0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность. Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода. Спорт. Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег. Финансы. Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 9 января 1946 года.
3: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
4: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
5: Да.
4: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
5: Да.
4: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
5: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
4: То есть фалоимитаторы Крипе?
5: Да.
4: Вагины это не ваше, да?
5: Не ваше. Нет.
4: В смысле,
5: нет.
4: Не ваша.
5: Это называется не ваша. Как бы я так сказал. Вот. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот. Вообще.
4: Подождите. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
5: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин.
4: Вот что.
5: Да, Игорь Пусин
4: он занимается.
5: Конечно.
4: Все-таки он, да, занимается.
5: Именно прекрасно. Игорь. Пупусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
4: Угу. То есть как два инженера-конструктора.
5: Два инженера-конструктора.
4: Один занимается вагинами, это Игорь Пупусин.
5: Да.
4: А другой занимается конструированием фалоимитаторов.
5: Фалоимитаторов.
4: Это Яков Крипы.
5: И мы не пересекаемся.
4: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, ну, выпускаясь уже из Санува.
5: Да,
4: вы уже,
5: из Санува.
4: Да, да, из университета... Саратовского университета.
5: Саратовского, да.
4: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать, так сказать,
5: инженером фалоимитаторов.
4: Да.
5: Понимаю. И более того, у меня дипломная работа была.
4: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
5: На третьем курсе, да.
4: Понимаю вас.
5: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
4: Так.
5: Тёма, это Тёма Артемонов.
4: Тёма.
5: Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
4: А он, что ж, тоже конструктор, да, инженер?
5: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать, понимаю. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
4: Твердая?
5: Да, твердая и скользящая.
4: Твердая и скользящая в фалоимитации.
5: Твердая и скользящая в фалоимитации.
4: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом.
5: Ну да-да.
4: Расскажите.
5: Пожалуйста, ну вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Ну, не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
4: Как таковому.
5: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
4: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой, в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего нужен, как инженер, конструктор.
5: Конечно.
4: Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипы? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Ну, я правильно понимаю, да?
5: Угу.
4: Ну, буквально.
5: Абсолютно.
4: Что же нового в вашем изобретении?
5: В моем изобретении?
4: Да.
5: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор блендер. Он выжимает соки.
4: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
5: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает соки.
4: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
5: Разные.
4: Это разные фалоимитаторы.
5: Вот как,
4: то есть я просто что хочу спросить.
5: Да.
4: Дело в том, что если мы, обычные

0: Да, и выпечка.
1: Удивительно. Как вы?
0: Очень много
1: супов. Как вы все угадали,
0: Господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
1: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
0: Это
1: протертые или как это?
0: Супчики продаются уже во всех аптеках.
1: Суп-пюре это получается?
0: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
1: Растворить в урину, как бы, да. И получается?
0: Да.
1: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
0: Нет, вот это
1: или
0: очень
1: что
0: важно.
1: Это? А
0: понимаете,
1: что это,
0: но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
1: так.
0: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
1: А, запах урины.
0: Только.
1: Конечно.
0: Только,
1: конечно.
0: Потому
1: то есть
0: что
1: супчики это... с запахом урины.
0: Да. Так вот,
1: хорошо.
0: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
1: Где?
0: Для заметок. В книге.
1: В книге?
0: В книге.
1: А, для заметок, естественно. Ну.
0: Это каждый читатель.
1: Может.
0: Каждый нас читать.
1: Да.
0: Может. Как сказать, свою историю всю,
1: да.
0: Как бы постепенно,
1: каждый свой
0: пошагово,
1: день,
0: да.
1: Как урина,
0: да.
1: Проникала,
0: да.
1: В его
0: как прошла
1: сознание,
0: клизма,
1: скажем
0: как
1: так.
0: Прошла клизма, как пошли капли,
1: как пошли капли
0: в нос,
1: капли в уши,
0: в глаза.
1: Урина в нос,
0: да.
1: Урина в глаза.
0: Удалось ли собрать ночью?
1: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
0: Да.
1: Евгения Павловна, спасибо. Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся еще раз.
0: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
1: к книге. И мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
0: Ну, мне кажется, вам
1: пора. Чуть-чуть. Мне бы пора было.
0: Я вам конфеток несколько
1: принесла. Несколько конфеток вы принесли? Боже, как приятно. Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
0: Ури-ури.
1: Ури-ури. Как удивительно. Ури-ури. Вот
0: да.
1: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Влажная сила.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал... что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
4: Классика в эфире.

0: и что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью, предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
5: 101.ru.
6: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером.

0: Режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
4: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
5: Лабиринт Леонардо.
6: Мы возвращаемся в студию.
7: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь. Клизмование под давлением.
8: Но пробовали в Голландии. Нет. Еще раз, нет. Что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я в прошлом я орнитолог, я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
7: Ну, даете дрозда.
8: Ну да, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
7: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование,
8: да.
7: Ежевечернее.
8: Тазик, аккуратно протерли все, губочка влажная, губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходит. Видите, вот так.
7: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
8: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
7: Вот оно что.
8: Вот
7: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
8: клизмования.
7: Да, очень приятно.
8: Да.
7: Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
8: Да, конечно.
7: Там и литраж все-таки меньше,
8: ну, и,
7: как скорее, говорится,
8: конечно,
7: да.
8: Конечно.
7: Ну и поспокойнее просто будет время.
8: Да, конечно.
7: Вот. Ну
8: конечно.
7: Что ж, пожелаю вам удачной насадки.
8: Спасибо.
7: До свидания.
5: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
10: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что

0: 101.ru. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта, и поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
3: Здрасте.
4: Здрасте. Ну, да, действительно, это... Ну, мы все время за кадром. Вот. И нас так и не видно никогда.
2: Да-да-да.
4: А сейчас видно.
2: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
4: Ну, как это? Ну, понимаете... У нас вообще как, в принципе...
2: Вот как?
4: Мы
2: расскажите,
4: снимаем,
2: нам
4: мы,
2: все интересно.
4: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
2: То да вы нас, что?
4: Ну, абсолютное присутствие.
2: Присутствие, да.
4: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа... Наши, как бы, участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои,
2: да.
4: Все эти, они, как бы, ощущение, что они с вами, что вы с ними, как бы.
2: Ага.
4: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
2: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
4: Да,
2: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
4: Ну,
2: вот
4: потому
2: почему
4: что
2: так?
4: Я не участвую же сам в этих, во всех этих самых... делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
2: А, вы хотели сказать, что вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
4: Ну, я присутствую. Да.
2: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
4: Ну,
2: в этом
4: я вижу,
2: смысле,
4: естественно.
2: Да.
4: Я же оператор, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
2: А скажите, вы участвовали в съемках?
4: Нет, не участвовал. Нет. Я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это же это снимали. Мы же снимаем это новое абсолютно.
2: Да, я вот как раз хотела сказать, что
4: да.
2: Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. Что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить.
4: Ага.
2: Который называется «Растление грязного Стаса».
4: Да.
2: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос, а кто же этот грязный Стас?
4: Грязный Стас.
2: Да.
4: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой, такой, как бы, ну, у него же такой...
2: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
4: Ну, почему? Да нет, конечно.
2: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, грязи, в болоте, не знаю.
4: Нет,
2: эротика, и все вместе.
4: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. И я постоянно все время в состоянии в таком... Режиссер все время он говорит мне, стой, Аркаша, Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо. Готов ринуться прямо. Ну, помочь там, в смысле. Этому Стасу.
2: Да.
4: Потому что это 360D у нас. 360D. Это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще. Это же новое слово сейчас. Вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
2: То есть даже, я бы сказала, но если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
4: Да все там видно. И поры, и пот, и кровь, и...
2: Все, я поняла.
4: Да,
2: я поняла,
4: и когда все... Стас там... ну, у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище ползет на кладбище и как бы своим членом пропарывает землю.
2: Боже.
4: И там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну, это то.
2: Вот видите, как вы сейчас говорите? Вы говорите кладбище. Вот я сейчас стала думать, может быть, растление грязно, сладко. А мы, вот есть растление, есть истление.
4: Нет, никакого там.
2: Нет?
4: Что? Нет, нормальный мужик, он служил.
2: Подождите. Ну, его кто-то растлевает, значит.
4: Ну, конечно, естественно.
2: Женщина?
4: Ну, конечно, женщина, естественно.
2: Одна?
4: У нас там нет никаких этих дел, нечего нам. У нас все нормальные натуралы.
2: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
4: Да нет, конечно, там несколько.
2: Группа, то есть групповое растление получается.
4: Ну да, получается.
2: Групповое растление грязного стаса.
4: Да, да. И вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор, постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, Жора. Потому что он прямо хочет туда. Я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
2: но
4: видно.
2: Это значит, что
4: каждый,
2: у вас еще и актеры.
4: Волосок.
2: Извините, у вас еще, значит, и актеры прекрасные, ну,
4: естественно,
2: заняты, да?
4: У нас актеры очень, поэтому это заманивает. А женщины какие...
2: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
4: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
2: Да,
4: этот самый, он классный.
2: Он всегда таких играл, но таких просто...
4: Не, ну там он
2: таких,
4: играл
2: я бы
4: этих...
2: сказала, ну, экзальтированных, я бы сказала.
4: Сейчас он
2: люди.
4: Такой грубый, такой он.
2: То есть
4: нормальный.
2: Ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
4: Да он все накачал.
2: Ну, для эротического-то хоррора.
4: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
2: Так
4: каждая...
2: это сколько, 20+, что ли?
4: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему это?
2: 21+.
4: Да, хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
0: Очевидное.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Машина времени.
1: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
2: Доброго.
1: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас. Да. 10 минут всего. Да. Она пока что забирает, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее. Да. Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
2: Шаг
1: человечества. Шаг. Это больше, чем полет в космос?
2: Больше.
1: Я уверен. Конечно. Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
2: Да.
1: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9?
2: Ну, конечно.
1: То есть я могу и на 2 минуты назад?
2: Можно.
1: И на 3 минуты вперед?
2: А я вам объясню.
1: А на 8 минут я могу?
2: Можно.
1: А на 9?
2: На 9 сложнее.
1: Но 10?
2: Лучше сразу 8 и 10.
1: А шаг через 2?
2: Вы
1: это связано с технологическими, так сказать.
2: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть. Ага. Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
1: Вот так вот.
2: На 9 очень сложно.
1: Очень сложно. Вот какой у меня вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени до 11 минут.
2: До 11
1: минут туда и 11 минут обратно.
2: Да,
1: то есть увеличится.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу у вас спросить. Люди путешествуют в будущее? Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
2: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
1: Больше.
2: На 10 лет в прошлое. А я объясню.
1: Давайте.
2: Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио. Угу. Фоменко Фейк-радио. Угу. Мне очень нравится. Угу. Особенно, когда вот эти вот... потом расскажу. Угу. Да. Программа «Сексуальная революция» у вас есть. Угу. Ой, я с удовольствием. Я, знаете, с чем как бы это связываю?
1: Угу.
2: Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад?
1: Mm-hmm.
2: Они хотят оттянуть.
1: Продлить, так сказать,
2: удовольствие.
1: Скажите, пожалуйста, вы не собираетесь наладить выпуск машин времени в портативном виде?
2: То есть, имеется в виду...
1: чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
2: Согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране. Mm-hmm. Но проще, когда человек покупает это устройство.
1: Mm-hmm.
2: Оно так и называется... Smart-ums.
1: Smart-ums?
2: Да, Smart-ums.
1: Smart-ums.
2: Да, Smart-ums.
1: А где можно приобрести его?
2: И Машвре.
1: Машвре, но это комбинат.
2: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращен. Да, конечно, да. Машвре.
1: Я просто хочу спросить, где приобретать?
2: Приобретать в Зюзино первое. Зюзино –
1: это ваш первый комбинат?
2: Это первый комбинат. Mm. Там выпускают эти портативные Smart-ums. Smart-ums Машвре.
1: Угу.
2: Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartumsmashvre.org. Ups.
1: О,
2: да.
1: Понимаю.
2: Вот, обязательно.
1: Так.
2: Там есть пароль, там, все, знаете, там вам
1: зарегистрировались.
2: Оплатили.
1: Получили.
2: Курьер вам привез. И вы тут же при нем первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10.
1: Проверяйте. Проверка. Гарантия? Просто... Гарантия?
2: Абсолютно гарантия. Угу.
1: Да. А сколько гарантия на аппарат?
2: 10 лет.
1: Я хочу спросить.
2: Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
2: Да.
1: Потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
2: Да.
1: Вот что хочу узнать.
2: Да.
1: Конечно, продлевают всяческие удовольствия.
2: Да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много обращений.
1: То есть получается так, что, например, человек просыпается утром.
2: Утром, да.
1: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
2: Не ахти, да. Это у нас так и называется.
1: Уходит на 10 минут назад.
2: Да.
1: Засыпает снова.
2: Засыпает.
1: Просыпается и уже в нормальном.
2: И уже нормально.
1: Вот оно что.
2: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
1: Ахти и не ахти.
2: Да.
1: Вот об этом вы нам сейчас расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
3: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испеченных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный и наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Сегодня, дорогие друзья, здесь, во всех социальных сетях, а это ВКонтакте, это, понимаете, и Инстаграм, это, конечно же, и Фейсбук, ну, несомненно, и сами сайты все переполнены Фоменко FM, Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, у нас сегодня, у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска.
1: Да,
0: старший Дадар Майор. Старший Дадар Майор. Yeah. И что я хотел бы в продолжении нашего разговора, так сказать, спросить.
1: Давайте.
0: Вот как происходит эта коммуникация между сутевиками и подоплечниками?
1: Ну, мы вместе работаем. Тут, как сказать, коммуникация в этом смысле налажена абсолютно и полностью. Да-да-да.
0: Mm-hmm.
1: Специальные приборы, специальная, так сказать, связь. Своя катушечность.
0: Я вот что хотел спросить. Я вот что хотел, так сказать, узнать. Мне кажется, да, что сутевики, да, углубляясь, так сказать, предвосхищая подоплеку, они находят ведь самое, так сказать, ядро. Так,
1: конечно.
0: Как говорится, работают в поле.
1: Абсолютно, работают в поле.
0: А уже, так сказать...
1: А мы, так сказать, накрываем уже.
0: Уже накрываете непосредственно.
1: Да.
0: Ну вот, например, человек в магазине тянет руку за бутылкой водки покупать ее.
1: Да. А мы уже предупреждены сутевиками, что у этого человека нету денег на эту водку. Поэтому сразу же здесь мы, и сразу же быстрый арест, все.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть, в принципе, поэтому получается, что в Янске, например, нет пьянства.
1: Абсолютно.
0: Никто не пьет. Он только тянет руку, так сказать.
1: Да.
0: А вы ведь его можете остановить и сказать: минуточку.
1: Минуточку.
0: Ты ведь...
1: Тебе завтра в 8 утра на работу, куды?
0: Вот.
1: Ну вот и все.
0: Вот. Вот что делает подоплека сегодня. Сегодня подоплека. Но я хочу спросить тогда. А вот выходной?
1: Выходной. А завтра что, работы нет, что ли?
0: А вот, например, нет. Ну вот смотрите, вот, например, выходной у человека.
1: Выходной у человека.
0: Вот он в свой выходной, в свободное время, хотел бы, например, повести себя, так сказать, свободно.
1: Свободно,
0: ну,
1: да.
0: Совсем свободно. Без всякой подоплеки, он еще не знает. Еще сутевики не разобрались.
1: Еще нет.
0: Хочет,
1: может
0: он,
1: быть,
0: так сказать, потянуть бутылку водки. Или хотел бы, например, вдруг раз и бутылку минералки. Водка-минералка. Ну, к примеру, я просто спрашиваю. А у него выходной.
1: Подождите, нет, выходные для чего человеку?
0: Ага.
1: Вот если он потянется за этой там и водкой, или что там еще, взбредет ему голову, коньяк, не дай бог.
0: Так.
1: А завтра что он будет делать?
0: Так.
1: А могу пойти на стадион.
0: Вот.
1: Пробежаться.
0: То есть органы подоплеки и перенаправляют человека.
1: Да, конечно, следим.
0: А мне хочется понять еще вот что.
1: Да.
0: Сутевики как таковые, они дают указания органам подоплеки по действию? Или просто, так сказать, набирают информацию, суть, так сказать, информации, а уже органы подоплеки, уже, так сказать, майоры, дадар-майоры, старшие дадар-майоры, они уже, так сказать...
1: Ну, понимаете, так, происходит так. Сутевики, как сказать, вот это все заползает, так сказать, в поле работает.
0: Угу.
1: А уже что делать дальше,
0: угу,
1: решают, как, конечно, органы подоплеки.
0: Mm-hmm.
1: Есть специалисты, которые, как сказать, как именно человека, значит, отвести от проблемы, как именно его остановить. Есть люди, которые этим разбираются. Я работаю именно, как сказать, в частях, которые накрывают.
0: Ага.
1: А когда вот у меня уже есть там и план действий, и все, и так далее, да.
0: А вот у меня очень к вам простой вопрос.
1: Давайте.
0: Варвара, вы высыпаетесь?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот оно.
1: Я же с начала передачи сказал, что 25 часов в сутки работаем.
0: Боже ты
1: мой. Ну, у нас специальные лекарства есть.
0: Боже ты мой. Сейчас об этих лекарствах и о конкретно ваших новых препаратах, с которыми вы работаете, мы, конечно же, расскажем буквально через минуту, когда снова вернемся в студию.
2: Опереди.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
3: Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
5: ЗАО «Анатолий Штерн».
6: Чай в розницу.
7: Какая разница? Пей.
8: Лицензия 09765Q 3809808765.
9: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
10: Лабиринт Леонардо.
11: Волос лис.
12: Вот теперь расскажите, что это такое? Что это за материал?
11: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
12: Рядом с юртой водятся лисы?
11: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3...
12: Лисы рядом.
11: Да, всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел. Потому что
12: монолис. Это... Правильно он называется?
11: Ну, он монолис, да. Лизаман. Ну, можно и
12: лизаман. Да, вы говорили.
11: Так вот, и этот маночек.
12: А какой он звук издает примерно?
11: Звук маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
12: тетяшка?
11: Бы так.
12: Тетяшка?
11: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
12: Живет рядом с юртой,
11: да. Угу. Так вот, вы издаете такой... Вот так оно издает.
12: Радиослушатели, вы слышали?
11: Да. Вот так.
12: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
11: Этот манок. И лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу.
12: Но... Вот эту тетяшку.
11: Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок. Такая специальная пропитная.
12: Лиса обманута.
11: Лиса обманута. И она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
12: Но она жива остается? Это важно.
11: Она абсолютно жива. И мы берем волос у нее. Мы берем волос лис, и после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
12: А тетяшка остается жива?
11: Конечно, или она не успела?
12: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
11: Волос лис, мы берем волос лис.
12: Вот сейчас, секундочку, Аркадий.
11: Пожалуйста.
12: Скажите, сбривается вся лиса?
11: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ так гадит, вот я вам скажу, там же нужно...
12: Где лежат фекалии, получается?
11: Где лежат фекалии. Вот там раскладываются вот эти волоски лис, по чуть-чуть, по одной мы немножко
12: откуда
11: берем...
12: Откуда берется волос?
11: Где вот
12: с хвоста?
11: Да, с хвоста,
12: ага.
11: С хвоста.
12: С белого кончика?
11: С белого кончика, обязательно.
12: Белый волос,
11: да.
12: Ага, так.
11: Белый волос. Он абсолютно белый, они маленькие, очень маленькие. Мы берем их понемножку,
12: выстилаем. Сколько штук?
11: Ну, буквально 10-15.
12: 10-15,
11: да.
12: Радиослушатели, записывайте.
11: 10-15 волосков мы раскладываем там, где эти фекалии, и все.
12: Покрываем фекалии волосом.
11: Да.
12: А покрывать нужно как бы просто вот, как сказать, вбросом или каким-то таким вот упорядоченным покрытием, что ли?
13: смотри, действительно, вот тут сволозил,
12: сволозил.
13: Вот прям какой-то молодец какая. Прям, я не знаю, вот какая.
12: Ты, такая наша работа, ты молодец, тогда, чтобы ты был молодец. Толк. Как толк ты, должен быть, да.
13: Как тебя зовут?
12: Меня? Ага. Меня Евгения.
13: Евгения, очень приятно, Женечка. Вот молодец. И я тебе скажу, здесь надо, перестелить сначала юрту. Сначала, потом уже положить этот волос. А юрта перестилается, она в 4 этапа.
12: Так.
13: Первый, вверх-вниз, бок левый, бок правый. Запоминайте, да? Сейчас, бок левый, вверх-вниз,
12: вверх-вниз,
13: бок левый, бок записи. Правый.
12: Бок левый, бок правый.
13: И пупочек к пупочку. Вот так, оп,
12: так,
13: сложили,
12: стоп,
13: да?
12: Стоп, а пупочек что это такое?
13: Пупочек это завязка. Завязка там где у юрты середина, мы называем это пупочек.
12: Пупочек там
13: складывается,
12: там,
13: абсолютно, да, складываются пупочки. Все пупочки завязываются, все,
12: и там находится. Подождите, фекалии-то лежат.
13: Фекалии в нем находятся. Так вы выносите.
12: А зачем волос листа тогда?
13: Вы выносите сначала, вытряхиваете
12: и
13: это.
12: И фекалии все вытряхиваете.
13: И фекалии вытряхиваете. Тут же заносите, пока зайранский клещ не одумался,
12: так.
13: Не опомнился. Вы тут же заносите это все в юрту, тут же расстилаете все. И немножечко волос лис, там, где были фекалии, а там...
12: Подождите.
13: Поняла.
12: Так, значит, это место, где были фекалии, нужно отметить как-то.
13: Абсолютно.
10: Лабиринт Леонардо.
14: Знаете ли вы что?
15: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор. Это, конечно, член-корреспондент. Это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации. Утюжин Виктор Алибастрович.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
0: Спасибо.
2: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
0: Да.
2: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
0: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Да, вы можете вот прямо с первого пункта, прямо войти в это.
2: Конечно, да. Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
0: Это знамя наше.
2: Ну, в некотором смысле.
0: Да,
2: в некотором смысле,
0: да.
2: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
0: Нано-здоровье.
2: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
0: Да.
2: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их эти частицы зачастую и не увидишь.
0: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
2: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие? Ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще? Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете? Я просто надевал их. Бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего. Наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
0: Да.
2: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность на более высокий уровень.
0: Так.
2: И самое главное.
0: Так.
2: Как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития оставались теми же самыми.
0: Какими?
2: Они и есть без презерватива.
0: Какими они и есть
2: как
0: без?
2: Как природа нам дала.
0: Природа нам дала. Да.
2: Не забывайте.
0: Конечно.
2: Она дала нам и не раз, и не два.
0: Да.
2: Она давала нам много, и все время давала, и дает, и еще будет давать.
0: Да.
2: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
0: Как?
2: Во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, размер.
0: Да.
2: А вот это вот, особенно у мужчин, конечно.
0: Мы говорим про мужчин.
2: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, абсолютно не
0: доходило до смешного.
2: Да, правильно. Ну, фантазийный.
0: Да.
2: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Ну, это же известно. Я знал человека, который сказал мне просто так в лоб, сказал 42. Понимаете?
0: Ну, 42.
2: Ну, так же не делается. 42, ну что?
0: Согласитесь. Ну, так же не делается.
2: Размер 42.
0: Ну, какой
2: 42 у него может быть размер?
0: Так же не должно быть.
2: Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
0: Измерять. И в результате
2: выяснить для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.

0: Мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
1: То есть вы сейчас имели в виду...
0: Да!
1: А, да вы что?
0: Но!
1: Так.
0: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
1: Колеблется
0: и невелик, просто невелик.
1: Ну, я понимаю.
0: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
1: Так.
0: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически
1: нет. Это буквально прямо...
0: Конечно.
1: Удивительно.
0: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
1: Если можно
0: намазывать или намазывать или напылять.
1: То есть,
0: примерно так представим себе.
1: Да.
0: Вот вы одеваете обычный презерватив
1: да.
0: на свой, как говорится,
1: да.
0: на свой, на, ну, что у вас там есть.
1: Да.
0: Вот на
1: ну,
0: это надеваете.
1: Есть.
0: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
1: да.
0: или, ну.
1: Да,
0: или намазывать, так сказать.
1: Или намазывать.
0: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
1: Сегодня 22.
0: 22 уже, но на пороге где-то 21 заканчивается.
1: Конечно.
0: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
1: да,
0: новейшие.
1: Да, да,
0: и тем более, вот создание нанопрезерватива.
1: Да.
0: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
1: Да.
0: Вот обычный латексный.
1: Да.
0: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
1: да.
0: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
1: Да,
0: ну, что это за глупость?
1: Это не серьезно.
0: Что за глупость?
1: Уже не серьезно.
0: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
1: Ну, конечно.
0: И я сорвал этот презерватив, сорвал.
1: Так.
0: И тогда это открытие заработало как следует.
1: Так.
2: Сексуальная. Революция.
0: Вы покупаете...
1: Так.
0: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
1: Так.
0: Мы выпускаем баллоны трех видов.
1: Гибкий?
0: Нет, подождите.
1: Ага, хорошо.
0: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
1: Так.
0: Так называемый. Баллон средний.
1: Да.
0: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
1: Баллон-гигант.
0: Баллон-гигант, да.
1: Да, баллон-гигант.
0: Кстати, ну. неплохое название.
1: Да.
0: Баллон-гигант.
1: Ну, вот, видите.
0: Вот, спасибо вам,
1: вот,
0: подсказочка.
1: Пожалуйста,
0: да.
1: подсказочка.
0: Очень приятно. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
1: Конечно.
0: В вашей прям спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый баллон, который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
1: Да.
0: И вот у вас специальная насадка баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно. Да?
1: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
0: Да? Так вот в чем дело. Я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
1: ага.
0: баллона-гиганта.
1: Да, да.
0: Вы его сами двигать не будете?
1: Нет, конечно. Ну, зачем?
0: 20 литров.
1: Это
0: объем все-таки. Но да. это для страждущих, кто, так сказать, пользуется часто.
1: Часто, да.
0: Ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
1: 4.
0: Ну, иногда 5 раз.
1: Блин, бывает.
0: Напыляет,
1: конечно.
0: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Вы должны
1: уже, естественно.
0: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
1: Мы
0: да?
1: только о мужчинах.
0: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
1: Бывали ли?
0: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
1: Да.
0: Себя распыляете.
1: Естественно.
0: Вы можете распылить его.
1: Да.
0: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот, счастливый прыжок.
1: Да, да,
0: вот.
1: Уже.
0: И для того, чтобы уже вот перед самым, как, так сказать, вот
1: да.
0: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
1: да.
0: баллон-гигант, и открываете кран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете.
1: Удивительно.
0: Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
1: Вот, кстати.
0: Такое может быть.
1: Да.
0: Может быть. И мы подумали об этих людях.
1: Так.
0: Баллон малый.
1: А, вот оно, вот
0: оно. Он выпускается в трех версиях.
1: Так.
0: 50 миллилитров.
1: Так.
0: Его можно положить с собой вручную
1: кладь тамбур.
0: В самолет.
1: Тамбур.
0: Тамбур нет, но
1: нет,
0: самолет.
1: Тамбур
0: да.
1: нет, но самолет.
0: Самолет, да.
1: Самолет.
0: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
1: Удивительно.
0: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
1: Да, пожалуйста.
0: Это же важно.
1: Ну, конечно.
0: Вы уж простите, я сразу все.
1: Нет, вы такой прямо удивительно.
0: Все.
1: Раскраснелись.
0: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
1: Это удивительно.
0: Вот. Да, ну и программа у нас
1: все-таки. Программа у нас.
0: Итак, вы берете нано-презерватив.
1: Да.
0: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
1: Да.
0: Прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно.
1: Достоинство.
0: Средних размеров.
1: Да.
0: Или, может быть, даже малых.
1: Может быть, и бывает.
0: Бывает такое,
1: бывает.
0: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
1: да.
0: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
1: да.
0: бывает такое, бывает.
1: Ну, бывает.
0: Люди, конечно, не можете рассмотреть,
1: да.
0: где он там спрятался у вас.
1: Да, да,
0: вы
1: да.
0: на него, так сказать, распыляете
1: да,
0: нано-презерватив.
1: Да.
0: Просто сверху, туда, где он должен быть.
1: Да.
0: туда,
1: напыляйте. Вот, вот, вот, вот, в это место, да.
0: Туда, напылили. Туда, напылили. Напылили, напылили, напылили. И уже с

0: спокойно, уже, ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие и, как говорится, себе и вашей партнерше.
1: Да.
0: Вот, собственно.
1: Спасибо.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
1: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
0: А вот я хотел вам как подарить сегодня вам вот этот вот набор, который называется «Малый, средний и большой».
1: Баллон-гигант.
0: Да. Подарить этот набор подарочный. Набор.
1: Да.
0: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
1: Какую?
0: Полностью пропадает сухость.
1: Ух ты!
0: Полностью.
1: Ух ты! Удивительно.
0: Вот.
1: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут, и вот мы
0: это касались... устройство наше, отечественное.
1: Да?
0: Да, и у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
1: А вязкость? Вязкость?
0: Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
1: да,
0: как говорится, ну, либо
1: да,
0: нет.
1: Да, тут уже...
0: Тут уже зависит, как говорится,
1: это природа.
0: От матушки.
1: Это
0: от
1: природа, матушки, природа, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Одним словом, это наше родное, наше собственное. Ну, и, соответственно, пожелаю всем хороших утех.
1: Очень бы хотелось. Да, скажите утех. Несколько слов, потому что нас слушают все сейчас.
0: Да.
1: Все прильнули буквально.
0: Да.
1: У кого?
0: Вот в вашей этой программе, вот в этой вашей программе «Сексуальная революция», конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
1: Да.
0: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
1: Да. Как интересно.
0: Да, и там, ну, это секрет.
1: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
0: Я назвал название, но не сказал.
1: Нет, вы
0: но
1: какой
0: будьте
1: прямо...
0: готовы, да, в следующий раз, когда мы все...
1: Да,
0: вы,
1: да.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня.
1: Я вас позову,
0: конечно,
1: позову.
0: Я расскажу о шторме. Дорогие друзья, не забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
1: Тип-топ.
0: Да, тип-топ. И в ту область, где у вас находится, так сказать, ваше главное обстоятельство, в котором все...
1: Конечно.
0: В ту область мы и, так сказать, распыляем.
1: Удивительно.
0: Никаких намазываний.
1: Да, согласен.
0: Распыление.
1: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
0: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Вы чувствуете, как поднимается темп?
1: Поднимается темп,
0: а да.
1: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго,
1: до свидания.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция. Груша навсегда... останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
5: Сванца Робо.
6: Локосака.
5: Даниил.

0: Слушаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня...
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дали эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Естественно, они... Удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер.
2: Как удивительно. Да, скажите, пожалуйста, вот что я хочу спросить.
3: Да.
2: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
3: Да, я впервые.
2: Вмешательство без вмешательства.
3: Абсолютно.
2: Без вмешательства.
3: Абсолютно. Без вмешательства.
2: Хотите еще от этого?
3: Операция. Воды? Водички можно, да, водички.
2: Хотите, я можете откашляться?
3: Нет, ничего.
2: Так.
3: Это удивительно.
2: Да. Это как это произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
3: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
2: То
3: в
2: есть,
3: эти...
2: Но вы же были хирург.
3: Мама и папа.
2: Так.
3: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
2: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
3: Да,
2: скажите,
3: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро проходит. И я не вторгаюсь в эту природу. Я намечаю только, я даю какие-то маячки. Я беру папу, беру маму и аккуратно их привожу к единому знаменателю.
2: А вот такой у меня вопрос.
3: Да.
2: Вот прям сразу возникает.
3: Да, вопрос. Пожалуйста.
2: А вы скажите, пожалуйста, вот вы не вмешиваясь.
3: Да.
2: Вы как-то неожиданно берете, не вмешиваясь, а вмешиваясь.
3: А, в этом смысле. Я сейчас запью. Смотрите, очень интересно. Я вам скажу. Это удивительный момент. Сейчас я скажу. Удивительно. Посмотрите. Каждый раз, когда я затрагиваю эти полости, я их как бы ощущаю, но я просто дую на пупок.
2: Да, ну вот скажите мне, значит, вот предположим, не дай бог, конечно, но вот нужна операция, срочная операция.
3: Да, пожалуйста.
2: Мы говорим аппендицит.
3: Да, пожалуйста.
2: И вы берете сейчас, не вмешиваясь.
3: Абсолютно.
2: То есть вы говорите о том, что сегодня есть мама и папа у каждого органа, правильно?
3: Естественно.
2: Хорошо. Во-первых, давайте так.
3: Да, да.
2: Вот орган аппендицит.
3: Да, пожалуйста.
2: Кто у него мама?
3: Мама.
2: Мама.
3: Пё. Мама у неё пё.
2: Пё.
3: Да.
2: А папа?
3: Папа сэ. Да. Это вместе, как бы получается, пё сэ.
2: Пё
3: сэ. Да. Да. Очень просто. Очень просто.
2: Но неожиданно.
3: Для того,
2: чтобы... Хорошо.
3: Да.
2: Хорошо. Тогда вот если печень.
3: Печень ар. Ар и куик.
2: Это мать и отец.
3: Мать и отец.
2: Мать,
3: отец, мать и отец. Мы же берем папа, мама, мать, отец. Это все просто. Простые вещи. 15 минут занимает операция.
2: И
3: всего.
2: Вы, так сказать, просто общаетесь конкретно с отцом.
3: Я общаюсь конкретно с отцом, с матерью. Я вижу, кто из них превалирует. Кто превалирует, отец или мать? Мать или отец? В каждом случае отдельно совершенно. Отдельно мать, отдельно отец. Потом и вместе к одному знаменателю. Хлоп, 15 минут идет всего. Пожалуйста, результат идеальный.
0: Кто следующий?
1: Касса здоровья.
4: реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Минутка поэзии.
6: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
2: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
1: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
2: Исторические хроники. И вот у меня еще какой сразу возникает вопрос.
8: Интересно.
2: Я, так сказать, слышал, не знаю, верно ли это, что положили начало как бы самому педикюру.
8: Так.
2: Ну, как бы педикюр ведь как бы начал борьбу с грибковыми войсками, получается так.
8: Да, вот это такая странная трансформация, понимаете, получилась.
2: В некотором смысле.
8: В некотором смысле, да.
2: Может быть, хотели, может быть, я не прав, но мне кажется, вдруг хотели придать какой-то эстетический вид этим, ну, боевым ногтям. Боевым,
8: да?
2: Ногтям хотели придать.
8: Да, понимаете, другие правители, которые не были уже так заинтересованы в войне, конечно, они меняли и представление людей о красоте, потому что в то время, когда был Монтухотеп, красивым считался грибковый ноготь. Вот этот скореженный такой, желтоватый, как сказать, в этом считалось...
2: Постукивание вот этого ногтя.
8: Постукивание, да, в этом считалось, это был, как сказать, это было прекрасно.
2: А ведь согласитесь, да? Сейчас такого постукивания ногтя уже не услышишь.
8: Да не услышишь, конечно.
2: Его услышишь-то где?
8: Не услышишь, вот. Да.
2: И я вот что хотел узнать. Ведь начали-то все это, если я не ошибаюсь, сестры Эхнатон.
8: Эхнатон, да, были сестры.
2: Они начали вот эту чесночную выжимку прикладывать к этим ногтям.
8: Ну, вы говорите уже о Верхнем Царстве, по-моему.
2: Ну, я не знаю, это же не мое.
8: Ну, почему же тогда мы пропускаем Нижнее Царство?
2: Давайте попробуем.
8: Это нехорошо.
2: Вот, кстати, да, в Нижнем Царстве грибок, так сказать, он уже... Уже отошел.
8: Сошел грибок, понимаете, в Нижнем Царстве. В Нижнем Царстве уже пошел Рамзес, уже Тутанхамон. И там, как называется, вот Нижнее Царство – это белый колпак. Верхнее Царство – красный колпак. Поэтому отсюда пошел цвет ногтей. Интересный цвет, нейтральный цвет и красный цвет.
2: Вот оно же.
8: Конечно, да.
2: Так
8: да,
2: вот откуда взялась мода-то красная и белая? Красный колпак.
8: Да.
2: А охра, я правильно понимаю?
8: Есть такое слово, да. Охристый цвет. Красили хной, вообще-то. Хной.
2: Хной.
8: Брали хну, красили ногти, красили волосы, красили губы. И, между прочим, воины перед походом красили ногти и красили губы.
2: Боже ты.
8: Это правда, это совершенно, абсолютно.
2: И вот так, научный, и никто им не кричал в спину, так сказать, крашеный, правильно?
8: Да, да, другие были нравы, другие. Вот как вы думаете, для чего воины красили ногти и губы?
9: Ну, мне кажется, это, так сказать, ну,
2: пугали.
8: Правы, вот. Это страшно.
2: Вот. Конечно.
8: Просто очень
2: мужчина,
8: страшно.
2: Воин, а они же голые были.
8: Конечно, голые, с накрашенными губами и
2: ногтями. Голые, с накрашенными губами и с ногтями. А на ногтях еще грибок оставался?
8: Ну, а последствия легкие, да-да-да, конечно. Еще пока не вывели, да.
2: Еще в тот момент не вывели его?
8: Да.
2: И все-таки это уже были не грибковые войска.
8: Это уже нет. Уже не грибковые, такие губные,
2: да,
8: войска.
1: Исторические хроники.
7: Но если мы вернемся от губных к грибковым туда, в самое начало,
8: с чего мы начали. Додинастический период.
7: Додинастический период. Да. Хотелось бы узнать, вот все-таки, да, там тоже красили губы или нет?
8: Вы знаете, если бы они еще при грибке таком красили губы, мне кажется, был перебор. Перебор. Думаю,
7: вкусово
8: нет.
7: Просто.
8: Вкусово. Потому что все-таки, понимаете, даже в то время вкус был, как сказать, на более высоком уровне. Конечно, да. Не было перебора. Вот была именно та золотая середина.
7: Потрясающе.
8: Да.
7: Скажите, пожалуйста, и дальше вот мы, приближаясь уже, как сказать, к нижнему... К нижнему приближаясь, как бы осматривая его нижний период, древнеегипетский, да. Мы понимаем, что у них и губы крашены.
8: Губы крашены.
7: Крашены. И сами они абсолютно голые, правильно?
8: Да.
7: И вот они, и тут они начинают применять все-таки оружие, да? А как же они окапываются, если у них нет ногтей?
8: Понимаете, в то время уже появились небольшие лопатки.
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
8: Ну, такие примитивные.
7: А у меня вот все-таки, Валя, к вам вопрос.
8: Да.
7: Вы как историк должны мне ответить. То есть, получается, лопата погубила ноготь?
8: Приходится признать, что это так. Когда появилась лопата, ноготь стал не нужен.
7: Вот. Вот она суть. Лопата погубила ноготь.
8: Прогресс.
7: Потрясающе.
8: Иногда выступает разрушителем, понимаете, традиций. Серьезных традиций.
1: Исторические хроники. Флора и фауна родной планеты.
10: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Герметика.
1: Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но это же имеет значение только для ваших, вот, так сказать, секретных работников. Ну, а, например, какой-нибудь работник поля, колхозник, ему нужно герметизироваться или нет?
2: Вопрос.
1: Ну, вопрос, да.
2: Вопрос. Это интересно. Вы нам сейчас с Виталием, вы нас как бы даже развернули прямо в сторону, или... я бы сказал, да. Прямо такого.
1: Или поле – это тоже стратегическая часть, так сказать, обороны страны?
2: Нет, я думаю, что нет. Нет, нет. Поле.
1: Замазывать колхозника совершенно нет.
2: Замазывать, да? Ну, во-первых, что значит замазывать, так сказать. Колхозник должен отправлять, так сказать, свои нужды в поле.
3: Ну, во-первых... Да. Тут нужно понять, да. Что колхознику необходима колхознику идентификация.
2: Конечно.
3: Его же нужно идентифицировать.
1: Ну, чтобы понять,
3: ну, как отличить колхозника от нет колхозника?
1: Да.
3: Конечно, и запах в том числе. Ну,
2: ну естественно, естественно.
3: Он разнится.
1: Разнится.
3: Разнится запахом, так сказать, например, ну, инженера.
1: Разные, ну, совершенно, категорически разные запахи.
2: Абсолютно.
1: То есть ваша история не распространяется ни на колхозника, ни на инженера,
3: ну почему,
1: ни на медработника.
3: Почему?
1: Да.
3: Почему? Мы используем, так сказать, объекты в данном случае, да, но у нас есть специальная центрифуга.
2: Вот, я как раз к этому сейчас как раз веду. Мы с Виталием, ну, это уже мы не тянем одеяло на себя, мы действительно с Виталием, в общем, стояли у истоков. Скажем так, создание модели. Это пока что образец. Mm-hmm. Это, так сказать, модель пока что. Центрифуги.
1: Так.
2: Где, ну, скажем так,
3: человеческое тело полностью проверяется на герметичность.
2: На герметичность. И в результате, уже на выходе, человек становится кем? Он не даже становится не кем, а чем? Он становится замкнутым пространством. А мы
3: тут
2: работаем.
3: Важно, да, еще, да, тут важно, да, еще. Да. Ну, например, прости, что перебиваю.
2: Да, не надо.
3: Нет, ну, да, дело, да, в том, ну, что я... если мы, для примера, возьмем вас, и вы, например, скажете, я хотел бы проверить себя на герметичность.
1: Но, знаете, вряд ли я скажу, потому что я совершенно уверен, что я не герметична.
3: А бывает так, ну, герметичных людей не существует.
2: Ну, конечно.
3: Мы же говорили, конечно. Об этом.
1: Поэтому и зачем меня проверять?
3: Не спрашивай ваше время. Но! Да. Где у вас подтекает, скажем?
1: Да, ну, я, да, знаю.
3: Нет.
1: Да я прекрасно знаю.
3: Только вы знаете, где у вас подтекает? Это такое первое впечатление.
2: Это надводная часть айсберга.
1: Да вы что?
2: Конечно.
3: У нас центрифуги вас раскрутит, так вы на 20-й секунде поймете,
2: вот,
3: сколько у вас мест в организме.
2: Да. Протечек.
3: Ну, конечно.
2: Да, мест протечек.
1: Ну, извините, но конечно. Я как бы, я с ними живу, и нормально, мне, может, не нужно, а зачем мне проверяться? Я же не собираюсь в работники идти.
3: Всякое случается в этой жизни.
1: Вы советуете провериться,
2: да,
1: все-таки?
2: Да, конечно.
3: Неожиданности возможны?
2: Конечно.
1: Чтобы не было неожиданности. Да. То есть, может быть, где-то надо подмазать, подштукатурить, подлепить.
2: Ну, это на вашем языке.
3: Это
2: мы
3: на вашем
2: мы
3: языке.
2: Называем это, да, вот локализовать.
1: Локализовать.
2: Да.
0: Герметика. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: легко.
1: Онлайн-радио.
2: Онлайн-радио.
1: Онлайн-радио.
3: 101.ру.
4: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
5: Лихач трезвенник.
6: Я не сижу на месте, Ирочка.
7: А Ирусик. Где мы вас поймали? Как нам так посчастливилось?
6: Ирусик, ну вы сейчас меня поймали просто. Я на дельтаплане спустился с горы Ай-Петри. Вы знаете, что такое Ай-Петри? Это Кавказ. Вау, я же
7: хач. То есть я правильно понимаю, что вы какой-то супермен?
6: Я хач, ох, слушай.
7: Вы понимаете, какой у нас удивительный гость, да? По-моему, таких еще не было.
6: Не было, конечно, не
7: да,
6: было. Не
7: да,
6: было,
7: да, да, просто не
6: Ирка,
7: было.
6: Ирка, я тебя покатаю, честно.
7: Понимаете, что
6: происходит? Мне ты мне понравилась. Ты классная. Ты создана для этого.
7: Может быть, вы оставите
6: какой-то... Взблёт хочешь?
7: Может быть, вы оставите какой-нибудь телефончик для того, для тех,
6: тебе?
7: Кто хочет,
6: тебе?
7: Не мне, а нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые бы захотели с вами прокатиться.
6: Вау.
7: Оставите?
6: Ирка, сначала тебя. Тебя.
7: Нет, вы знаете, я...
6: Тебя отпустят домашние твои, скажи?
7: Мои домашние? Меня
6: да.
7: не отпустят,
6: а ты когда-нибудь боюсь. Спускалась с парашютом сразу под воду?
7: Вы знаете, боюсь высокой скорости, поэтому придется отказаться. А вот многие из наших зрителей, они как раз были бы не против.
6: Ну, Ируся, ну я тебя прошу, ну чуть-чуть, буквально, вот спустимся с Ай-Петри, раз под воду, там батискаф на батискафе. Тю по газам!
7: Меня, понимаете, как сказать, подташнивать, начинает от скорости. И тогда произойдет не взлет,
6: мутить
7: а
6: тебя,
7: как
6: мутить.
7: Мы уже с вами сказали.
6: Тебя
7: мутить.
6: Да, мутить. Ну, это нормально. Мутит. Это если тебя мутит, это нормально.
7: Меня даже сейчас чуть-чуть мутит, потому что вы очень быстро двигаетесь. Чуть-чуть мелькаете перед глазами.
6: Это движмищ. Движмищ, понимаешь?
7: Я прям чувствую, что меня начинает что-то будоражить. Я не знаю, хорошо это или плохо.
6: Это хорошо.
7: Хорошо, да?
6: Это хорошо. Ты придешь домой потом в солярий. У тебя есть солярий дома, да?
7: Нет, у меня нет солярия.
6: Вау, пойдешь в солярий просто. Пойдешь. Ты скажешь от лихача. Я от лихача тебя пропустят бесплатно.
7: А почему солярий?
6: А я люблю солярий.
7: А что-то по вам не заметно.
6: А сейчас не ходил.
7: А, но есть новая услуга — невидимый солярий.
6: Невидимый солярий.
7: Как бы получаешь, но не
6: и ты ведешь в солярий, и вот там ты почувствуешь, вот это вот тебя немножечко отпустит, понимаешь?
7: Скажите, а у вас есть в машине подушки безопасности?
6: Нахрен они мне нужны.
7: Нету.
6: Нет.
7: А
6: просто
7: аптечка?
6: У меня есть подушки, просто подушки.
7: А аптечка?
6: Конечно.
7: Есть.
6: Да.
7: И что
6: только
7: в этой
6: у меня
7: аптечке?
6: Там есть ап и течка. Две вещи. Они несовместимы абсолютно. Ап – это все, что вверх. Ап – это английский ап. Течка – это просто все текучее. Все лекарства текучие.
7: И что у вас там из текучего?
6: На таком скорости, я видишь, иногда хач, я тебе говорю, на таком скорости,
7: а
6: да?
7: А на китайском можете?
6: Спасибо,
7: а то мы ничего не поймем. Итак, значит, ну скажите, что у вас в аптечке?
6: Кимайвань. Это значит, ты мне понравилась.
7: А, да, спасибо, благодарю.
6: Да,
7: так
6: да.
7: Что у вас в аптечке? Ну просто чтобы
6: в аптечке
7: знали...
6: текучее, потому что на скорости таблетки ты не закинешь.
7: То есть вам
6: они
7: не
6: засовываются на скорости.
7: Я спрашиваю, название есть?
6: Название есть.
7: Какие?
6: Успасмис.
7: Что это такое?
6: Ну это такая штука, она меня заводит.
7: А хлоргексидин используете?
6: Нет, никакой, это прошлый год, прошлый день, прошлый век.
7: Нет.
6: Все эти хлоргексидины, хлоргексидин. А?
7: Йод.
6: Ёкарный бабай. Вот
7: зелёнка.
6: Что у меня есть. Зелёнка.
7: Мазь Вишневского. Нет, все это не для вас.
6: Мазь Тусузова. Вот
7: хорошо.
6: Это есть. Да.
7: Хорошо.
6: Да.
7: Еще один вопрос,
6: ну,
7: потому
6: давай,
7: что,
6: давай.
7: Как ни странно, многие да. наши ну, слушатели интересуются.
6: Хочешь, мы обмажемся есть? Вместе и полетим.
7: Понимаете, что происходит?
6: Ирка.
7: Вы
6: ну
7: понимаете?
6: Ты, слушай, такая классная.
7: Правда, серьезно. Итак, да. Возвращаемся к моему вопросу.
6: Давай.
7: Многие наши слушатели спрашивают, каково должно быть питание лихачей?
6: Я тебе говорю, оно тоже жидкое. Как лекарство, так все жидкое. Потечь. Я тебе говорю, ап и течь.
7: То есть суп?
6: Суп.
7: Компот?
6: Очень-очень сильно протертый. Компот даже нет, потому что ни в коем случае нет. Сливы начинают друг об друга тыкаться так. Это
7: кисломолочные.
6: Невозможно. Кисломолочные. Ну, что-то такое легенькое.
7: Легкий.
6: Все вообще, лихачи налегке всегда. Ты же
7: то
6: чувствуешь?
7: Вы употребляете налегке, только да. жидкое.
6: Жидкое.
7: То
6: потому
7: есть
6: что
7: ничего-то...
6: оно быстро усваивается, быстро опс, и все. Give it a day now. И все, понимаешь?
7: Ну, дорогие наши слушатели, зрители,
6: вы так, поняли. Поедем или нет, говорит Ирка?
7: Нет, нет.
6: А глаза
7: нет,
6: горят
7: нет,
6: у тебя?
7: Нет. После эфира
6: глаза-то договоримся. Горят? Тебя тошнит, а глаза горят?
7: Ну, потому что меня взбудоражили, слегка подташнивает.
6: Ну, давай,
7: ну,
6: давай.
7: Так вот, я возвращаюсь к зрителям, да. нашим и слушателям, да. которым хочу сказать, что я вам говорила, что гость удивительный. Да. Я, по-моему, вас не обманула.
6: Ой, завелась ты, Ирка.
7: Итак,
6: ну, ладно,
7: у нас в гостях был Леонид Супеев-Ли.
6: Да, Супеев.
7: Который лихачит не по-детски. Не по...
6: Оближи губы сейчас, да. Оближи. Ну, я прошу тебя. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо. Я потом... Хорошо.
7: Тот, кто захочет с ним связаться, наверное, сможет его найти, если догонит. Правильно я все сказала?
6: Правильно, правильно.
7: Спасибо, дорогой Леонид.
6: Спасибо, Иришка.
7: Было приятно с вами пообщаться.
6: Целую.
7: А теперь новости на Фоменко Фейк Радио.

0: Дьявола. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да,
0: вот оно в чем дело. То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет.
1: Ну, вообще не к нам.
2: Дракула – это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула – кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам,
2: нет,
0: простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да.
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они... Среди очень много ученых, вы знаете?
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас это... Я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, ну, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория,
1: да,
0: правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то древнее,
2: конечно.
1: Как сказать, мы, естественно, идем дальше. Ну, конечно, ну, для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово «кодекс», что это от древнегреческого «ствол», «пень».
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да,
0: надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так?
1: Нет,
2: ага,
1: не
2: нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет, ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но
0: вас...
1: вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь.
2: Абсолютно.
1: Вы это расслабьтесь. Вы
0: почему
1: сейчас...
0: принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас,
1: да,
0: почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите,
2: кто,
0: давайте все-таки приблизимся,
2: скажите,
0: к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Ну, конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы.
2: Давай.
0: Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.
3: –
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк-радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Поэзии.
3: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
4: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
6: Леонардо.
0: Мы снова вернулись в студию.
7: Я такой вопрос хочу еще задать. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
8: Ну...
7: Летом или зимой?
8: Летом лучше. Летом все равно летом.
7: А, то есть объем меньше?
8: Ну,
7: от меньшего как бы больше.
8: Как мы говорим, летом, летом.
7: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
8: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
7: А не можете, не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
8: А вот это вы попали в точку. В точку попали, в точку. Как я говорю, в точку, тра-та-та. Понимаете? Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый, острый очень наконечник на горе. И он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
7: Ага.
8: Не та насадка, как мы говорим.
7: То есть мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
8: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
7: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмоваться?
8: Не больно.
7: Не больно?
8: Не больно. Конечно.
7: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
8: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
7: А вот такой вопрос.
8: Да.
7: А вот мы 3 часа готовились.
8: Да.
7: И потом сразу клизмуемся.
8: Да.
7: Сколько занимает времени клизмование?
8: 3-4 минуты.
7: Так, 3-4 минуты, знаете, 3-4 минуты.
8: Да,
7: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
8: Конечно, конечно.
7: 35 литров.
8: Да.
6: Лабиринт Леонардо.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
11: 101.ru.
0: Небо в меду. Рука в рыбе. Фоменко фейк-радио.
12: Вы в одна из этих. С вами Сэр Робов.
11: Локасакке, атте право, росвосектури.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Пищевая промышленность.
3: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна по

0: торговой маркой «Уют» объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
0: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
0: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
4: Антре! Антроша!
5: Антре, Антроша здесь. Сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе «Антре, Антроша». И она продолжает свой рассказ о том, как... Погибли Гагарин.
6: Да, грустинка.
7: Да.
6: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
5: Но он срезал-то прямо срезал. Декорацией. Или нет?
6: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
5: Ну, хорошо.
6: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт всегда в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагарина.
5: Конечно.
6: И когда она нырнула в номере... Это прямо происходило вот на глазах, что называется, у изумленной публики. Она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
5: Боже мой, Господи.
6: Вы можете себе представить?
5: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
6: Владислав.
5: Ну, это действительно ужасно.
8: Вы знаете, я опешил.
5: Правда? Даже удивительно.
6: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
8: Никогда мы не мог подумать...
6: Что монтировщик на это способен.
8: Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
6: Да, да.
5: Да.
8: Это ужасно.
6: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
8: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
6: Да.
5: Да.
8: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
5: Да.
6: Пересмотреть, да.
5: Вот. Будем думать.
8: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная, я хочу спросить сегодня у Леси.
6: Да.
8: Задайте ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук, они выступают в костюмах Гагар.
6: Да.
8: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
6: Конечно, это настоящий искусственный пух.
8: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем... Настоящий пух Гагар.
6: Конечно, и настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про Гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все.
5: Ну, да.
6: А с нутриями что происходит?
5: Так, что?
6: А сколько шуб у нас изнутри?
5: Ой, боже мой, да, ну что вы.
6: А я прям даже не могу смотреть, я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
5: Да ужасно. Люди не задумываются о самом главном, что и нутриевые.
9: Дмитрий,
5: все гибнет.
9: И Гагары, да, гибнут.
6: Идет какая-то дама, а на ней пять нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
9: Да.
6: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели, и знаете, как радовались.
5: Прекрасно.
9: Я видел штаны на одном из мужчин. Да, да, да. И особенно паховая область. Ужасно это было, все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то.

0: вот паховая область, я имею в виду, как-то жутковато. Жутковато.
1: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы,
0: да?
1: С которыми сталкивается человечество в целом.
2: Согласна.
1: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
2: Оголена, да.
1: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так вот.
0: Лицом к лицу.
1: Лицом к лицу.
2: Лицом к лицу.
1: Нигде такого не увидишь.
0: Да?
1: Нигде. Только в цирке.
2: Да.
1: Да.
0: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
2: Да.
0: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер? Скажите, ну мы же ждем.
1: Что в планах?
2: Ну, к 8 марта.
0: Ну,
2: к
0: 8 пожалуйста.
2: Марта у нас будет прекрасный номер.
0: Да.
2: Как он совершенно уже другой. Да. Номер будет называться «На шаре».
0: На шаре?
2: На шаре.
0: А, на шаре.
1: На шаре.
0: О, как здорово.
1: Удивительно, что ты в этом такое есть.
0: А участвуют все ваши...
2: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке. И можно, да, и раскрыть можно все, не только паховую область, между прочим. Так и, понимаете, так и... Не хочу пока раскрывать, вы так все увидите. Хорошо. Но проблема острая поставлена.
0: Обнажили,
2: да.
0: То есть вы еще обнажили.
2: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чу, представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две гагары». Мы прощаемся
0: чудо.
1: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8-го
2: ждем.
1: Чудо-чу. На премьеру.
0: Чудо-чу.
1: До свидания.
2: Чудо. Пока. Браво. Пока.
3: Антре Антраша.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: бабы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок.
2: Есть
1: маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
2: И вот интересно. Мишенька.
1: Мишенька тоже
2: это
1: есть.
2: Это шампунь.
1: А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно, Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
2: Михаил.
1: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный лист?
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда вообще просто, ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый банный лист, да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: То есть мужчина как банный лист?
2: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Специальный футляр, вот это вот. Да-да-да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
2: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
1: Да, вот я хотел.
2: Потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
1: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
2: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
1: Ну, на ромбабе вы работали?
2: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, на РНК-80.
1: Ну,
2: это
1: я
2: вот
1: понял
2: это
1: уже,
2: вот
1: тестоделители.
2: Тестоделители, вот,
1: да.
2: А потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем,
1: ну,
2: вот этим делам.
1: Да, да,
2: поэтому,
1: да.
2: Ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
1: Да.
2: И поэтому я решила...
1: И вы
2: решила...
1: как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
2: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что после этого такая была вся сладкая. Сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что, в общем.
1: По-разному
2: да,
1: было,
2: и
1: да?
2: Тогда идея и пришла
1: и
2: в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать.
1: Вот
2: но уже,
1: интересно.
2: Чтобы не было видно.
1: И у вас есть Силантий, я знаю, это электрик.
2: Силантий электрик, да,
1: вот.
2: Откуда
1: он
2: вы знаете? Откуда вы знаете?
1: Я знаю, после этого сам. Он подошел, я
2: откуда
1: все про вас знаю.
2: Ах, вы озорник.
1: Да.
2: Ну, Силантий.
1: Просто Силантий первый лизнул тогда.
2: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
1: Мохов,
2: такой.
1: Силантий, да.
2: Да, ну, он отличный парень. Что тут скажешь?
1: Отличный,
2: что тут скажешь? Ну, конечно, Мозов лучше.
1: Мозов лучше все-таки,
2: чем Силантий Мохов.
1: Ну, хорошо.
2: Да. Ах, ну, вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
1: Да, действительно, иначе прямо
2: чем
1: я
2: бы все закончилось,
1: я бы не
2: вообще непонятно.
1: Вообще бы удивительно все было.
2: Да. Ну так вот, поэтому я продолжаю.
1: Ну,
2: я хотела о шоколадном еще себя деле попробовать.
1: Ну хорошо.
2: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
1: Присовокупить. Да,
2: еще
1: да,
2: присовокупить, чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
1: Получается и мазь, и крем.
2: Чтобы и внутри было сладко.
1: И гель, и внутри сладко.
2: Внутри, чтобы сладко было.
1: Это очень
2: вот
1: здорово.
2: Не знаю, сейчас думаем над названием.
1: Ну,
2: не знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
1: Юра, хочу
2: посоветуйте что? Юра, посоветуйте.
1: Ну,
2: посоветуйте.
1: Люсенька.
2: Люсенька,
1: да.
2: Ну, не знаю.
1: А почему?
2: Ну, я не знаю, они нам и на мужских именах.
1: На мужских все-таки, да?
2: Да.
1: Мужские тогда... Я думаю,
2: ну как?
1: Гриша.
2: Ну, Гриша.
1: Да.
2: Ну, мы подумали.
1: Ну, конечно, подумали.
2: А Юрочка?
1: Ой, боже, я смотрю.
2: Юрик, Юрашка.
1: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
2: Это шампунь начинает работать.
1: Да, это шампунь, я чувствую.
2: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
1: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
2: Давайте уже на чем-нибудь договоримся.
1: Давайте. прямо, я не знаю. Да. Еще немножко.
2: Надо она как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
1: Действовать. Давайте будем либо закругляться.
2: Шапку надо попросить. Пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
1: Ну ничего. Я и
2: а
1: сам...
2: вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
1: Да, конечно, да? Могу. Да. Да? И мы присовокупим сразу все.
2: Присовокупим, а конфет нет с собой.
1: Ну ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
2: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
1: А, скидки у вас.
2: Поэтому, поэтому каждому третьему покупателю, если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидкой на 50% сейл.
1: Ух ты, как интересно, замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
2: Бусы, а это кто вам сказал?
1: Ай, ну ладно.
2: Слушайте, вообще ничего нельзя от вас утаить.
1: Я все знаю про вас, дорогая Леночка. Как приятно с вами, боже мой. Даже не хочется расставаться. То есть я практически, я уже начинаю к вам.
2: Нет, надо расставаться, а то плохо закончится.
1: А то я начинаю к вам уже по чуть-чуть. Иначе к вам.
2: А то чуть-чуть неловко становится.
1: Уже неловко.
2: Чуть-чуть неловко.
1: Давайте.
2: Да.
1: Ну, всего
2: чуть-чуть
1: доброго.
2: Неловко.
1: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
2: Ну, до свидания.
1: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.
2: Пока.
0: Липкие бабы. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Скажите, ну, я правильно понимаю, что вот у вас вот этот вот, вы ставите диагноз...
2: Во-первых, уже... нет очередей.
1: Во-первых, просто
2: вообще
1: нет.
2: Вообще нет очередей. Нет очередей, бесплатно.
1: Да. А ориентируетесь ли вы все-таки, когда пациент все-таки к вам попадает, доходит, если недомогание еще не прошло, на пазухи нос? Потому что мне говорили, что вот ваша вот эта вот прекрасная фамилия Пазухов каким-то образом говорит и о том, как именно вы диагностируете.
2: Значит, я вам скажу, даже бывает так.
1: Так, как?
2: Бывает так. Вот он отправился ко мне, получив Набокова 37, отправился через неделю ко мне, отправился на Тучкова 9.
1: Тучкова 9, да.
2: Он приходит туда.
1: Да.
2: А меня нет там.
1: Подожди.
2: Вот. Слушайте внимательно. Если он меня не застает на Тучкова 9,
1: так,
2: я нигде, кроме Бокова 37, быть не могу. Я либо на Тучкова 9,
1: либо
2: для него, для пациента. Зачем это делает?
1: Я поняла, зачем.
2: Организм пациента сам проработает эти в этом радиусе 8 километров между обычно, в среднем, между Бокова 37 и Тучкова 9 до 4.5 километров.
1: Я поняла.
2: И так он делает ходку раз.
1: Ходку раз, ходку
2: и
1: два.
2: И ходку два.
1: Ходку два. То есть
2: я могу, заметьте, принять его и на Тучкова 9.
1: И на Тучкова 9.
2: Такое может случиться.
1: А в регистратуре вы можете его принять? Потом
2: нет.
1: Нет.
2: На Конева 9 никак.
1: А
2: на
1: если
2: ходок никак
1: не хватит все-таки? Вот он уже прошел и уж к вам прошел.
2: А недомогание
1: уже...
2: все остается?
1: А да.
2: Тогда, конечно, я ставлю диагноз, определяю лечение.
1: Угу.
2: И оно у нас ясное. Лечение ясное. Оно либо назальное, либо оральное. Конечно. А. Оральное лечение. И я могу вам сказать.
1: Да.
2: Я
1: да,
2: могу
1: да
2: вам сказать. Мы же говорим только о назальном и оральном лечении.
1: Больше никакого нет.
2: Никакого.
1: Да.
2: Вообще, я хочу вам просто даже, ну, открыть глаза.
1: Вот откройте, да.
2: Сегодня совершенно ясно, что человека можно вылечить либо назально, либо орально. Других дырок в организме нет.
1: Подождите, ну и бывают операционные какие-то пути.
2: Ну, значит, это не разговор с терапевтом.
1: Ага.
2: Если вы собираетесь скрывать человека тем или иным способом.
1: Скрываться, да.
2: Скрывать его, так сказать, ну, изнутри что-то с ним, как говорится, делать. Это уже не лечение.
1: Не лечение.
2: Это уже, так сказать, это уже опоследованное. Опоследованное уже, так сказать, как говорится, уже... Пропущенное.
1: Уже, да, упущенные
2: да,
1: ходки,
2: да,
1: так
2: да
1: сказать.
2: Время
1: а
2: уже,
1: человек
2: уж
1: мог бы взять, да походить несколько
2: конечно,
1: раз. И все. А скажите, вот такой вопрос. Может быть, острый вопрос. Скажите, а обязательно ли ему ходить вот от регистратуры одной, потом, значит, на Бокова 37, заканчивая Тучкова 9 и так далее? А может быть, ему просто каждый день выходить и куда-то ходить, гулять, как мы говорим?
2: А чтобы потом на операционном оказаться на столе?
1: То есть, подождите, то есть только прогулка по этим адресам дает результаты?
2: Вы понимаете, во-первых, прогулка в радиусе.
1: В радиусе.
2: Радиус – это точное совершенно...
1: Там все просчитано.
2: У нас все просчитано.
1: Скажите, и просчитано...
2: Дистанции
1: вот...
2: между... Ну, смотрите, во-первых, Конева 6, Бокова 37 и Тучкова 9.
1: Да.
2: Вот три места, которые используются практически кругово.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: Русь моя, чего ж ты не запела? Мне во след, когда я уходил, вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил, прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
4: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: снова мы с вами, дорогие слушатели и зрители. Наша передача на правах рекламы. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
1: Музенидис.
0: Да. Музенидис. Да, да, да. Я правильно говорю сейчас?
1: Да, The Music и Музенидис.
0: The Music, Музенидис, да.
1: Вы чувствуете вот это, да, как бы, слияние, да? Это,
0: да,
1: это же сообщающиеся сосуды.
0: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, вот так у вас сообщилось, и вот то, с чего вы начинали с туалетов,
1: конечно,
0: к
1: конечно.
0: Туалетам вы и вернулись, получается.
1: И к туалетам в результате вернулись. Вот как удивительно.
0: Вот удивительно, да, такое, да.
1: Уже The Music.
0: Да, да,
1: туалет,
0: The Music.
1: Только уже The Music.
0: Да. Так, и значит, в туалете, да, у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени,
1: отдохнуть,
0: получается, человек...
1: Сыграть на бильярде.
0: Человек проводит в туалете.
1: Все в туалете.
0: В туалете.
1: Вы сыграли на бильярде с друзьями.
0: Да, да, да, да.
1: Вам захотелось,
0: да,
1: ну, как и говорят...
0: За деньги, естественно.
1: За деньги.
0: Да.
1: Конечно. Вам,
0: да.
1: Ну, нет, это уже игра.
0: Вы, ну, естественно.
1: Вы же у себя дома. Вам захотелось...
0: За шуточные деньги.
1: Что-то сделать за деньги. И,
0: да,
1: вы это сделали, пожалуйста.
0: Да, прекрасно.
1: Опустили денежку, специальный
0: прекрасно.
1: Автомат и так далее.
0: Прекрасно. А да, вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки.
1: Да,
0: да?
1: Конечно.
0: Это брелок-пульсомер.
1: Брелок-пульсомер.
0: Да, значит, и виброручка.
1: Виброручка,
0: вот,
1: да,
0: расскажите о виброручке поподробнее.
1: Виброручка,
0: что это?
1: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
0: Женщины, да?
1: Женщины после 40, там,
0: после 40.
1: Четырех, пяти.
0: А скажите, вот, кстати, да, говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
1: Нет, нет.
0: Нет, нет, нет,
1: это
0: да?
1: Это мужчины. Мужчины,
0: мужчины, да.
1: Да, абсолютно.
0: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
1: Трешки-распашонки.
0: С большим,
1: да,
0: туалетом.
1: Значит,
0: да,
1: туалетом,
0: да, да,
1: со всеми, так сказать,
0: делами,
1: делами, как говорится, да. Вот.
0: Да. Ручка, да, ручка вибратор.
1: Виброручка.
0: Виброручка.
1: Женщины очень, как бы, часто пользуются виброручки разных размеров.
0: Разных.
1: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
0: да, да, да, да, да, да, да, осанистый.
1: Да, осанистый, так сказать, да. Косая сажень,
0: да,
1: там,
0: да, да,
1: быть,
0: да, да, да,
1: такая женщина.
0: Ну, конечно, такие висит, есть,
1: да,
0: слава богу.
1: Есть женщины косая сажень.
0: Да. В русских сережек,
1: да. Есть косых сажений,
0: да,
1: женщины.
0: Да.
1: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
0: прекрасно.
1: Ручка-колосс.
0: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
1: Конечно, это же The
0: помимо,
1: Music.
0: Помимо вибрации,
1: конечно,
0: естественно.
1: Это The Music.
0: Это же все вот эти подарки,
1: и
0: о которых мы говорим.
1: И это все от Музенидиса.
0: Да, да.
1: От вашего,
0: связано с,
1: да,
0: этим,
1: от
0: вот с этим...
1: От вашего покорного слуги,
0: да,
1: Ареста,
0: с новым
1: Музенидиса,
0: комплексом,
1: да,
0: о котором мы уже говорили и,
1: да,
0: будем говорить. The Music, который,
1: да,
0: совершенно
1: комплекс,
0: восхищает и потрясает воображение.
1: Вот.
0: Просто.
1: И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная. Она и вибро, и музыка. Как бы. Получается почти вибромузыка.
0: Да.
1: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе. Ну,
0: она же, да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
1: Ключ и маленький пылесос.
0: То есть она очень многофункциональна.
1: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
0: Да?
1: Мы делаем.
0: Интересно.
1: Же,
0: в трешках распашок.
1: Художник, как вы думаете, кто художник?
0: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
1: Павис, конечно.
0: Да.
1: Павис, естественно.
0: Да, он хохлому замечательно делает.
1: Да,
0: просто замечательно.
1: Павис, я,
0: да,
1: ему,
0: да,
1: всегда,
0: да,
1: говорю, как Александр Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Как бы в Торе Александр,
0: да,
1: Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Айда Павис, айда...
0: Айда, да.
1: Ну,
0: да, сын.
1: Понимаешь, сын.
0: Наш.
1: Сын.
0: Да.
1: Айда этот сын. Вот.
0: Так.
1: Значит, что я, к чему я говорю? Много интересных подарков.
0: Ну,
1: значит,
0: вот это
1: единственное,
0: да, пульсомер. Пульсомер еще
1: это,
0: у вас?
1: Единственное, что вот эта вот однушка,
0: да,
1: значит, да и трешка тоже,
0: да,
1: распашонка. Там единственное только это, поскольку The Music, только,
0: The Music,
1: то там нет бассейна.
0: Нет,
1: там
0: бассейна.
1: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
0: Поподробнее мы об этом узнаем буквально,
1: конечно,
0: через минутку.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: Лицензия номер 312-657-2. Минздрава. Здраво.
5: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
6: Отказыватель. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
7: Доброе утро, очень приятно.
6: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
7: А как?
6: А, вот оно что.
7: Да.
6: То есть без этого никак?
7: Конечно.
6: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
7: Конечно.
6: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
7: А, ну, что сказать. Когда я вижу абрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
6: Ага.
7: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
6: Во всех.
7: Да,
6: а
7: да.
6: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это
7: первый
6: произошло
7: раз.
6: В первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
7: Я понимаю, да. Я просто не закончил. я продолжу мысль свою, а потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
6: да,
7: личные отношения,
6: ага,
7: политика.
6: Политика, ну и, безусловно, да.
7: Ну и спорт.
6: И спорт, конечно. Конечно, спорт. Конечно,
7: вот,
6: конечно.
7: А теперь возвращаемся.
6: А теперь вернемся, да, к первому разу.
7: К первому разу.
6: Сколько вам было лет, помните?
7: 24.
6: 24 года. Да, ну, 20. Вполне себе уже возраст.
7: Да, это, конечно, ну я... скажем так, я повзрослел в 18, повзрослел сразу.
6: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
7: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
6: Ну, бац, бац, бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
7: Ну, я отказал сначала просто девушке.
6: 24?
7: В 24, да.
6: Так.
7: 18 я, бац, как бы все произошло.
6: А в 18 вы отказали?
7: А в 18 я отказал.
6: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
7: Да. А в 24 я просто сказал ей нет.
6: Нет.
7: Я сказал ей четкое, жирное нет. Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
6: На всю оставшуюся жизнь.
7: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее суть вопроса. Да.
6: То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
7: Да, вы знаете, вот эти все лирические...
6: Отступления,
7: вот эти, да, так сказать.
6: Которые выматывают, да?
7: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
6: Организм.
7: Они нужны на всех уровнях, как я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Я четко тогда сформулировал, я и сказал нет.
6: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
7: Нет, это позже произошло.
6: А когда? Когда?
7: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
6: Ага.
7: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много приходилось отказывать, потому что много очень именно девушек. Я как бы именно настаиваю на том, что это были именно девушки, не женщины зрелые, а девушки.
6: Девушки, да.
7: Домогались.
6: То есть вы пользовались таким вот просто невероятным спросом, популярностью,
7: ну,
6: так скажем?
7: Я не игрушка плюшевая, вы понимаете, поэтому не нужно меня сравнивать по поводу спроса. Спрос это, так сказать, то, что выбрасывают на прилавок.
6: Ну, я не хотел вас обидеть, наоборот, скорее.
7: Я понимаю, Ирина.
6: Наоборот,
7: Ирина,
6: наоборот.
7: Я понимаю вас. Вам я скажу «да».
6: Ах, вот что.
7: Да.
6: Так вы же женаты.
7: Нет. Видите, я четко
6: вам
7: ответил.
6: Да, это правда, это четко.
7: Я уже...
6: Немного расходится с моей информацией о вас, но...
7: Нет, это расходится с вашей информацией.
6: Это расходится.
7: Поэтому я стал отказывать многим девушкам, оставляя только некоторых...
6: Про запас?
7: Нет, я бы сказал не так, в резерве.
6: В резерве?
7: Да. Надо четко формулировать, Ирина, вы же журналист, да?
6: Ну, я стараюсь.
7: Да, четко надо формулировать, да. В резерве.
6: В резерве.
7: Что такое резерв? Это значит, в любой момент они могут мне понадобиться.
6: Конечно.
7: И в любой момент я могу призвать их к самому главному, чтобы они выполнили свой долг.
6: Да. А какой их долг?
7: Женский долг.
6: Ага.
7: Есть мужской долг, есть женский долг. Да. Вот в данном случае они должны выполнить женский долг.
6: Понятно.
7: Вот так. Как правило, они выполняют свой женский долг. После этого я сразу говорю им нет.
6: А. То есть они такие, ну,
7: они должны понимать. Да, они должны понимать на 1-2 раза.
6: Ну, видите, все-таки 2 случается.
7: Бывает 2.
8: Отказыватель. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: 1.ру. Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Любовь на сервере.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Вот представим себе, у нас сейчас, вот здесь вот, вот прямо уже идет эта сакральная любовь, ну, да, между, так сказать, мужчиной и женщиной. Mm-hmm. И вот здесь я хотел бы просто, чтобы вы уже, ну, так сказать, освидетельствовали. Ну, вот, например, вот некоторые, знаете, жалуются, что, ну, секс не горячий, не жаркий.
2: Ну, да, да.
1: Так, кстати, как бы никакой. Понимаете, вот. Ну, и вот я понимаю, что вот это вот в начале, перед началом,
2: да,
1: вы, собственно, ну, как бы посылаете сигнал вот такой вот 999-89-99-88-88-88-789.
2: Да.
1: Это означает, как бы вы посылаете сигнал вашей партнерше, что у нас просто молчаливый такой спокойный, ну, такой спокойный, такой в рабочем порядке секс.
2: Да, ровный, спокойный секс.
1: Молчаливый.
2: Молчаливый, абсолютно.
1: А если я правильно понимаю...
2: Да.
1: Если вы посылаете 999-89-99-99-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- в процессе. Вот вы начали.
2: Конечно.
1: Начали вы, так сказать, 9-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-7-8-9. Начали молчаливо, да?
2: Да.
1: А потом, как бы, подбрасываете уже 9-9-9-8-9-9-9-8-9-8-8-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- 99!
3: А! Крик!
1: Вот!
2: Крик! Это крик! Это вот. Крик, конечно, конечно.
1: Это крик,
2: конечно.
1: Который, так сказать.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Если, например, во время сексуальных игр,
2: так.
1: Да, требуется произнести стоп-слово, ну все прекрасно мы знаем,
2: а
1: что такое стоп-слово.
2: Для стоп-слово. Этого все существует.
1: Ваше стоп-слово, вот оно. Вы могли бы его озвучить? Как звучит стоп-слово?
2: Стоп-слово очень просто стоп-слово.
1: Стоп-слово, как оно звучит?
2: Да. Как звучит? 90-90.
1: 15. Нет, у меня здесь другое написано.
2: А что у вас на сто? А, хорошо, я...
1: Настоящее большое.
2: Настоящее большое. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, B, E, P, P, P, P, P, P, P, Z, P.
1: То есть достаточно короткое стоп-слово.
3: Нет, вообще короткое, принципе, слово, да.
1: Это достаточно короткое слово. Да, но это стоп-слово, вот именно вот это вот. Раз, два, три, четыре, девять, восемь, семь, шесть, пять, семь, да, восемь, да, восемь, да. Девять, три, семь, H, шесть, три, восемь, девять, девять, семь, В, Е, П, П, П, П, П, З, П.
2: Да.
1: Оно как бы дает понять партнерше, что стоп.
2: Да.
1: Хватит.
3: Хватит.
1: А вот здесь как-то хватит.
3: Да.
1: Я правильно понимаю?
2: Да, абсолютно.
1: Это мгновенная остановка.
2: Это мгновенная остановка.
1: И сразу после этого снова можно 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
2: Это очень это удобно. Обязательно. Но вы знаете, что вы когда хотите вот добиться вот этого результата, вот который вы сейчас назвали, перечислили, вы должны, конечно, брать пин-код. Вы понимаете?
1: До того.
2: Ну, конечно.
3: Обязательно.
2: Перед началом. Перед началом, да. Конечно, конечно.
1: То есть, как бы в системе оцифрованной любви, любви на сервере,
2: да.
1: Обязательно в каждой, так сказать, паре должен быть пин-код.
2: В каждой паре, перед каждым контактом, как бы, это нормально.
3: Там серия пин-кодов, что
1: конечно, вы. Я понимаю. Конечно. То есть, у вас пук есть, тоже бывает.
2: У вас и пук.
1: То есть,
2: пук,
1: два раза пин и один раз пук.
2: Один раз пук.
1: Естественно, вы набираете для того, чтобы, ну, как бы, в вашем облаке, да, да ваших отношений на сервере, сохранить, так сказать, конфиденциальность.
2: Чтобы обезопасить
1: себя. Это очень важно, что мы сегодня вот так вот просветительски объясняем нашим
2: тогда
1: зрителям.
2: Тогда это настоящая любовь.
1: Настоящая, оцифрованная
2: любовь. Да.
1: Ну, что я могу сказать, господи, дорогие друзья, ну, это потрясающе.
2: Конечно,
1: сегодня
2: конечно.
1: Мы в программе «Любовь на сервере» обсудили коды. Да, коды человеческих отношений, которые уже смотрят в будущее,
2: конечно.
1: Которые делают сегодня уже эту оцифрованную любовь. И сегодня здесь у нас побывали Алиса Зазонова и, конечно же, Кранит Цукерников. Два разработчика, автора и создателя цифровой любви. Не забываем ни ПИН, ни ПУК. Обнимаем вас, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио. Привет!
2: Спасибо.
3: Пока, 555 звездочка.
0: Любовь на сервере. Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: «Пока нет», – выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Новые технологии.
3: Мы, конечно, мечтали бы, в далекой перспективе, не в далекой даже, может быть, в короткой перспективе, видимо, Газчел.
4: Человеческий газ.
3: Но сегодня
4: с этим сложнее.
3: Есть мораль некая, понимаете, как мы будем, как собирать. Сложно.
4: Конечно, коровы разрешают,
3: а люди не очень. Они берегут свой кишечный газ, но нет, они его и берегут, и думают о нем. И, это как-то, не принято этические нормы какие-то, знаете,
4: я понимаю.
3: Представьте себе, причем
4: людей
3: входите
4: как будто у человека выпрашивает.
3: Персоналию, понимаете, вы как-то заходите, стоят станции, понимаете?
4: Да.
3: И вот вы как бы заходите, по своим естественным надобностям заходите, и в этих отправлениях, вы одновременно издаете и газ. Мы вот сейчас пытаемся думать об этом, и,
4: человека морально, он был
3: представьте себе, если просто подошли, прошу прощения, к писсуару в туалете.
4: Да.
3: Твой мужчина подошли, спокойно совершенно. Вы же во время, этих естественных отправлений, расставаясь с жидкостью в организме, вы, можете и немножко припукнуть, технологии еще не начинает, мы еще не сделали. Вот в этот момент, может быть, и можно
4: момент
3: как-то...
4: Припукивания.
3: В момент этого припукивания, может быть, как-то у человека этот, сероводородную массу и забрать от него.
4: Без
3: конфликта. Не то, что вы сказать ему, иди сдавай. Нет,
4: конечно.
3: Это как-то вот аккуратно. Мы сейчас думаем об этом, вопросе. Но сейчас занимаемся только животными, газкор и газкур.
4: Да?
3: Это два таких у нас пункта, которые собирают этот газ, и сразу на переработку мы его сжижаем и, соответственно, заполняем баки наших транспортных средств. И после этого, уже наши газовые двигатели, во-первых, рабочие места.
4: Да.
3: Вы не забывайте.
4: Это рабочий.
3: Это шаг экономики в другую, конечно.
4: Конечно.
3: Вот. А потом не забывайте еще важный момент. Кишечный газ, во-первых, он дешевле достается.
4: Естественно.
3: Ничего не нужно практически. Не нужно вот эти вот газопроводы, вот это копание, перекапывание, отходные трубы, перерабатывающие заводы. Ничего это не нужно. Есть просто установки и все.
4: Простые установки и все.
3: Да. Вот. Плюс пакеты, вы помните, да? Значит, вот какие вопросы, здесь будущее в этом, направлении, нам кажется.
4: Да.
3: Конечно, могут быть вопросы, которые, они там могут остро вставать. Но какой вопрос у вас?
4: Запах.
3: Вот, я соглашусь.
4: Вот я хотел.
3: Запах уже.
4: Извините,
3: вы знаете, что такое запах?
4: Да?
3: Конечно.
4: Я хочу, уточнить. Это какой газ получается? Серный?
3: Это немножко сероводород.
2: Новые технологии.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым, кинь колбаски под язык, крохотулки, симпабульки, чтобы ловко закусить, и с китайской свежей рульки.

0: поэзии.
1: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
2: Корни.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях сегодня интереснейший человек, заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович, который разработал средства, внимание, внимание, для укрепления брака. Дорогие наши слушатели, вам это должно быть очень интересно. Здравствуйте, дорогой Георгий Станиславович.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, здравствуйте, что вы меня позвали.
3: Наконец-то, да, наконец-то, да, удалось вас заполучить,
4: ну,
3: к себе.
4: Да. Что делать,
3: да,
4: конечно.
3: Да, да, да. Расскажите, что же это за средство, как оно называется?
4: Ну что, это просто диванит называется.
3: Просто диванит. Интересно,
4: конечно,
3: какое название. Скажите, как вообще родилась вот эта вот разработка?
4: Ну, сейчас с самого начала, Ирочка, я могу вас так?
3: Ну, конечно, конечно.
4: Да,
3: да.
4: Значит,
3: да,
4: вы понимаете, в чем дело. Во-первых, сохранить популяцию людей.
3: Ах, вот оно что.
4: Прежде всего.
3: Вот, так,
4: вот задача.
3: Вопрос.
4: Вот эта задача. Mm-hmm. И задача эта поставлена, я вам скажу, на государственном уровне.
3: На государственном.
4: Об этом говорит и правительство, об этом говорит президент.
3: Да.
4: Что уж греха таить. Об этом уже как бы это витает в воздухе.
3: Витает в воздухе.
4: Сохранить популяцию людей.
3: Численность, то есть.
4: Численность,
3: конечно.
4: Просто
3: тупо численность.
4: Да, да, да. Вот, но, вы понимаете, в чем дело? Вот, Вот тут очень важно. Просто диванит. Это такое средство, которое спокойно, понемножку добавляется в рацион.
3: В рацион. То есть это что-то вроде гомеопатии или что-то?
4: Да, это близко к гомеопатии, потому что это, в общем, на травах.
3: На травах. Угу.
4: Да.
3: А каких именно травах, интересно?
4: Не могу вам раскрыть.
3: Секрет?
4: Да, вы знаете, это наше ноу-хау. И травы, причем это травы прелые.
3: Прелые травы.
4: Да, это прелые травы. Именно на прелых травах, потому что там происходит вот основной
3: замес,
4: как бы, ну, скажем так, основная диффузия.
3: Ага.
4: Вот. Угу, угу. А вот диффузорная наша, так сказать, лаборатория, собственно, моего имени, значит,
3: лаборатория Пазух, она так и называется.
4: Ну да, Пазух, да. Еще ее называют почему-то лобной пазухой. Ну, это, так сказать, пометуя лобную пазуху у человека, так сказать, который обычно закладывает. Вот. Но у нас, слава богу, ничего не заложено, у нас все дышит, все свободно. Лаборатория работает, она в действии, и она выполняет задачи правительства.
3: То есть именно вот в этой лаборатории, вот этой вот потрясающей
4: просто
3: лаборатории...
4: Просто диванит родился в этой лаборатории, лаборатории, именно прелые травы.
3: Прелые травы.
4: Да, да, да.
3: Скажите,
4: да, да.
3: А давно вы возглавляете эту лабораторию?
4: Уже 10 лет.
3: Уже 10 лет.
4: Да, уже 10 лет.
3: И это ведь не первое открытие ваше, я знаю.
4: Ну да, в общем-то, да, уже, так сказать, я жду, я думаю, что, так сказать, меня пригласят в Стокгольм.
3: Да, да,
4: почему нет,
3: да,
4: так сказать, почему нет?
3: Ну почему нет, да. Ну да, и вот интересно, что все ваши открытия, какое ни возьми, они все-таки связаны с какой-то, понимаете, сохранением семьи, получается.
4: Получается, да, потому что мы хотим сохранить семью. И прежде всего, вы понимаете, что мужчины, это не секрет, по натуре ходоки.
3: Так.
4: Вот. О чем я говорю? Значит, и получается, что, значит, женщине нужно удержать. мужчину. Как ну, бы как, своего хотя, суженого.
3: Во всяком случае, она бы хотела, я думаю, да?
4: Да, да. Угу. А как?
3: Как? Вот действительно как? Вот скажите, скажите.
4: Его можно удержать таким образом. Постепенно, незаметно. Угу. Вот этот просто диванит по капельке добавляется. По капельке? Да, в рацион, так сказать, можно добавлять в чай, в кофе.
3: Муж должен знать об этом или нет?
4: Нет, муж не должен об этом знать.
3: Не должен. А на этой интересной ноте мы прервемся ненадолго, чтобы вновь встретиться с вами.
0: Корни. Флора и фауна родной планеты.
2: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
0: 101 рок.
5: Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
3: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
4: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
5: Отступай!
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». А у нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
7: да.
6: В нашем известном институте,
7: да.
6: Борис Бо.
7: Да.
6: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
7: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
6: Ватценберга.
7: Да, да, да, угу, Ватценберга.
6: Угу. А скажите, а в чем она измеряется?
7: Она измеряется в ватцах.
6: В ватцах.
7: Да.
6: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
7: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
6: 20 ватц – это максимум?
7: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот уже граничащая.
6: Вот уже все, да-да-да, с летальным, так сказать,
7: с
6: случаем.
7: С летальным случаем,
6: то есть,
7: да,
6: действительно,
7: да,
6: что
7: да.
6: От затхлости можно, так сказать, погибнуть?
7: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да, да.
6: Можно, да?
7: Да? Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
6: Не
7: то
6: панацея.
7: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
6: Определяйте сами.
7: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 да. ватцев. Или там 3 ватца всего.
6: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
7: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
6: На четвертом съезде, да-да-да.
7: Посвященном всеобщей затхлости.
6: Всеобщей затхлости, да.
7: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как бы затхлость необъятная.
6: Необъятная затхлость,
7: да.
6: Так.
7: Широка эта затхлость.
6: Широка затхлость.
7: Широка и необъятна.
6: И необъятна.
7: Да. И что-то надо уже с этим делать.
6: Вот что-то делается. Вы же не случайно,
7: на четвертом съезде говорили.
6: Ведь Ганин, это как раз
7: Ганин
6: тот, который...
7: выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
6: на следующую, да-да-да.
7: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
6: Не место,
7: он,
6: да?
7: Это лозунг, он прямо его кинул.
6: Бросил. Я все понимаю. Не место, да. Не место.
7: Прямо зал. Вот да. Тем, кто собрался.
6: Да. Там, тем, кто да. собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
7: Отдельно.
6: Отдельно.
7: Где-то на остров. На выезжать, а, да, и так. Там пусть на острове.
6: А уже они... открыты какие-то специальные клиники?
7: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
6: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
7: Да, да. Mm-hmm. И вот все затхлые
6: морской
7: уезжают.
6: Морской ветер, да, наверное, бриз. Обдувает.
7: Это
6: да.
7: Бриз, во-первых, да, конечно, бриз, конечно. Да. Бриз излечивает.
6: Бризовые ванны, да?
7: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
6: Обертывания бризовые, да.
7: Всякие, так сказать,
6: маска
7: бризовая обязательно.
6: На все части тела кладется, по-моему, да?
7: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
6: А может так да. быть, что да. какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, да. замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
7: Вдруг за. Встречались редко такие случаи.
6: Затхлая нога.
7: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
6: Затхлые уши.
7: Нет, затхлый большой палец.
6: Ноги.
7: А, большой палец вот ноги, вот. Да, да. В основном было вот...
6: Большой палец ноги.
7: Да, большой палец ноги.
6: Затхлая подмышка.
7: Да.
6: Бывает,
7: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
6: Да. Вот это все только может усугубить проблему.
7: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
6: Да, ужасно. Это просто ужасно. Да, я встречала это. Встречала. На минутку прервемся. С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях у нас Борис Бо.
5: Не отступай!
2: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговорил, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать.
5: Александр, простите, вы на вопрос просто не отвечаете. Вы не отвечаете на вопрос.
4: Спрашивают,
5: зачем вообще это делать?
4: Объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на
6: цветок. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
4: Конечно.
6: Каким образом?
4: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях. Изольда Тихоновна настаивает, мы два института, вы знаете, друг с другом мы как бы немножко потруниваем. Ну, это чуть-чуть потруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
5: Ну, конечно, с трех.
6: Кому верить?
4: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама, она сама позаботится.
6: Для чего?
5: Вот, для Александр, чего? Понимаете, вопрос. Для чего?
4: Для чего?
5: Для чего?
4: Объясню. А потому что он тужится.
6: Ну, мы поняли, он тужится.
4: Он тужится,
6: и его нужно в этот момент разыграть.
4: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой, и такой, и сякой. Разные цветочки у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете? Он два раза это делает. Два раза. Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю. Я смотрю шмель.
6: Я хочу спросить вас. А дальше, после того, а каким способом мы разыгрываем? Вот и Зольда Тихоновна.
5: Вы меня спрашиваете? Конечно. Ну, наконец. Спасибо.
6: Как разыграть шмель?
5: Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть его.
6: Неожиданно.
5: Да, конечно. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит, вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
6: Вот так вот, да?
5: Да.
6: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
5: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
6: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
5: Естественно. Абсолютно. Если вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение ввелась, понимаете? Она тогда чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, напоминка Фейк Радио, передача, где мы рассказываем все о прихвостне. Рассказывает нам сам прихвостень Георгий Осипович Любин.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, так вот.
0: Про университет, да.
1: Значит, университет, где я являюсь помощником ректора, ректор-помощник.
0: Ректор-помощник.
1: Я ректор, но я ректор-помощник.
0: Ректор-помощник, да.
1: Вот. Ну, во-первых, вы должны понимать, что в чем сложность. В нашем университете, конечно, все преподаватели, профессура, вся и доценты, и все, так сказать, работники кафедры, это все, конечно, профессиональные прихвостни.
0: Прихвостни.
1: Да. Но тут
0: и лаборанты лизоблюды.
1: Да, ну, лаборанты есть и лизоблюды, конечно, да. Но я что хочу сказать. Очень важно. Ведь прихвостень не может быть на руководящей должности.
0: Ах.
1: Он может быть около руководящей должности. Около нее.
0: А кто же возглавляет, так сказать, тогда?
1: А это номинальная должность.
0: А-а-а.
1: У нас даже как бы и нет руководителя. У нас как бы есть почетный ректор.
0: Почетный ректор, да? Ага. Почетный помощник ректора.
1: Нет, а я... Ректор-помощник.
0: Ректор-помощник.
1: А у нас есть ректор почетный. Он как бы считается главным.
0: Да,
1: вот.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Правда, ну, он, так сказать, номинальная личность. Он не прихвостень, не лизоблюд. Потому что не лизоблюд, не прихвостень не может быть, так сказать, ну, руководящей позиции, как я уже и говорил.
0: Ну, да, да.
1: Ну, что важно здесь понять. Мы принимаем наших учеников, а учеников у нас сейчас 2731 человек.
0: Боже мой.
1: Да-да-да-да. Это, во-первых, нужда в прихвостнях прям огромная.
0: Огромная, да. Страна нуждается.
1: Ну, во-первых, буквально еще, может быть, ну, несколько лет назад не было. Ох, видите? Будьте здоровы,
0: Ирочка. Ох, спасибо. Правду говорить, правду.
1: Вот видите как.
0: Вот видите как.
1: А я ведь вам и здоровья пожелаю.
0: Спасибо.
1: И счастья, вы знаете, и красоты вот этой неземной. Ведь, вы знаете, вот я когда пришел и увидел вас, я был потрясен, насколько вы красивы.
0: Боже мой.
1: Да. И вы знаете что? Я ведь повидал на своем веку. Повидал, конечно.
0: Повидали, ну да.
1: Да, но я так вот такую красавицу. Ну, я не видел ни разу.
0: Жора, ну вы меня
1: льстите. Ну, Ира, поверьте мне. Поверьте, это действительно так. И я ведь от чистого сейчас сердца говорю. Вот, понимаете? Я ведь, скажу вам так.
0: Так не хватает на радио таких людей.
1: Вот вы понимаете, ведь у вас ведь...
0: Вот у нас совсем мало таких людей.
1: Вот, и я слежу за тем,
0: ведь что вы... Ведь бы один прихвостень был.
1: Господи. Да, пожалуйста,
0: ни одного лизоблюда.
1: Ирочка, все.
0: Понимаете, в округе.
1: Да все для вас. Ну,
0: ну надо взять из вашего университета к нам кого-нибудь, да,
1: пожалуйста. Конечно, на практику, почему
0: да.
1: нет?
0: Да, да, ну, дадите нам какую-нибудь студентишку.
1: Как важно, конечно, да. Ну, вы видите, как важно быть, так сказать, ну, открытой для,
0: да.
1: ну, для всего. Вот.
0: Да.
1: Ну, и это мы, этому мы и учим, конечно.
0: Вот я как раз обучение и хотела спросить mm-hmm. про обучение. Вот какая основная, как вы считаете, самая важная дисциплина?
1: Mm-hmm.
0: Самая важная дисциплина в университете. Вот какая? Основополагающая.
1: Основополагающая, основная.
0: Да.
1: Я скажу вам так. Главное, что мы воспитываем в наших, так сказать, mm-hmm. студентах,
0: да.
1: это точное угадывание и местоположение руководителя.
0: Ага.
1: Руководителя нужно определить точно. Потому что есть некоторые руководители, которые совершенно не подвержены, ну, и их невозможно, так сказать, рядом
0: ну,
1: с ними
0: да,
1: вы
0: да,
1: не увидите
0: да,
1: ни прихвостня, ни лизоблюда, никого. Вот, ну, конечно, ну, у нас есть...
0: А как с такими работать вообще?
1: Я хочу вам сказать так.
0: Со всеми есть... можно все работать.
1: Да, у нас есть специальная метода, по которой мы, так сказать, даже самые сложные образцы, ну, то есть, представьте, руководитель вообще, он не поддается ничему.
0: Ну, да, а все-таки, ну, как писал известный автор, или в сердце льстет всегда
1: да,
0: натыщет
1: уголок. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну, да. вот тут даже и не надо особенно долго это
0: да.
1: разыскивать, но
0: да.
1: работать с ними мы умеем. Сейчас
0: умеем.
1: Я расскажу, как.
0: Давай. Но перед этим мы ненадолго прервемся.
2: Прихвостень. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть. Но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
2: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
2: Веселые сапожата.
5: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте, да.
6: здрасте,
5: дорогая, да, мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
6: Марго, Рита.
5: О, прекрасно.
6: Как удобно.
5: Прекрасно.
6: Как удобно.
5: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, и уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение, все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я уже говорю, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
6: Да, да, да.
5: Ну что ж.
6: Все правда. Все правда.
5: Марго, дорогая.
6: Да.
5: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
6: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу, потому что узкий круг теологов. Понимаете,
5: рыбников.
6: Да? Рыбников, да.
5: Понимаю
6: это
5: вас.
6: Немножечко, как сказать, устаешь
5: все
6: от него.
5: Рыб
6: чуть-чуть. Да, да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
5: А эти рыбы ведь да, не разговорчивы.
6: Да, да, совершенно, да. Они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. Да. Да. Так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире, не
5: да,
6: побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно, начинается внезапно. Внезапно.
5: Внезапно.
6: Внезапно.
5: Mm-hmm.
6: Да.
5: Как это было? Расскажите, как?
6: Вы знаете, я вообще, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда, никогда не ела даже рыбу. Mm-hmm. Ну, я и до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
5: Но рыба потом... тоже человек, ее нельзя есть. Ну,
6: конечно, все равно, что есть друзей. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
5: Просто. Прямо с мойвы?
6: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
5: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
6: Да, не крупная, маленькая. Маленькая рыба.
5: Вообще его выпивают с пивом.
6: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза. И надо было ее чистить. И, знаете, я пока чистила...
5: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
6: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, слегка приспавшей уже. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
5: А-а-а!
6: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня в какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
5: Как?
6: Так.
5: Как?
6: Вот так.
5: Без холодильника, прям все вдруг.
6: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что оживает. И на самом деле, вот с этого именно момента я поняла, что все дело чешуе.
3: Господи! Да. И это потрясающее открытие. Да. Вот да. Так вот ровно, как переворачивает сейчас
6: абсолютно
3: всю нашу бытность.
6: Да.
3: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожата» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльев. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.
0: 101.ru
3: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
3: Коктейль-бар. Телепорт.
2: Космопитание 9-го уровня.
4: Персональный андроид в каждом номере.
2: Сеть саун портал в Терлево.
5: Приезжайте, будем рады.
6: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: рядом с криминалом.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
0: Боря.
1: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
0: Они меня замучили.
1: Рыбу?
0: Суки. Рыбы, суки.
1: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
0: Твари.
1: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
0: Я пойду в туалет.
1: Да.
0: Сначала. Потом пойду мыться.
1: Правильно.
0: Или пойду сначала мыться прямо в туалет.
1: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
0: Суки они.
1: Кто?
0: Они всю душу измотали мне.
1: Рыбы?
0: Да.
1: Кобели?
0: Да. Они зубастые.
1: Зубастые.
0: Суки зубастые. Вот что я скажу.
1: Рыбы, самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
0: Ладно, все, пошли мыться.
1: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил со своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
0: Я тебя поцелую, Ир. Иди сюда.
1: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
0: Суки.
1: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
0: Рядом

0: Online Radio 101 101 RO.
1: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Деваншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор – это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор?
1: Да. Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Бабушка, вот так происходит.
0: Ну, так вот интересно бывает у собак, видимо, да. А вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: А то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель.
1: Нет, это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Деваншир.
0: Деваншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле-Холле?
1: Нет, Солсбери. Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал...
1: Да
0: вот
1: он был, я не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист и этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, все время этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками?

0: сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб. А она вот на этого натураста сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, ну вы, можно.
1: Можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.

0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Степная черкушка, семейство черкушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Волнение мое не знает границ. Здесь программа «Назад во Вселенную», и у нас в гостях инопланетянин Зорзок, прилетевший к нам с планеты Ожна в созвездии Зана. По-нашему ZH39085915174005230743741. Итак, дорогие друзья, хочу вам сказать, корабль неудачно приземлился, упал где-то у нас. Никому не было никакого дела, он никем не был захвачен, наш уважаемый гость, после этого неудачного приземления. Но только мы здесь, на Фейк Радио, умудрились отыскать его, найти, привезти к нам в студию. Напомню, для тех, кто только что присоединился к нам, летел грузовик нашего пилота Зорзога, летел грузовик на планету Турн, где они добывают борий, они наши инопланетяне. Вот. Борий — это такой материал, из которого они получают энергию. Я правильно понимаю? А для чего вам столько энергии? Скажите, вы все время ее забираете без конца.
2: Мы все время забираем энергию. Энергии все время недостаточно. И для этого мы сочетаемся, соединяемся неправильно. Трахаемся, как вы говорите.
1: Так.
2: Сейчас я захотел самку.
1: Но?
2: Для этого мне понадобится лиловая.
1: Вы знаете, я даже вот сейчас вот я хочу даже вас сфотографировать. Вы знаете, потому что, ну, это удивительно. Удивительно. Давайте продолжим нашу беседу. Я хочу у вас спросить вот что. Дорогой мой Зорзок, вы меня слышите?
2: Я слышу вас.
1: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, Зорзок, а кто вообще из вас рожает? Как у вас это происходит? Вы высиживаете, вы рожаете. Вы что вообще? Каким способом?
2: Мы вынимаем. Мы выплескиваем.
1: Выплескиваете.
2: Мы перенасыщаем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Потрясающе. Я знаете, что еще хотел у вас узнать? Вы выплескиваете, перенасыщаете. А сколько у вас вообще человек-то? То есть, простите, сколько вас ваших существ на планете Ожна?
2: На планете Ожна 15 миллиардов человек, по-вашему. 16 миллиардов существ, по-нашему.
1: Скажите, вот такой у меня вопрос. А планета у вас относительно Земли больше, меньше?
2: Нам похрену.
1: Понятно. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий, и потом этот борий привозите к себе на планету Турн, я просто хочу узнать, это важно, вы его перерабатываете или что с ним делаете? Расскажите подробно.
2: Мы берем его в освояси.
1: Ага.
2: Это ваш язык. Я не виноват.
1: То есть вы его привозите, а в освояси, это значит обратно увозите?
2: Да.
1: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает. Вы просто за ним летаете.
2: Мы просто летаем за борием. Но борий нужен. Нужен для всех нас.
1: Ну, понять вас не просто, дорогой мой. Не просто, Зорзок, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
2: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
1: Это открытие.
2: Я чувствую.
1: На этой высокой ноте мы прерываемся в беседе с Зорзогом и вернемся через несколько мгновений.
0: Back to the Universe.

0: Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя. Вливался в поток, заставило его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку. Музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
3: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.

0: А вот и пауза прошла, а передо мной Виктор Пистолетов, кинорежиссер. Это современность. Прежде всего, мы говорим про последнюю картину «Лебедь, рак и щука. Возвращение». И мы говорим про нового героя. Это уже трилогия. А мы знаем, что задумано-то Виктором Пистолетом пятилогия. Вы представляете? Так вот, в трилогии, в этой, третий фильм будет называться... Так он и будет называться у вас? «Либеращу»?
1: Ну, да.
0: Ну, раскройте, уже я спрошу.
1: Конечно. Тоже секрет. У нас впервые пересечется комедрамеди и трагедрамеди.
0: И трагедрамеди. Вот.
1: Трагедрамеди вместе с комедрамеди пересекутся. Угу. Картина будет называться...
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: «Опустение».
1: Нет.
0: Нет, а что?
1: Просто «Либеращу».
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: Как это красиво.
1: А дальше, Боже, когда мой. Мы уйдем в пятилогию, дальше да. уже у нас будет «Либеращу в бою».
0: В бою, так. И...
1: «Жизнь Либеращу».
0: «Жизнь Либеращу».
1: «Жизнь Либеращу» – это после того, как уже, так сказать...
0: Ну, вот. Все живы, естественно.
1: Ну, да. Да, конечно. Это конечно. Мы, я сторонний. Мне, во-первых, я люблю 6+.
0: Да, я вас понимаю.
1: Понимаете?
0: Вас понимаю.
1: Ну, что надо, это? Надо, вот надо, это мертвые как-то... гуси без конца.
0: Ну,
1: зачем?
0: Что это? Что это? Не надо,
1: это нам не нужно.
0: Как-то слепающиеся вот эти гуси.
1: Да, да, да.
0: Которых
1: да,
0: отсекают
1: да,
0: потом
1: да,
0: этим
1: да, да. «Либеращу» это... «Лебедь, рак и щука» становятся единым да. целым. «Либеращу» это, так сказать, и есть вот, на слово.
0: Очень...
1: Это, еще раз повторю.
0: Да, да,
1: это первое в истории кинематографа...
0: Да.
1: Полное взаимное проникновение супергероев друг в друга. И это сделано у нас. Отечественный.
0: Да, да,
1: отечественный,
0: да, да.
1: Вы понимаете? И что я хочу сказать? Вот вы знаете, мне кажется, вот мне да, кажется, да,
0: да, да, да,
1: об этом нельзя не сказать. Об этом нельзя не сказать. Дело в том, что... Вот об этом нельзя не сказать.
0: Да.
1: Дело в том, что «Лебедь, рак и щука»,
0: да, да.
1: «Возвращение»,
0: да, да, да,
1: вот
0: да.
1: как я и сказал, это да. картина, это комедрамеди.
0: Комедрамеди.
1: Повторюсь если... просто, специально
0: да,
1: повторюсь.
0: Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Да.
1: Вот. Но в третьей картине,
0: вот,
1: да,
0: третья, «Либеращу»,
1: которая будет называться «Либеращу»,
0: «Либеращу»,
1: там я специально хочу это донести до наших слушателей сейчас. Впервые в истории, дорогие
0: да,
1: друзья,
0: да.
1: «Лебедь», да, «Лебедь», «Рак и щука», как наши русские, отечественные супергерои, они объединятся не просто на уровне, так сказать, команды.
0: Да.
1: Они станут взаимопроникновением единым целым.
0: То есть это
1: да, почему?
0: Эпос
1: уже. Это, конечно.
0: Это, эпос.
1: Это впервые в истории кинематографа, когда, ну, представьте себе, никому в Америке и в голову не пришло, чтобы герои объединились физически,
0: да.
1: на физическом
0: да.
1: уровне. Ну, скажем, какая-нибудь, ну, не знаю, там, Капитан Америка.
0: Ну,
1: с какой,
0: Спанч Боб,
1: да, да, ну, с кем-нибудь вместе. Ничего
0: никогда,
1: этого не происходит.
0: Никогда.
1: Они работают как команда бывает,
0: да, да.
1: но у нас
0: да.
1: впервые в истории российского
0: да.
1: кинематографа
0: да.
1: «Лебедь, рак и щука» становятся единым целым. Им приходит это в голову, это сценарно, это уже мы
0: да,
1: работаем
0: да,
1: над
0: да.
1: этим.
0: Да.
1: Ну и, конечно же, вы понимаете, что «Либеращу», «Лебедь, рак и щука», «Либеращу» — это новый супергерой.
0: А вот
1: в воздухе, на земле и в воде.
0: В воде.
1: Вот
0: в воздухе, на земле и в воде.
1: Нет равных.
0: Нет
1: равных русскому комиксу.
0: Команда.
1: Команда.
0: Русский комикс — это комедрамеди. И пятилогия вас ожидает, дорогие друзья. Но не могу не коснуться. Вы помните Антонио Педалеса? Естественно, да?
1: Конечно.
0: Он работал, он пробовал.
1: Ну, во-первых, мы с ним знакомы прекрасно.
0: Да, вы с Педалесом знакомы.
1: Конечно.
0: Вот скажите, вот вы как-то сказали ему, Антонио, в каком-то вашей переписке, мы же, вы знаете, что в соцсетях сейчас выложена ваша переписка с Антонио Педалесом, и когда он сказал, вы ему пишете, милый Антонио, ну и что, да, вы как бы говорите, или ну как-то вы более так броско говорите, ну их, ну и как бы... Как, что вы спрашиваете у него?
1: Милый Педалеса,
0: Антонио.
1: Но да. дело в том, что Педалес тоже решил замахнуться в свое время на объединение героев.
0: Да, да.
1: Но,
0: вот
1: вы знаете, при всей любви к его творчеству, это не дело Педалеса.
0: Не Педалеса.
1: Нет, конечно.
0: Не
1: оказаться не дело Антонио хвататься за, так сказать, такие вещи. Ну, как говорится, он же не Пистолетов, понимаете?
0: Да, он не Пистолетов. Он... Да. И потом у него вот это
1: Но он хорош в своем, что ж, я
0: у
1: люблю
0: него
1: его.
0: Хорош, он будни хирурга.
1: Да.
0: Будни хирурга.
1: Да.
0: хирурга, да, это Антонио Педалес.
1: Да, это его сериал.
0: Это сериал
1: прекрасен.
0: Будни хирурга.
1: Конечно.
0: Да, да.
1: Прекрасен.
0: Причем, Хесуса Лопеса. Мы знаем, это
1: главный роль
0: герой Хесус Лопес.
1: Я никого из них не использую в своей картине.
0: Нет, да, не будете.
1: Да.
0: Только Тырин, да.
1: Либеращу обходится только отечественными силами.
0: Но будет Тырин. Конечно.
1: Тырин, конечно, в главной роли.
0: Тырин.
1: Боже мой.
0: Ну что ж. Я вижу эти плакаты. Я вижу плакаты будущей пятилогии.
1: Юрий,
0: Виктор,
1: я благодарен вам. Вынужден.
0: Я благодарю вас. Вы сейчас уплываете же, да?
1: Да, да, я вынужден.
0: Отходит корабль.
1: Да. Ну,
0: вы на корабле
1: сейчас. Просто мы сейчас плывем на съемочную, так сказать, на съемочную площадку.
0: Перед тем, как мы попрощаемся с Виктором Пистолетом, я хочу сказать, что мы гордимся.
1: Гибнут или остаются?
0: Гибнут или остаются?
1: Вот так.
0: Вот так бы я сказал.
1: Да.
0: И я вам скажу, Антонио, нет, Антонио, не пройдет.
1: Вот да.
0: Так я бы ответил.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Всего вам доброго.
1: С вами прощается Виктор Пистолетов.
0: С вами прощается Виктор Пистолетов, Юрий Бурзон и программа «Чудо на белом».

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Высокие технологии.
4: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
5: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
4: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
3: Автомобильная промышленность.
4: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
6: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
4: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
7: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
8: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
9: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
10: Энергия.
11: Так вот, если договориться с двором, с двором своим, двор, договориться, то можно вот так вот утром, проводя вот эти хороводы, не мелкие внутрисемейные, а вот эти дворовые хороводы, большие, и вот таким образом зарядить друг другу, как бы все машины, которые у вас там во дворе стоят, вы все машины будут заряжены.
12: Конечно.
11: Да, и целую неделю будете ездить.
12: Господи. И просто мы вам благодарны, потому что вот эти вот, понимаете, сейчас пока еще не очень продуманы вот эти зарядки, зарядные эти вот устройства, вот эти батареи. Вы знаете, во-первых, люди мучаются.
11: А теперь, понимаете, они могут... зарядка совершенно будет не нужна, потому что будет хороводка.
12: Хороводка. А, так называется хороводка.
11: Хороводка, конечно.
12: Ага.
11: Хороводка. Но, опять-таки, хоровод это одна энергия.
12: Да.
11: А энергия бегуна немножко другая энергия.
12: Так.
11: А тут нужно, смотря куда что. Вот для зарядки автомобиля бегун очень хорош, например.
12: Так.
11: Ну и хоровод подойдет.
12: Так.
11: Для чего-то, понимаете...
12: А вот катер как, например?
11: Катер тоже хорошо. Но вы знаете, иногда можно и к женщинам, которые с рынка идут, подключаться.
12: А
11: потому
12: это,
11: что
12: почему?
11: Это особая энергия. Она очень мощная, очень сильная,
12: да.
11: Хорошо работает, на ней пищу хорошо готовит. На вот этой вот энергии, вот это вот...
12: А как вы подключаетесь с женщинам,
11: вот
12: которые
11: это.
12: Идут...
11: С рыночной энергией.
12: С рыночной.
11: Да. Да, с рыночной,
12: так
11: да.
12: Нет, а как к женщине? К бегуну мы поняли.
11: Ну, а к женщине, а что тут такого? Во-первых, она не бежит.
12: Не бежит.
11: Во-первых, она с тяжелыми сумками идет.
12: Да, то есть она идет...
11: С тяжелыми
12: и
11: сумками.
12: И вся занята как бы тяжесть.
11: Да, да.
12: С нее течет
11: она
12: все.
11: Она занята мыслями про обед, про то, про что,
12: и
11: про
12: какие-то... И тут вы какие-то... подключаете
11: вот
12: вашу...
11: Мы ее опять-таки не напугали.
12: Вот это вот покажите еще
11: не
12: раз.
11: Не напугал.
12: Нега.
11: Нега-4.
12: Нега-4. Вы подключаете к женщинам, да?
11: Да, нега-9.
12: Или нега-9. А так что лучше-то подключать? Негу 4 или негу?
11: Ну, вы знаете, вот...
12: Или а просто более...
11: Чтобы получить рыночную энергию, это, наверное, все-таки нега 9.
12: Нега 9,
11: да? Да. Мне кажется, да. А бегун покомпактнее.
12: Покомпактнее, понимаю.
11: Вот. Значит, подключаетесь к этой даме.
12: Так.
11: Назовем
12: ее дама.
11: Да.
12: X, например, да.
11: Опять-таки охватываете, окутываете ее разговорчиком.
12: Да, конечно.
11: А потом придете домой, да и еду приготовить себе совершенно ее энергии.
12: Потрясающе, дорогие друзья, оказывается, вы не только машины подзаряжать, а вы можете на этом готовить
11: пищу. Пища будет очень вкусная.
12: Просто простая женщина с рыночной энергией. То есть как бы с рыночной энергией.
11: С рыночной энергией.
12: Это очень приятно. Луизочка, дорогая.
11: Да.
12: Не буду вас задерживать, я знаю, что вас ждут еще на конференции.
11: У меня еще два хоровода.
12: Два хоровода, да. А потом конференция.
11: А потом еще бегуны, у меня
12: бегуны.
11: Несколько бегунов есть на примете, очень хорошие ребята, но, как сказать, мне же это нужно незаметно сделать.
12: Конечно.
11: Да, но я знаю, когда они бегут, поэтому вот хочу еще подключиться, посмотреть, как там у них.
12: Подключись к бегуну.
11: Я вам желаю вообще не затягивать, и давайте-ка... Встаньте-ка на вечерний хоровод,
12: на
11: а потом на утренний, да.
12: Да я, может быть, и ложиться не буду тогда, как бы.
11: Вы знаете, а может, и не захочется.
12: А, здесь да. Я ловлю вас на слово.
11: Хороводка – это такая вещь.
12: Хороводка, ох, заводит.
11: Да, захороводит, да.
12: Спасибо, Луисочка.
11: Да.
12: Нет слов.
11: Всем здоровья и счастья.
12: Да.
11: Энергии.
12: Мы прощаемся с Луизой Мозес Щегла. Благодарим ее за зеленую энергию, которую она изобрела.
10: Энергия.
9: Знаете ли вы что? Что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать.

Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь в студии Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». В гостях Стас Рыц. Великолепный писатель, с которым мы с удовольствием, с огромным удовольствием общаемся. Вот какой еще у меня вопрос. Может быть, один из последних вопросов. А вот почему все-таки писателей мужчин больше, чем писателей женщин? Вот с чем вы это связываете? Почему? Почему?
1: Здесь надо вспомнить...
0: Трудный вопрос, да?
1: Трудный вопрос. Трудный вопрос. Здесь надо вспомнить Хемингуэя.
0: Так,
1: старину,
0: интересно.
1: Старину Хэма.
0: Да.
1: Боже мой, как я увлекался им в отрочестве.
0: Вам тоже бабушка ведь читала его?
1: Бабушка читала его, да. Конечно. Ну, чуть позже, чем Денискины рассказы.
0: Ну, конечно. Чуть-чуть, да.
1: Но вот я помню тогда, у меня были длинные гастроли там. Магадан, Пермь, Омск.
0: Да.
1: Вот я гастролировал, так сказать, я читал свои произведения.
0: Да, чтением, да.
1: Да, я читал свои произведения. Тогда и только зарождалось произведение «Мозган и Шурочка», только, так сказать,
0: зачатки.
1: Зачатки, такие. Да. Но тогда уже я чувствовал вот какую-то, ну, скажем так, тягу, тягу.
0: Тягу-тягу.
1: Да.
0: Тягу-тягу. То есть вы хотите сказать, что у женщин это бывает реже?
1: У женщин не такая тяга.
0: Не такая
1: У них есть другая тяга. Но об этом как бы я пишу в своем произведении.
0: Да.
1: «Упс» и «Четверочка». Ага. Но это, если вы не читали, это новое.
0: Новое произведение. Пока еще не читала.
1: «Упс» и «Четверочка». Ну вот. Там много о женщинах, и много даже раскрывается, почему женщины...
0: Почему
1: мужчины все-таки где-то обходят на повороте женщин.
0: Тяга-тяга и просто тяга. Видимо,
1: да,
0: так, тяга, да, получается?
1: Тяга-тяга и просто тяга.
0: То есть для писательства нужна тяга-тяга.
1: Тяга-тяга.
0: Тяга-тяга.
1: Да. Тяга в квадрате, да.
0: Интересно. А для, ну, а для жизни просто тяги
1: просто
0: хватает.
1: Просто тяги, одной тяги нормальной.
0: Но некоторые женщины все-таки имеют тягу-тягу.
1: Ну, есть, конечно.
0: Есть, да?
1: Есть, я скажу, и эти самые, ну, скажем, тяжи, которые очень сильные, как бы, это называется, ну, как бы, вес имеется в виду, вес, да?
0: Вес, да.
1: Тяжи, да. Тяжи такие, тяжеловесы. И женщины-тяжеловесы есть и так далее. Но все равно любовь, она, мне кажется, все равно исходит...
0: Дело мужское. Ну, вы знаете, вот на этой вот потрясающей ноте опять.
1: Да.
0: Любовь. Мы будем закругляться, так
1: любовь
0: сказать.
1: Любовь и тяга-тяга.
0: Любовь и тяга-тяга. Тяга-тяга-любовь.
1: Тяга-тяга-любовь.
0: Интересно, да.
1: Да,
0: интересно,
1: есть же такие выражения, да?
0: Да. Спасибо вам, дорогой Стас.
1: Да.
0: Очень было интересно с вами.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, дорогие слушатели, зрители.
1: Тянитесь друг к другу.
0: Да.
1: Вот так бы я сказал.
0: Обязательно.
1: Потягуши.
0: Да.
1: Делайте потягуши, не бойтесь.
0: Правильно. До свидания.
1: До свидания.

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья. Они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри – это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, острый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно, это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать.
1: Да.
0: Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Угу. Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня, касательно этой темы. Угу. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Я прошу прощения, да. Видели самого, так
1: видел,
0: сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его, как
1: видел,
0: говорится.
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Угу. Теперь вы понимаете, откуда природа интеллектуальности?
0: Подождите, понимаю природу интеллектуальности, столько... но, Викочка, можно я буду вас так называть? Ну, скажите мне, пожалуйста.
2: Да.
1: Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу спросить. А вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком. Понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: О, боже мой!
2: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному, но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен», и сегодня у нас в гостях Артур и Виктория, два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
2: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
6: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
2: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Сексуальное.
9: Сексуальное.
7: Сексуальное.
9: Сексуальное.
7: Революция.
0: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного, да, все-таки поговорим о самом главном.
10: Давайте.
0: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как, да, я уже говорил, вы 7 раз женаты, да, и вот, наконец, 8-й раз вы
2: он
0: собираетесь...
2: Он меня бьет.
10: Ну, подождите, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
2: Он давайте меня бьет.
10: Да.
0: Давайте все-таки, да, Ничка, да, сейчас, секунду, да, мы, да, все узнаем, да, сейчас все узнаем. Да. Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
10: Да.
0: Вот что мне хочется спросить, да, у вас. Да. Всеволод, ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас Ния, он меня бьет.
10: Нет, я объясню.
0: Я хочу узнать все-таки, да, что такое секс с искусственной женщиной.
10: Это все.
0: Вот оно.
10: Вот оно, да.
2: Бьет.
10: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось, угу, а Ничка ведь...
0: Не сразу
10: разрешила, так сказать, мне...
0: Потому что такая программа стояла.
10: Такая программа, да.
0: Да, вы знали, а вы знали,
10: да,
0: что...
10: Я знал.
0: Да.
2: А теперь бьет.
0: Господи.
10: Ну, а это она...
0: Родная
10: это она,
0: моя, подождите.
10: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
2: Почему?
10: Сладкая моя.
2: Почему?
10: Сладкая
2: почему?
10: Моя.
2: Почему?
10: Сладкая?
2: Почему?
10: Ну, начинается. Так вот, вы поймите... Ния – это искусный человек, но она настолько иногда, я теряюсь, я вдруг утром встаю, я говорю: «Ния!» Ну так как бы я говорю: «Идить колодрить!» Ну,
2: не бьет!
10: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел, ну просто задел вазой.
0: Минуточку, вы, да, задели, так сказать, голову?
10: Ну не совсем. Вот видите, она плачет.
0: Села?
10: Вот. Да, тело.
11: Давайте вернемся к приятным разговорам.
10: Да, да, да.
11: То есть вы метнули в нее вазу?
10: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
2: Просто ударил вазой.
10: Нет, ну просто ваза выскользнула.
2: По голове.
10: Ваза выскользнула из рук.
2: Поэтому мне дали другой паричок.
10: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
11: А, понимаю, понимаю, понимаю, понимаю. Сменный комплект.
10: Сменный комплект.
2: Вот что я хочу спросить. Тот парик был испорчен.
11: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, кстати.
10: Часть нижняя.
11: Средняя, нижняя часть.
10: Нижняя часть, да-да-да.
11: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
10: Всегда, всегда.
2: Пока только паричок испортился.
10: Ничего страшного, абсолютно ничего страшного.
11: Ничка, вот что я хочу спросить.
10: Да.
11: Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
10: Да, конечно.
11: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
10: Да, вот скажи честно, скажи, Нии.
2: Приходится.
11: Ах, вот оно что.
10: Интересно.
2: Но приходится.
11: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
2: Установлено все.
11: Понятно.
2: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
11: Ах, вот оно что. Понимаю, Всеволод.
10: Нет, я объясню, объясню.
2: Он бьет.
10: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
2: Продвинутая.
10: Вот, продвинутая.
11: Давайте так, да, скажите, да. С чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
10: Ну, конечно.
11: И поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
10: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Ничка, земля и небо?
2: Не помню.
10: Я
2: вредничаю.
10: Она вредничает.
11: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать. Сегодня у нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: Помогите.
10: Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне.
2: Помогите.
10: Иди, иди на Астру.
12: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
13: Камышница. Обычно молчаливая птица. Однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек. Крек-крек.
12: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
14: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Им ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: Все на чистоту.
2: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, с вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле, мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабанова.

0: Да. Вы распространяете капсулы страсти для женщин. Именно расскажите, так. Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
1: Ну, дорогой Юра, я сейчас начну рассказывать,
0: ну,
1: в чем состоит секрет?
0: Ну, хорошо,
1: то
0: хоть что.
1: Вы же понимаете, что начнется какой-то
0: самиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
1: Кустарщина. И будет,
0: ну, давайте без кустарщины.
1: А хорошо. Страстишка.
0: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
1: Ну, что я могу
0: вот
1: сказать?
0: Вот что такое капсула страсти?
1: Ну, это желатиновая оболочка.
0: Да.
1: Это точно.
0: Так,
1: это я вам обещаю.
0: Так, хорошо.
1: Что капсула страсти – это только желатиновая.
0: Желатин, вот,
1: оболочка.
0: Хорошо. Так, ну, хорошо.
1: Да.
0: И что же они...
1: Что же они делают?
0: Что же они делают со мной, боже мой?
1: Вы знаете,
0: вернее, не со мной, а с женщинами, да.
1: В двух словах даже сложно это описать.
0: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
1: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
0: Боже, да. как вы говорите?
1: Да.
0: Как она говорит, Людмилочка?
1: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
0: Да.
1: От всего, от каких-то вещей, которые вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
0: Боже мой, это просто море наслаждения,
1: вот
0: я так
1: понимаю.
0: Вот я
1: могу вас спросить,
0: пожалуйста.
1: Если можно, да?
0: Ну, Людочка,
1: вот когда,
0: конечно.
1: Когда в последний раз вы, Юрий,
0: да.
1: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
0: Боже мой, я не помню.
1: Вы не вспомните, может, этого и не было никогда.
0: Да, может, этого и не было.
1: А от борща?
0: Господи, боже мой. Да нет, конечно, я не вспомню.
1: Понимаете?
0: Я не вспомню абсолютно.
1: А между тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
0: Да?
1: Да, любые...
0: То есть вы хотите сказать и брюки, и борщ, и что еще? Полет... Шмеля даже.
1: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
0: «Ямал»
1: тоже
0: даже?
1: Может принести удовольствие.
0: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну хорошо, пусть будет «Ямал». Ну,
1: пусть будет все, что
0: то
1: угодно.
0: Есть мы говорим о сочной жизни.
1: О сочной жизни,
0: но
1: конечно.
0: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
1: С личной ни в коем случае. В
0: нет.
1: том-то и дело.
0: А вот в чем?
1: Понимаете?
0: Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
1: А пришла я к этому не сразу. После третьего развода.
0: Ага.
1: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное. На личные вот эти вот отношения.
0: Вот это вот трение.
1: Сначала
0: вот это
1: долго
0: вот...
1: что-то выстраиваешь.
0: Да,
1: что-то за что-то борешься.
0: Да, да, да.
1: Что-то постоянно идешь на какие-то уступки.
0: Боже мой, я вас прошу, мы сделаем легкую паузу.
1: Да,
0: вот
1: пожалуйста.
0: Когда... И мы сразу вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте. И сразу в лоб вопрос. Зачем?
4: А кто будет говорить?
5: Ну, Гриш, ну...
4: Ну, я.
5: Ну, да. Давай я.
4: Ну, давай.
5: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, сейчас. Почему, главное, и зачем?
4: Ну, давай.
5: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
4: Хорошо. Ой, Саша, ну ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
3: да,
4: к вам?
3: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
4: Алла,
3: да,
4: Аллочка.
5: Алла, ну что мы тянем?
4: Аллочка, подождите.
3: Я вообще не понимаю,
5: что вы так. Надо спасать родину, понимаете?
4: Ну не надо, нет, надо помогать.
5: Ну что,
4: подождите.
3: Важный вопрос. Уже?
5: Да.
4: Как?
5: Демографический, вот демографический кризис.
4: Саша. Да,
5: в лоб. Гриша, подожди.
4: Ну?
5: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
3: Да,
5: как помочь
3: понимаю.
5: Женщине? Мужчина
3: это
5: должен как? Помочь женщине. Как?
3: Действительно, как?
4: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
5: Ну что, как рожать так женщину?
4: Невозможно.
3: Я поняла.
5: Как рожать так женщину?
3: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
5: В каком смысле?
3: Ну, вы дружите, вы...
5: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. Ну, в каком смысле? Что вы намекаете-то?
4: Давайте.
3: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе, со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
5: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
4: Не в школе это было.
5: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
3: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
5: Вы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
3: Да.
5: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
3: Абсолютно нет.
5: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
4: Вообще невозможно.
3: Я имела в виду.
5: Никакого гомосексуализма.
4: Саша, успокойся, я прошу.
5: Подожди.
4: Здесь нет гомиков.
5: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
3: Ну вот я и говорю, что
5: помочь ей!
3: Что только верные друзья способны на такие поступки.
5: А это да.
4: Да.
3: Ну вот и все. Да.
4: Мы действительно заказочные друзья. Вот, да. Да нет, я не знаю, почему мне назвал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
3: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
4: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
5: Да какая разница,
4: ну,
5: что
4: ладно,
5: они говорят. Саш,
4: не будем говорить, действительно.
3: Действительно.
2: Быть или не быть.
1: Небо в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
7: Täällä Tora, minä hyvä krehe.
0: Katakia turhaan lähdössä maailman kiertulla Akianto turha on the road. Hey.
7: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
0: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
8: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
0: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
0: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. 101
2: Рок. И вот мы возвращаемся, да. Мои дорогие друзья. Мы возвращаемся

0: С вами в студии Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново любое, скажем так.
1: Совершенно верно, совершенно любое.
0: Любая субстанция.
1: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем я начала рассказывать. Потому что история занимательная. Вообще-то занимательная.
0: Да,
1: так вот, и, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полифепам. Знаете, вот где...
0: Полифепам?
1: Полифепам. Да.
0: Ну, это нормально.
1: Для печени. Очищает
0: после
1: печень.
0: После Нового года, да, это у вас началось?
1: Да. Вот это вот землица вот эта вот, а такая земля.
0: Земля,
1: да. И я, так как она вообще на вкус не очень, она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается, то я как бы клала это в рот, и какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И каково же было мое удивление, когда у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали совершенно.
0: Интересно.
1: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифепама, я поняла, что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля» это совершенно, понятие не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
0: Это ж удивительно просто.
1: Вы поняли, к чему я веду?
0: Да, я понял, конечно.
1: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов, ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
0: Вот это очень важно.
1: Да, вы понимаете, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
0: Конечно.
1: А что?
0: Не знаю.
1: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Я думаю, что вы действительно знаете.
0: Да нет, где ж мне знать-то, господи боже мой, дорогая Жанна Юльевна.
1: Да. Дерновая земля.
0: Какая?
1: Дерновая.
0: Дерновая, ага.
1: Дерн, я понимаю. Листовая.
0: Листовая.
1: Хвойная. Падалица.
0: Падалица?
1: Да.
0: Ах ты, боже мой.
1: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
0: Ага.
1: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
0: И что в результате получается?
1: Как что в результате получается, что вот в эту среду мы-то как бы сажаем.
0: Так, и что же?
1: То, что нам нужно отрастить.
0: Так. И?
1: И оно вырастает. Но, смотрите, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку, и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
0: Батюшки мои.
1: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время мы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время.
0: Я просто понимаю.
1: Это не каждый может выдержать.
0: Да не каждый, конечно,
1: понимаете?
0: Естественно.
1: Вот.
0: Я понимаю.
1: Да.
0: Да. Жанна Юльевна, все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
1: Гландам. Да как что тут проходить? Если я вам про дубы рассказала, то гланды-то это же рядом. Глотаем землю. Только, знаете, надо тут сложность есть. Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Знаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
0: Ага.
1: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком в горле, знакомое вам выражение?
0: Да, конечно.
1: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
0: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
1: Да.
0: Которые практически были удалены.
1: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например, кому надо.
0: Отращиваем печень, замечательно.
1: Да.
0: Вот это очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым можно отращивать по две, по три печени.
1: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока четырех не было.
0: Вот, нет,
1: по-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди как бы худосочные, они, сами понимаете, это уже...
0: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
1: А,
0: и
1: хорошо.
0: Да. Конечно. Да. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Минутка поэзии.
3: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет. Конечно, тут, друзья, вы правы, придется завтра снова встать

0: и спеть.
1: Анастас Зомберг. Сквозь штормы. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
3: Очевидное.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром, это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
5: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный
4: абсолютно
5: метр.
4: Абсолютно полный метр.
5: 360D.
4: Да.
5: Я говорю, когда видно со всех сторон, все да. выпукло, все выпукло.
4: Все время, да? Вот
5: все это? Время, все, все, вот так вот. Это очень тяжело работать.
4: Это же может как-то подташнивать, нет?
5: У нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих. Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
4: на аппаратуру, что ли,
5: начал стучать членом по грибам.
4: Так это опять со всех сторон снимали?
5: Да, да, да, да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы, я-то за камерой стою.
4: Ну, конечно, вам же за все вы ответите.
5: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
4: Плакали, да. А почему финал это три?
5: Три финала, потому что, ну, как бы, на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем, как бы...
4: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
5: Да.
4: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
5: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
4: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
5: будет в кинотеатре
4: а
5: идти.
4: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
5: Нет, у него пульт в руке, он там...
4: Ну экран-то один?
5: Экран один. Конечно.
4: А как быть?
5: Ну вот он нажимает пультом, соответственно... И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
4: И будет перескакивать тот...
5: будет перескакивать, да, и как бы в результате...
4: Ну, точно может стошнить, извините?
5: Естественно.
4: Ну, может, вы этого и...
5: Да, конечно. Не могу я. Просто тяжело. Когда...
4: Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
5: Ну, ничего страшного.
4: Вы просто устали, наверное.
5: Да, да, потому что мы же все время...
4: Снимали на природе все время.
5: Ну, как это? Естественно, на природе.
4: В дождь?
5: В
4: снег?
5: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти постоянно, эти тусики.
4: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот грипп. Я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом гриппе.
5: Да нет, дело в том, что вы... это же настоящие были грибы. Это же не реквизиты, не искусственные.
4: И что, вам жалко грибы или что?
5: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
4: Так почему? Что вас так трогает?
5: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
4: Ну вот сморчки я знаю.
5: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивал чуть-чуть. Ну а что делать?
4: Ничего себе, съемочки у вас были.
5: Тяжело.
4: Всех рвало бесконечно.
5: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас
4: но
5: даже
4: хоррор,
5: мы сделали
4: вот
5: три.
4: Получился хоррор.
5: Мы получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно держат себя в руках. Вот
4: ага.
5: так. Вот. Но я не буду рассказывать специально, это же никому не интересно.
4: Ну, конечно, конечно.
5: Какие
4: конечно.
5: По-настоящему финалы, конечно. Что там происходит с нимфами в результате конечно. С этим Гарри.
4: Билеты очень дорогие, понимаете?
5: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
4: Ну,
5: понимаете,
4: да.
5: это же...
4: Я понимаю,
5: да,
4: конечно,
5: это первый
4: я понимаю.
5: Раз.
4: Не каждый сможет себе позволить.
5: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
4: А скидочные для кого?
5: В партер 480 рублей.
4: Так, а скидочные для кого?
5: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
4: то
5: нам...
4: есть это, то, опять-таки, то есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
5: мы проводим перед этим состязание, естественно, называется это эротические старты, это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
4: Да-да-да, ну, конечно, а как же?
5: Надо режиссера этого позвать.
4: А как зовут режиссера?
5: Матвей Занов.
4: Ага.
5: Да, Матвей Занов — это абсолютно молодой парень.
4: Он такие всегда снимал домашние милые сериалы.
5: Но домашние, у него «Хоум» было. Сначала начинал с «Хоум-видео». А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прям как на амбразуру. Но единственное, что я сам не участвую.
4: Ну и слава богу,
5: да.
4: Знаете,
5: ну, слава
4: что
5: богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
4: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали. Я же не знаю, что, чем бы все закончилось. Вы нам очень дороги, понимаете. Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
5: Спасибо, ладно.
4: Просто по пальцам перечесть. Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
5: Покурить, ты сам.
4: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
5: Да, да.
4: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят. Ну, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он только
5: вам надо
4: выходить.
5: Посмотреть обязательно.
4: Да, ну я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
5: Я предупреждаю, что это тяжело.
4: Потому что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, поташнивать будет.
5: Поташнивать вам будет, да. 21 есть уже?
4: Мне есть, да.
5: Ну, хорошо,
4: спасибо. Мне очень приятно. Вот. Да, так что, друзья, запасайтесь пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните.
5: Занов.
4: Ну, да. А оператор,
5: Матвей,
4: конечно,
5: Занов. Матвей Занов. Да.
4: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
1: Очевидное. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
3: Коромысло рыжеватое.
6: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
1: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Плоско, площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1946 года.
2: Пристыди

0: Сегодня у нас в гостях Тимур Назеев, человек, который прополз, ползком преодолел Северный полюс. Прополз через Северный полюс, и сейчас мы выясняем, как же Тимуру ползлось. Тимур, скажите, пожалуйста, я, насколько мне известно, это ведь не просто ровный ледовитый океан, просто ровный лед, покрытый снегом. Это же огромные, скалы,
1: подъемы. И это бугристость, которая меня...
0: Везде ползли.
1: Везде. Только благодаря моим специальным упражнениям, которые я делал в батискафе.
0: Можно я спрошу? Скажите, специальная техника?
1: Есть, конечно.
0: Кто ее, как вы ее создавали?
1: Во-первых, это были ползунки. То есть мне специально изготовили ползунки.
0: То есть специальный материал, который, рвется.
1: Вообще не мнется, не рвется, вообще в руки не дается.
0: Я вот что хочу спросить. А как вы боролись с холодом?
1: Тяжело было. Поначалу, первые 10 часов. На 11 час вдруг я почувствовал какой-то, что-то мне это как-то ветерок какой-то легкий обдувать стал. И как-то что-то, и ползунки начали как-то ерзать.
0: Вот у меня что? Скажите, пожалуйста.
1: Да.
0: Вот вы, так сказать, ползли.
1: Да.
0: Каково было питание во время проползания
1: Никакого
0: через Северный полюс?
1: Никакого питания вообще быть не может. Когда минус 56, и ты ползешь, ты только подсасываешь, подсасываешь. Специально был флакончик здесь. Ну, в ползунки уходит.
0: Как флакончик. Космическое питание.
1: Да-да-да. И ты посасываешь.
0: И вот теперь вопрос второй, стоящий остро.
1: Да.
0: Этот вопрос задают и космонавтам.
1: Ой, хорошо.
0: И я, конечно, задаю вам, многоуважаемый Тимур. Хочу спросить вас. Как вы, прошу прощения, опорожняли кишечник? В минус 56, и при этом находясь в горизонтальном положении, ползком.
1: Понимаю. Приходилось делать маленькие ямочки. То есть во льду. У меня специальный был, у этих, как это называется, которые дергают рыбок из-под льда. Это у них называется коловорот. У меня был все наоборот. Так и называется. Все наоборот. Это система. Система все наоборот.
0: Я хочу сказать. И вы вот, кстати, сделаете такую ямку к ней,
1: подползете. И туда как бы писну. И тут же ползу. Сразу надо отползать.
0: Вот что, какой у меня вопрос. А если разговор пойдет о более крупном опорожнении?
1: Ах, вы меня поймали сейчас. Поймали за самое, я бы сказал, сокровенное.
0: Это важно.
1: Это важно.
0: Потому что, понимаете...
1: Первые 10 часов.
0: Я впервые вижу человека, который прополз Северный полюс. Прополз.
1: Да я сам первый раз и увидел себя, когда я прополз. Я просто помолодел.
0: Я понимаю так, мы не будем вдаваться все-таки в подробности, мы же на радио.
1: Смотрите. Нормально?
0: Вижу, понимаю вас.
1: Я же вам говорю.
0: Я хотел спросить. Понятно, что, так сказать, как-то вы этот кишечник ваш опорожняли. Как-то все-таки его опорожняли.
1: Опростал я его.
0: Но у меня есть остро стоящий вопрос.
1: Еще острее?
0: Да, еще острее.
1: Давайте.
0: Вы, так сказать, демонстрируя человеческую безграничность.
1: Выносливость.
0: Ограничивая себя во всем, во многом.
1: Абсолютно.
0: Вы достигаете разные, так сказать, безграничные рекорды, ставите
1: во всем,
0: в жизни.
1: Даже в сбросе каловых масс.
0: Скажите, правда ли, что вы надкусили алмаз?
1: Да, конечно. Но я сделал это без помощи рук.
0: И мы вернемся к этому разговору буквально через минуту, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, как, у него маршрут.
2: Это... Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это говорить?
1: Ну, уже? Понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, чем мы везем.
1: Да ладно, как ты так?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой
1: да, да.
2: Там надо говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно, ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда
2: ты...
1: насрут, и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я
1: давай,
2: не
1: говори,
2: знаю,
1: говори.
2: Слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышь, Виталь... говори.
2: Ну, ну чё, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Ну, действительно, ещё...
2: Да, блин. Где бы я ещё вот такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не видали.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это, Петя.
1: Ну, что-то я, блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвар?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: только
2: вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так и вовсе боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот, удивительная семья. Это когда вместе...
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Ну? Виталя!
3: Да а это чё? Ну чё?
1: Вот, наконец пришёл и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталь, да...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, что ты оружие к роже, блядь, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не дам.
2: Да мы на метре, а вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба, ебать?
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да прошёл ты своей
3: музыкой! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: сел,
2: дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, что ты стык улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие нах вопросы ты нах задаешь?
1: Я задаю вопросы,
3: что тебе дало просто вопросы задавать? Ну, дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да он, да...
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Чё ты соглашалась?
2: Да я думаю, нормальные люди будут.
3: Ну и чё?
2: И ничего. А тут козлы одни.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких итогов подводить.

0: Ну еще.
1: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: Давай!
1: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
2: Да.
1: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
2: днем. Уже 248.
1: Уже?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
2: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
1: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
2: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
1: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
2: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
1: Да. И вот он страдал, да?
2: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался.
1: Да.
2: У него не было женской ласки.
1: Да. Личной жизни, да.
2: И личной жизни
1: никакой. То есть это влияет, да?
2: Это очень влияет, особенно на ботаника.
1: На ботаника влияет.
2: Это повлияло очень сильно.
1: Да, скажите, на затхлость...
2: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
1: Затхлый. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
2: По запаху, естественно.
1: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история.
2: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
1: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили,
2: мальчонкой,
1: вы понимаете, да?
2: Ну
1: да,
2: я
1: мальчонкой,
2: бы сказал, да?
1: Уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
2: А я просто почувствовал, что их много.
1: Много
2: в целом.
1: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
2: Ну.
1: Бывают затхлые дети?
2: Нет.
1: Не бывает.
2: Не бывают. Взрослые, да.
1: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
2: Ну, думаю, что с 22.
1: С 22, да?
2: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
1: Затхлости уже могут обнаружить.
2: Да. Скажи... Я вам скажу, что да. Вы хотели спросить.
1: Да, хотел спросить. Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
2: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
1: Да.
2: Это был учитель ботаники Зёфин.
1: Зёфин.
2: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
1: Ираклий, вы
2: Ираклий,
1: даже воспоминания
2: писали. Господи, все время забываю. Ираклий Зёфин.
1: Да.
2: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни
1: да.
2: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
1: Пыльцой, да.
2: Да,
1: пыльцой,
2: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
1: сгубила.
2: В результате изгубила.
1: Погубила
2: он
1: пыльца.
2: Весь покрылся этой пыльцой.
1: Да.
2: И вот эта затхлость, и запах,
1: затхлость
2: и эта пыльца.
1: Пошла.
2: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
1: Я хотела спросить вот про образ жизни, про все. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
2: Это вообще предохраняет.
1: Или это она может напасть на любого буквально?
2: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
1: В тонусе.
2: И больше я скажу, скажу, что это как бы...
1: Да.
2: Вопрос индивидуальный.
1: Да. Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
0: Не отступай!
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о, постой.
4: Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: Зевок и катарсис. Сегодня в программе «Зевун» и профессиональный зевун Аркадий Зан. Аркашенька, я вот что хочу спросить. Все-таки вернуться к этому, ну, этот, так сказать, флешмоб «Зевни с нами», «Зевни вместе», «Зев планеты». Да, «Зевни лучше нас», «Зев планеты». Вот я что хочу спросить. Вот это вот все-таки вернуться к культуре зевания.
1: Конечно, я согласен с вами. Я специально, ведь в моей книге «Зевок как мысль», угу. «Зевок как мысль», угу. Потому что все же материально. Ты угу. зевнул, ты почувствовал, ты угу. перенесся туда, угу. и так далее, и так далее. Значит, в этой части как бы моей книги «Зевок как мысль», значит, я остановился на том, что зевок – это вообще как бы передача энергии, да? Вы об этом хотели сейчас мне сказать?
0: Ну, я хотел спросить о культуре зевания, ну, закрывать культура... рот или нет, всего-навсего.
1: Нет, всего-навсего нет. Нет, это не просто так. Закрыл, не закрыл. Это называется, извините, плюнул, не плюнул, рыгнул, пукнул.
0: Ну, вот, это же то же самое. Вот. Это же отправление организма, зевок, и мы стараемся их скрывать. Это
1: не
0: культура.
1: Отправление, это прибытие.
0: Ого, ого.
1: Отличие, ого. Чувствуете? Все остальное
0: остается людям.
1: Эякуляция. Боже да. мой, еще что-то, еще что-то. Много всего со словом «аце» mm-hmm. или «яце». Mm-hmm. Вот. Это все отправление.
0: Я что хочу спросить.
1: А вот зевок –
0: всегда
1: это
0: считалось,
1: прибытие.
0: Что человек во время зевания обязан закрывать рот.
1: Ни в коем случае. Никогда.
0: Ну, вот вы знаете, я вот смотрю, когда uh-huh. девушка, например, зевает, uh-huh. симпатичная, вдруг неожиданно открывает рот.
1: И что?
0: Да, ну и все подряд. Зубов все нет, кариес.
1: Это плохо. Это значит, он не следит просто за гигиеной, за своей, за своими зубами. Зевуны.
0: Может быть, как-то интеллигентно прикрыть рот?
1: Ну что, это в прошлом, это было в 16 веке. Господи. В 16 веке вот это все было, манерность это все. Веером, моноклем, биноклем. Понимаете? Нет, открой свою душу. Зевни вместе. Как можно зевать вместе, вот так закрываясь? Это как будто ты украл зевок у кого-то. А это твой зевок. Открой миру.
0: Гордость, твой зевок.
1: Это гордость. Ты гордый за то, что ты зеваешь. Больше я вам скажу. Когда целуются зевуны, это же счастье. Слезы на глазах.
0: Потому что зевуны ведь не закрывают рот, когда целуются.
1: Нет.
0: Он открыт у них.
1: Это не только французский поцелуй. Это поцелуй зевуна. Боже мой, сколько эротики в этом. Вы не представляете себе.
0: Ой-ой-ой.
1: Боже
0: ой,
1: мой, ой. Я даже не хочу сейчас сдаваться, иначе начнется.
0: Понимаю вас.
1: А ведь зевок – это прибытие. То есть поцелуй – это тоже как бы это результат. Это значит, мы к чему-то уже пришли. Поцелуй – это, понимаете, это как бы завершение процесса.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Удивительно. Я хочу спросить. Вы, значит, зеваете 11 раз в час.
1: 11 раз в час, то есть можем посчитать, как бы.
0: Ну, то есть получается, часа. Да, ну, то есть получается, что, в принципе, вы 5 раз, ну, вы, ну, в 5 минут раз.
1: Да.
0: Вот сейчас я смотрю на вас, и вы уже за это время, ну, за это короткое время, вы зевнули уже раз, наверное, 18.
1: Да, да я бы сказал, даже уже 19.
0: Это просто показательное зевание?
1: Ну, это не показуха, я скажу. Это называется перезев.
0: А-а-а, вот оно что.
1: Волнение.
0: Перезев.
1: Нет, вы должны принять во внимание. Мы общаемся, извините, не каждый. Я прихожу на Фоменко Фейк Радио.
0: Да, понимаю вас, согласен.
1: Меня приглашает Влад Жульпанский.
0: Да, ну понимаю вас. Понимаю.
1: И, конечно, перезев. Легкий перезев.
0: Легкий перезев идет все-таки, да?
1: Вот единственное, я вам скажу так. Вот мы затронули любовную, да, так сказать, момент. И зевок. Потом мы как бы, ну, например, зевок металлурга. Это же тоже серьезно.
0: Минуту, буквально давайте, минуту мы возьмем давай, паузу давай. И вернемся к вам с этим интересным разговором.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди.

0: хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрылий. Обитатель преимущественно с фанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
1: С нами легко.
2: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
4: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
6: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
6: Рима задин, а зноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
6: ООО «Одно здоровье».
7: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья. И вновь мы вернулись в нашу студию. И с нами Алевтина Павловна Зоб. Это врач-анестезиолог от Бога, врач-анестезиолог, который не делает больно никому и никогда.
1: Да, мы отказались от этого.
0: Отказались вообще напрочь.
1: Да, абсолютно. Да. Просто отказались что-либо делать.
0: Вообще, ну, это клиника.
1: Потому что поняли, что в этом нет никакого смысла, нет никакого резона, и пользы приносит практически
0: не приносит. То есть люди просто приходят и платят за визит. Все, больше ничего.
1: Но. Самое главное.
0: Да.
1: Что происходит в организме человека,
0: вот,
1: который приходит в клинику?
0: Да.
1: И ему не больно.
0: И что же он? И что же тогда происходит?
1: Ну, вы не можете.
0: Вырабатывается, я знаю, я даже знаю.
1: Ну?
0: Алевтина Павловна.
1: Так.
0: Эндорфин.
1: Так точно, вырабатываются эндорфины. А как вы знаете, эндорфины это группа полипептидных.
0: Совершенно
1: которая
0: верно.
1: Естественным образом вырабатывается в головном мозге.
0: Это гормон
1: человека.
0: Счастья, да? Это самое, когда человек начинает обнимать ростовых кукол врача. И некоторые начинают целовать.
1: Нет, это потом уже, это не сразу происходит, но...
0: Ну, не сразу,
1: Но самое главное, что эти так называемые эндорфины, они невероятным образом влияют на работу, всех желез организма.
0: Вот, я хотел, поподробнее поговорить
1: о железах.
0: Вот, скажите, пожалуйста...
1: Только эндокринная система совершенно в корне меняет свою работу. То есть она начинает ликовать. Эндокринка ликует. Поджелудка пляшет.
0: Боже мой. То есть никаких там уже мизимах, никаких
1: не
0: там
1: нужно,
0: вот этих.
1: Понимаете,
0: ни
1: просто
0: в том случае.
1: Отпадает всякая надобность. Да, абсолютно.
0: Человек только платит за визит. Это удивительная все-таки. Удивительная вещь.
1: Он платит за визит, но у нас очень дорогое оборудование.
0: Ну да.
1: При этом у нас очень дорогое оборудование, медицинское оборудование. Потому что получить этот всплеск, этот вбрызг эндорфина, нужно, чтобы человек увидел, что бы ему предстояло пережить. Он должен наглядно увидеть все эти инструменты,
0: эти
1: аппараты, которые...
0: Но они сделаны из чего, эти инструменты?
1: Нет, это все настоящее.
0: Это
1: мы закупаем настоящие аппараты. Никаких подделок абсолютно.
0: Он должен это увидеть.
1: Абсолютно увидеть. Чтобы мы потом сказали, ты увидел, а ничего не будет.
0: Ничего не будет.
1: Да.
0: Удивительно. То есть вот главный постулат клиники, сети клиник, которой заведует Алевтина Павловна Зоб, наш удивительный, потрясающий анестезиолог, который никогда никого не кусает. Так вот, главный постулат: вам ничего не будет, с вами ничего не произойдет. Ничего вам не сделают, вас не тронут. И удивительно.
1: Вы в безопасности.
0: Да. Вот это главный постулат, что вы в безопасности. Многие пациенты, я видел, некоторые даже ложатся спать с этими ростовыми куклами.
1: Ну, конечно, это можно, потому
0: это
1: что,
0: можно.
1: Понимаете, настолько велик в пациенте страх врача,
0: вот это
1: что,
0: вот
1: понимаете, постепенное привыкание. Сначала просто один раз заходит, так сказать, в комнату вот эта ростовая кукла. Потом, значит, посидит чуть-чуть рядом на кресле. А как итог уже можно, и вместе провести, так сказать, ночь вместе с ростовой куклой,
0: даже так.
1: У нас там гостиница открыта при клинике, конечно.
0: Есть у вас же,
1: конечно,
0: у вас же гостиница. Гостиница тоже ведь называется не больно.
1: У нас же многодневка.
0: И ведь тоже не больно у вас как бы
1: у нас
0: в гостинице.
1: На многодневке? Да вы что?
0: Совсем, да?
1: Да вы что?
0: Боже мой.
1: Да вы что? Ну так бы люди не стремились к нам, таких бы очередей.
0: И даже очередей бы, господи, да даже громадные очереди, которые, естественно, все желают попасть. Все. И вот сейчас у меня уже расплавился компьютер, так сказать, я обратил внимание, что сейчас очень много звонков, потому что мы должны сделать небольшую паузу, и после этого мы вернемся к вам через несколько секунд. Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: диета.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Фоменко Фэк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Вернемся все-таки к пуповине.
2: К пуповине.
1: Значит, где она? Где
2: пуповина
1: она
2: находится? Вот там, где вот этот срез. Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
1: да.
2: Вы знаете, это есть определенный уровень,
1: да.
2: над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем, мы пляшем от уровня моря.
1: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
2: Фазы луны,
1: да.
2: Обязательно, конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
1: никак, я думаю, просто никак.
2: Никак, конечно. Так вот. Значит,
1: на растущей луне срез.
2: Да. Так вот, я почему, извините, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается результат.
1: Невиданных результатов. Да.
2: Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Симон!
1: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное.
2: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
1: Вот самое центральное кольцо и будет пуповина.
2: Самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
1: Да.
2: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
1: И вот оно и идет на прожарку.
2: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
1: Пуповина.
2: Вот это основная пуповина. Да.
1: Но ведь жареное вредно.
2: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
1: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
2: Никакого масла, ни в коем случае.
1: Подождите, а осиновое масло?
2: Нет. Ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло. Скажем так, осина, она очень, такая терпкая. Терпкая осина.
1: Терпкая осиновое масло.
2: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
1: Хорошо. Значит, жарим. На жарку идет пуповина.
2: Да, вы знаете...
1: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
2: На углях. Да, на простых углях. Вот представьте
1: себе. Осиновых, наверное.
2: Конечно, осиновых, естественно.
1: Конечно.
2: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую
1: пуповину.
2: Пуповину.
1: А потом таким же образом можно варить.
2: И варить так же, абсолютно совершенно.
1: Понятно.
2: Получается, так сказать, но единственное, что, вы знаете, скажем так, это... Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям, всем вашим, кто вас смотрит, слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
1: «Сок осины»?
2: Конечно, «Сок осины». «Сок осины» только без пробела.
1: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, есть где-то стационар. Где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету.
2: Осиновую деревянную диету, да. Естественно, есть стационар.
1: Да, и у вас
2: но
1: там...
2: Она, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
1: Да.
2: Вот и
1: там косметические процедуры есть.
2: Да.
1: Я знаю, спа-салон, опять-таки.
2: Сокращенно «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
1: Ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
2: Там есть и косметические, там есть...
1: Купание
2: в деревянной жиже. Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками осины.
1: Вот и листочки пригодились.
2: Конечно.
1: Вот и листочки.
2: Стягание ветками осины.
1: Обязательно.
2: Я бы даже не сказал, мы не называем это стягание, но называем это подстегивание. Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла. Вы понимаете?
1: Но я знаю, что у вас там еще есть такая история, что ваши, клиенты, они занимаются резьбой.
2: Резьбой по осине.
1: По осине, да.
2: Ну, как вам сказать? В принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против. Потому что, вы понимаете, осина дает сок. И вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
1: Поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
2: Вот, резать, не нарушая.
1: Да.
2: У нас есть два специалиста.
1: Ну-ка, назовите этих людей.
2: Два специалиста. Да. Это Эжен. Но это мы... Вы понимаете, мы все время как-то по-французски.
1: Как-то все в романтику какую-то вас тянет.
2: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко... Его зовут Женя. Но для нас он Эжен.
1: Ага.
2: Эжен.
1: Это один, а второй?
2: А второй Поль.
1: Пашка, что ли?
2: Пашка.
1: Паша.
2: Паша.
1: Паня.
2: Это Паша. Паня. Паша. Для своих он да. Паня.
1: Значит,
2: но мы
1: Женя...
2: его там говорим Поль.
0: Деревянная диета. Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Шилохвость. Ушила уши. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывают на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас.
1: Да?
0: Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпатский, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание! Будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь. Я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня.
1: Да,
0: удивительная вещь.
1: Да,
0: вот это как раз... Дело в том, что ведь Илья Тарпатский сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну, когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Вот
1: Боря,
0: это,
1: я здесь.
0: Да.
1: Боря.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек... всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпатский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, я просто спрятался, и ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Встать... невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк Радио».
1: Классика в эфире.
2: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя. Разобраться.
3: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: Диафильмы для взрослых.
5: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, mm-hmm. как сказать, mm-hmm. и газеты пестрят, mm-hmm. пестрят, что вы еще настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
6: Конечно. Конечно, да? Конечно.
5: Да.
6: Mm-hmm. Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротика киноиндустрии.
5: Нет,
6: где именно... будет все скакать, перепрыгивать.
5: Скакать, перепрыгивать.
6: У нас все просто.
5: Да.
6: Вы приобрели диафильм для взрослых.
5: Да.
6: Да? Значит, и принесли его домой.
5: Но сначала проектор.
6: Ну, конечно.
5: У вас же
6: конечно,
5: и проектор
6: конечно,
5: продают.
6: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
5: Да.
6: Но я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
5: Диатеатр.
6: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
5: Развесили, да.
6: Что это такое? Представьте себе, что, как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
5: Так.
6: Включились.
5: Включили, да.
6: Повернул.
5: Так.
6: Прочитал. Сделал.
5: Там титры же, конечно.
6: Повернул. Прочитал. сделал.
5: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
6: Ну послушайте.
5: А тут получается все время остановки.
6: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе, мы поворачиваем первый кадр.
5: Да.
6: И в первом кадре видно, как молодой, прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
5: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
6: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, например, есть ретро, так сказать, диафильмы.
5: Ретро-диафильмы, да-да-да. Ну, есть мультипликация.
6: Есть мультипликационные диафильмы.
5: Кто-то очень любит, кстати.
6: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие?
5: Кукольные.
6: Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
5: Пластилиновая история.
6: Пластилин, да. У нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
5: И веточки, вот
6: представим
5: палочки,
6: себе,
5: да-да-да.
6: Представим себе. Вот на первой фотографии, на первом
5: диакадре.
6: Диакадре. Да. На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
5: Да,
6: мы видим.
5: Так, да, да, да, да.
6: И внизу появляется надпись.
5: Вот как, да-да-да-да-да.
6: Вероника и Георгий целуются.
5: И все, да. И, в общем, понятно.
6: Понятно.
5: Конечно, конечно, понятно. И можно усвоить.
6: Вы в этот момент спокойно поворачиваете и начинаете целоваться со своей партнершей.
5: Даже если меня зовут не Вероника.
6: Даже если вас зовут не Вероника, не прошу прощения, ведь, конечно. Да. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
5: Галина.
6: Галина, предположим. Предположим, Галя, почему нет?
5: Почему
6: возможно,
5: нет?
6: Галина
5: квадратов,
6: и Сергей
5: да.
6: целуются.
5: Да.
6: Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А диафильм-то ждет!
5: Ждет.
6: Понимаете, вот они целуются, целуются
5: сколько,
6: и целуются.
5: Сколько, так сказать, надо, столько
6: сколько
5: и будут целовать.
6: Сколько они хотят.
5: Вот, вот это самое важное.
6: И в какой-то момент Сергей...
5: А Галина может это сделать?
6: Может сделать и Галина.
5: Это как договориться, да?
6: Даже я
5: кто
6: скажу
5: кто сегодня так, вертит ручку?
6: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку?
5: Да.
6: Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили,
5: да.
6: по договоренности.
5: По договоренности, да.
6: Медленно поворачивает, и на втором кадре
5: так.
6: мы видим, что, например, Сергей...
5: Снимает пиджак.
6: Уже без рубашки. Например.
5: Ну, быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
6: Подождите.
5: Быстровато.
6: Подождите, да? подождите. А Галина полностью одета еще.
5: Ага, ага. Так.
6: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
5: Да.
6: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
5: Да-да-да-да-да-да-да. Сергей,
6: а замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
5: Ага.
6: А поцелуи продолжаются.
5: Угу.
6: Они, повернув, увидев, так сказать,
5: да.
6: прочитали.
5: Да.
6: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
5: Да-да-да-да-да-да.
6: Не там, как говорится, где
5: да,
6: у нас
5: да, да, да, да.
6: Вероника и Виталий.
5: Да.
6: Понимаете? А здесь.
5: Да.
6: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос. Тот, который уже там прочитала Галина.
5: То есть можно не говорить, потому
6: ему
5: что...
6: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
5: Ну, так сказать, вербализировать.
6: Да, да,
5: совершенно.
6: Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать,
5: а Галина,
6: Сергей.
5: Даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
6: Лучше помолчать. Конечно,
5: да.
6: на это на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
5: ну, хочешь
6: сделал.
5: 15 минут, хочешь
6: повернул,
5: 20.
6: Повернул,
5: да, да, да.
6: прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
5: Нет, насыщает, это удлиняет, конечно, насыщает.
6: Насыщает,
5: а потом и разные модели, как сказать, и поведение.
6: Конечно,
5: и можно пробовать.
6: Конечно,
5: Ир. В этом случае там она
6: да,
5: не отвечает.
6: Да.
5: А в другом случае она скажет первую фразу.
6: Да.
5: Как вы интересно. Вот это здорово.
6: Вы понимаете, как...
5: Вариативность.
6: Вариативность.
4: Диафильмы для взрослых.
0: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу.
7: Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
8: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
9: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
5: Вперед, Ротозеи!
6: Итак, снова с вами. Да. Программа «Вперед, Ротозеи», «Ватага Ротозеев», да. Движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было покупать и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь проблемы.
7: Это, видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
6: Мировая закулиса, вот, да.
7: Мировая,
6: да,
7: закулиса...
6: Да. Да.
7: Ведет нас куда-то к, да, каким-то страшным вещам, да, когда выясняется, что ноги потеют,
8: да,
7: и людей обвиняют,
8: да.
7: И тут, а во всем виноваты, оказывается, носки.
6: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки,
7: ну, скажите,
6: это ваш...
7: произнесите.
6: Ну, потому что
7: уже вслух произнесите.
8: Давайте вслух, не бойтесь.
7: Мы ждем Сергей и Джон. Уже для чего?
6: Ну, вы знаете, я скажу,
7: пришли?
6: Потому что у нас, скажите, смелая передача, я могу сказать. Потому,
7: да,
6: что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать,
7: да,
6: это, не побоюсь этого слова, подмышки.
7: Конечно!
6: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
7: Вот и все.
6: Майка наше все.
7: Это и, да, есть.
9: Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро,
6: да,
9: как внятно, как четко,
6: да.
9: В потливости виноваты носки,
6: да.
9: Всегда нужно носить майку,
6: да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
7: Нет, я вам скажу, нет, больше.
6: Нет,
7: ну зачем вы так говорите?
9: Галстук — это просто культура.
7: Это культура и как это? Это, я вам скажу,
6: стиль?
7: Это стиль.
9: Это эстетика.
6: Эстетика.
7: Это вот ориентир, это стержень ротозеи.
9: Потому что мы оба Ленинград.
6: Ленинград.
7: Вот. И я вам скажу, и теория наша, а мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
9: Да уже коснулись.
7: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии.
9: Ну,
7: вы знаете, что такое чистый заступ?
9: Заступать или не заступать иметь?
7: Вот и все.
6: Ну да, переступ, а нет, именно заступать.
9: Заступить.
6: Заступить за черту.
9: Да. Вот, собственно,
7: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
6: Принцип, так сказать, это принцип движения.
7: На этом все построено. Это золотая, это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
6: Потрясающе.
7: Понимаете?
6: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, скольких тем мы сегодня просто прикоснулись к многому, и к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
7: Да.
6: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ратазеев». До свидания.
9: До свидания, спасибо.
7: Всего доброго.
6: Спасибо.
5: Вперед, Ратазеи!
4: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться ассортиментом?

0: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Приключения!
3: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
4: Как
3: Карик,
4: непонятно.
3: Карик, вы же были мальчик.
4: Я была мальчик, да.
3: А когда уменьшились, стали девочкой.
4: А когда уменьшились,
3: а потом, когда вас девочкой. Обратно увеличили.
4: Да.
3: Вы, как говорится...
5: Осталась девочкой.
3: Да, осталась девочкой. Что удивительно.
5: Вот
3: да,
5: это
3: да.
5: Вот это превращение и произошло. Я, соответственно, был, девочкой.
4: Девочка Валечка.
5: И вдруг раз я смотрю, и я уже Валентин.
3: Обалдеть. Совсем вытекающими.
5: Да. Ну, это, может, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, я даже не знаю, как это произошло.
4: Не знаю, я бы никуда не утыкалась.
3: Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать. Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
5: Да.
3: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир — это уменьшитель, а порошок — это увеличитель? Почему нельзя было эликсир, порошок? Почему?
4: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
3: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
4: А то представляете?

0: Flexible 2. Flexible 2, конечно.
1: Я видел в интернете.
0: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
1: скажу... Чем вы занимаетесь?
0: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
1: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
0: А вы знаете...
2: Можно?
0: Можно, но частями. То есть
2: можно,
0: вы будете увеличиваться разными частями.
1: А, то есть вдруг у меня рука стала
0: рука,
1: большой.
0: Рука, какой-то орган, ну что-то одно.
2: Если сразу хотите увеличить.
1: А можно заказать?
0: Можно.
1: Увеличение органа?
0: Конечно, органа.
1: Обалдеть можно.
0: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
1: Да. Ах, как
0: бы. А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Карик?
2: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
1: Ага.
2: Конечно, да, да. Капуста, брокколи идет, там, вот это
0: вот
2: все.
0: Раз,
1: то есть целый список у вас?
0: Живо.
2: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
1: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
2: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку, скачем.
1: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
2: Да.
1: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот это. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
2: Валя, он не верит. Ну, конечно, да.
1: Вот так вот, да?
2: Да, конечно, легко.
1: То есть мы вас сейчас попросим.
0: Да. И мы сейчас уменьшимся.
2: На раз-два. Хотите?
0: Да? На Flexible 2.
1: Опа.
0: Опа, и все.
2: Опа, и
1: ну,
2: все.
1: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было как-то...
0: Ну, что, туда?
2: Чтобы поведение было, да?
1: Да.
0: Пойдем.
1: Прошу вас.
3: Приключения. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
3: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlaa tunnelma pilasi. Nuppi, nuppi.
2: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
3: 101 Рок.
4: За и против! Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить... Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да. Мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
5: Воспел одутловатых, да. Это воспел правда. Одутловатых. Да. Он и сам был одутловатый.
4: И сам он был одутловатый. Ну так что же в этом плохого?
6: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни.
5: Верещагин. Верещагин. Апофеоз войны.
6: Кустодиев. Он
4: воспел эту лаву.
6: Воспел. Он боготворил этих женщин, эти богини. А это разве вот этой... Какая я не могу?
4: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить. Вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
6: Да, пожалуйста.
4: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
5: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
6: он
5: понимаете?
6: Он не Кустодий, он Кустодиев.
5: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
4: Боже.
5: Эль Греко.
4: Боже мой.
5: Верещагин.
4: Боже мой.
5: Конечно.
4: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
5: Врубель,
4: согласен. Ты
5: абсолютно сухой,
4: согласен.
5: Абсолютно, знаете, наш человек.
4: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
6: Скажите.
4: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
6: А что у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну,
4: 474 против 242.
6: А я скажу по нему, почему? Владик, я тебе скажу, почему. Вот это скоршевалка, как я ее называю.
4: Ну, что это за...
5: Что происходит вообще?
6: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
5: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
6: Помолчи!
5: Прет из вас!
4: Ну да, вообще жидкость...
6: Вывернули изнанку!
5: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
6: Псина!
5: Вам потом
4: ну
5: нужно
4: все продезинфицировать. Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
5: Невозможно,
4: хочу
5: просто невозможно терпеть.
4: Хочу прекратить это хамство в дебатах
5: невозможно.
4: И закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит,
6: давай,
4: дорогие
5: невозможно
4: друзья.
5: Невозможно терпеть.
4: В программе дебаты сегодня
6: решать.
4: Был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно
6: хватит.
4: Покиньте студию.
6: Да,
4: не могу.
6: Я
4: не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
5: Невозможно терпеть.
4: До свидания.
2: За и против. Реклама.
7: Реклама.
2: Реклама.
7: На Фоменко Фейк Радио.
8: Классика в эфире.
9: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клетке. а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
8: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
6: Электрошаролеты! Здравствуйте, дорогие наши друзья! В студии Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон, а напротив меня наконец-то нам удалось его уговорить просто. Передо мной замминистра Владыкин Гусар Алексеевич.
4: Давай остановимся. Значит, в это важный момент. В своем сложном плотном графике он нашел время.
6: Да, давай, поехали.
4: Понимаешь, да?
6: Все, поехали.
4: Это не какой-то, сука, клоун. Это, блядь, человек, который снимет тебя с работы.
6: Я понял. Понимаешь? Поехали. Доброго здоровья, мои дорогие друзья. С вами в студии Фоменко Фейк Радио Юрий Бурзон. Напротив меня человек, которого мы долго добивались. Он нашел в своем плотном графике буквально маленькое окошечко. Перед нами замминистра-министра Владыкин Гусар Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
6: Да. Сразу к вам вопрос. Сразу к вам вопрос, Гусар Алексеевич. Вы отвечаете за инфраструктуру.
4: Ну,
6: так
4: да.
6: ли это?
4: Ну да. Ну да. Но не за всю.
6: Ну вот не все. Все-таки. Все-таки.
4: Юра.
6: Да, да, да.
4: Вы поймите. Да. Вы поймите прежде всего.
6: Да.
4: Мы слуги.
6: Да, конечно.
4: Мы обычные слуги. Ну,
6: конечно, Гусар Алексеевич, конечно, я понимаю.
4: Ну вот.
6: Да. Ну, все-таки, Гусар Алексеевич, вот давайте я с самого основного и самого главного хочу сказать. Это то, в общем, за что мы вам говорим все большое-большое спасибо. Угу. За то, что мы действительно. Наша жизнь изменилась. Угу. Наша жизнь. Стало лучше, явно.
4: Угу.
6: Явно, мы это чувствуем.
4: Спасибо.
6: И это прежде всего, это вот новшество, и это изобретение, естественно, в инфраструктуре транспорта.
4: Угу.
6: Вот. Это электрошаролеты. И я вас
4: прошу... просто, Леша, шаролеты. Во-первых, это электрошаролеты. Ну, блядь, там все написано.
6: Извини.
4: Определяете. Да не все, да, но не все, потому что это шутка. Да, но не за всю. Сначала давай.
6: Слушай,
4: блять, прочитай текст, пожалуйста.
6: Пишем. Гусар Алексеевич, но вы все-таки определяете.
4: Ну, я определяю, да.
6: Да.
4: Но не все.
6: Не все, понимаю. Я понимаю. Гусар Алексеевич, пожалуйста, про шаролет.
4: Ну, во-первых, электрошаролеты.
6: Да,
4: вот. Электрошаролеты.
6: Вот.
4: Значит, завтра мы предоставим... опытные образцы электрошаролетов.
6: Так.
4: В двух вариантах.
6: О, господи,
4: да.
6: Боже мой.
4: Первый вариант – «Викинг».
6: Так.
4: И второй – «Асока-9».
6: «Асока-9»,
4: да.
6: Ага.
4: Значит, так. «Викинг» для частного вип-пользования.
6: Так.
4: А «Асока-9» – это общественный транспорт. Вот. Ну, что я могу сказать?
6: Да.
4: Сразу. Да. Электрошаролеты
6: –
4: это прорыв в мировой технологии.
12: Да.
4: Будущее здесь. Уже здесь. Уже сегодня здесь.
12: Уже.
4: Сегодня здесь. И не случайно, так сказать, наше министерство вкладывало такие средства и такие, так сказать, человеческие, прежде всего, ресурсы вот в этот потенциальный проект. Мы уже сразу, и это благодаря, так сказать, министру, я, конечно, я зам министра, но благодаря министру, уже вот тогда стало понятно, 9 лет назад, когда мы начинали проект, что электрошаролеты – это будущее. Сегодня мы абсолютно лишаемся понятия пробка.
13: Электрошаролеты.
14: Флора и фауна родной планеты.
15: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
16: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
17: Ай Богданку Костровеции! Кого не будем боиться?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейх Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня Владислава Жульпацкого в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
1: Здравствуйте!
0: Вот что я хотел вас спросить, Кариночка. Да. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
1: Да.
0: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
1: Но не вышло.
0: Не стали, да, все-таки?
1: Все-таки не стало.
0: Ну, давайте сразу.
1: С детства была увлечена едой.
0: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
1: Взгляд сверху.
0: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
1: Да.
0: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
1: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Mm-hmm. Пресловутая, mm-hmm. банальная. Mm-hmm. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовал вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Mm-hmm. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
0: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить...
1: Да.
0: Мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да. На наш отечественный.
1: Да, ну просто странно, ну а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну да, ну причем здесь блюда, причем.
0: То есть покрышкам нет.
1: Нет.
0: То есть вы в покрышках, так сказать, нет?
1: Ну нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
0: И то есть у вас как бы возникает вопрос: что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Да.
0: Что же покрышки лезут в нашу еду?
1: Да.
0: Что же этот Мишлен?
1: Мишлен,
0: так, кстати,
1: да.
0: Что это у нас еда с запахом покрышек,
1: да,
0: получается?
1: Да, вообще что на себе думает?
0: Да, мне кажется, это очень
1: справедливо. С легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
0: Вот оно. Вся мишленовская действительно получается.
1: Да, дизельком подтягивает.
0: Да, подтягивает дизельком. Резиночкой.
1: Да.
0: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не приходило в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
1: Ну, поэтому я говорю взгляд сверху, понимаете?
0: Вот он взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
1: Да.
0: Вот она. Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
1: Да, неудачные.
0: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
1: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
0: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
2: Ромбы. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Обуздыватель.
2: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
3: Да, абсолютно,
2: Вы можете обуздать что угодно.
3: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я заговорил? Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
2: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
3: Обуздываем.
2: И неприродные.
3: Дождь, ветер, смрад.
2: Вы можете обуздать и хулигана.
3: Я могу обуздать хулигана.
2: Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
3: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
2: Службы.
3: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
2: Ну, конечно. Ну, естественно. Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
3: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
2: Обуздай смрад, это, конечно, серьезная работа.
3: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию, так и называется, смрадное.
2: Смрадное. Да. Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
3: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь? Они сами должны быть необузданные. Я необузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
2: Понимаю вас.
3: Вы понимаете, о чем
2: ну, я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
3: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
2: Пытались его обуздать?
3: Я пытался обуздать его.
2: И что?
3: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
2: Так вот оно что.
3: Конечно.
2: Вы обуздываете энергию.
3: Я обуздываю так, энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
2: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
3: Пожалуйста.
2: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
3: Ну, это личное, конечно, личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
2: Ну, это эпизоды, я просто...
3: Это эпизоды.
2: В среднем,
3: да.
2: Сколько в раз в месяц?
3: 2-3.
2: 2-3 раза.
3: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! Я
2: понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Бульона. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
3: Да,
2: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл. Пожалуйста. Спасибо вам большое, что
3: и
2: вы...
3: И, пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
2: Если кого-то нужно будет обуздать.
3: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку. Какого-то, да?
2: Звоните, дорогие друзья. Пожалуйста. Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
3: Спасибо.
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.
0: Час таксидермиста. Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
2: Да.
0: Потомственный, может быть, даже, да, я бы не боюсь,
2: да,
0: что
2: да.
0: Не то, чтобы потомственный, но потомственный таксидермист.
2: Да.
0: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
2: натянул
0: выхухоль
2: на ведро. Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
0: Вы в гнезде.
2: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
0: Удивительно.
2: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
0: Да, дышать, соответственно.
2: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
0: Перли с собой баллон кислородный.
2: Да. Все было.
0: Понимаю.
2: Все было.
0: Так.
2: Как говорится, все было, и любовь была.
0: Так.
2: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
0: Понимаю.
2: Это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
0: В гнезде лежал мертвый альпинист?
2: Да, в гнезде. Это очень часто.
0: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
2: Они остаются.
0: Потому что, как говорится.
2: И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
0: А может быть и несколько сезонов?
2: Может быть, я даже не вдавался.
0: Он выглядел неплохо.
2: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
0: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
2: Естественно.
0: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он не
2: отвечает? Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
0: И он не отреагировал.
2: И
0: вы как профессиональный таксидермист.
2: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты. Они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
0: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
2: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка. Поэтому никто не спрашивает. Никто не задает глупых вопросов.
0: Скажите, а это они доставляют только альпинистов? Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
2: Да, и об аквалангистах.
0: Или это отдельные службы?
2: Это отдельные службы.
0: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
1: Час таксидермиста. Шляп, шляп, шляп, шляп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
0: Веселые сапожата.
2: На Фоменко Фейк Радио «Веселые сапожата». Программа, посвященная малому бизнесу. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас присутствует Юрий Бурзон.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Влад Жульпацкий. Здравствуйте. И, естественно, и у нас гости. Сегодня
3: очень
2: в гостях.
3: Приятно.
2: Сегодня у нас в гостях удивительная женщина. Лидия Евгеньевна Хвостова. Руководитель, основатель, создатель компании. Они называют, компания ее называется «Твои соседи».
3: Да.
2: Ну,
3: да, да,
2: да. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
4: Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите,
3: здравствуйте.
2: Как вам пришло в голову стать вот профессиональной соседкой? И вообще, что это такое?
4: Не, ну вы знаете, у меня как бы и выбора особо не было, потому что это, ну как сказать, история такая наследственная, можно сказать, потомственная где-то.
2: Вот она что, удивительно,
4: да. Но как ни странно, это не от родителей пошло, от моего дяди. Он был потомственным соседом, алкоголиком очень много лет. Да.
3: А он много работал, естественно.
4: Он очень много работал, да, приходилось очень много работать. Вы знаете, как...
2: То есть для того, чтобы поддерживать вот этот имидж алкоголика.
4: Конечно,
2: ему все время приходилось пить, естественно.
4: Да,
2: это дебоши устраивать.
4: Конечно, да, это входило в его обязанности. Это оплачивалось отдельно, поэтому, конечно.
2: Ну, расскажи, как это течение вообще зародилось? Как оно вообще?
4: Вы знаете, вот не знаю. Мне дядя много всяких историй рассказывал, но в основном рассказывал, что когда люди стали заниматься уже какими-то психологическими вопросами, да, как продлить жизнь, да, и стали понимать, что очень многое от эмоционального состояния человека зависит, тогда вот стали уже прибегать вот к услугам вот этих вот замечательных соседей. Потому
2: то
4: что,
2: есть получается, да. что сосед в нашей жизни является очень, так сказать, важным куском.
4: Да? Вы что, бро, просто необходимо.
2: Просто нашей частью, вот нашего
4: часть,
2: практически организма.
4: Часть,
2: да?
4: Нашей, да, жизни.
2: Вот,
4: да,
2: так вы въезжаете в квартиру, а там уже сосед.
4: Да, понимаете? И я хочу сказать, что вы знаете, очень у многих есть заблуждение, что хороши соседи только добрая бабушка с обедом или приятная девушка. Нет, нет, совсем нет. Кому-то может бабушка с обедом хороша, а кому-то нужен пьющий алкоголик, электрик, понимаете?
3: Ну, то есть, да? Пьющий постоянно,
4: да,
3: то,
4: да,
3: есть,
4: да,
3: на,
4: да,
3: это,
4: да,
3: на постоянной,
4: да,
3: основе.
2: То есть, у вас, я понимаю, в компании, у вас, да, в компании, так сказать, по которой занимается... Еще раз объясню для наших слушателей. Дело в том, что сегодня у нас Лидия Евгеньевна, она Хвостова, она сегодня руководитель, владелец, основатель компании, профессиональной компании «Твои соседи». То есть получается, с ваших слов,
4: да,
2: я понимаю так, что многие люди выбирают себе соседей, правильно?
4: Не совсем так, понимаете?
2: Так.
4: Если можно было выбрать, мы уже, понимаете, пошли чуть-чуть вперед, потому что, понимаете, человек может сам и не понимать, что ему надо. Поэтому у нас работает компания, как бы целая компания психологов, которые сначала делают психогеометрию личности. И таким образом выясняют, какой же сосед будет нужен именно в данном случае. То есть это серьезная работа. Поэтому мы уже даже из малого чуть-чуть, наверное, в среднее будем переходить.
3: Вот я хочу тут один вопросик. А вот у вас же вот была вот эта акция «Рассели соседей». Вот это вот, да?
4: Да, вы правы, да.
3: Вы же начинали с коммуналок, вы, да?
4: Начинали с коммуналок.
3: Вот расскажите, так
4: ну,
3: интересно.
4: Вы знаете, вот удивительное дело. Да. Вот мы начинали с коммуналок, вроде как расселяли, да, расселяли. А, да, потом мы поняли, что люди, которые расселились, да, совершенно, понимаете, возникают какие-то проблемы. И на физическом уровне, и на эмоциональном уровне, на всех уровнях возникают проблемы, и проблемы возникают. А почему? Потому что им не хватает, понимаете, не хватает вот этого общения на кухне, их не хватает каких-то, понимаете, ссор таких бытовых, мелких.
2: Но может, большой драки.
4: Конечно.
2: Да?
4: И потом...
2: Тем более, что,
4: да,
2: сейчас по закону, как вы знаете, бытовая драка, это ведь и не уголовное преступление.
4: Да,
3: да, естественно,
4: да,
2: если не сломал, да, и избил, да, кстати, ну, да, ничего, да, страшного.
3: Да. Просто
2: это даже бывает иногда,
3: да,
2: полезно.
3: Отдых.
4: Да.
2: Это
3: отдых.
2: Соседа,
4: да,
2: избивает.
4: И
2: это
4: вот представляете, отдых, что, да, мы стали делать? Мы вот в эту кухню, которая отдельная, которая прекрасная, мы должны были незаметно проникнуть, там, значит, какие-то трусы повесить, чтобы с них капли шли именно неприятно.
3: В суп, а,
4: значит,
3: в смысле, чтобы они
4: вот
3: капали.
4: Вот это вот все сделать, чтобы человек, придя утром на кухню, уже как бы взбодрился сразу же и на работу пошел подготовленный.
2: То есть и плюнуть в суп можно, и яичницу,
4: да,
2: кстати,
4: да,
2: и палец,
4: да,
2: засунуть.
4: Да,
3: ну, конечно,
4: да,
3: естественно.
2: Да, понимаю вас. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что программа у нас «Веселые сапожаты», и в ней сегодня Хвостова Лидия Евгеньевна из компании «Твои соседи».
4: Да.
2: И сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся сразу, да, к вам.
0: Веселые Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: С нами легко. Радио. 101
6: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт. Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
3: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц. Я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного. Он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: Ну, он скажем, не может рассказать
0: он не может,
2: про Шульца.
0: Не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха, Шульца?
1: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, ну про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидента. А я не знаю, что за такая у вас задача говорить про резидентов, если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс,
2: например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить.
0: Да.
1: Давайте все-таки я уже вернусь.

0: Надо же поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик. Угу. Он действительно, он так много делает для службы. Его даже сейчас его нету. Вот, но он есть.
1: А что, да, он, что он делает, вот скажите?
0: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
1: да,
0: он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
1: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке. Обычно да, на вот этой вот бумаге, там все прорисовано. Точно, да.
0: Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: По кальке, идем по кальке.
0: Идем по кальке.
2: По выкройке. Как любит говорить гном.
1: Вообще удивительно.
0: По выкройке, как любит говорить гном.
1: Гном. И вообще мне приятно, что вы так называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да? Босс-гном. Как это... Какая-то редкость в наше время, босс-гном.
0: Ну, вы знаете, да? В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, ну, мне кажется, даже, когда босс-гном, это хорошо.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а скажите, вот,
2: конечно.
1: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
0: Босс-гном?
1: Босс-гном, гном-босс.
0: Гном-босс. А да. Может быть, вы... Ну, а что? А что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
1: Ну, как бы у него маленькие...
2: Ручки.
1: Маленькие, у него маленькие ножки. У него
0: зато у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
1: О, боже мой.
2: Понимаете?
1: Боже
2: в нашем мой. Деле ни ручки, ни ножки,
1: да,
2: ни...
1: Да, нужен мозг. Нужен мозг.
0: Конечно.
1: Извилины.
0: Конечно.
1: Извилины. Извилины Мартина.
0: Я у вас хочу спросить. Ну, вот у вас, как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... По возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить.
1: Ну да, да, да.
0: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
1: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала.
0: А в полете.
1: Да тем более.
2: А в бреющем?
1: В бреющем, тем более.
0: Ну а что вы тогда?
1: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
0: А где уважение?
1: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. «Партия недолюбленных».
1: Да.
0: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
1: А что здесь острого?
0: Ну вот скажите, это
1: да
0: же...
1: Да я понять не могу, это в чем острота совершенно... вопроса? Вот в чем острота вопроса?
0: Прерванный половой акт.
1: Это известная вещь.
0: Вот это и есть недолюбленность.
1: Это не... Ну это как сказать? Это часть к недолюбленности. Ну как бы часть проблемы.
0: Часть проблемы. Вы ее как-то решаете?
1: Ну конечно решаем. У нас же не прерывай. Стоите... Не прерывай.
0: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
1: Да, не прерывай. Конечно.
0: Не прерывать половой акт.
1: Запрет.
0: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
1: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
0: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
1: –
0: это прогресс человечества.
1: С одной стороны, да.
0: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
1: Да.
0: Соответственно, это ведет к долюбленности.
1: Минуточку. Многократное недолюбливание.
0: Ах,
1: хрен
0: вот.
1: Знает, к чему ведет.
0: Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
1: Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
0: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил. Снова недолюбил.
1: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
0: По жизни.
1: Он уже недолюбил.
0: Или раз в неделю недолюбленность.
1: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
0: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
1: Графики недолюбленности?
0: Да.
1: Есть, конечно.
0: Графики недолюбленности.
1: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
0: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
1: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
0: Раз в год недолюбленность?
1: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
0: Может.
1: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
0: Вот так вот, да?
1: Конечно.
0: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается.
1: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
0: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
1: Собираться вместе, петь песни.
0: Вот.
1: Да.
0: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
1: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
0: Вот оно что.
1: Ну, конечно.
0: Недолюбленные.
1: Конечно.
0: Все недолюбленные.
1: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
0: Недолюбленные.
1: Конечно. Откуда бы иначе они стали писать?
0: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
1: Я бы сказала так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
0: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
1: Некая просчитанная недолюбленность, понимаете?
0: Просчитанная недолюбленность.
1: Да, это просчитанная.
0: Потрясающе. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
1: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
0: оптимизированная.
1: Так, мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
0: недолюбленность. Даже...
1: Управляемая недолюбленность.
0: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
1: Вот к чему пришли.
0: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова, глава Федерального политсовета партии недолюбленных, сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность – это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
1: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем, понимаете? Потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
0: Я скажу больше.
1: Да.
0: К черту этих долюбленных.
1: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
0: Я, знаете, даже так спрошу вас.
1: Ну, спросите.
0: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
1: Да.
0: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
1: ну, как сказать, человек, которого, ну, вообще недолюбленность, она, конечно, влияет и на долюбленность. Это факт, это абсолютный факт. Mm-hmm. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Mm-hmm. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает. Не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, угу. Как обычно, в лесу. Угу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
0: петь, будем. Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
1: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
0: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: Hyvät naiset, svämse rodo, lokasakke, atte bravo, rosvo sektori.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Жигало Фигляр.
1: Вот интересно, интересно узнать, чем живет Жигало Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством, да, у Жигало Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его, ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
2: настоящего мужчину.
1: Да.
2: Основное, что заставляет, это желание,
1: ага,
2: осчастливить
1: как можно больше представительниц.
2: Большое, представительниц женского.
1: Представительниц. Скажите, а
2: именно было... осчастливить.
1: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
2: подарить
1: этого...
2: Подарить им радость.
1: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
2: Ну, дорогая моя, это же сезонно.
1: Ну, сезонно, месячник скидок.
2: Да. Но это сезонно, сейчас
1: обычно
2: у нас...
1: в зимнее время вы почему-то устраиваете.
2: Ну, потому что зимнее время достаточно... Ну, Закрыты, так сказать,
1: поры.
2: Все чакры, я бы сказал,
1: да,
2: закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
1: Да вы что?
2: До 90%.
1: Да вы что? Ничего себе.
2: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
1: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три третьих подарок. У вас много, я видела там.
2: Есть,
1: да,
2: такое,
1: да. Есть такое, да, да.
2: Конечно. Три жигала у нас есть. И групповая работа, конечно. Вот. А когда акции проходят, то, ну, вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки,
1: да, она, да, да,
2: она заоблачная.
1: Заоблачная?
2: Да, я могу сказать тебе, что, ну, тебе, мне кажется, нужно быть смелее.
1: Смелее.
2: Все-таки смелее.
1: Смелее. Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
2: Я
1: может
2: тебе
1: быть,
2: скажу, детка, это
1: техникум,
2: не, это,
1: да,
2: не, это не курсы.
1: А что это?
2: Это генетика.
1: Генетика.
2: Это природа.
1: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете какие-то...
2: Мастер-классы.
1: Есть мастер-классы, да?
2: Да.
1: То есть вы как бы
2: я
1: иногда,
2: да,
1: все-таки...
2: Да,
1: да,
2: я, да,
1: да, скажите,
2: да,
1: где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
2: Он будет проходить 11-го.
1: Mm-hmm.
2: Да, 11-го в 16.
1: 11-го в 16?
2: Mm-hmm.
1: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
2: 25+.
1: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
2: Нет, нет, конечно.
1: Нет, нет. Не а еще. Женщины могут посетить ваш мастер-класс?
2: Нет.
1: Нет.
2: Это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
1: Конечно,
2: они,
1: так сказать, конечно.
2: Не
1: выяснять, не будем раскрывать
2: кухня
1: тайны, да,
2: нашей,
1: да, да,
2: кухни.
1: Тайны, сказать, тайны, тайны.
0: Жигало Фигляр.
3: Реклама на Фоминго Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
3: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
4: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
5: Аллергия!
7: В студии Фоменко Фейк Радио. Сейчас здесь, в программе «Аллергия», моль. Моль-аллергик Олег.
8: Да.
7: Олег, мы начали, вернее, закончили наш разговор последний перед уходом на паузу. Мы наш разговор остановили на семейной вашей жизни. Вы женаты ли?
8: Да я женатый ли? Но дело вот в чем. Я говорю, моль-омон, у нас специальное подразделение.
7: Я слышала.
8: Но я понимаю, что ты слышал, Влад. А ты подумай, вот что такое, когда моль-омон выходит на меховые изделия. Понимаешь? Мы ведь заезжаем иногда в цеха.
7: Да, понимаю.
8: Меховые цеха.
7: Так.
8: И там боремся с этой нечистью, с этими высерками, с этими...
7: Понимаю.
8: Обдолбанными. Ну, в общем, понимаю. Ну, когда здесь? Какая семейная жизнь? Ну, скажи мне, пожалуйста. Да, жена дома сидит там. Ну, а что? Я прихожу уставший, с меня все льет. Угу. Я работаю с меховыми все равно.
7: На износ.
8: С этими...
7: Хотя аллергик сам.
8: Я аллергик.
7: Хотя вот, сам аллергик,
8: вот я сейчас даже...
7: но работает с меховыми.
8: Я работаю.
7: Аллергия на меха с меховыми работает.
8: А мне приходится
7: работать.
8: Вот
7: это да.
8: А у нас трудная
7: вот
8: работа.
7: Вот это сила воли.
8: Влад, я
7: это
8: скажу тебе, да.
7: Все для Родины.
8: Все для Родины. И каждую вот эту вот, я как не знаю сказать, за эту самую, ну как это называется-то, совершенно уже заиндевевшую вот эту вот нечисть, которая сидит прямо на меху. На меху.
7: Прямо на мездре.
8: Ну, конечно, на мездре. Мы с мездры и соскабливаем все это.
7: Ага.
8: У нас специальное приспособление.
7: Боже ты мой.
8: Промокну немножечко сейчас.
7: Боже ты мой.
8: Да, вот сейчас даже стал и начал потеть, когда начал с тобой, понимаешь?
7: Волнуешься? Этом...
8: Конечно.
7: А как зовут жену?
8: Миза. Ее зовут.
7: Ой-ой-ой, Миза. Она домохозяйка?
8: Да, она домохозяйка.
7: Или она работает где-то?
8: Нет, она в лиловом покое раньше работала.
7: А я вот что хочу сказать.
8: Да, ну, про, да,
7: значит,
8: да.
7: Вопрос у меня такой.
8: Ну, да, да, да.
7: А она-то ведь не аллергик?
8: Нет, абсолютно.
7: То вот. Есть у вас получается муж,
8: да.
7: который борется против, да. так сказать...
8: И она просит, купи мне шубу, ты понимаешь? Мне нравится, вот это мне нравится,
7: понимаешь? Парадокс, да?
8: Ну как, я говорю, ты Миза. Миза!
7: Я почти
8: говорю, ты понимаешь, что ты как миздра себя ведешь. Ты ведешь
7: себя. У меня
8: себя как...
7: вот какой вопрос.
8: Да.
7: Вот у меня какой вопрос.
8: Шубу, говорит, купи
7: вот вы
8: мне.
7: Стали аллергиком, а она не аллергик.
8: Да,
7: понимаете,
8: да,
7: и вы
8: да.
7: как бы и не едите мех животных.
8: Я вообще, естественно, конечно.
7: Вот, и я хочу спросить: вот это ведь в каком-то смысле борьба за права животных.
8: Я борюсь, я вам скажу так. Я
7: ну, типа нас... что, не, моль не ест
8: моль
7: мездру.
8: Не ест мездру.
7: Да.
8: Моль не ест мездру. И я серьезно, борьба уже за права животных, как бы она давно началась. Еще когда первого жирафа задрали, и его мех начали как бы вот продавать вот этими кусочками на мелко нарезанными кубиками.
7: Ну, понимаю, на майке.
8: На майке, да, на майке. Вот эти фанатики там начали покупать, вот это все. Да. Я сказал, нет, больше ни одного жирафа вы не задерете.
7: Вот это да.
8: Потому что мех жирафа, как и любой мех, нужно оставить в покое.
7: Вот, и вы видите, дорогие друзья.
8: Не жри мех.
7: Не жри мех.
8: Не жри мездру.
7: Не жри мездру.
8: Вот.
7: Не жри мех, не жри мездру.
8: Да.
7: С этими словами к нам обращается моль-аллергик Олег, который возглавляет молей ОМОН.
8: Да.
7: Моль, которая полностью противоречит обычному течению жизни.
8: Конечно.
7: Дорогие друзья, удивительный Олег, пожелаем удачи.
8: Спасибо вам. Спасибо,
7: чтобы никаких больше проблем ни с перке не было.
8: Ой,
7: ни совсем. Вашему лечащему врачу Валерию Николаевичу привет.
8: Мы еще полетаем, нормально. Вот.
7: Верю в вас.
8: Конечно.
7: Верю. Спасибо вам, что вы и есть.
8: Спасибо, всего доброго.
7: До новых встреч.
8: Всем удачи.
5: Аллергия. Флора и фауна родной планеты.
9: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает. Голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
10: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
6: Лицензия 47-86-52-31-87-94-52-94-92-94-92-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-
5: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Летнее клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да.
0: Здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету. Вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека
1: требует.
0: Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, вы знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет. Есть еще межсезонное клизмование, конечно, да.
0: Как интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм, присутствует. Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого, потому что можно в зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладиться. И поэтому температура раствора, вводимого, отличается. Вот это самое главное.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели, я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, достаточно пучки бывают, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать. А травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он... Да. Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Сначала
1: мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете,
1: березовый настой очень хороший.
0: Настой.
1: Да, прямо ветки.
0: Иногда. Хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 101.ru.
1: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
2: Парапет времени.
3: Возвращаемся в студию.
4: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
5: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
4: Ах, вот оно что!
5: Ну, естественно, 12+.
6: Господи, по красной кнопке никто не может дозвониться. Никто!
5: Вилен Борисович, Вилен Борисович, у нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
4: Я пробовал. Вернемся тогда к спектаклю.
5: И детскому спектаклю.
4: Детскому спектаклю, да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
5: Да? Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
4: А Вилен Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
5: Конечно.
4: А Анжела кто? А что вы? Аж да.
5: Анжела кто? Анжела – это десятиклассница.
4: Господи.
5: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
4: Это же подсудное дело.
5: А все потому, что Вилен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
7: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел, вы помните, в детскую студию. Что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
5: Вилен Борисович, при чем здесь Никита сейчас?
7: Виноват.
5: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Вилен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
7: Это Сурбадас.
5: Скажите, вы слышали об этом препарате?
7: Это БАД. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАД?
5: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
4: Я нахожусь у себя в театре.
5: Так, вы штаны не снимаете, Вилен Борисович?
4: Я в театре.
5: Вилен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны!
4: Стойте! Все, тише! Стойте, дорогие друзья!
7: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
2: Парапет времени.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
8: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
9: Рай. Hey, Вилли, откипись, ман!

0: без костюма.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы признались и узнали сейчас удивительную вещь. Вы знаете, у нас сейчас в гостях не робот-уборщик, не робот-вездеход, не робот-инженер, не робот-электрочайник. У нас сегодня в гостях, прошу прощения, робот-гондон, как он сам себя называет. Этот робот, оказывается, был выпущен для того, чтобы, работая в семье, удовлетворять все нужды, в том числе и интимные. Я правильно понимаю?
2: Интимная сфера. Правильно. Это приоритет.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, ну тогда уж раз такой у нас пошел острый сегодня разговор, вы, я понимаю так, что вы просто доставляете удовольствие?
2: Не просто. Инга хотела большего.
1: Угу.
2: Она получила больше.
1: Ваша программа позволяет удовлетворять, так сказать, только женский пол или...
2: А ваша?
1: У меня нет программы, друг мой.
2: Видите, как вы перевели разговор. Но это не страшно. Я помог Инге.
1: Угу.
2: Предложил затем перейти к ее мужу.
1: Угу.
2: Инга согласилась.
1: Угу. А муж нет?
2: Муж нет. Отсюда возникла проблема, которую нам предстоит решить.
1: То есть вы должны покинуть семью?
2: Теперь, по всей видимости, да.
1: Или...
2: Инга очень хочет, чтобы робот Роберт остался.
1: Как интересно.
2: Отец семейства покинул нас.
1: Ага. То есть вы заняли место отца семейства. Я обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что сегодня у нас впервые в гостях робот, который призван, спасти бедственное положение некоторых женщин, которые лишаются мужей. Это, можно сказать, программа, которая называется «Муж навсегда». Новый муж навсегда. Я правильно понимаю, Роберт?
2: Муж целиком.
1: Муж целиком. Вот в чем дело. Как называется программа? Муж целиком. Ну, что? Мне кажется, это неплохо. Ну, теперь давайте перейдем тогда уже к основному вопросу. Скоро ли роботы будут оплодотворять?
2: Скоро.
1: Прекрасно. Прекрасно. Когда 10-е поколение планируется?
2: Конечно.
1: Уже к 10-му поколению роботы смогут оплодотворять.
2: Роботы будут оплодотворять всех.
1: Удивительно, удивительно. Вот жизнь какая настанет у нас. Скажите, пожалуйста, случайно нет ли подсчета, какого-нибудь определенного подсчета, сколько человек выдержит Земля при таком, так сказать, подходе? Я понимаю, что будет очень много роботов. Роботы будут вступать в отношения с живыми женщинами. Дети будут рождаться.
2: Роботы всегда вступают в отношения с живыми женщинами.
1: Ага, начиная с 9-го поколения.
2: Начиная с 9-го поколения... Земля не будет переполнена. Для этого предусмотрена другая программа, о которой я не имею права говорить сегодня.
1: Ага, ага.
2: Могу сказать только одно. Для того, чтобы оплодотворить всех, понадобится 98 часов.
1: Обалдеть! На каких скоростях сегодня работают роботы? Удивительно. Но я вот что хочу узнать у вас. Скажите, например... Как быть, если женщина хотела бы завести себе такого робота? Робот-гондон. И она хотела бы приобрести его. Где это нужно сделать?
2: Есть специальная программа в интернете, которая называется «Вызов фак».
1: «Вызов фак».
2: Это означает «фактический вызов».
1: Фактический вызов. Вот оно что. Это совсем не то, что вы подумали, дорогие друзья. Фактический вызов. Сейчас мы сделаем короткий перерыв, буквально на одну минуту, и вернемся к вам, потому что, честно говоря, я потрясен. Потрясен.
0: Без костюма!
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
4: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
3: Продление.
7: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Продление». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестапопов. Это сын, ему 123 года. И Евгений Александрович Рестапопов, это отец, ему 168 лет. Да, и они рассказывают удивительные вещи про ястребиный кисель, которым уничтожается практически враг. Враг, да. Скажите, а вот, вот эти груши, сливы, тыквы, чем удобряем?
1: Ну, давайте так. Если мы начнем их удобрять,
7: да,
1: чем-то, кроме живой воды,
7: да,
1: то ничего у нас и
7: ничего
1: не будет.
7: Не выйдет. То есть только живая вода.
1: Конечно.
7: Только живая вода.
1: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
7: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть, и груши, и тыквы, и слива, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
1: Деточка.
7: Да.
1: Ну что ты?

0: конечном итоге ястребиный кисель.
1: Ястребиный кисель.
0: Понимаешь?
2: И не надо смешивать.
1: И не надо смешивать.
2: Те, кто смешивали, закончили рано. И мы их пережили.
1: То есть я правильно понимаю, что у вас грушевые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные. Да?
0: Конечно. Да.
1: Количество?
0: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон.
1: Да. Самим-то достается
0: каждого
1: чуть-чуть.
0: Продукт.
2: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
0: Все, как говорится.
2: Да.
1: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
2: Да.
0: Ну а как?
2: Ну как? И я расскажу, да,
0: да,
2: про нашу...
1: Про Александру, да.
2: Про Александру там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
1: И что Шурочка? Что
2: Шурочка?
1: Она? Да. Она замужем?
2: Один раз обсосала осоку. Она когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации.
1: Да, да, да.
2: Росла вашем, осока.
1: Да. Осока.
2: Большая такая, сочная.
1: Ну, да, да. Знаю,
2: она как... ее все обсосала.
0: Порезала себе язык.
1: Порезала язык об осок-то, конечно.
0: И сразу схватила молодильную сливу.
2: О!
1: Помазала просто, да?
2: Схватила.
1: И все.
0: В одно мгновение все прошло.
2: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
0: И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
1: На обличение, на промазку.
0: На промазку.
2: Да.
0: Груша на продление жизни.
1: Так, а тыква?
0: Ну, тыква не хочу
1: рассказать. На перистатике.
2: Но это уже, нет, но это...
0: Но это глубинный процесс.
2: Глубинный.
1: Глубинный, конечно, конечно. Да. Ну, внутреннее как бы омоложение и так,
0: ну,
1: далее, и так далее, да.
2: Да.
1: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, в следующий раз Александру с собой приведете.
0: А, обязательно.
2: Конечно.
1: Да. Хорошо.
0: Ну что вам, молодильную игрушку?
1: Но
2: выдать, что ли?
1: Захватили,
2: а?
1: С собой.
0: Конечно.
1: А давайте.
2: Ну, Сашка, дай
1: да,
2: ну
1: мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
2: попробую.
1: Ну,
2: давай.
1: Дорогие наши слушатели, зрители, у нас в гостях был прекрасный Евгений Александрович, 168 лет, не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
0: Пока.
1: До свидания.
2: Ну, пока. Успехов тебе.
3: Продление. Флора и фауна родной планеты.
4: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
3: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 35 88 7.

0: и ты детей!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
2: Да.
1: И ее сын Сашенька.
2: Саша.
1: Да, Сашенька.
2: Сашутка.
1: Вот, вот. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
2: Непростого?
1: Непростого вопроса.
2: Ну давайте.
1: Саша рос без отца?
2: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
1: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца? Или он уже сразу и как-то появился без отца?
2: Нет, до Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
1: Ага.
2: А рос уже без.
1: А то есть отец-то все-таки был?
2: Отец был.
1: Ну,
2: но
1: и
2: рос он потом без.
1: А вот я что хочу спросить.
2: Да.
1: А отец-то у нас... Он что же-то?
2: Он инженер.
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: И он как-то, так сказать, ну...
2: Ну, как-то да.
1: Авария на заводе или...
2: Ну, нет. Ну, скажем так, другая женщина. Да.
1: Разлучница.
2: Разлучница,
1: понимаю.
2: Да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
1: Да, ну-ка.
3: Мой я хороший. Что такое? Что он не любит, когда про папу говорят?
1: А, не любит про папу.
3: Мой зойка.
1: Простите,
3: ну,
1: простите.
3: Плачь, ну, не плачь, мой
1: подождите, зой. Подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите,
2: да.
1: Пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька,
2: Саша.
1: Он же, как говорится, вот Саш, мы коснулись этой острой темы, он рос без отца,
2: да.
1: И когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
3: Он расстраивается сразу, да. Расстраивается сразу. Ну что, Сашенька, мы же договорились.
1: Я хочу, я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой, Александр, я ведь знаю, что вы как мать...
2: Я как мать,
1: да. Вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
2: Да.
1: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
2: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете, и так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу, я отдать ему. Вот, ну, должна отдать все, понимаете,
1: вот,
2: все.
1: Ну, сейчас,
2: без остатков все.
1: Вот сейчас скажите, пожалуйста, несколько слов о грудном вскармливании.
2: Да.
1: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век, и уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить,
2: да.
1: Вот что.
2: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
1: А, понимаю.
2: Да.
1: Вы скажите, пожалуйста, вы вот грудное вскармливание.
2: Да.
1: Вы сами кормите?
2: Да, конечно, я и до сих пор.
1: Господи, бог ты мой, да как
2: вот,
1: же до сих пор?
2: Вот Сашутке уже 47, до сих пор.
1: 47 лет,
2: да.
1: Сашеньке.
2: И это возможно, думали, что невозможно,
1: Сашка.
2: А видите, когда... хорошо, хорошо.
1: Так я могу, в принципе, с Александром уже и поговорить, правильно?
2: Да, можете чуть-чуть.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
2: Сашенька,
1: здравствуйте.
2: Говоришь?
1: Здравствуйте,
2: дядей.
1: Здравствуйте, Саш. Я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
4: Я люблю маму.
1: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
3: Мой хороший.
4: Я маму люблю, и я без нее... никуда.
1: То есть вы практически одно целое с матерью.
2: Да. Да.
1: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
0: День защиты детей!
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: 101.ru.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
2: Не отступай!
3: С вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, Бо.
4: Да.
3: Кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
4: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
3: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
4: Какие-то все-таки дальние родственники.
3: Дальние родственники, да, может
4: все-таки
3: быть.
4: Они были, естественно, оттуда пришло. Из Вьетнама, оттуда конечно, из Вьетнама.
3: Скажите, заразно ли?
4: Очень.
3: Очень, да?
4: Затхлость. Да.
3: Замшелость
4: и унитазность очень заразна, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах, имеется в виду...
3: Не дай бог на мху.
4: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или в мху.
3: Если на мху, то не дай бог вам поссориться, потому что мух это
4: чувствует... Разные есть вещи, если вы на мху или в мху.
3: Угу.
4: Вот, это разные вещи.
3: Бамху, намху и...
4: Да,
3: понимаю, конечно, да. Но я
4: конечно,
3: так правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то, то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь,
4: вот это была лакмусовая бумажка. Вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
3: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
4: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
3: Ах, вообще?
4: Да, стараться не ходить.
3: Если приспичит.
4: Если приспичит, лучше в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: Ну, по одному.
4: По одному, в мох.
3: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
4: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
4: Ведь вы заметили,
3: да.
4: Кошки, да?
3: Да.
4: Там собаки, животные
3: да.
4: вообще,
3: да? животные, да?
4: Они очень любят ходить в мох.
3: В мох любят
4: конечно,
3: ходить, да.
4: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система,
3: да.
4: она им подсказывает.
3: Подсказывает, да.
4: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
3: Червей,
4: на мху,
3: да, конечно. Да.
4: На мху, да, и во мху.
3: Да, и во мху.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
4: Нет, это чушь.
3: Чушь собачья.
4: Да. Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос.
3: А,
4: вы
3: хотели ну, вот интересный какой-то, вопрос там, я финале, хотела задать, да. А, ну, как сказать, я вот про институт Ганина
4: да, вот,
3: и школу
4: да.
3: Ватценберга я спросил,
4: да.
3: как это коррелируется вообще?
4: Как это коррелируется?
3: Да.
4: Никак. Да, вот и все. Я
3: вот
4: вам скажу,
3: вот
4: никак.
3: Просто
4: абсолютно.
3: Никак.
4: Не коррелируется.
3: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала,
4: конечно.
3: Неожиданно, так сказать, резюме такое.
4: Да.
3: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
4: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
3: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
4: И
3: обертываемся.
4: Бродим по мху.
3: Да. Чудесно, просто чудесно.
4: Бродите по мху.
3: Спасибо огромное,
4: это
3: Борис Петрович.
4: Призыв ко
3: я
4: всем.
3: Я понимаю, миру,
4: ко всем.
3: Так сказать, миру.
4: К миру, я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите по мху и ходите в мох. Вот и все. Да.
3: Так просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
4: Спасибо.
3: С вами была
4: Не
3: я,
4: надо.
3: Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо, Институт Ганина он представляет. Спасибо, будьте здоровы.
4: Всего доброго.
2: Не отступай!
1: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: Эти. А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Вы знаете это слово? Может быть, не знаете? Копна.
1: Копна, знаю.
0: Копна с прикопненочком.
1: Да. Вот.
0: Ну,
1: у меня целая ассоциация.
0: Да.
1: Очень много людей, которые подсели на Каустас.
0: Уже много?
1: Да.
0: И где? И за рубежом, и везде.
1: Да. Поэтому много последователей и много школ. Но есть ложные, конечно.
0: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
1: Я вам скажу так.
0: Ну, скажите.
1: Если вы видите, что педагог нехорош...
0: Да.
1: Собой?
0: Да. Значит...
1: Это вранье.
0: Все правильно.
1: Это вранье.
0: Я понял.
1: Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что
0: все,
1: можно...
0: Все можно отрастить, конечно.
1: То извините, до свидания.
0: Это псевдо.
1: Да, псевдо.
0: Это псевдо-каустас.
1: Да. Псевдо-каустас,
0: это
1: да.
0: Псевдо-каустас.
1: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
0: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
1: Новую книгу. «Не латай себя три».
0: Да. И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. «Не латай себя три» и называется «Коитус и каустас». Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
1: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
0: А, это псевдокаустас.
1: Это не моя книга.
0: То есть коитус это не к вам?
1: Нет, ничего общего.
0: Боже.
1: Нет.
0: А я смотрел, в переходе люди торгуют.
1: Да, конечно, понимаете, вот такая вот... Такая...
0: Но это тоже популярно, Сирмочка, вы понимаете?
1: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
0: Это неприятно,
1: не сильно приятно.
0: И вообще, как только начинается разговор про коитус...
1: Понимаете, да, сразу же, вот, понимаете,
0: это
1: мы должны
0: неприятно.
1: Спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
0: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
1: Ну, мы отраду, зачем мы
0: как это называем? Ну, у вас есть примеры, у вас есть пациенты, ну, как бы, клиенты, кто... Которые уже отрастили на нижнем.
1: А вы интересуетесь.
0: Да я просто, мне интересно.
1: Да я вижу огонек в глазах.
0: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Ну, чудо просто.
1: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
0: Да, вот как. У вас
1: поэтому
0: есть...
1: вам к нему.
0: К нему, хорошо. Как его зовут?
1: Моего партнера?
0: Да.
1: Дмитрус.
0: Дмитрус.
1: Да.
0: Он Рудин. Это муж.
1: Ну, скажем так.
0: Ну, скажем, будем так говорить. Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Замечательно звучит, как красиво. Ну вот. Так я к нему и приду.
1: Вот, я вам об этом и говорю.
0: Да.
1: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
0: Да, я понимаю. Нет, ну как бы с мальчиками, я уже мужчина, вы понимаете.
1: Какая разница?
0: А, и никакой разницы.
1: Никакой разницы.
0: Да, для него это не важно.
1: Абсолютно.
0: Ну вот скажите, а вот...
1: Он занимается с мальчиками от 40 лет.
0: От 40 лет?
1: Да.
0: Просто вы так называете всех мальчиками.
1: Да, конечно, девочки,
0: это правильно,
1: мальчики,
0: девочки и мальчики. Это как бы простые вещи.
1: Да, простые вещи.
0: Как бы можно по-другому даже образы назвать. Чичирки и манюрки.
1: Да вы что?
0: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. Какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я не очень.
0: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
1: Все-таки
0: вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустас.
1: Главное не забывать мазать вовремя.
0: Мазать. Как называется вот эта мазь?
1: Поддуватин.
0: Поддуватин.
1: Мазь,
0: то есть это и мальчикам, и девочкам.
1: И мальчикам, и девочкам.
0: Абсолютно.
1: Она обладает таким некоторым...
0: Каким?
1: ну, как сказать, эффект...
0: Ну, какой?
1: Покалывание, легкого холодка.
0: А,
1: я бы так сказала.
0: А где именно? На каком этаже?
1: Там, где мажете, там и покалывает. А,
0: там и покалывает.
1: Да, там и покалывает. Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом, это уже диагноз.
0: Это диагноз,
1: и тогда вам нужно пойти к другому врачу.
0: Понимаю.
2: Упругость мякоти. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо. Минутка поэзии.
2: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клевок?

0: без промаха.
1: У меня, у Влада Жульпацкого в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
2: Да.
1: Так вот, что я хочу у вас спросить.
2: Спросите.
1: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
2: Да, именно так. Угу. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
1: Угу.
2: Иначе что?
1: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
2: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну, для оплаты. Mm. Иначе, иначе просто не зарегистрируют отношения.
1: Ага.
2: Конечно, да.
1: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
2: Ну.
1: Вот так вот, да?
2: Ну, а как же, понимаете?
1: То есть, как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги.
2: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. А, поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
1: Ага.
2: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
1: Да. Понимаю
2: Никто,
1: вас.
2: Понимаете?
1: Понимаю.
2: А
1: но
2: потом...
1: как вам удалось так? Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
2: да.
1: Сегодня семью, молодую,
2: да.
1: новую семью,
2: да.
1: не регистрируют без графы «сбылось».
2: Нет, не регистрируют, конечно.
1: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
2: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
1: Вот.
2: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
1: да.
2: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
1: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
2: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
1: Ага.
2: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
1: Ага.
2: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. Ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
1: Вот такой у меня вопрос, скажите. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки
2: да.
1: проходят все сегодняшние брачующиеся?
2: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
1: А.
2: Иначе это было бы невозможно. Ну, работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
1: Понимаю.
2: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне, что я могу поделать. Я даже сама иногда рекомендую: идите к Зине, к Зинаиде, она прекрасно это делает. Mm-hmm. Ну, нет, говорит, хотим к вам. Хотим к вам.
1: Понимаю.
0: Без промаха.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, Венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
1: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
5: Бога ради,
1: действительно, какие там наши годы. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь только губы, правильно? Только губы. Две, верхняя и нижняя. Вы знаете, осьминог от 9 метров. Это действительно колоссально, это махина.
5: Несколько тонн.
1: Он свежайший поступает к вам на кухню, вы его готовите, и человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
5: Соевым крюшоном.
1: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадий.
5: Проблематично.
1: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
5: Да, Бога ради.
1: Есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, когда мы так с вами беседуем, вот так вот, незатейливо.
5: Вдруг беседуем,
1: как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
5: Да, распластанный.
1: Распластанный.
5: Мы же его пластуем.
1: И мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевывая.
5: Кстати, на закуску.
1: А все-таки есть.
5: Абонемент.
1: На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно. Сюда вот.
5: Юрий, для вас, пожалуйста.
1: Боже мой, честно. Геннадий.
5: Выкроем
1: несколько бобонов, да, и купонов. Да. Так вот, что я скажу вам? Значит, смотрите, как это удивительное как бы у вас происходит, что вы готовите, но девушки и тоже любят...
5: В губы.
1: Любят.
5: Вот.
1: И вот вы пошли отсюда, как бы от этого оттолкнулись.
5: Ну, оттолкнулся я впервые.
1: Вот от чего вы
5: оттолкнулись?
1: Впервые
5: оттолкнулся. Я оттолкнулся от подоконника.
1: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем, действительно.
5: Да.
1: Так,
5: и попал. Прямо в губы.
1: Боже мой. Вот ведь как оно.
5: Да.
1: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
5: Такой кульбит.
1: И вы пришли в результате к губам осьминога. То есть
4: есть губы там были и губы здесь. Да. Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа, да. Вот поподробнее расскажите, для
5: здесь,
4: девушек.
5: Здесь Юрий.
4: Мой после 18.
5: Юрочка, можно.
4: Ну, боже, о чем мы, Геночка? Ну, что мы здесь?
5: Главное, не загубить губы.
4: Вот-вот-вот расскажите по этому. Как это готовится?
5: Потому что это никакая консервация не помогает.
4: Так-так-так.
5: Только распластал.
4: Да-да-да-да-да.
5: Сделал челюстно... лицевую операцию.
4: А, то есть делается операция.
5: Изъятие.
4: Изъятие, изъятие губ. Это специальный, конечно, специалист.
5: Конечно.
4: Они занимаются только изъятием.
5: Ни один повар в мире.
4: Да.
5: А их всего два.
4: А их два же. Один здесь и другой.
5: В Японии.
4: В Японии. Конечно.
5: Конечно.
4: Это
5: Хирохито Самаката сам.
4: Самаката. А, господи боже.
5: Как без него? Это же учитель.
4: Это учитель вообще.
5: Это же сенсей.
4: Это сенсей. Гуру. Гуру. Он же гуру. Так вот, и что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял губы, изъял нижнюю губу, и когда она подается, как, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
5: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
4: Это тает?
5: Надо слышать.
4: Надо слышать
5: это
4: вот
5: стоны.
4: Эти, боже мой, визги. Особенно после 19.
5: Это КО, да.
4: А да, именно которые после 19, это конечно.
5: Это эргоистично.
4: Это эргоистично. Да. Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
5: Это поэзия.
4: Это поэзия. Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти-та. Удивительно, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку.
5: Пятерочка.
4: Оп, петушка. Мы с вами, как это удивительно.
5: Ну, петушков мы не готовим.
4: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком. За всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди. Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
6: На газу готовим вместе.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
9: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.
10: Кашу полагорки от Ташакельсе.

0: tänä. Eikä mä monta kertaa sanonut, että ei sillä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. За кулисами вдохновения. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, поэтесса Вероника Листопадова. Она, как я уже говорил, поэт грубиян. Именно ей принадлежат вот эти великие строки. За лимоню поцелуем в самый-самый рот, да, моего родного Витю сразу бросит в пот. Да, в этом, видите, и грубость, и любовь одновременно. Как мы уже говорили выше с Вероникой, грубость — это спасение, но это не хамство.
2: Это совершенно не хамство. Совершенно, как бы, абсолютно не имеет никакого
1: отношения. И я хочу, да, кстати, я хочу еще таки задать вопрос вот какой.
2: Давай.
1: У вас ведь очень много... В связи с выходом вашего нового цикла «Я не засуну». Да, у вас очень много удивительных, я бы сказал, удивительных выступлений по всей стране.
2: Да,
1: вы
2: да,
1: много
2: выступаем,
1: ездите, да,
2: выступаем,
1: вы же выступаете. Вот. Ваша программа...
2: Турне!
1: Ваша программа сегодняшняя, она, ну, она балансирует на грани нежности и грубости.
2: Ну, потому что я работаю с бас-гитаристом всегда.
1: А-а-а!
2: Конечно.
1: То есть...
2: Кстати, не случайно.
1: Голос и бас-гитара.
2: Голос и бас-гитара. Все. Все. Мой принц. Все. Не, мне предлагали ударники. Замечательные ударники. Замечательные. Перкуссионисты. Прекрасные. Просто прекрасные. Мама, мрак. Вот это вот все. Вот треугольники. Ну, вот знаете все. И нет. Понимаете? Совершенно нет.
1: Не идет.
2: Не идет просто. Не идет. Как волос не шел, так и это все не идет. Не идет. Я... Фортепиано не идет. Арфа не идет. Пожалуй, может быть, только... Не знаю. Я думаю еще о контрабасе. Думаю. Но мне кажется, бас-гитара лучше. Откровенней просто. Откровенней.
1: Честнее.
2: Честнее.
1: В 21 веке.
2: Честнее,
1: конечно.
2: Да.
1: Взрывно.
2: Да, взрывно.
1: И
2: а
1: вот потом... что я хочу спросить.
2: Да.
1: Вы не могли бы сейчас буквально коротко прочитать что-то нам?
2: Могла бы, конечно. С удовольствием. Я только дело, что читаю. Твоя жизнь. Она вся в чтении. Это из раннего сейчас будет. Если вам интересно.
1: Конечно.
2: Интересно?
1: Очень интересно. Что вы?
2: Вероничка, Вероничка, это вовсе не клубничка. Бойся, выпей и смирись. Летим с тобою ввысь.
1: Боже мой, вы знаете, даже слеза у меня вот прямо... Ну, я...
2: Да, потому что я уже, знаете, скептически к раннему отношусь.
1: А это раннее.
2: Это раннее,
1: а
2: да.
1: Это раннее. Я боюсь спросить, а позднее?
2: Позднее, не засуну позднее. Это же явно.
1: Ну, да, я понимаю, да,
2: отличается.
1: Это последний ваш сборник, да?
2: Да.
1: Не засуну, не
2: да.
1: засуну эту память.
2: Он откровеннее гораздо. А тут, видите, еще даже...
1: память я назад.
2: Да, Вероничка,
1: да.
2: Вероничка.
1: Да, вы тогда еще были... Еще, но вы, вот, вот что я хочу у вас спросить.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Вы ведь не замужем.
2: Я, ну что, три раза была.
1: О!
2: Хватит, пожалуй, подумал
1: да?
2: я.
1: Ну-ка, вы замужем за поэзией.
2: Да, конечно.
1: Ну, а расскажите о ваших браках, пожалуйста. Это очень... Люди, вы знаете, наши простые радиослушатели.
2: Да, им интересно вот это
1: подноготное.
2: Да,
1: подноготная личная жизнь.
2: Вот это вот, это вот.
1: Конечно.
2: Банальщина, вот это личная жизнь.
1: Да.
2: Ну что, тут рассказывать нечего. Первый муж мой был тренером по дзюдо.
1: Ах, боже мой. Это же популярный вид спорта.
2: Да. Кочубеев. Да, Максимка. Максим, ну, конечно, уже не Максимка. Максим Иванович давно. Он теперь их физрук, по-моему, в какой-то школе. Да.
1: Вы давно с ним не виделись?
2: Давно не виделись.
1: Детей у вас нет?
2: Детей у меня нет. Детей у меня нет.
1: Зачем они вам, да?
2: Ну, какие, ну что вы.
1: Конечно, вы же замужем за поэзией.
2: Это невозможно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот ваш первый муж, Кочубей Максимка,
2: да?
1: Он тренер по дзюдо. Он тоже был грубиян?
2: Ну, как вы думаете, а может быть дзюдоистом и меланхоликом? Это же смешно даже. Нет, конечно, он был таким...
1: Кто был грубее? Вы или он?
2: Нет, естественно, если я с ним развелась, как вы думаете? Я думаю... навскидку скажите.
1: Ну, я думаю, что вы.
2: Ну, конечно.
1: Да?
2: Ну, а как же? Ну, как же? Все равно, понимаете, он проигрывал. Все равно допускал какие-то, вот, понимаете, цветы на 8 марта. Вот это то, что я терпеть не могу, понимаете, тошнить начинает. Просто сразу начинает тошнить.
1: Ах, это неправды.
2: Да это невозможно просто.
1: Вот это странный праздник. День влюбленных.
2: Я просто на этот день просто занавешиваю все окна, чтобы даже не видеть ничего. Вообще, эти мимоз, понимаете, в окно.
1: Понимаю вас.
2: Да тут просто отвратительно.
1: Сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, и мы вернемся через несколько мгновений в студию.
3: За кулисами вдохновения.
4: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся». Как вы предотвращаете грехопадение, например, 24/7/345?
4: А это очень интересно. Очень вкусный кофе. Спасибо большое.
3: Ну, потому что, понимаете, ну вот этот грех, вот о котором я только что упомянул, 24/7/345, это грех, с которым просто непонятно, как

0: работать.
1: Это один из самых тяжких грехов.
0: Да, да.
1: Вот, естественно, грехопадение. Да. Мы сейчас рассматриваем, только говорим об этом.
0: Вот
1: это грехопадение с отягчающими обстоятельствами.
0: Вот ваш прибор, длань-4, в этом случае поможет?
1: Поможет, но мы изобретаем уже и длань-5, просто щуп длиннее.
0: Да.
1: И наконечник у него, конечно, опасней.
0: Да. Скажите, скажите, Леонид, правда ли?
1: Да.
0: Правда ли? Острый вопрос сейчас.
1: Да, пожалуйста.
0: Но у нас такая передача.
1: Нет, ради бога, вы для этого меня позвали, для этого я к вам пришел.
0: Правда, что вы в своей работе с грехопадением, с предотвращением грехопадения.
1: Да, естественно, полное предотвращение,
0: используете суккуленты?
1: Да, мы используем суккуленты. Да, естественно.
0: Так они же запрещены по всему.
1: Нет, нет, у нас они разрешены, потому что это особенно помогает.
0: То есть вот алоэ, каланхоэ. Вот это вот все?
1: Вот это все, и даже, я вам скажу, мы иногда даем для такого ощущения легкого бриза.
0: И покалывание, да?
1: И покалывание, обязательно веточка жимолости. Обязательно.
0: Обязательно.
1: Греховодник, как только чувствует запах жимолости, все. Он просто начинает, скажем так, исправляться на глазах.
0: Исправляться. То есть он, как сказать...
1: То есть когда в него заходит щуп, прибора длань-4, и теперь уже длань-5 будет, длань-5, которая длиннее в несколько раз. Вот, как только до отказа заходит щуп, он начинает чувствовать ответственность и причастность.
0: Ответственность, причастность и желание
1: прекратить. И желание прекратить и искупить.
0: Да, и искупить. Вот такой вопрос.
1: Да.
0: Вот скажите, вы начальник отдела развертывания, да?
1: Да, именно начальник отдела развертывания.
0: Скажите, а кто сейчас возглавляет отдел завертывания?
1: Завертывание?
0: Да.
1: Люпин.
0: В отличие от вас.
1: Вы его знаете, собственно. Мы с Люпином работаем давно. Аркадий Михайлович.
0: Вот скажите, в отличие от вас, который вы работаете с развертыванием.
1: Ну да.
0: Так сказать, вывод на чистую воду.
1: Мы выводим на чистую воду, и мы целиком как бы погружаемся в искомое.
0: В искомое, да. А вот отдел завертывания чем занимается?
1: Завертывание – это уже как бы остаточное.
0: Остаточное явление, да?
1: Это остаточная, так сказать, часть процесса. Это когда греховодник признал себя целиком.
0: Понятно.
1: И когда он искупил свою вину...
0: Да? Уже надо его завернуть.
1: Его надо просто завернуть и откинуть, как мы говорим, на лед. Не дать и обезвредить.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатурально. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: Что я доказал вам? Что силой мысли я могу поднять карандаш, а могу не поднимать. Понимаете, о чем речь?
1: Ну, понимаю.
0: То есть на вас может пахнуть.
1: А может не пахнуть.
0: Да, совершенно. Вот вы начали потихоньку вскарабкиваться на эту гору. На гору под названием «Ваша IQ». Я не буду больше применять это словосочетание IQ.
1: Да, я
0: Давайте будем говорить просто «Ваша смекалка». У вас же есть смекалка?
1: Да я вообще удивительно смекалиста. Понимаете? Удивительно
0: смекалиста. Скажите, что смекалка подсказывает вам? Ну? Где нитка? Что смекалка вам подсказывает? Посмотрите на меня внимательно, после этого на карандаш и ответьте. Я задал вопрос, Ирина.
1: Что нитка исчезла.
0: Правильно. Нитка была у вас в голове. Я заставил вас...
1: Я поняла уже, что вы мне несколько раз уже сказали, что нитка была в моей голове. Я это поняла.
0: Я вытащил нитку из вашей головы. Вы стали просветленной. Вы просветлились? Вам стало светло в вашей голове, Ирина? Свет включили у вас в голове или нет? Сейчас я включу в вашей голове свет.
1: Не надо, я прошу вас, не надо включать в моей голове свет. Мне как-то уже, понимаете, немножечко не по себе.
0: Хорошо.
1: Уважаемые слушатели, зрители, понимаете, ну, разные люди бывают на наших передачах. Ну, вот этот вот, понимаете, напор, с которым происходит вот эта вот встреча.
0: Это не напор, это бронзбойт. Это разные вещи, Ирина. Вы работали с бронзбойтом, скажите?
1: Мне кажется, что вы все-таки сейчас используете уже не лобный, вот этот вот, не глазной, а какой-то другой уже, понимаете, посыл, который мне не нравится, понимаете, и
0: хорошо.
1: Пахнуло уже, понимаете, какой-то нехорошей юностью, просто.
0: Вот, вы правильно почувствовали, что пахнуло нехорошей юностью. А что такое нехорошая юность?
1: Давайте не будем вдаваться в подробности. Мы сейчас забредем в какие-то страшные вообще дебри.
0: Зачем вы позвали меня?
1: Я хотел посмотреть, как вы силой мысли можете двигать предметы. Но все это превратилось в какую-то странную и вообще совершенно загадочную историю, понимаете? Нитка, которая оказалась у меня в голове, потом мне нужно включить свет, потом IQ у меня не тот, понимаете? Все вам не так. А вам что-нибудь нравится вообще?
0: Да, мне нравится ваш костюм. У вас замечательный костюм.
1: Значит, вам нравится желтый? А как известно, желтый цвет любят, знаете, сами кто?
0: Да, конечно. А кто сказал, где
1: что
0: граница?
1: Это цвет желтый, да. Я понимаю.
0: Да, где мы... граница между сумасшествием и несумасшествием? Желтый цвет сумасшествия, Ирина. Поздравляю вас.
1: Да это я вас поздравляю.
0: Вы закончили сейчас, помолчите. Вы закончили первый курс моего преподавания, который так и называется «Нитка в голове».
1: Нитка в голове. Да. А как называется институт, в котором вы преподаете? Ну, чтобы желающие могли к вам прийти.
0: Ну, если очень хочется, пожалуйста, мой институт, ну, только он называется «Место мысли».
1: «Место мысли».
0: Да.
1: «Место мысли», и можно туда поступить, есть какой-то
0: курс. Туда можно поступить, можно пройти
1: обучение
0: курсы.
1: Обучение бесплатное?
0: Обучение платное.
1: Думаю, дорого, да?
0: Да, очень дорого.
1: А, уважаемые слушатели, ну вот, в общем, кто, если есть желающие поучиться...
0: У меня очень много учеников, Ирина.
1: Уже?
0: Все они сейчас без нитки в голове. И у всех у них в голове включен свет.
1: Да, да, да.
0: А вы можете себе представить, когда у человека включен свет в голове, что, на что он способен? Вы понимаете?
1: Страшно.
0: Вы хотите,
1: подумать, да.
0: Чтобы у вас в голове включили свет?
1: Нет.
0: Поздравляю вас.
1: Спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, у нас в гостях был Иван Возгенович Закарян. Все желающие обучиться у него, вынуть нитку, повысить IQ, понизить IQ, по желанию, конечно, могут обращаться в институт. Нет, в институт, который называется «Место мысли». Правильно я все сказала?
0: Правильно. Сейчас я закончу этот разговор, и вы прекратите разговаривать через несколько секунд. Силой мысли. Видите, вы прекратили говорить.
1: Всего хорошего. До свидания, дорогие.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: Маринка Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Школа недотрог.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор. Профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
3: Здравствуйте.
2: Вы, ну, что сказать, вы руководите школой недотрог.
3: Да.
2: Ну, и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
3: Огромным.
2: Я вот что хочу спросить. В чем вообще, как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы почувствовали, что нужна она, нужна эта школа? Откуда возникла эта необходимость и так далее? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, я сама к этому пришла. Ну, где-то, наверное, оканчивая школу среднюю, я поняла, что это, как сказать, область немножечко не занята, не затронута у нас. Mm-hmm. И поэтому стоит на нее обратить внимание, что у нее богатое будущее.
2: То есть началось все с того, что вы сами почувствовали себя недотрогой.
3: Ну, я поняла, какие это несет результаты, какие плоды может принести такое умное поведение.
2: Ну, то есть, я просто хочу узнать, вы почувствовали, что недотрогой быть лучше, чем дотрогой? Ну,
3: конечно.
2: То есть, не позволять себя, так сказать, ну, что ли, даже не знаю, как сформулировать.
3: Трогать сразу.
2: Ах, вот оно что.
3: Все очень
2: просто. То есть, недотрога – это не трогать сразу.
3: Не трогать сразу.
2: А позже можно.
3: А позже можно.
2: Ух, удивительные какие вещи открываются. Конечно. Я-то думал, недотрога, и школа недотрога, это, так сказать, навсегда. Вот как
3: нет,
2: тебе
3: ну что,
2: недотрога,
3: что?
2: И поехали, и все, и все, и все, и все.
3: Нет,
2: на самый,
3: нет, нет,
2: как
3: нет,
2: говорится,
3: нет,
2: монастырский
3: нет,
2: уклад.
3: Да нет, что вы. Ну, согласитесь, ведь в самом этом слове есть некая доля жеманства какая-то.
2: Ой,
3: правда?
2: Боже мой,
3: и кокетство,
2: да.
3: Я бы даже сказала
2: да,
3: чуть-чуть.
2: Да, да.
3: Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
2: Вот оно, да, то есть не дадим облапу.
3: Не дадим облапошить тебя.
2: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
3: Ну, граница очень жирная.
2: Ага.
3: Она просто жирнющая граница. Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость, это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка.
2: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то вот эту, да.
3: Давайте.
2: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное по
3: затяжное
2: жизни.
3: Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно такое-то как бы жизнь закончится, и тогда только неприступность закончится.
2: Ах, вот оно
3: вместе
2: что.
3: С жизнью.
2: То есть, если уж ты решила быть неприступной...
3: То будь ей уж до конца,
2: уж будь
3: конечно,
2: ей до конца.
3: Да.
2: Вот
3: да,
2: оно в чем
3: да,
2: дело.
3: Да.
2: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да... Это явление временное.
3: Это явление временное, конечно.
2: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
3: да.
2: Вы, так сказать, как

0: Вы учите посылать этот сигнал, да, что вы как бы не неприступны.
1: Не неприступны.
0: А вы сейчас просто недотрога.
1: Да, да, да, да, да, да. Угу, да, угу. Да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
0: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
1: Давно.
0: И она очень популярна, известно, и, ну, что тут говорить.
1: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
0: Понимаю, понимаю, да. Приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем. Прекрасно, да. Эту школу недотрог под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот недотрога, она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс, очень, да, много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить? Вот недотрога. Ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
1: Да.
0: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо.
0: Вот. Школа недотрог.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио. Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств. Создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
4: Здравствуйте.
3: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
5: Регина,
4: Региночка, да.
3: Да. Регина просила не называть ее фамилию.
5: Не называйте, пожалуйста, мою фамилию. Да.
3: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, семя выпи. Это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое семя выпи, от чего оно, для чего оно, как и что?
4: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать. Да, можно подышать.
5: Вздыхаешь.
4: Да, немножко можно подышать. А я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
3: Простите, Георгий Урусович, почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
4: А я объясню. Дело в том, что выпи обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
3: Ах, вот оно что. Обладать в разных местах одновременно.
4: Можно подышать пока.
3: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
4: Вы сталкивались с понятием либидо?
3: Ну, конечно, сталкивался.
4: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
3: Я вот что, Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
4: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
3: удивительно. То есть не только мужчины.
4: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
3: Ну, давайте
4: кое-что.
3: Сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство.
4: Да,
3: напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
3: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
5: О себе?
4: Да, Региночка, пожалуйста.
5: Ой, даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
3: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпить?
5: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные. День похож на другой день. Но того момента, как я познакомилась с Георгием Русовичем. Моя жизнь, она просто приобрела
3: какой-то смысл. Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас что было с личной жизнью?
5: Ничего.
3: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
5: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
3: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
5: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
3: И теперь?
5: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
3: Вот это да, я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски. Как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
4: Вы должны.
3: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
4: Региночка, не волнуйтесь.
3: Отсутствие. Приподнять немножечко, как сказать, неприподъемное. Приподнять его немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, Ну, вы, скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь?
4: Это
3: таблетки?
4: Да.
3: Это что?
4: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
3: Ну, это
4: ваших,
3: как бы философская подоплека.
4: Да, да.
3: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом.
4: Слышу голос Регины.
3: Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семьей.
4: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени выпи.
5: Экстракт.
4: Это экстракт.
3: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрьевич, а что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних, ну, я не буду говорить.
4: Простите,
3: адрес.
4: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
3: Подождите, от нее вопрос. Вот, например, вопрос.
4: Да.
3: У меня нет мужа.
4: Да.
3: И из-за этого... У меня нет детей.
4: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
3: где
4: моменты.
3: Где купить растирание?
4: Не нужно растирать.
5: Экстракт.
4: Вот, Региночка правильно говорит сейчас.
5: Я вопрос к ведущим, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
4: Да.
3: Господи,
4: конечно, можно.
3: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпить.
5: Хочется танцевать.
1: Сексуальное.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
4: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только потом...
3: Скажите, пожалуйста, вот я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
4: Фасуется очень просто. 1:4.
5: Угу. Пузырек.
4: Да,
3: и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе? Уже вместе?
5: Есть
4: пипетка. Они вместе уже есть.
5: Пипетка прекрасна.
4: Удивительно, да.
3: То есть пипетка вместе уже продается.
5: Пузырьком.
3: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
5: Мы здесь?
4: Да.
3: Здесь у нас на радио. Да. Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное, могли бы предложить какие-то скидки.
4: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
3: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
4: это,
3: люди
4: это
3: хотели
4: очень
3: бы знать,
4: просто.
3: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
5: Георгий Русь.
4: Да, ну я ради Региночки
5: можно.
4: Можно
5: я
4: предложу скидки? Ну хорошо, пусть предложит Региночка. Пожалуйста,
5: что первым пяти дозвонившимся мы можем сделать 20%.
4: Да,
5: ну да,
4: Прекрасно.
3: Итак, дорогие друзья, первым пяти позвонившим семя выпей. Это,
4: экстракт.
3: Напоминаю, это экстракт
5: пузырьке.
3: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корне меняет вашу
4: личную, общественную,
3: любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все
4: вы
3: появляется
4: можете,
3: сразу.
4: Кстати, попробовать. Моментально,
3: первые пять дозвонившихся 20% скидка, соответственно.
4: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно.
5: Сначала потанцую.
3: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
4: Хорошо.
3: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпит. Алло,
0: здрасте, я попала в передачу.
3: Представьтесь, пожалуйста.
0: Алло.
3: Я говорю, представьтесь, пожалуйста.
0: Алло, Таня, меня зовут.
3: Простите, как вас зовут?
0: Близняк.
3: Я имею в виду, как зовут вас?
0: Татьяна меня зовут.
3: Татьяна, очень приятно. Татьяна Березняк, правильно я
0: понимаю? Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк. У меня просьба. Георгий Урусович, у меня к вам просьба. Мне надо пузырек с 20% скидки. Можно мне получить?
4: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
0: Там инструкция есть?
4: Инструкция прилагается.
0: Только мне протирки не подходят. Мне только пузырек.
4: Без протирки вам все будет.
0: Благодарю, я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
3: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент. Доктор, научный корреспондент. Георгий Урусович Высусов, создатель, автор этого нелекарственного препарата. И Регина, его подопечная.
2: Сексуальная. Революция.
3: Региночка, буквально, что с детьми?
5: С детьми все, теперь в порядке, пять.
3: У вас пять родителей?
5: Конечно, да.
4: Можно поздравить.
3: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
5: Да, вы знаете...
3: И увеличивает количество плодов.
5: Да, потому что это пять за два раза.
4: Да, удивительно. Так
3: скажите, 3,2 или 2,3?
5: 2,3.
3: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
5: Вы знаете, в течение полутора лет.
3: За полтора года вы пятерых детей родили.
5: Конечно, это, понимаете, фантастика. Совершенно фантастика.
4: Это удивительно. Планировалось 2,2 и 1, а потом получилось...
5: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель.
3: Фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Да, дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас. Мы сейчас не выводили в эфир всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона. Но мы уже больше не будем принимать звонки. Извините, потому что у нас было всего 5. Семя выпей, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
5: Танцевать мы будем.
3: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС.
4: Пожалуйста.
3: Вот такие вопросы. Основное из них, если в тиране
4: есть.
3: Это уже мужчина.
4: Помогает.
3: Это уже мужчина.
4: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
3: ну,
4: важное.
3: Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
4: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
5: Знаете, Кстати, да, хотя сказать, вы знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
4: Да.
5: А тут ни одной побочки вообще нет никакой побочки.
4: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочек.
5: Единственная
4: побочка,
5: я уже не могу, не могу сидеть.
3: Итак, дорогие друзья,
5: танцы.
3: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусчевым и Региной. Напомню, семя выпей – новое нелекарственное средство. До свидания.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да, вот оно в чем дело.
0: То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда
0: конечно.
1: Пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет, конечно.
1: Ну, вообще не к вам.
2: Дракула это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам, простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да?
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они среди очень много ученых, вы знаете.
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория, правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Для нас история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово кодекс, что это от древнегреческого ствол, пень.
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите, пожалуйста, надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть
2: зачем?
0: Вот так.
2: Зачем?
1: Нет.
2: Ага. Это не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, кто? Давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы. Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.
3: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна.
4: Классика в эфире.
5: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
3: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
4: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Потереби. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, теребитель второго ранга. Виктор...
1: Четвертого уже.
0: Да ладно.
1: Да-да.
0: Так быстро?
1: Да, быстро летит время.
0: Вы пришли же сюда, второго были.
1: Нет, уже четвертого.
0: Вот так вот, да?
1: Очень
0: быстро
1: летит.
0: Как у вас это все, да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
1: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский. Университет научных исследований сопровождения.
0: Можно я задам вопрос?
1: Пожалуйста.
0: Вы говорили ХУСНИС.
1: Да.
0: А сказали ХУНИС.
1: Нет, ХУСНИС.
0: ХУСНИС.
1: ХУСНИС.
0: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
1: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
0: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
1: Просто на радио, да. А тем более у вас
0: фейк радио. А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
1: Мы делали плакаты.
0: А, у вас
1: и,
0: не было.
1: И слайды. Мы крутили слайды.
0: Понятно, понятно, понятно.
1: Вот.
0: Значит, вы закончили ХУСНИС.
1: ХУСНИС. Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
0: Понятно, вот. Понятно. Да. И как, вы закончили?
1: Я закончил с красным дипломом.
0: Удивительно.
1: Да,
0: удивительно.
1: Да, да.
0: Вот. Ну. Вот.
1: Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель

0: Бит практически все. Начинает.
1: Вот что я хочу спросить. Да, прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, ну, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
0: Ну, я уже 18 лет тереблю.
1: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
0: Вот, видите?
1: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
0: Это я профессия.
1: С другой-то стороны.
0: Конечно, я же заканчивал ХУСНИС, это же не просто так.
1: С другой-то стороны.
0: Не все поступают туда, не всех берут.
1: Ну, я...
0: 300 человек на место.
1: Я понимаю. Все хотят теребить. Ну,
0: все, абсолютно.
1: Ну, это такая профессия, это серьезная. Востребованные.
0: Очень востребованные.
1: Особенно, знаете, вот как,
0: особенно сейчас.
1: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
0: Да.
1: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет. А я объясню, почему.
0: Вот, пожалуйста.
1: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так
0: сказать... Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
1: Как вообще... Давайте так. Нет, вы все-таки сами.
0: Давай.
1: Как все-таки родилось вот это вот... родилась эта профессия? Теребитель.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
1: Угу.
0: Производство, угу. Персонал, угу. Потребителей, заказчиков, угу. Смежников.
1: Угу.
0: То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
1: Всю индустрию.
0: Всю индустрию теребит... нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова.
1: Угу.
0: Вы, если помните, Леонида Карловича Усова,
1: угу.
0: Его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
1: Ага.
0: Леонид Карлович Усов.
1: Ага.
0: Все это помнят, угу. И все это знают.
1: Угу.
0: Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю. Ну, на радио я вот первый раз. А в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: «Учитесь у Усова». Мне некоторые не очень понимают, когда я говорю: «Учись у Усова». Вот. А я говорю: «У Усова».
1: Угу.
0: Вот, чтобы все понимали.
1: У Усова.
0: У Усова.
1: Угу.
0: Так вот...
1: А он в ХУСНИСе и преподавал.
0: Он в ХУСНИСе преподавал, угу. Нам всем, он нас выпускал,
1: угу.
0: Он давал напутственные слова.
1: Да, вот и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
2: Потереби. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: Сто один ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Мы не свекла, не грибы.
6: Мы веселые бобы.
5: Если ты откроешь рот,
6: то отправишься в полет.
5: Мы такие заводные.
6: С нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
8: Здоровое питание.
9: О-о-о, Оптобоб.
10: Торгуем контейнерами.
11: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
12: Лицензия 4578423988487.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
13: Без белья.
14: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, который возглавляет корпорацию «Без белья».
15: Да, девочка.
14: Да, и вот сейчас мы узнаем ответ, наверное, на очень животрепещущий вопрос.
15: Ну, ты спросила, я напомню.
14: Да, куда же делать
15: о том,
14: отходы?
15: Что делать, если, так сказать, человеку захотелось...
14: Приспичило. Уже,
15: приспичило,
14: просто скажем,
15: говоря,
14: да.
15: Ну, когда ты в раздельном, так сказать, устаревшем белье...
14: Да, в раздельном,
15: белье,
14: устаревшем...
15: Ты сбросил нижнюю часть
14: себя. Сбросил, да, пожалуйста.
15: И, так сказать, пожалуйста, хочешь сел, хочешь стоишь,
14: да,
15: пожалуйста.
14: Да, да. Как угодно.
15: А я настойчиво говорю, что наша корпорация занята следующим.
14: С чем?
15: Мы не просто делаем белье.
14: Так.
15: Мы еще выводим нового человека. Отходы человеческого организма, повторю еще раз.
14: Так.
15: Отходы человеческого организма – это
14: зло.
15: То, что организму не нужно.
14: Не нужно.
15: То, что в организме плохого.
14: Да.
15: То есть человек, когда идет в туалет,
14: да,
15: он таким образом подчеркивает: «Я плохой».
14: Но я хочу избавиться от плохого.
15: Я хочу избавиться от плохого.
14: И стать
15: но
14: хорошим
15: оно
14: снова.
15: У меня периодически есть.
14: Но я хочу стать хорошим.
15: Периодически, но ненадолго.
14: Но ненадолго.
15: Ненадолго.
14: Но хоть ненадолго.
15: Не кардинальное. Когда мы носим такое белье, мы вообще не посещаем туалет. Таким образом, мы доказываем, что мы хорошие люди. В нас нет отходов. Мы неплохие. У нас все самое лучшее. Мы великолепны. Снаружи и внутри.
14: А как вам удается безотходно жить, простите?
15: Ну, это и система питания другая.
14: Ага. То есть вообще...
15: Воздушно-капельная? Да, воздушно-капельная система питания. Это набор этих инструментов прилагается вместе с бельем.
14: Вместе с бельем.
15: Да. Вот с этим бельем вместе прилагается совершенно новая система питание.
14: Виталий, да? А давно вы так живете, простите?
15: Милая моя,
14: без отходов.
15: Без отходов уже 4-й год.
14: А выглядите неплохо.
15: Конечно, почему же я должен плохо? Что же вы думаете, я где-то сам себя обманываю, что ли?
14: Ну, я не знаю, куда-то все-таки отходные.
15: Ну, я хочу вам сказать, какать в себе, писать в себя, это, так сказать, глупо.
14: Глупо, конечно, глупо.
15: И когда ты это понимаешь, что как тебе писать в себя, это глупо, ты перестаешь и какать, и писать.
14: А что в питании? Вот скажите, что нужно изменить в питании, чтобы так жить?
15: Капельно-воздушный путь?
14: Да.
15: Да очень просто, господи. Во-первых, правильно дышать.
14: Правильно дышать чем? Носом, ртом.
15: носоротовая система дыхания.
14: Это отсталая какая-то, да, я чувствую?
15: Нет.
14: Нет? Вот так вот.
15: Угу. Да, и все.
14: И все нормально, да?
15: Конечно. И, ну, и плюс, ну, капель.
14: Капельная как происходит?
15: Орошение наружнее.
14: То есть вы так питаетесь орошением?
15: Конечно.
14: Вас орошает. А кто вас орошает?
15: Ну, вы знаете, мы к этому комплекту белья, да, к этому комплекту белья мы сейчас уже подготовили и продаем.
14: Да.
15: Специальный орошатель.
14: Орошатель?
15: Да.
14: Орошатель, где специальная какая-то, видимо, очень какая-то концентрированная жидкость, да?
15: Да никакой концентрированной жидкости, господи. Это чистейшая минеральная вода с газами.
14: А!
15: Да.
14: А с газами там
15: наносится на верхней части кожи.
14: И через костюмчик можно?
15: Можно, не... я покажу места, где потом инструкция есть, конечно, как это работает.
14: Так, боже, что, так да. Вы просто, получается, действительно, это какое-то вообще новое все.
15: Конечно,
14: новый образ жизни.
15: Конечно, я объясняю вам, это не просто мода какая-то, понимаете? Конечно, это будущее.
14: Это будущее?
15: Это будут люди будущие, абсолютно стерильные, никаких болезней, все чисто, прекрасно.
14: Да.
15: Жизнь до 272 лет.
14: Да, да, да, да, да, да, да.
15: Все
14: да,
15: продлевается. Да, поэтому да, что?
14: Да. И орошатели бывают там, как сказать,
15: да.
14: На святая, ну, какие-то да. На осень, зиму, да. Весну и разные да. Орошатели, да?
15: Да! Видишь, тебя только пусти, Ира, и ты все уже сама знаешь.
14: Слушай, конечно, ну потрясающе. Нет, я не ожидал. Я думала, что вы только модельер, а вы же модельер, можно сказать, жизни, целой
15: да.
14: Жизни.
15: Да, мы строим новую модель, она называется «Без белья».
14: Ну, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, зрители, вы, как и я, в каком-то диком восторге, восхищении.
15: Конечно.
14: Боюсь, что у вас выстроится сейчас очереди.
15: Да, они у нас и так стоят, милые, нам ничего не нужно.
14: Ну, конечно, конечно, да. Ну что же, Виталий.
15: Мои поцелуи.
14: Ну, и мы благодарим вас, благодарим. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за немыслимый труд.
15: Конечно.
14: Спасибо огромное. С вами был Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья». До скорых встреч.
12: Без белья.
16: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
17: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг

0: 101.ru.
1: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Михкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, глуокжив, глубоководных океанских животных.
3: Да.
2: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследователь ныряльщик, правильно?
3: Да, это верно.
2: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
3: Да я вчера только вернулся.
2: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
3: Конечно.
2: То есть частенько?
3: Ну, естественно.
2: Они всегда при родителях?
3: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
2: То есть наподобие детского сада?
3: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
2: То есть прям социальные службы,
3: да,
2: получается?
3: Да, да, практически. Школа, где...
2: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая.
3: Да.
2: Вот вы способны на первый взгляд сразу, например, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку, сразу просто глядя.
3: Конечно, это сразу видно.
2: Это сразу видно, да?
3: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медуз присутствует какая-то элегантность.
2: Элегантность.
3: Да, да, да.
2: Такая некоторая отрешенность.
3: Да, отрешенность.
2: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе, медуза, ест?
3: Ну, вы знаете, медуза питается, ну, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
2: Сколько живет медуза?
3: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
2: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
3: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
2: Господи.
3: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы.
2: Ага.
3: Вы представляете?
2: И вот я хотел бы вас узнать. Вот эти 24 глаза.
3: Да, да.
2: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
3: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
2: То есть не спящий.
3: Бодрствует себе, да.
2: И вот сразу такой вот вопрос, и он острый.
3: Да.
2: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли. Как обездвижить медузу?
3: Ну, вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать. И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно. На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, но определенным образом. Но как детей, знаете, мы шлепаем иногда так. Вот так вот надо шлепнуть медузу.
2: Шлепни медузу. Это прекрасно, это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Вернемся через буквально назад к вам в студию. К нам в студию вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! И я вам сразу хочу сказать, не случайно наша программа называется «Море-море». Я вот чувствую этот прилив, вот эти чайки. И передо мной морская настоящая дива. Это же просто, это как это, старпом. Это не просто так. Старпом рыболовного сейнера. Любовь Захаркина. Здравствуйте, Люба.
1: Любовь Васильевна.
0: Любовь Васильевна.
1: Любовь
0: хотите?
1: Васильевна Захаркина. Для меня папа очень важен, то, что я из него пришла. Я с юрмства уже на сейнере-то работаю.
0: Да я понял.
1: Он же
0: понял.
1: Был помощник консервного мастера у меня. Василий Иванович Захаркин.
0: Захаркин.
1: Да, поэтому...
0: Знаменитый Василий Иванович. Василий Иванович Захаркин, конечно. Так вот, я вам скажу, женщина...
1: Я вам скажу.
0: Да, женщина старпом во всем рыболовном флоте единственная.
1: Пока так.
0: Стаж, между прочим, стаж.
1: 36 лет.
0: Любочки, стаж. Любовь Васильевна, 36 лет.
1: 36 лет.
0: Начинала матросом, конечно.
1: Да?
0: Ну, а что? А как? Естественно. Вот скажите, сколько тонн за раз вы можете переработать?
1: А сколько надо?
0: Я не ем рыбу.
1: Ну, не едите, а что? А зря.
0: Ну,
1: а
0: как?
1: Я ем.
0: Ну, правильно.
1: Естественно.
0: Скажите, сколько вы работаете в основном с мойвой?
1: С мойвой?
0: Да. Ну, естественно, конечно. Ну, хорошо. Вот сколько мойвы можете взять своим тралом? Скажите.
1: Да сколько надо, скажите.
0: Ну, нет, давайте вот так. Знаете, все-таки вот острый вопрос.
1: Давайте.
0: У вас в экипаже 272 мужчины.
1: Ну, да.
0: Вот как все-таки, как вам? Вот 272 мужика.
1: Хорошо.
0: Да что вы, правда?
1: Да хорошо.
0: Да ну,
1: спросите любую, понимаете, но любую женщину. Вот
0: да.
1: Хотела бы она вот так вот попробовать пожить, вот без баб.
0: Ну, все-таки.
1: Без баб.
0: Да понимаю, я понимаю.
1: Любая скажет,
0: все-таки.
1: Хотела.
0: Ну, у вас получается где-то 5-6 месяцев, 5-6 месяцев вы в море.
1: 5-6 месяцев без баб, отлично.
0: Без баб.
1: Да, отлично.
0: Замечательно, потрясающе. Вот это ответ. Это ответ настоящего старпома.
1: Да?
0: Действительно. Ну, хорошо. Да, скажите, пожалуйста.
1: Скажу.
0: Я так понимаю, что все-таки вы для них как мать, наверное.
1: Ну, я мать, конечно. Сначала-то было по-другому.
0: Да, а теперь...
1: 4 же мужа у меня оттуда, из команды.
0: А, прямо из команды.
1: Конечно.
0: Ну, я понимаю, 4 мужа.
1: А теперь, конечно, мать.
0: Ну, теперь мать. Ну, это хорошо.
1: Да.
0: Вот, скажите, все-таки расскажите эту историю. Все уже ждут. Как вместо краба вы поймали гигантскую мойву. Люба, расскажите.
1: И холод-то показал краба.
0: Так.
1: Понимаете?
0: Ну,
1: мы
0: вот,
1: как
0: вот.
1: Раз побалабасили, после адмиральского часа, и все такие расслабленные люди.
0: А, все... Побалабасили. Да.
1: Поели.
0: Я понял. Так,
1: ну
0: да.
1: Вот. Адмиральский час тоже надо объяснять.
0: Не надо. Все,
1: понимаете,
0: это я понял.
1: Да?
0: Да.
1: Давили на масс, так сказать, спали.
0: Ну, понимаю, Варю.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Все расслаблены. И холод показывает краба.
0: Так.
1: Гигантского краба.
0: Так.
1: Ну,
0: что вы делаете?
1: Ну, давай туда-сюда. Вот этот дед, это...
0: Да.
1: Помощник механи.
0: Да.
1: Механика.
0: Михеич.
1: Ну, Михич, да, ну вы же знаете его, да.
0: Да, конечно.
1: Вы же
0: знаю.
1: У него тоже брали уже интервью.
0: Да, я брал.
1: Ну, вот это вот гигантский краб. А
0: так.
1: Стали вот выуживать его.
0: Ну,
1: понимаете?
0: И что же?
1: А там не краба.
0: А что?
1: А там целый этот уёк.
0: Уёк?
1: Мойва, она же уёк называется.
0: А, мойва, я просто не знал.
1: Тихоокеанский уёк.
0: Океанский уёк.
1: Тихоокеанский уёк.
0: А, тихоокеанский уёк. Ну,
1: тихоокеанский уёк. Стали поднимать, знаете, сколько весело?
0: Сколько?
1: 25 тонн, 16
0: метров. 16
1: метров? 16
0: метров
1: уйка.
0: О, боже. Уйка было, то есть целиком уёк 16 метров.
1: Да.
0: Удивительно.
1: Да.
0: А да, он же там плавником что-то...
1: Плавником задел, да
0: что?
1: Там
0: лопасть?
1: Чуть сейнер весь не перевернулся,
0: да
1: понимаете?
0: Ладно. Да господи ты, боже
1: какая
0: мой.
1: Какая была вообще катавасия?
0: Это действительно катавасия просто.
1: Конечно,
0: ну, расскажите целый... так, вот все-таки мойва, спокойная рыба или неспокойная?
1: Мойва нервная очень.
0: Мойва нервная?
1: Нервная, понимаете?
0: И что случилось в результате, когда все закончилось? Что? Куда делась мойва?
1: Мы подружились с этой, понимаете?
0: Ну, куда она делась? Куда она делась, скажите?
1: Самец уйка был.
0: Куда она делась?
1: Самец уйка, говорю, был.
0: Самец уйка?
1: Ну, конечно.
0: Ну, так унесло.
1: Да не унесло, он у нас за шлюпкой за нашей, за

0: Синером. Да. Вот. А Синер, кстати, называется, да. Иван Пыжов.
1: Я понял. А, да. Главное, что унесла чайка гигантская.
0: Сначала
1: вот
0: мы 7 лет с ним плавали.
1: Ну, давайте будем прощаться. Будем прощаться. Спасибо вам. Спасибо вам. Огромное счастья, любви. И мой бы побольше. И мы вернемся к вам ровно через минуту.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
3: Персональный андроид в каждом номере.
2: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.

0: Минутка поэзии.
1: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в...

0: мною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
4: Короче.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, да. И, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фейк Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Да, да, да. Анатолий Ростиславович. Да. Ну, во-первых, позвольте...
6: Позвольте, не позволим. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже видите, побойтесь Бога. Охота. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, в наш век все коротко, коротко.
5: Все становится короче, вы
6: имеете. Сжато, сжато. БП. Просто побойтесь Бога. Побойтесь Бога. ПБ.
5: Вот оно что. Как бы вы сейчас открываете нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
6: Конечно.
5: Я могу сказать, скажу, да, скажу два слова буквально. Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладеет нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Ну, то есть, вот. И в связи с этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Вот. И мы уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века, правильно я понимаю?
6: Конечно.
5: Ну вот, а там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
6: Короче, ярче.
5: Это короче, ярче.
6: Ярче.
5: Короче, но ярче.
6: Тише. Я хочу сказать как бы тише и короче.
5: Короче, да?
6: Короче.
5: Короче и ярче. Я правильно понимаю? Короче и ярче. То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
6: Конечно.
5: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое. Короткое и не яркое. А вы говорите, а короче и ярче.
6: Да, да. Я, например, скажу там, чи, например, чивы.
5: Что это, простите?
6: Чеченку вырву. И все. И все. Понимаете? Вот и все. По-простому.
5: А, ну да, не очень понял я, но не важно.
6: Ну, не важно. Это значит,
5: все становится короче, я правильно понимаю? Все становится. И день становится короче, и ночь становится короче. А тем не менее, все становится при этом ярче. И в вашем законопроекте, вот о вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
6: А, конечно, конечно, мы уже представили.
5: А куда он представлен?
6: Уже, он представил туда, куда нужно.
5: Ага,
6: туда,
5: спасибо, куда нужно. Спасибо, да, большое, спасибо. Да, да.
6: В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время... Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
4: Короче.
2: Флора и фауна родной планеты.
7: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
8: С нами легко.
9: Онлайн-радио. 101.ру.
1: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
9: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierra Madren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
10: Täällä ylös, gentlemen!
9: Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
10: Niitä kuin jokainen nyt niin lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
9: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
11: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä nyt en alla vois.
9: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
10: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämätretaa.
9: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
12: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
9: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.
5: Гопники ведь и бабы бывают.
6: Фоменко Фейк Радио.
7: Парапет времени.
8: Мы снова вернулись в студию.
9: А можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
8: Да пожалуйста, конечно.
9: Елена Борисовича, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии, зачем вы снимаете пиджак?
8: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки, и,
9: ну... Ну можно попросить?
8: И Азалию Львову.
10: Когда я чувствую себя... Вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Знаете, как все такое?
8: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
10: Спасибо.
9: Вот, собственно говоря, вот понимаете, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
8: А давайте все-таки, подождите, Велен Борисович. Дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна.
9: Да, пожалуйста.
8: Львовна, скажите,
9: да, пожалуйста.
8: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
9: 35-летнюю карьеру в театре.
8: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
9: Мансар. Да, я начала рано.
8: Ага.
9: Руководить.
8: То есть буквально в 5
9: ставить.
8: Лет. Вам сейчас,
9: да,
8: 40, а 35 из них вы работаете.
9: Конечно. Конечно.
8: Это неплохо.
9: Да, я знаю, что это почетно.
8: Аплодируем.
9: Спасибо,
8: да,
9: большое спасибо. Да.
8: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
9: Да.
8: Вы же сами распределили Велена
9: Борисовича?
8: Велена Борисовича.
9: На лифтера.
8: Да.
9: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
8: 8 месяцев репетировали.
9: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всяческими регалиями и титулами и так далее.
8: Нет, подождите, да. Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
9: Да.
8: Это же, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
9: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
8: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
9: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
8: Ах, вот оно что.
9: Конечно.
8: И тут как бы Сухой понимает,
9: конечно,
8: что
9: да.
8: Его обманули.
9: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Велен Борисович. Велен Борисович. Просто Велен Борисович,
8: да.
9: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
7: Парапет времени.
11: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Итак, с вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». В гостях у нас канцлер и Гриффи.
1: Да.
0: И мы выясняем все о скальных войнах. Итак, значит, вы сказали, что война перемещается на скалы.
1: Да.
0: Скал не так много, на всех не хватит.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Но я вам скажу так. Скалы. Что это такое?
0: Да.
1: Это острые, значит. Острые. Они
0: да.
1: впиваются.
0: Да.
1: И вот чтобы не впивались, для этого и существуем мы.
0: Так.
1: Чтобы скалы никуда не впивались.
2: Да. Ну, впивающиеся скалы – это лишь часть
1: ну,
2: того,
1: это часть, конечно.
2: Конечно же,
1: конечно.
2: У наскальных войск существует новое вооружение.
1: Да.
0: Угу.
2: Ну, в частности, это...
1: Чесночное оружие.
2: Не, ну, чесночное оружие, ну, само это... собой.
0: Я слышала про боевые мхи.
2: Боевые мхи, вы знаете, я скажу вам так. Боевые мхи, да. конечно, есть. Но мы не хотели бы сегодня говорить о них. Потому что, во-первых, это секрет.
0: Ну, это... По-моему, это относится к химическому же оружию.
1: Ну, это же полное секрет.
2: Ну, нет, не совсем. Это да. химическое совсем. Оружие.
1: Оно раззадаривает.
2: Это, да, да. Это, это оружие раззадоривания.
1: Раззадоривание.
2: Раззадоривание. Угу. Новое. Дело в том, что ведь как вызвать противника его, как его, так сказать, возбудить, чтобы он, так сказать, сразу же был готов к битве, ну и практически готовность к битве с нами, это практически, ну, уже сразу и сдача.
1: Конечно,
0: скажите, а готовы ли ваши противники прийти на войну на скалы?
1: А их никто не спрашивает.
2: Они это,
1: во-первых, будут вынуждены это сделать.
0: Вынуждены будут?
1: Конечно.
0: Может, они просто откажутся и не придут,
1: нет,
0: и вы там будете,
1: ну,
0: ждать?
2: Я хотел бы сказать, что вот новое оружие, в частности, и мхи, естественно, и, ну, важно сказать,
1: да.
2: ну, наш знаменитый штробохват.
0: Штробохват.
2: Да, штробохват, про
0: да.
2: который нельзя не сказать.
1: Да.
0: Да.
2: Значит, это, конечно, все поражающие. Все поражающие. Во-первых, штробохват, он и штробит одно время, как из названия.
0: Да,
2: уже
0: да,
1: конечно. Конечно.
2: Значит, штробохват пуля 9.
0: Да.
2: Пуля 9.
0: Какая-то там дальнострельность какая-то.
2: Да, дальнострельность, конечно, сумасшедшая.
0: Сумасшедшая, да.
2: 34
0: да.
2: метра.
0: Поэтому я правильно понимаю, что противнику не обязательно приближаться к вашей скале,
2: конечно,
0: а да, вы просто
2: конечно.
0: Скалы их хреначите себе.
2: Конечно, мы
0: да.
2: хреначим,
1: вот,
2: как говорится.
1: Правильно, вот сейчас Ириша правильно
2: ну,
1: сказала.
2: Я могу хреначим. Сказать очень важный момент.
0: Да.
2: Действительно, война, как и жизнь на скалах, будет специфической. Потому что...
0: Так.
2: Потому что...
0: Да.
2: Запомните, мы полностью исключаем пещеры. Полностью.
1: Абсолютно, да.
0: Подождите,
1: пещерные
0: это,
1: войны...
0: Это очень странно. Пещера такое удобное место, чтобы укрыться,
1: нет,
0: чтобы
1: нет,
0: от невзгод,
1: нет.
0: от непогоды.
1: Запомните, раз и навсегда, пещерной войны не будет.
0: Только на открытом, так сказать, пространстве.
1: Только открытый. Открытый.
0: Так, мне кажется, что я понимаю. Значит, смотрите, мне кажется, что получается так. Вы сидите на своей скале.
1: Угу.
0: В нашей стране. А на другой скале, в другой стране сидят другие войска. И вы вот так вот друг друга, как я уже говорила, извините, хреначите. Правильно я говорю, да?
1: Ну, немножечко. Я бы пояснил.
2: Все-таки пояснить кое-что хочется.
0: Укрываться нельзя при этом.
2: Представьте себе, да. уже разговоры, после того, как закончится обычная война, уже разговоры о том, что... будут какие-то свои, понимаете, скалы или там чужие скалы, уже не будет.
0: То есть уже все общие.
2: Просто скалы.
0: Просто
2: я вам говорю,
1: да,
2: скал
1: да,
2: не
1: да,
2: так
1: да,
2: много.
1: Да.
2: Понимаете?
0: Просто
2: на всех
0: скалы.
2: Не хватит.
0: Угу.
1: Вот, я вам поэтому... скажу так. И
2: да,
1: хотелось бы добавить, да. Во-первых, важна выправка.
0: Выправка важна.
1: На скалах.
0: Согласна,
1: это
0: да.
1: прежде всего обтянутость.
0: Обтянутость,
1: выправка.
0: Да.
2: Обтянутость и выправка.
1: Обтянутость
2: важна.
0: Но мне кажется,
1: и
0: вы недостаточно обтянуты сейчас. Тогда форма должна быть какая-то очень облегающая.
2: Послушайте.
0: Да.
2: Послушайте.
0: Да.
2: Но вы же
0: просто...
2: не в боевой сейчас, а в парадной форме.
1: Это парадная форма, конечно.
0: Парадная...
1: А как вы думаете, на скалах же проводится парад? Когда заканчивается наскальная война, нарисуются сначала наскальные портреты всех родов войск. А родов войск очень много.
0: 38, по-моему.
1: 39.
0: Извините, да.
1: Забыли про один род войск.
0: Да.
1: Знаете, какие?
0: Какие?
1: Высерв.
0: Так, на этом мы сейчас прервемся и вернемся к вам буквально через мгновение.
1: Хорошо.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжалы средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
2: Ну, Станислава-то?
1: Да.
2: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
1: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
2: Об огурце.
1: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
2: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
1: Действительно.
2: Иначе зачем бы вы меня позвали?
1: Ну, конечно. Клинико-амбулаторные инфузии прямые.
2: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
1: Казалось бы.
2: Казалось бы. А вот

0: сколько в вас воды? Вот вы знаете, сколько?
1: Ну, во мне, вот лично во мне.
0: Лично у вас.
1: Я считаю, процентов 95.
0: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60 в человеке, 60% воды.
1: 60?
0: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
1: То есть по факту мы простой огурец.
0: Ну, мы к этому придем, не так скоро, не так быстро, а то вы прям сразу все, выдаете все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
1: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
0: Да.
1: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
0: 16 работ, да.
1: Во всех ваших 16 работах...
0: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства сделали.
1: А, ну это просто я не успел.
0: Да.
1: Ну вот что, да. Скажите, пожалуйста, начало жизни,
0: да.
1: Как получается, и конец этой самой жизни,
0: да.
1: И начало, и конец... Да. Прямо здесь находится в огурце.
0: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
1: прочим. Вот!
0: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
0: Вот-вот-вот, да, я знала.
1: Я вот что хочу спросить вас.
0: Да.
1: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
0: Да, в огурце. В огурце.
1: И теперь, как я понимаю,
0: да.
1: Становится совершенно очевидно,
0: да.
1: Что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
0: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные,
1: да.
0: Понимаете, чтобы взять,
1: да.
0: И проверить такую,
1: да.
0: Ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
1: И да. Вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
0: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где? Я вас прошу.
1: Когнец божий.
0: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
1: Где максимально гниет все.
0: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
1: Вот оно что.
0: Вот и все. Понимаете?
1: Вот такая прямая связь.
0: Абсолютно
1: получается.
0: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то, не надо, чтобы просто это понять. Просто чуть-чуть нужно...
1: И вы как бы с самого детства взялись за это?
0: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям с самого-самого-самого. Но где-то с класса второго начала интересоваться.
1: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком кружке.
0: Сразу
1: стали заниматься как практически как юнат.
0: Как юнат?
1: Стали заниматься огурцом.
0: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец
1: пошла,
0: как-то
1: пошла,
0: был близок. Да-да-да.
1: Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава.
0: Да.
1: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге...
0: Да.
1: Подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить. Безусловно.
0: Я бы хотела.
1: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
0: Это уже понятно.
1: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю.
0: Да.
1: Но прибыл к нам издалека.
0: Издалека.
2: Путь огурца. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: У меня для грусти есть причина.

0: мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины, лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
3: Вместо питья.
4: Так вот, в принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
5: Да.
4: Сразу же мы сажаем за стол, садятся за стол наши клиенты, мы приходим, здоровы, все прекрасно.
5: Да, естественно.
4: И каждый работник нашей организации, а наша компания, как вы помните, называется
5: «После 10».
4: «После 10», обматываем подушкой.
5: Да, да, да.
4: Это
5: да,
4: специальные крепления здесь, небольшие, вот так одевается она.
5: Естественно.
4: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
5: На себе, уже, на себе не хочется.
4: Дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
5: Ой, да, не говорите.
4: И вот так, раз. Раз,
5: а подушка
4: на каждого...
5: дышит. Подушка дышит.
4: Ну, во-первых,
5: дышит.
4: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали. Зюзю.
5: Да, да. Сегодня Зюзя.
4: Зюзя.
5: Да,
4: у нас сегодня Зюзя.
5: Сегодня Зюзя.
4: Все, сегодня Зюзя. Мы обмотали, одели.
5: Так.
4: Все.
5: После этого что?
4: Встали. За каждым аккуратно. Из гостей стоят наши работники.
5: У вас уже заготовлено.
4: Да, все заготовлено.
5: Да, да.
4: И после этого мы говорим, начинаем. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
5: Да.
4: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
5: Ну, естественно.
4: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
5: С водой, ну
4: просто
5: да.
4: Попивать,
5: просто выпивая,
4: вот.
5: Говорят
4: тосты. А в это время после каждого глотка...
5: Да.
4: Вот они выпили, да. Поставили, так. Чтобы ритуал не нарушать.
5: Ну,
4: в это время сзади каждый работник делает так... Стон по затылочной части.
5: Ага,
4: а работники научены у нас все.
5: Естественно.
4: Это профессионализм все. Высшего класса. Все. Через эту мягкую...
5: Абсолютно подушку, четкие...
4: Да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя.
5: Да.
4: Алкоголь Зюзя в Зюзю.
5: Да.
4: Это в течение 3 часов, например.
5: Ну, естественно, конечно.
4: Значит, это будет около... около, я не совру вам.
5: Ну.
4: Это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
5: А, вот так.
4: На средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
5: И в конце, естественно, 3 часов.
4: Сон.
5: Сон активный.
4: Сон. Они хороший, уже сами засыпают, хороший, конечно.
5: Крепкий,
4: сами засыпают.
5: Абсолютно.
4: Ни одного глотка алкоголя
5: вот
4: сделано не было.
5: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге,
4: да.
5: Вы же так назвали ее «Станция мука».
4: Да.
5: «Станция мука».
4: Да.
5: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
4: Ну, конечно.
5: Это когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
4: А ведь я сам не пью.
5: Я знаю, а я знаю. Это
4: не, ну
5: видно.
4: Просто.
5: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция мука – это, ну, скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция мука – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
4: Да.
5: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
4: За 6 часов.
5: За 6 часов. За 6... То есть...
4: Ну, судя по таблице.
5: В результате 6 часов вот это вот
4: обретается... При стандартной весовой категории от 80
5: до 85. Обретается, и человек приезжает на станцию «Мука», и когда
4: ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
5: Его привозят, естественно, его привозят.
4: Ну, конечно.
5: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
4: его
5: да?
4: кладут.
5: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд.
4: А при этом я хочу сказать, закон не нарушается.
5: Абсолютно.
4: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать,
5: да.
4: проверить, вдохнул, выдохнул,
5: абсолютно,
4: а он абсолютно трезвый.
5: Абсолютно трезвый.
4: А вот и все. Понимаете?
5: Человек.
4: Вот как.
5: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу. представим себе это.
4: Бежит электрическая искра.
5: Бежит электрическая искра, угу. и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
4: у
5: видео.
4: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов, из космонавтов».
5: Вот расскажите, пожалуйста.
4: Я вам расскажу, значит.
5: Да, пожалуйста.
4: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02,
5: угу.
4: хочу без космонавтов
5: так.
4: быть... Срала.
5: Так.
4: Например.
5: Ну, например, да, например, естественно. Так.
4: Ну, приезжает один работник.
5: Один у вас.
4: Один работник.
5: Так, здесь хорошо.
4: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
5: Зуев.
4: Виталий Петрович, он у нас, он у нас, так сказать, отвечает за раздел «Всрало».
5: «Всрало».
4: Да. Угу, угу. Ну, вот «Всрало» за две минуты, например, он только входит.
5: Да.
4: Без «здрасти», без «до свидания».
5: Без всего.
4: Да.
5: Без прелюдий.
4: Без прелюдий.
5: Угу, угу.
4: Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
5: Подносит.
4: И сзади сразу...
5: Раз! Ох, как хорошо.
4: И, в принципе...
5: И все.
4: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, и никаких космонавтов.
5: Никаких космонавтов здесь
4: никаких.
5: Нет. Нет.
4: А есть, например, «Всрало» с космонавтами.
5: А вот как? Что это?
4: А это через каждые 20 секунд.
5: То есть как бы обретается невесомость.
4: Конечно.
5: Невесомость.
4: И уже начинает легкая невесомость.
5: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
4: Во-первых, это сохраняется семья.
5: Ну, естественно.
4: Никаких скандалов.
5: Жена счастлива.
4: Бюджет.
5: Она готовит котлетки.
4: Наша услуга, чтобы вы понимали. Наша услуга стоит... Чтобы вы понимали,
5: сколько стоит «Всрало»?
4: В два раза дешевле бутылки водки.
5: Ну вот, например, вот бутылка водки и «Всрало». Какая разница?
4: В два раза.
5: В два раза?
4: В два раза.
5: А мука? Вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
4: Да вы что, смеетесь?
5: Нет.
4: Почему же подороже?
5: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
4: А,
5: это...
4: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
5: Да, первые 4 часа.
4: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
5: Вот.
4: Если в муку сразу за 2 минуты,
5: можно и
4: то это еще дешевле, чем «Всрало».
5: А, даже так?
4: Конечно.
5: Мука,
4: понг, и все,
5: и понг,
4: понимаете?
5: И все.
4: Вот.
5: Как красиво.
4: Вот. Ну,
5: как это
4: самая
5: красиво.
4: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
5: То есть это все-таки...
4: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
5: это,
4: и так далее.
5: Это нужно интересно...
4: Я вам хочу сказать, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
5: «Свадьба».
4: «Свадьба без алкоголя».
5: Это
4: при
5: хорошо.
4: При помощи нашей компании
5: это
4: после 10.
5: Да.
4: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
5: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
4: Да никаких конкурсов, подождите.
5: А, хорошо.
4: У нас сразу 850 человек работников наших выезжает на место. И каждый наш работник представлен... К одному гостю.
5: К одному гостю, естественно, это нормально.
4: Ко всем, к родителям, к жениху, к невесте, всем
5: представлено. Теща представлено двое.
4: Ну, нет.
5: Нет?
4: Трое.
5: Трое?
4: Конечно.
5: Боже мой.
4: Такая ситуация.
5: А так я вас понимаю.
4: А вот когда начинается... не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
5: Не возьмешь.
4: Да.
5: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
4: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
5: Легкая взвесь.
4: Ну, конечно, легкая взвесь. Это
5: такая,
4: лучше, чем алкоголь, поверьте.
5: Я согласен с вами, вот господи. Мне даже самому
4: пить
5: захотелось...
4: Пить не надо, просто пах,
5: прям
4: по затылочной части.
5: Прям попробовать, прям...
4: Вот и все.
5: Как это приятно, боже мой. Как это приятно,
4: вот.
5: И как хочется вас отблагодарить, что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы, наконец, сказали «нет водки». Водка, уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
4: Спасибо, дорогие
5: Спасибо
4: друзья.
5: Вам, дорогой.
4: Спасибо.
5: А теперь новости.
3: Вместо питья.
1: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым.

0: дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Связь.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Антон Евлампич Брызгин,
2: да.
1: Стартаповец,
2: да.
1: Который практически развивает какой-то невероятный бизнес,
2: да.
1: Начинает новое дело,
2: да.
1: Организовал и создал новую социальную сеть, которая,
2: да.
1: мало того, что позволяет людям общаться, но она,
2: да.
1: еще приносит, как так сказать, здоровье.
2: Да.
1: Здоровье человека.
2: Да, да.
1: Так, и мы выяснили, какая, значит, как пришла в голову эта мысль, откуда,
2: да.
1: все пошло, поехало.
2: Ну, во-первых, назвать еще раз, надо, да. быть уже, пользуясь,
1: педали.
2: Как бы,
1: соцсеть,
2: на правах.
1: Соцсеть педали.
2: Соцсеть педали. Педали. Пожалуйста, мы,
1: но
2: просим всех
1: попасть,
2: к нам,
1: да.
2: так сказать, в гости,
1: да.
2: к нам. Все,
1: да.
2: все флаги в гости к нам.
1: Да. Но чтобы туда попасть, напоминаю, нужно не только купить велосипед и,
2: да.
1: крутить педали,
2: ну,
1: нужно еще приехать первым.
2: Надо приехать первым, тогда, обязательно.
1: Тогда попадете в эту прекрасную соцсеть педали.
2: Вот.
1: Мы выяснили про то, что, может быть, на воде тоже что-то будет.
2: Можно грести, да.
1: Можно грести на воде, да. Значит, поговорили про оплату.
2: Да.
1: Вы сказали, что работаете за питание. Какое,
2: да.
1: питание у вас?
2: Питание, во-первых, систематическое.
1: Систематическое? Трехразовое?
2: Нет, пятиразовое.
1: Пятиразовое, ну это да, это полезно.
2: Вот, да. оно небольшое.
1: Небольшими порциями.
2: Небольшими порциями.
1: Овощи?
2: В основном овощи и кисломолочные продукты.
1: Да.
2: Йогурты. Вот такого.
1: Ряженка. Вкуса.
2: Ряженка,
1: снежок.
2: Обязательно. Кефир.
1: Снежок.
2: Снежок, конечно,
1: снежок.
2: Конечно.
1: Ацетофилин.
2: Ацетофилин непосредственный, такой прямого попадания.
1: Прямого отжима.
2: Прямого отжима, вот так.
1: Правильно.
2: Я сказал. Да, естественно. Да. Да.
1: Хорошо. И вот еще такой вопрос. Скажите.
2: Да.
1: Я знаю, что вы женаты давно.
2: Ну,
1: женаты,
2: да.
1: уже лет 25, по-моему, да?
2: Да, да.
1: А ваша жена, вот с ней вы, так сказать, вступаете в эту соцсеть или крутите педали вместе?
2: Вместе, конечно. Мы крутим педали вместе. У нас даже есть специальный тандем, называется.
1: Угу.
2: Да, то есть это какой-то такой длинный велосипед, где мы уже как бы,
1: педалите,
2: что называется,
1: педалим
2: в четыре ноги.
1: Четыре ноги.
2: Да, в четыре ноги.
1: А двое ваших детей?
2: Тоже педалят. Ну, начинает педалить потихонечку. Ну, посмотрим.
1: Но они еще на учебных велосипедах
2: пока
1: ездят.
2: Пока учебные велосипеды, четырехколесные, естественно.
1: Да. Но педалят.
2: Ну, уже педалят на четырехколесных.
1: А у вас ведь там игры всякие есть в соцсетях?
2: И вот постоянно, естественно. У нас новые какие-то.
1: Ролевые, да?
2: Ролевые игры. Игры в животных.
1: В животных, это да.
2: Примерно. Ролевые игры в животных.
1: Да,
2: опять
1: взрослые
2: же.
1: Игры, ролевые.
2: Взрослые,
1: животные.
2: Так сказать. Ну и много у нас много. Предложений, так сказать.
1: То есть есть чем заманить нас, да?
2: Да. Мы очень ждем. Очень ждем такого большого притока, потому что уже это как-то витает в воздухе. Люди друг другу передают это. Особенно те, кто педалит, ну как бы еще не понимает, что они педалят.
1: Неразумно педалят.
2: Вот так бы я сказал. Да,
1: ну, притом я вот представляю вот это сообщество вот этих людей, вот,
2: да.
1: вот этих посетителей вашей соцсети педали. Это,
2: да.
1: же просто должны быть красавцы-красавицы, спортивные люди.
2: Все спортсмены.
1: Потому что все педалят.
2: Ну, конечно.
1: Я вот,
2: ну,
1: смотрю
2: что?
1: На вас, вы такой,
2: да.
1: Так сказать, обаятельный,
2: да.
1: такой стройный мужчина.
2: Ну,
1: а ведь вам уже...
2: Да. Я не скрываю.
1: Да? Ну, скажите, сколько вам лет?
2: Мне? Боже мой, ну, я не знаю.
1: Ну, скажите.
2: Ну, боже мой. 58.
1: 58.
2: Да.
1: Ну вот видите,
2: ну
1: что, тут говорить? Что,
2: да,
1: тут говорить?
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Вы смотрите,
2: да.
1: внимательно этого человека, да,
2: да
1: или нет?
2: Да, я не как-то. Стесняюсь.
1: Да, он педалит
2: и педалит. И я вот так скажу,
1: да.
2: и педальте все.
1: Педальте все. Спасибо вам, дорогой Антон,
2: да,
1: Евлампич.
2: Да, да.
1: Я вам желаю педалить и педалить дальше. И
2: крути
1: педалить лучше.
2: Педали.
1: Да, крутите
2: вот,
1: педали.
2: Пока.
1: Да.
2: Да, да, совершенно верно. Ну и всего вам.
1: И вам всего.
2: Спасибо.
1: Всего
2: доброго.
1: Спасибо.
0: Связь. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
4: Нагально. Улю-лю-льдой полетя. Но фурабасу шицамбану. Да пыла были гасить. Йо амсварет, черманов сильдиардян. Но хады ты бишо, драка, спуняла.

0: 101.ru.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко фейк-радио. Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
4: Да.
3: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
4: Ну, например, вот...
3: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
4: Ну, естественно, конечно, я же открыл, конечно.
3: Эластопласт.
4: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
3: Вот какой у меня
4: вагины.
3: Вопрос.
4: Да,
3: ну, вопрос.
4: Да, да.
3: Так сказать, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
4: Нет, очертания.
3: Очертания. Сначала очертания. И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
4: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и... Власой как бы обрушится на вас.
3: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелье, вот это новые, да?
4: Да, это воздушное,
3: упрямая,
4: это
3: герань.
4: Упрямая герань.
3: Да,
4: мы сейчас работаем
3: герань
4: над этим. Да.
3: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть Сойки и упрямая герань.
4: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один, он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая герань. Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
3: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
4: Конечно.
3: Вагины с изменяемой шириной?
4: Естественно.
3: Скажите, пожалуйста, автономия?
4: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
3: Обалдеть.
4: Вы можете себе представить?
3: Обалдеть.
4: В любых режимах вы можете как угодно
3: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
4: Случай в самолете, да. В походе, например.
3: Случай в поезде есть, да?
4: В поезде.
3: То есть вообще в целом на транспорте?
4: На транспорте есть, да. Просто транспортные, так сказать, так это называется.
3: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор, вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
4: И
3: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
4: Да, Владислав.
3: И вот я хочу вам сказать, да.
4: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
3: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
4: Нет, все-таки...
3: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
4: Я бы посоветовал все-таки власть Сойки вам. Власть Сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
3: Ну, теперь вопрос будет прямым.
4: Ну, пожалуйста.
3: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
4: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
3: А вот эти прототипы, они живы?
4: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
3: Да, «Ком в горле».
4: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
3: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
4: Отвечают на все открыто абсолютно.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: «Веселые сапожата».
1: Сегодня программу «Веселые сапожата» представляет концерн «ИБИБИ» в поддержку малого бизнеса.
2: Поднимись вместе с «ИБИБИ».
1: Не опускайся, «ИБИБИ» ждет.
2: Эта программа, посвященная, она просто в поддержку малого бизнеса. Так она и себя позиционирует, эта программа. И с нами начинающий бизнесмен Петр из Саранска.
3: Я не хочу быть бизнесменом.
2: Петр, это так здорово и почетно быть предпринимателем. Представляете, вы предприниматель. Вы же хотите? Хотите?
3: Я вообще не хочу заниматься малым бизнесом.
2: Петя. Вы только начнете, все покатится. У вас сразу все покатится. Малый бизнес, это, знаете, сейчас то, что сейчас вообще на повестке дня, жутко интересует всех. Презика прежде всего интересует. И особенно главу, вот понимаете, в чем дело? Главу нашей необъятной страны. С ее реками, пасасами и лилясами. Наш презик так и сказал вообще. Да, малому бизнесу.
3: Я не хочу.
2: Вы же любите рано вставать, а?
3: Я не встаю.
2: Что вы имеете в виду? Господи, боже мой, значит, будет малый сидячий бизнес. Извините, я забыл, прости, господи, извините. Малый бизнес в Саранске, только вдумайтесь.
3: Во что меня втягиваете?
2: Петр, поздравляю вас в бизнесе.
0: Веселые сапожата.
4: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
5: Классика в эфире.
6: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
7: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
5: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
9: На газу готовим вместе.
10: Губы осьминога. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фонетик радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
11: Вероника.
10: Вероника.
12: Гена.
10: Геннадий.
12: Просто Геннадий.
10: Вероника. Геннадий. Вероника и Геннадий. Я хочу спросить. Вот кориандр, который вы добавляете. Вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
11: Мы сначала замачиваем, конечно.
12: Да, конечно.
11: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно же.
12: Конечно.
11: Да, опять-таки, эта замочка связана опять с осьминогом.
10: Вот. Осьминогом-осьминожьем.
11: Да,
2: и потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать. Да. Мы еще
11: вообще всегда, мы вообще любим пассеровать.
2: Да,
11: вы знаете, мы любим пассеровку.
2: Пассеровку.
10: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
11: Да. Это картофель.
10: Это только картофель.
2: Так, а это вот такой, это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели сначала назвать ресторан из Никуси.
11: Ну давай говорим же, что.
2: Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
10: Прошу прощения.
2: Я не знаю.
11: Ну не на тебя же его смотреть.
2: Ну нет, конечно.
10: Вероника такой красоты просто.
2: Вау, я говорю. Господи. Так вот, и вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
11: Мы хотим, знаете, что еще? Вот я скажу. Мы хотим еще, но это в проекте, но думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля,
10: картофель.
11: Да. И вот еще бы, вот какую-нибудь птичку
2: можно. Это небесное,
11: птичку какую-то. Ну вот думаем, какую птичку. Какую птичку?
10: Ну, перепонки Гагары.
2: Думаем, громко, так уж слишком. Хотя барабанные перепонки, вы имеете в виду, да?
10: Еще тоньше.
2: Барабанные перепонки.
11: Да, да, да, да. Вот что-то рядом.
2: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
10: Ну, посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду точно.
11: Подумаем.
10: Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
2: Никусь, давай.
11: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. То человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать. Как
10: да,
11: вот
10: потому что насытился и...
2: Конечно.
10: Но до 15 дней. Да?
11: Но вот этим ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
10: Вот как. Но все равно попасть к вам трудно, потому что,
2: За полгода.
11: Ну, понимаете, мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, мы любим вот как бы узкий-узкий круг. Поэтому в основном мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть,
2: конечно. Хотя вот, Эраст.
11: Сначала подружитесь с нами.
2: Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Никель.
11: Да.
2: Ну да. Вот, Эрастик записывался за полгода, вот не смотрел.
11: Потому что.
10: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз. Экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
11: Музыка!
13: Губы осьминога. Знай и люби свой край.
14: Флора и фауна.
15: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным 5-м верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
16: Один ро.
12: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн».
3: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
7: Найди себя.
8: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
9: Можно воды?
8: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
9: Благодарю вас. Благодарю вас.
8: Да, вот.
9: Благодарю.
8: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
9: Да.
8: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
9: Да.
8: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста. Да. Вы окусываете.
9: Да.
8: Да, пожалуйста.
9: Сейчас я попробую говорить спокойно.
8: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
9: Да. Спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
8: Да.
9: Я работаю уже 30 лет.
8: Так.
9: 30 лет окусываю, как проклятая.
8: Так.
9: И окусываю, и окусываю, и делаю это хорошо.
8: Да, вот.
9: У меня есть почетные грамоты. 5 штук. 5 штук. Вы я же... лидер производства.
8: Вы же кавалер.
9: Ну, я кавалер. Да, конечно. Я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
8: Да.
9: И вот это предприятие мое родное.
8: Да.
9: Предприятие.
8: Да, да.
9: И вот в один день...
8: Да.
9: Я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И откусыватель упал в чан.
8: Как это произошло, скажите, пожалуйста.
9: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
8: да,
9: что
8: да,
9: ли?
8: Да, вы, может, запейте, пожалуйста.
9: Я не
8: прошу,
9: могу,
8: да,
9: я
8: запейте, запейте, запейте.
9: Это так обидно все.
8: Запейте, запейте, запейте. Вот.
9: Ой.
8: Хорошо.
9: Ой.
8: Окусыватель, давайте подождите, я все понял.
9: Да.
8: Окусыватель упал в чан, вы
9: да.
8: хотели высморкаться, вы,
9: да.
8: вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, ну по-честному.
9: Я высморкаться не смогла.
8: А, и не смогла.
9: Я окусыватель утратила.
8: Ну, подождите, подождите. Он упал в чан, как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы она решаемая, этот вопрос.
9: Ну, она решаемая, ну не просто, потому что чан огромный, понимаете?
8: Да, чан огромный, естественно.
9: Чан огромный, чтобы...
8: В него же просто так не залезть, конечно.
9: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
8: Да,
9: это
8: я понимаю.
9: Это нужно звонить, это
8: да,
9: нужно
8: да.
9: вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
8: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
9: Люди спускаются туда.
8: Да,
9: несколько дней.
8: Да, да, да.
9: Потому что спуск идет 2 дня.
8: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд. Действительно, это
9: да.
8: очень, это очень тяжело.
4: Найди себя.
6: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Что, ну, давайте поговорим с Селиванов, давайте.
2: Давайте, давайте.
1: Включаю.
3: Соедините, да.
4: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Алло.
1: Слышно, плохо связь, связь плохо.
4: Алло.
1: Со связью плохо, алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Селифан, я правильно понимаю?
4: Селифан.
1: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
4: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
1: Да вы что?
4: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в
1: ясли. Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы вообще, вы покупаете циклопропон-то?
4: Да.
1: И пользуетесь им?
4: Очень много.
1: А вот я чувствую.
4: Да.
1: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
4: Конечно.
1: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
4: Да.
1: Вы же перестали абсолютно.
4: Алло.
1: Ага.
4: Да.
1: Болеть перестали?
4: Абсолютно.
1: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
4: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
1: Но циклопропон,
4: мучили.
1: Циклопропон вас, вам помог, ведь?
4: Помог.
1: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
4: Очень.
1: А семья ваша принимает циклопропон?
4: Всегда.
1: А вы женаты?
4: Да.
1: А дети у вас есть?
4: Несколько.
1: Ой, какая прелесть. А сколько?
4: Очень.
1: Ясно.
4: Алло.
1: Да.
2: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервала, ну, связь.
1: Я надеюсь, Селифан меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограммов.
2: 85 – это его личный,
1: это
2: Вова.
1: Да, ну, это стандартная упаковка.
2: Давайте его поздравим.
1: Поздравим его.
2: И
1: да,
2: давайте,
1: вот, удивительно, все-таки 61
2: вот
1: и 743.
2: Как его, как бы, он будет являться примером того, как удивительно все-таки работает циклопропон.
1: Я вот как-то почувствовал даже, что прямо какие-то уже семейные династии.
2: Династии.
1: Понимаете, конечно.
2: Дело.
1: Циклопропонщиков, как бы.
2: Да, это уже, уже циклопропонщики.
1: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
2: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
1: Вот как приятно
2: всем,
1: понимать,
2: всем,
1: дорогие друзья.
2: Да, мы подытоживаем сейчас,
1: да,
2: нашу программу.
1: Что,
2: да,
1: ты вот создал лекарство,
2: да,
1: которое не является лекарством.
2: И в то же время.
1: И в то же время,
2: да,
1: лечит, понимаете.
2: Лечит.
1: И уже, как говорится, поколение.
2: Причем, поколение лечит.
1: Ациклопропонены.
2: Ациклопропонены, оно лечит, а не калечит.
1: Ну,
2: заметьте.
1: Да, список банальностей.
2: Список банальностей.
1: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
2: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
1: Спасибо.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Приобретайте везде, где можете.
2: Везде.
1: Циклопропон не является лекарством.
2: www.pon.
1: Да.
2: Ru.
1: Да.
2: Спасибо.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
5: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Попутчики!
3: Дорогие друзья! В программе «Попутчики» профессиональная компания «Всегда вместе», профессиональные попутчики ВВИПП. Это люди, которые сопровождают, профессионально сопровождают в поезде, самолете, мотоцикле, велосипеде, пешком, да, где угодно, в любых направлениях. И мы беседуем с Иосифом Крючковым-Захаровым о том, как же происходит эта работа. Вот сейчас мы расследуем, как работает Иосиф, будучи попутчиком на велосипеде.
2: Да, на простом велосипеде,
3: С рамой. С рамой, да. Скажем, вот есть велосипедист, который решил поехать. Соответственно, он берет с собой попутчика оплачивает ему все.
2: Естественно, все, оплачивает все. Везет
3: и привал, его, в том числе. Обязательно, привал обязательно, мы
2: привал
3: уже узнали.
2: Обязательно. Да. Все,
3: да. Вот, вы берете с собой палатку, едете на раме, у вас с собой ремешок для ягодиц.
2: Ремешок кожаный обязательно, это из чистой кожи. Никаких, я сразу хочу сказать вам, никаких кожезаменителей.
3: Скажите, снаряжение для попутчиков кто выпускает?
2: Снаряжение «Срымбаш». Это компания, которая недавно на рынке. Срымбаш.
3: Срымбаш?
2: Да. Срымбаш.
3: Срым?
2: Срым.
3: М буква.
2: М. М. Мама.
3: Еще раз скажите.
2: Срым.
3: М. М. Ой, как потрясающе вот звучит.
2: Звучит.
3: Да, скажите еще раз букву М. Просто М.
2: М.
3: М. А скажите мы.
2: Мы.
3: А скажите мне.
2: Мне.
3: Еще раз.
2: Мне.
3: Мне?
2: А я
3: Володя,
2: вам объясню.
3: Бадя.
2: Ветерок. Нет, я
3: понимаю.
2: Объясню.
3: Понимаю.
2: Попутный ветерок. Угу. Я поэтому у меня сегодня не как бы заложен чуть-чуть нос. А я объясню, почему. Попутный ветерок дует любому попутчику.
3: А вы сейчас с велосипеда попутчиком?
2: Абсолютно.
3: Или с мотоциклом?
2: Я с мотоциклом.
3: Были с мотоциклом?
2: Да.
3: Вот теперь, перейдя от велосипеда, ну, как-то я не спрашиваю, как вы там на раме прохандывались 4 дня.
2: Очень тяжело, но было 3 привала.
3: Три привала. Прекрасно.
2: Всегда.
3: А скажите, пожалуйста, вас
2: привала.
3: Вез пап, ваш велосипедист вез, или это была попутчица, или она, это она, кто, он или она?
2: Это была попутчица. Ну, в смысле, я был попутчиком, а это была заказчица.
3: Заказчица была, женского
2: рода. Заказчица,
3: конечно. Вы вдвоем с ней проехали?
2: Проехали с ней 550 километров.
3: Обалдеть.
2: Да. Три привала.
3: На раме вас везла.
2: Я скажу вам, в привал входит очень много разных, так скажем...
3: Обязанности.
2: Это входит в общий пакет.
3: Обязанности попутчика.
2: Во-первых, он должен исполнять свои обязанности.
3: Угу.
2: Я бы так сказал, это долг.
3: Угу.
2: Долг попутчика.
3: Угу.
2: Если тем
3: а
2: более,
3: долг, как известно, красен платежом.
2: Красен платежом. И если оплатила заказчица, тем более, если это женщина, оплатила все услуги попутчика, он должен исполнять. Это так и называется у нас.
3: Услуги
2: ДП.
3: Дополнительные.
2: ДУП.
3: Дополнительные услуги
2: попутчика, конечно.
3: ДУП.
2: ДУП.
3: ДУП.
2: Я работаю в ДУПе уже лет 18, я вам скажу.
3: И все время дополнительные услуги?
2: Все время.
3: Вас заказывают
2: время
3: на дополнительные.
2: Да, когда заказчицы постоянно.
3: Угу.
2: Заказчики нет, не очень редко.
3: Привалы лесные?
2: Привалы лесные, как правило. Как Костровище. Костровище.
3: Ну, естественно, для Костровища вы все берете с собой.
2: Я все беру с собой. Обязательно пригорок я выбираю. Люблю пригорки. Действительно. Да и любить на пригорках хорошо.
3: Вот оно что.
2: Любится по-другому на пригорках.
3: Ну, конечно, наши пригорки известны.
2: Ох, что
3: вы. А вот теперь поговорим, знаете, о чем. Как быть попутчиком на мото.
2: Мото. Вот расскажу.
3: Тут-то вы впереди как бы.
2: Впереди.
3: То есть, условно говоря, когда вы на вело, вы велопопутчик,
2: да,
3: вы, сидя на раме,
2: да,
3: можете лицезреть перед собой физиономию заказчицы.
2: В основном так оно и делается.
3: Так
2: заказчица
3: оно и делается.
2: Как бы смотрит за минуточку, дорогой,
3: подожди.
2: А я смотрю на заказчицу.
3: Да. Вот,
2: понимаете?
3: И мы продолжим нашу,
2: пожалуйста,
3: беседу буквально через одну минуту.
2: Давай.
1: Попутчики!
4: Колокольчики. Бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
5: 31-312-657-2. Минздрава. Здраво.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Хобби-хобби.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в эфире передача «Хобби-хобби». И вы уже, наверное, видите, что у нас в студии знакомый вам по нашей передаче «Сексуальная революция» известный вагиноимитатор Игорь Пусин.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте,
4: здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
3: Вы знаете, не могли вас не позвать, Игорь.
4: Но,
3: не могли вас не позвать, потому что узнали, что кроме вот этого прекрасного дела, которым вы занимаетесь...
4: Это дело очень прекрасное,
3: вот этой вагиноимитации.
4: Да.
3: Да, вы еще увлекаетесь, скажем так, домиками для птиц.
4: А,
3: я права?
4: Угадали?
3: Да?
4: Угадали. Иришенька.
3: Да?
4: Иришенька.
3: Да.
4: Это чудесное. Вы знаете, я почувствовал какой-то прилив. Потому что когда занимаешься вагиной, как бы, да, тут все понятно.
3: Да.
4: Тут уже как бы все разведано. Вдоль и поперек.
3: Вдоль и поперек, да. Да, да, да.
4: То есть как бы ты можешь, отплевываясь от этого уже.
3: Ну, это сейчас с закрытыми глазами практически.
4: Да, с закрытыми. Каждая вагина с закрытыми глазами. Я закрываю глаза, передо мной вагина. Боже мой.
3: Боже мой.
4: Я уже представляю себе все. Я знаю, я конструктор, я инженер, я художник.
3: Художник, да, это безусловно.
4: Я художник вагин. Так написал обо мне Winkle Pepysi.
3: Да, да, да, да, да.
4: Да, Winkle Pepysi.
3: Да, это целая публикация
4: это
3: была.
4: Целая публикация,
3: да.
4: Это раздел и в Rolling Stones был, вот, и вот в этой самой, да.
3: Да, ну, и вот вдруг, почему-то вдруг...
4: И вдруг меня натолкнуло что-то. Я увидел птичку, бедную синичку.
3: Без домика.
4: Без домика.
3: Совершенно
4: Господи,
3: без домика.
4: Господи, боже мой.
3: Она была совершенно без домика.
4: А для меня отверстие, для меня щель, для меня вот это вот удивительное. Так скажем, пропасть, расщелина, ну, как еще назвать, я даже не знаю, какая-то, ну, например, так сказать...
3: Отверстие?
4: Отверстие.
3: Просто-напросто.
4: Просто,
3: назовем
4: давайте,
3: просто,
4: давайте
3: да.
4: По-простому, да.
3: Да.
4: Любое отверстие для меня это...
3: Понимаете? Я понимаю, да. А вас, как сказать, это стимулирует?
4: Меня это стимулирует.
3: К художеству.
4: Да, это стимулирует постоянно. Любое отверстие вообще меня постоянно стимулирует. И это должно быть так.
3: Тогда вопрос. Почему именно для птиц? Есть, в конце концов, мыши, есть крысы, и можно...
4: Нет.
3: Что?
4: Ни в коем случае.
3: Почему?
4: Птицы. Это полет, это вершина, это... Понимаете, крысы бегают, ужи ползают.
3: А можно было делать мышатники?
4: Лягушки прыгают.
3: Угу.
4: Ну, это максимум, что
3: да.
4: Лягушка не может взлететь.
3: То есть только крылья.
4: Залететь в скворечник.
3: Да.
4: Ничего.
3: Да.
4: Так вот, пометуя скворечники,
3: да.
4: Я подумал, а почему не сделать синичник?
3: То есть первые были скворцы все-таки?
4: Ну, конечно.
3: Ваши питомцы?
4: Ну, да. Но как бы я сразу пошел дальше.
3: Сразу?
4: Сразу.
3: Угу.
4: Потому что скворечники – это пионеры,
3: да,
4: это ребята.
3: Всем
4: это
3: примеры,
4: все,
3: да-да-да.
4: Всем примеров. Они делают скворец. А я сразу думал, а не сделать ли мне синичник?
3: А действительно, такая милая птица.
4: Такая милая птица. А потом-то я пошел дальше.
3: Так, и что же
4: и
3: было еще?
4: И сделал-то детлятники.
3: Детлятники?
4: Для дятла,
3: да
4: конечно.
3: Вы что?
4: Это очень важно.
3: Угу.
4: Дятел уже стучит постоянно, долбит.
3: Да,
4: долбит,
3: да, да, да.
4: Ему нужно как бы вот это вот отверстие, чтобы он подолбил, так сказать, немножечко.
3: Да.
4: А потом раз и юркнул.
3: Юркнул туда.
4: Юркнул туда.
3: Правильно ли я понимаю,
4: да.
3: Что детлятники по конструкции своей должны быть очень толстостенные?
4: Да, абсолютно.
3: Потому что, чтобы он мог долбить и долбить и долбить и долбить, ну, как бы, чтобы домик все-таки остался как бы в нормальном состоянии.
4: Нормально,
3: да?
4: Абсолютно. Если он долбить свой домик, то это смешно. Это смешной дятел.
3: Смешной дятел.
4: Это я бы так назвал. Это смешной дятел будет называться. Так вот, меня... как бы я оттолкнулся от вагинопластики, как я это называю, вагиноимитация, так сказать, вот это все. Я оттолкнулся, и я подумал, можно же сделать и придумать этот детлятник удивительно по интересу.
3: Как это потрясающе интересно, вы сейчас нам расскажете.
4: Да,
3: буквально на минутку прервемся.
4: Да, ради бога.
3: Договорились?
4: Конечно.
2: Хобби-хобби. Флора и фауна родной планеты.
5: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот,
0: медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк-радио.
8: Чёмен 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
4: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
7: Лицензия 62-37-99-97-11-17-64-83-42-26-7-422-86-1
6: УК. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
8: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
9: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
8: Да,
9: ну,
8: да,
9: я
8: да.
9: Что хотел бы сразу
8: да,
9: сказать. Сразу.
8: Да, пожалуйста, пожалуйста.
9: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
8: Да что
9: вы? Да, да, да, да.
8: На наших глазах.
9: И мы уже не в разряде медицины.
8: А как?
9: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
8: Боже мой.
9: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы. Протезы.
8: Да, обычно.
9: А теперь пришло время мозга.
8: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век, но...
9: Да.
8: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг.
9: Конечно.
8: А заготовки?
9: Ну,
8: откуда вы берете?
9: Это, смотрите.
8: Да.
9: Смотрите,
8: да.
9: Это и выращивание.
8: Ага.
9: Отдельное спокойное выращивание.
8: А можно чуть подробнее остановиться?
9: Ну,
8: я прошу.
9: Вы знаете как?
8: Как?
9: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
8: да.
9: Что много очень у нас сегодня, большая зависимость от биоматериалов.
8: Ну вот, и что же? И что же?
9: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
8: А как вы растите?
9: Ну, понемножку отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
8: Потихонечку.
9: Вот, ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
8: да.
9: Полная цифровизация.
8: Но ведь это мозг.
9: Привела.
8: Да, да.
9: Привела к тому, что мы сегодня...
8: По клеточке? Вы растите...
9: От клеточки.
8: От клеточки.
9: Расскажу вам, как
8: пожалуйста.
9: Это делается.
8: Пожалуйста, конечно.
9: Просто все.
8: Да.
9: Просто-таки, напросто-таки.
8: Да.
9: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так. Я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин.
8: Выдающихся.
9: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, в год до 800 проб берем.
8: футбол.
9: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
8: Ну вот, кого вы приведете из таких известных?
9: Во-первых, это врачебная тайна.
8: А, нельзя.
9: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы, например, сейчас, вы Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Ну, например.
8: Боже, да.
9: Приятно ли это будет?
8: Да неприятно.
9: Вы же Юрий.
8: Совсем неприятно.
9: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
8: Так.
9: И просто в чашке Петри выращиваешь.
8: Как интересно.
9: Да, это оказалось так просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную. Открыть же мозг. Максимальное количество кислорода. На коже вакуум. Кислород. Дружочек мой, кислород. Ну, различные, так сказать, угольные и углеводородные
8: добавочки
9: смеси. Добавки много всего. А растет быстро.
8: Быстро?
9: Быстро.
8: Ну, насколько быстро?
9: Ну, мы, в принципе...
8: В среднем.
9: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
8: Да.
9: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
8: Мозгов.
9: Разных.
8: Бочки
9: разных. Мои. Конечно, конечно.
8: То есть,
9: конечно.
8: Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
9: Ну, дорогой мой,
8: люди нуждаются.
9: Огромное. Бесконечное количество людей хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
8: И многие, конечно.
9: Мозговые. Хотят, что многие? Да все хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня самая главная вещь.
8: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
9: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
8: Другое.
9: Другое. Да. Это неудачная установка протеза.
8: А, просто неудачно.
9: Неудачно. Подтекает где-то.
8: Чуть-чуть
9: мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
8: Ну да, и все.
9: И утек.
8: Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересно. Интересный вопрос.
1: Дверь в завтра.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: 101, are you? Are you? Да плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Будь безобразником!
2: Дорогие наши друзья, сегодня здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» Вероника Сатан, и мы беседуем с ней о проблемах бедовых людей, которые живут и двигаются по этой жизни, очертя голову.
3: Влад,
2: скажите, пожалуйста, простите, Ника.
3: Но у бедовых нет проблем.
2: А мать? Ну, конечно, я понимаю, что у них.
3: А у тебя проблемы?
2: Нет. Ну что,
3: я
2: понимаю, что у бедовых проблем нет. Есть бедовые, нет проблем.
3: Нет у мысли, нет проблем.
2: А вот те, кто окружает бедового,
3: это у них проблемы.
2: Это у них проблемы. Если не бедовые окружают бедового, у них проблемы есть.
3: У них проблемы.
2: А у бедового проблем нет.
3: У бедового вообще никогда
2: не
3: нет.
2: Бывает, да?
3: Не бывает.
2: Я хочу спросить, вот отец ваш был бедовым, правильно я понимаю?
3: Мой отец мой был бедовым, а мать бедовой не была.
2: Вот. Это удивительный брак, я правильно понимаю?
3: Удивительный брак сложный.
2: Сложный брак.
3: Сложный,
2: бедового
3: да.
2: отца и не бедовой матери.
3: Мать, да. Mm-hmm. Мать была не бедовая. Mm-hmm. Мать была совершенно не бедовая. Она вот... Вот эти все, вот понимаете, документики сложить здесь в одной странице. Отец приходился, взрывал прям это все. Понимаете, перерывал, говорил, ну, Оля, ну, отдохни ты уже.
2: А я вот что хотел спросить. А вот, например, останавливает вас неожиданно на улице полиция. Такое бывает?
3: Ну, конечно.
2: И что?
3: А я ее как поцелую.
2: И все, да? И все.
3: А что ему делать?
2: А это разоружение полное.
3: Абсолютно.
2: Полное разоружение.
3: Абсолютно. Я говорю,
2: и рученьки опустились.
3: И ноженьки ослабели.
2: Вот оно как. Бедовые умеют разобраться, да?
3: Конечно.
2: Умеют разобраться. Для меня важно понять вот такую вот вещь сегодня, здесь и сейчас. Вот такую вот вещь. Ну, не только мне, но и нашим слушателям, конечно.
3: Да.
2: Скажите, Ника, с годами бедовость не осаживается? Ее не становится меньше?
3: Я так знаю. Что-то будет, что про ослабевает. Нет! Я бы сказала, наоборот.
2: Прибывает?
3: Она усиливает.
2: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос очень достаточно... Ну, что ли, острый. Ну, предположим, так вот, если говорить о женщинах. Ну, про мужчин я понимаю. Но вот о женщинах. Ну, вот, скажем, физиология. Да? Ну, женщина уже, когда наступает определенный возраст, приходит климакс. Не будем говорить, скрывать этого.
3: У
2: да?
3: бедовых не бывает.
2: У бедовых не бывает климакса. Вот оно что. Бедовые живут без климакса. Нет климакса мозга, нет климакса тела. Потрясающе.
3: Абсолютно.
2: Ну, то есть выходит так. Быть бедовым — это счастье.
3: Девочки, присоединяйтесь.
2: Обалдеть. А кого, скажите, ну вот говорите, меняется, но все-таки бедовые женщины и бедовые мужчины в своих поступках, они отличаются друг от друга или нет?
3: Не, ну, конечно, наверное, отличаются. Понимаете, если бы вообще ничем мы не отличались, то мы бы, пошли бы...
2: Не испытывали бы интерес.
3: Да, бесполые какие-то существа. Нет, отличаются.
2: А вот у меня такой вопрос. Вы познакомились с вашим новым, как говорится, другом
3: вчера.
2: Мужского пола и собираетесь с ним автостопом ехать на Охотское
3: море? Я уже не поехала. Мы договорились сегодня встретиться. Я должна была либо к вам ехать, либо к нему. Поехала к вам.
2: Вот и все.
3: Все, роман закончен.
2: Не начавшись.
3: Чуть-чуть вот этот затакт, вот этот прекрасный.
2: Великолепный.
3: А потом раз, и все.
2: Ну, Никочка, я, знаете, что хочу спросить еще? Вот так вот вдогоночку. Бросить так вдогоночку.
3: Давай.
2: А этот парень, с которым вы собирались, если вы помните, конечно, я знаю, что мозг у вас сейчас, так сказать, не занят, и поэтому вы можете не запоминать кое-какие
3: Смутный
2: детали.
3: Образ.
2: Но этот парень был бедовым.
3: Ну, конечно, бедовая. А кто еще на Охотное море? На Охотское море автостопом будет ехать.
2: Великолепно. И сейчас мы оборвемся, прервемся, сделаем растяжечку, засадочку, отстанем немножко от вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио. Мы вернемся через минуту.
0: «Будь безобразником». Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Всегда свободен!
3: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
4: Как нет, я один, конечно. Один.
3: Уже жили один?
4: Уже же.
3: У вас
4: уже
3: была квартира?
4: У меня была квартира.
3: Вы работали?
4: Я работал.
3: Вы заканчивали институт?
4: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Ну, институт бытовых железных этих самых...
3: Ну, вы даже не помните как?
4: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
3: Ага.
4: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
3: То есть еще до института?
4: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру, беру деньги.
3: То есть можно сказать, что
4: деньгами
3: вы, в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
4: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже 18 человек. Вот.
3: Мужчины и женщины?
4: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Ну вот, и мы его тоже взяли. Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю. Я не настаиваю. Вот. Я же определился.
3: Да.
4: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное. Ну и, собственно говоря, и сейчас оно тоже такое веселое. А мне приятно, вы знаете. Когда ты свободен, и ты скользишь, как бы, и в то же время...
3: Ну вы хотите довести это до чего? Результат-то какой?
4: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот, прямо носок к носочку. Вот,
3: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
4: Да, только они свободнее.
3: То есть вы подводите бомжа не бомжу.
4: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
3: Теория удивительная.
4: Они трутся, вы понимаете.
3: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
4: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
3: на брюках, я имею в виду.
4: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап, просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
3: Читать лекцию?
4: Да, да.
3: О свободе?
4: Да, лекция о свободе. Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
3: «Свобода быть свободным».
4: Да.
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
4: Да.
3: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, ну, командой 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
4: Конечно.
3: Итак.
4: Конечно.
3: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
2: Всегда свободен!
0: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Минутка поэзии.
5: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
6: Каникулы Бонифация.
7: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы сказала, даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть, вам все-таки вернуться?
8: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
9: Нет, Маечка, я прошу.
7: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
8: Все время.
9: Я остановился.
8: Останавливает милиция и говорит, где ваша регистрация?
7: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках.
8: Конечно, везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
7: Бесплатно?
8: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
7: да,
8: то я и ем.
7: Боже мой, все
9: я
7: равно...
9: уже всю задницу разодрал себе, когда...
8: Сука ты, а не лев!
7: Да невозможно, слушайте, невозможно, просто я даже не знаю, ну как... Ведь все-таки есть какие-то общества.
8: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
7: Давайте.
8: Живущим без документов.
7: Да.
8: Темнокожие, бунтуйте, требуйте документов. Все, да. Жить без документов невозможно.
7: Да, Майя, дорогая.
9: Нет,
7: Бонифаций, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
8: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
7: А что он вам обещал? Что он
9: я
7: вам обещал?
9: Подарил...
8: Огни! Цирк! Слава!
9: Огни подарил ей!
8: Цирк! А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
7: А работаете в шапито?
8: По сути, да.
7: По сути, да.
8: Вот и все.
7: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
8: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
7: Да.
8: И уехала с Бонифацием.
7: Красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
9: Майя, я...
7: Бонифаций, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все. Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио была. Спасибо,
8: прощайте,
7: до свидания.
8: Прощайте.
7: До свидания.
9: Маечка,
7: до свидания.
9: Люблю тебя.
6: «Каникулы Бонифация».
0: Знай и люби свой край.
10: Флора и фауна.
0: Барматушка.
10: Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
11: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
10: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
5: Отказыватель.
6: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот да. В 24 года, когда вы сказали «первое нет», вы уже к тому времени закончили институт?
7: Я заканчивал институт несколько раз.
6: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
7: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
6: Ответьте там на такой-то вопрос.
7: Да, естественно.
6: Нет, и все. И
7: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
6: Да.
7: Я говорю ему «нет». Естественно, он спрашивает, почему?
6: Почему?
7: Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
6: Ах, вот как.
7: Вот и все.
6: И все-таки, все-таки вам удалось закончить?
7: Да, с шестого раза.
6: С шестого раза?
7: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно.
6: Ага.
7: Ну, просто ему было много лет.
6: Да.
7: После того, как я ему сказал «нет» в шестой раз...
6: Что?
7: Он отправился к своим праотцам.
6: Боже мой.
7: Это, пожалуй, единственный случай, когда я сказал...
6: О котором вы жалеете.
7: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
6: Понятно.
7: Но...
6: Ну, драматическая ситуация,
7: да,
6: надо сказать. Просто
7: да,
6: драматическая.
7: Да.
6: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
7: Во-первых, я сразу скажу вам, Ирина, что это не узкое направление. Вы ошибаетесь.

0: вы заблуждаетесь, и в результате вы присмыкаетесь. Сейчас объясню. Почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
1: Ну, пытаюсь, да, пытаюсь понять.
0: Так вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто... Видите, я кашлянул.
1: Да.
0: Да, это нормально. Но я не сказал нет. Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное, сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
1: Я поняла.
0: Это широкий спектр.
1: Это абсолютно огромный спектр.
0: Это огромный спектр.
1: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
0: Нет.
1: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
0: Да.
1: И вас, так сказать, к вам обращаются. Когда возникают проблемы, человек не может сказать сам нет. Он
0: ко мне приходят люди, их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
1: А где вы преподаете, кстати?
0: Я преподаю в институте Сухого.
1: А,
0: вот. Значит, это Сухой Виктор Сергеевич. Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
1: Но институт по-прежнему называется...
0: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
1: А почему не Аушкина?
0: Я не люблю педалировать свою фамилию.
1: Ага.
0: Потому что один раз всего, мне было 28, когда я сказал «нет», и девушка, естественно, это была девушка, как вы понимаете.
1: Но вы же не только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
0: Да нет, конечно, нет, конечно, были и мужчины, тем более...
1: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
0: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
1: И политики.
0: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
1: Ага.
0: И они, между прочим, после этого очень продвигались... скажем так, по своей карьерной лестнице.
1: Да вы что?
0: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
1: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот когда...
0: В 28, я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет», она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
1: Да.
0: Она переспросила «аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
1: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
0: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
1: Выбитым из колеи?
0: Выбитым.
1: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
0: На выбитого?
1: Да.
0: Может быть, я не знаю, как лучше.
1: Неплохо, Борис Альфредович выбитый.
0: Борис Альфредович Выбитов.
1: Выбитов.
0: Тогда лучше Выбитов.
1: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
0: Нет.
1: Опять нет.
0: Этого недостаточно.
1: Этого недостаточно.
0: Да.
1: Так вот, я...
0: Тогда это должен быть какой-то двойная фамилия.
1: Выбитов Выбит.
0: Аушкин Выбитов.
1: Аушкин Выбитов. Тоже неплохо. Хорошо?
0: Да.
1: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
0: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
1: Пытаюсь, я пытаюсь.
0: Я делал вам комплимент.
1: Спасибо.
2: Отказыватель. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
3: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
4: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

0: 101.ru Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио. Семитысячье. И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячье».
1: «Семитысячье», дружочек.
0: Да, да.
1: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
0: Да?
1: Не уцепишь ее, не возьмешь, не ухватишь.
0: Угу.
1: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить, мерить и мерить, мерить и мерить. И жить всю жизнь состоит.
0: Угу.
1: Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
0: Нет меры, да?
1: Нет. Безмерный ты человек.
0: Так может быть, это и хорошо?
1: Ничего нет хорошего в этом.
0: Нет?
1: Распущенность одна.
0: Ты что вы?
1: Конечно.
0: Влас Власович, а как
1: вы... Я гляжу в тебя глубоко вот так, вглядываю.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: И вижу, что нет.
0: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
1: Посоветоваться ты хотел?
0: Да.
1: Да уж познавать тебе советоваться.
0: Почему же?
1: Ну советуйся.
0: Ну хорошо.
1: Говори.
0: Хотел посоветоваться. Все-таки вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле. И что вот вы почувствовали...
1: Ты
0: вот
1: подкашливаешь так не просто так.
0: Нет, не
1: меры
0: просто.
1: Меры в тебе нет.
0: Нету в меры, да.
1: Меры в тебе нет.
0: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем... Всей вашей, ну, как
1: я
0: сказать?
1: Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
0: А нет еще, нет?
1: Нет.
0: Ну, тогда расскажите.
1: Мерить тебя нечем.
0: Как нечем?
1: Ты не просто немеренный человек.
0: А как же?
1: Ты человек распущенный.
0: Ну, как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
1: вижу,
0: я распущенный?
1: Ты распущенный.
0: По глазам или как?
1: Энергия из тебя, распутская энергия из
0: распутская?
1: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
0: Как интересно.
1: В нашей вере такого нет. Семитысячье.
0: Угу.
1: 7000 раз отмерь.
0: Так?
1: И только потом да.
0: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
1: А тебя можно и не мерить.
0: А как же тогда? Как же не мерить?
1: И так видно все.
0: Ну что видно-то? Вот расскажите.
1: Я же сказал.
0: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
1: Я тебе скажу.
0: Можно
1: так.
0: Ли это?
1: Да. Нельзя.
0: Почему?
1: Потому что ты слеп еще.
0: То есть как, совсем?
1: И слеп, и глух.
0: Подождите, ну,
1: конечно.
0: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно.
1: Да
0: я...
1: ты как обычный человек.
0: Да?
1: А в 7000 приходят.
0: Как?
1: 7000 раз отмеренный. Понимаешь ты?
0: То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
1: Мерило не вошло в тебя никак.
0: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
1: Распутство в тебе одно.
0: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
1: Вот видишь.
0: Да.
1: Ты сразу обращаешься к массам.
0: Ну?
1: А ты вовнутрь-то себя посмотрел?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Чем ты будешь смотреть-то?
0: Может...
1: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
0: Да?
1: Гибель идет твоя.
0: Ой, боже мой.
1: Слушай меня.
0: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
1: Внутри себя посунься.
0: Посунься?
1: Посунься внутри себя.
0: Это как?
1: Подвинься.
0: Куда? В какую сторону?
1: В хорошую.
0: Ага. Так.
1: Зло из себя гони.
0: Так, так, так.
1: Вроде обычные вещи говорю.
0: Угу.
1: А почувствуй.
0: Угу.
1: Хлеб в тебе.
0: Хлеб?
1: Хлеб не снаружи.
0: А где ж?
1: Хлеб в тебе.
0: А
1: как разглядишь свой хлеб?
0: Ага.
1: Внутри себя, в сердце своем.
0: Угу.
1: Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
0: Небо в меду.
1: Это долгая работа, дружочек ты мой.
0: Вот спасибо, Влас Власович.
1: Действительно? А то ты, я смотрю, осмелел.
0: Почему ж?
1: Мне кажется так.
0: Ну,
1: кажется. Чувствую я.
0: Да?
1: Смелости в тебе многовато.
0: Много?
1: Да не по таланту.
0: Да?
1: Да.
0: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Власом Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячье.
3: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
6: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
7: Мэй итна бока кью. Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати. Кучу нуска батайе.
6: Тум жаб пьяр мэ бока хокэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: You are bocachur.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Парапет времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в эфире программа, посвященная культуре на территории нашей многострадальной страны. Это программа федерального значения. Ее поддерживает министерство. Поэтому мы в этой программе «Парапет времени» рассматриваем конфликты между творческими работниками. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Манса».
2: В чем дело?
1: Режиссер, главный режиссер театра «Мансарда» Азалия Львовна Евстафьева.
2: Да, да, здравствуйте.
1: И актер этого же театра, ну, на сегодняшний момент уже бывший актер этого театра, Вилен Борисович Петкин.
3: Да, сейчас.
1: Ну вот, дорогие друзья, значит, ну, вкратце расскажу историю того, что привело нас, да и наших гостей сегодня в студию, и вас к радиоприемникам, для того, чтобы вы поняли, в чем природа конфликта, что же произошло в театре. Азалия Львовна Евстафьева 8 месяцев назад взяла в работу пьесу Виктора Патова «На вкус и цвет».
2: Да, да, все правильно,
1: «На вкус и цвет». В двух действиях.
2: В двух, да, действиях, правильно, да.
1: Соответственно, в пьесе 7 действующих лиц, я их перечислю, роли, это, значит, Вероника и Анжела, Сухой, лифтер, танцор, Буладзе и студенты.
2: Да, все правильно.
1: Вот. И, ну и, соответственно, Вилену Борисовичу Петке. Кстати, Вилен Борисович, вам исполнилось в сентябре 76 лет.
4: Спасибо.
1: Я поздравляю вас. Поздравляю вас.
4: Спасибо.
1: Мы помним Вилена Борисовича, ну, по разным его работам, и в том числе и в кино, и в сериалах.
4: Да.
1: Вот. Так вот, возвращаясь, как говорится, к напечатанному, по распределению в этом спектакле Азалия Львовна решила доверить роль лифтера Вилену Борисовичу.
4: Мне.
2: Да, да. Да.
1: Вот. Ну, а за 3 дня до премьеры его уволили, но он не знал об этом. Он не знал об этом. Да, я правильно говорю, Вилен Борисович?
4: Подождите,
1: дайте до конца рассказать. Ну и вот, и все-таки Вилен Борисович, поскольку сказал, не знал, что Азалия Львовна Евстафьева, главный режиссер, уволила его. Я правильно говорю? Да, он не знал. Ну, соответственно, все равно пришел на премьеру, просидел весь спектакль в лифте, но лифт так и не открылся.
2: Да, лифт не открылся.
1: Ну вот давайте сегодня и зададим некоторые вопросы о правомерности увольнения, о смыслах, так сказать, о поиске в искусстве. Попробуем найти эту зону примирения между творческими работниками.
0: Парапет времени.
5: Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Нечего.

0: читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
2: Взаимовымещение.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков, да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали, просто из студии. Это волшебство какое-то или детектив, не знаю, но не в этом дело. Не в этом дело, нас ничто не остановит, мы на Фоменко Фейк Радио, и напротив меня сидит Георгий Лейсанович Лотков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите, а вот сразу первый вопрос, да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
4: Да.
3: Ну, это же женское имя.
4: Кто вам сказал?
3: Ну, как-то сказал, мне многие говорили. Да.
4: Нет, нет.
3: Нет, мужское?
4: Нет, это вам.
3: Мимо?
4: Не поймал. Ну, это цветы.
3: Это вам. Я потом подниму, да.
4: Это вы потом поднимете.
3: Неожиданно.
4: А, неожиданно, да, правда?
3: Ну, конечно, конечно.
4: Я специально хотел сделать вам приятное.
3: Ну, я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
4: Ну, это нормально.
3: Ну, так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Лотков. Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
4: Взаимовымещает, да.
3: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
4: Ну, значит, я хочу оговориться.
3: Оговорить.
4: Первое, я
3: говорю,
4: что к злобе это не имеет никакого
3: вообще
4: отношения.
3: Вообще никакого.
4: Абсолютно, абсолютно.
3: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
4: Ну, на всем. На всем, практически на всем
3: так.
4: Я вымещаю
3: да.
4: свое вот это вот
3: да.
4: Состояние.
3: Да.
4: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это, вот.
3: Это да. Вы с кручки, да?
4: А?
3: Кручки.
4: Да.
3: Шариковый.
4: Да, вот, да.
3: А, слушайте, ну это потрясающе.
4: Когда я вымещаю,
3: ага.
4: Вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
3: угу.
4: Вот, вот, например, взять...
3: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот,
4: да.
3: например, на пиджак?
4: Конечно, я могу.
3: Можете но... показать?
4: Могу. Но единственное, что должен сначала вам рассказать.
3: Да.
4: Значит... Что такое вообще вымещать? На этом вообще на этом зиждется все.
3: Да, вот расскажите, да.
4: На этом и как бы.
3: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать, он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, просто живут в мире и согласии.
4: Он в мире и согласии.
3: Да.
4: Потому что если вы вот выругали, отругали.
3: Ручку как следует, да.
4: Отчитали
3: ее.
4: Я сейчас, например.
3: Да.
4: Причем даже в грубой форме.
3: Да.
4: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушейся, козел! Ушейся!
3: Прекрасно!
4: Вот, это просто я...
3: Знаете,
4: по поводу...
3: я в восторге, просто в восторге.
4: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все,
3: он... А пиджак как-то реагирует?
4: Абсолютно. Он просто...
3: Как влитой.
4: Как влитой.
3: Скажите, а на растениях можно вымещать?
4: На растениях можно, но там,
3: там
4: понимаете...
3: Там, например, там какой-нибудь березе там.
4: Ну,
3: ты...
4: Нет. Ну, вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
3: Не надо фальши.
4: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, вы в то же время вступаете в гармонию с этим миром.
3: В гармонию,
4: миром.
3: Да.
4: Вот, ну, естественно. Ну, так распорядилась природа, вы понимаете, прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
3: да.
4: Вот сейчас вы,
3: да, да,
4: и
3: да.
4: произнести букву «П».
3: «П».
4: Я говорю, открыть рот.
3: А «П».
4: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
3: Ну, я знаю, что нужно.
4: Откройте рот.
3: Ну.
4: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву «П».
3: «П».
4: Нет, с открытым ртом.
3: Вы покажите мне, я сделаю.
4: Я один раз показал одному.
3: Ну так давайте мне покажите.
4: Дело в том, что открыть рот и произнести букву «П» практически
3: невозможно.
4: Невозможно.
3: Но вы, наверное, умеете.
4: Ну, конечно.
3: Ну покажите.
4: Ну, что вам сказать?
3: Ну, мы
4: что
3: просим ты? Вас, Георгий Александрович, покажите.
4: Вот я помню, отец мой...
3: А, нет, вы уходите от темы.
4: Нет, нет,
3: нет, секунду, мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
4: Хорошо. Хорошо.
3: Ну, давайте.
4: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
3: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел. Ну, а где буква «П» с открытым ртом?
4: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
3: Да я заинтересовалась
4: уже. У вас
3: уже,
4: и
3: да.
4: повеселело все.
3: У меня давно все повеселело.
4: Ну вот, сейчас у вас...
3: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили.
4: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
3: Почему?
4: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
3: То есть есть какие-то сакральные вещи?
4: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
3: Пиджак нельзя выбрасывать.
4: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
3: да, да.
4: или у вас манишка,
3: да.
4: даже если. Вы можете отругать манишку. Манишку, но вы не имеете права выбрасывать манишку.
3: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
4: Ну, кепку, да.
3: Кепку выбросили?
4: Конечно.
3: А пиджак нельзя?
4: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
3: А наушники?
4: Тварь. Наушники. Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
3: Все, и они час не будут работать?
4: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
3: Но вы бы предупредили?
4: Они заткнулись.
3: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
4: Микрофон я не буду трогать.
3: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
4: мы
3: понимаете, после вашего ухода.
4: Мы еще общаемся с вами, да.
3: Да. Общаемся.
4: Хотя
3: еще,
4: микрофон...
3: да. Не надо, не
4: ну,
3: надо,
4: ладно,
3: не надо, не надо,
4: ладно.
3: Не надо.
4: Но
3: не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо.
4: Ну ладно, не буду, я не хотел говорить, кто микрофон.
3: Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
4: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
3: То есть все предметы да. наказаны?
4: Хотя я начинал с женщин и животных.
3: Подождите, то есть да. все предметы наказаны?
4: Вообще все.
3: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
4: Нет, никогда.
3: Почему?
4: Никогда. Ну, потому что, ну, а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
3: Да ту же ручку возьмите, да похвалите.
4: Ну, вы видели, как я с ней разговариваю.
3: Ну, может, она будет хорошо писать, и вы ее похвалите?
4: Ну, как это можно?
3: Ну, попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
4: Ирина.
3: Ну, я прошу
4: вы
3: вас.
4: Вы меня прямо...
3: Ну, я вас прошу.
4: Я сказал,
3: я
4: начинал с женщин
3: а
4: и животных. Вы понимаете, что это
3: я
4: серьезно?
3: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
4: Ну, давайте один раз.
3: Один раз, пожалуйста.
4: Но только я прошу, если это будет потом где-то в сетях...
3: Нет, что вы, нет, это мы оставим для себя.
4: Да,
3: для себя, для внутреннего пользования.
4: Все говорить, что
3: да.
4: Лотков...
3: ласково говорит с ручкой,
4: Георгий Лейсанович, да.
3: Да, совсем уже обезумел. Да,
4: обезумел, разговаривал с ручкой ласково.
3: Пожалуйста.
4: Ну, это смешно.
3: Ну, я прошу
4: это
3: вас.
4: Это все равно, что с песиком
3: ну,
4: целовать.
3: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
4: Ну, давайте.
3: Ну,
4: прошу.
3: Давайте,
4: ладно,
3: да.
4: Ладно. Ну, сейчас я должен взять ее.
3: Ну, возьмите ее.
4: Ну, а я должен как бы приманить ее.
3: Ну, давайте, приманивайте.
4: Это я обезвожил ее.
3: Ах, вот что.
4: Да, я убрал ее пестик.
3: Так, и дальше что?
4: У ручки же есть пестик.
3: Так, ну
4: вот
3: начинайте.
4: Это пипка.
3: Начинайте.
4: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Пестик-пестик. Пестик-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять «Сука!» Не могу я, вот, не могу я, вот, ну, значит, видите, вот, ну.
3: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
4: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
3: Для культурных людей. Почему вы вот нельзя интеллигентно?
4: Ласково. Не могу я ласково, тварь ты бумажная!
3: Я думаю, что как бы чуть-чуть я, знаете, уже начинаю обоссаться.
4: Нет, не надо обоссаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите, я беру еще раз ради вас, Ира. Только не надо обоссаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я и сказал?
3: Нет, это вы сами.
4: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
3: Почему тварь?
4: Ладно, ладно, ладно. Все, все, тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, ну, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
3: Вот видите, получается.
4: Ну да,
3: вот
4: но видите? Это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же ты продала! Даже закашлялся.
3: Ну, вот видите, спокойно. Вы понимаете, опасно. Вас звать опасно, нет, понимаете,
4: нет,
3: в эфир.
4: Нет, нет,
3: ну,
4: нет.
3: Потому что, а что мы будем делать? Вот это все, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
4: нет.
3: Это все.
4: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
3: Нас дети смотрят, алло. Вы с чего?
4: Подождите секундочку, Ирочка.
3: Конечно.
4: Ириша.
3: Вы что?
4: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
3: Ну а как же, а как вы думали? У нас серьезная передача.
4: Вы детям это...
3: И мы как бы, а кто, я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Mm. Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это вот
4: это все. Ребеночек смотрит вот наше с вами...
3: А да? Может быть, я не знаю, а может быть. Mm-hmm. И как, и начнет свои игрушки наказывать.
4: Ну, в общем, да.
3: Поэтому
4: а вы
3: я
4: замечали,
3: вас и попросила.
4: Кстати, секундочку. Да. Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка, как вам удобнее?
3: Мне все равно.
4: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
3: Детей
4: и...
3: пока здесь нет,
4: ну,
3: не могу проверить.
4: Животных
3: тоже, да.
4: Животными...
3: Но с предметами чудовищно. Ну вот, просто чудовищно.
4: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, господи боже мой.
3: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
4: Нет,
3: так
4: я
3: сказать,
4: вымещаю.
3: На,
4: это
3: на предметах
4: взаимо...
3: все, что накапливается
4: да,
3: из
4: все,
3: общения
4: с людьми,
3: животными и детьми.
4: Все, что накапливается.
3: С людьми, животными и детьми.
4: С людьми, животными и детьми.
3: Да,
4: особенно когда с детьми
3: да.
4: накапливается, вы знаете, как
3: да.
4: сильно.
3: То все идет на
4: получает
3: предметы.
4: За это, да, естественно. А как вы хотели это сказать?
3: Не, ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
4: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены. Это на подсознательном.
3: Да, да,
4: это
3: да.
4: на клеточном уровне. Ирочка.
3: Да. Да. Я
4: Ирочка,
3: хотела вот у вас спросить
4: не
3: уже...
4: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
3: Ну, осторожнее.
4: Так...
3: Я вас прошу, осторожнее. Я
4: ну,
3: хотела
4: хорошо,
3: спросить.
4: Ладно,
3: у вас же есть некоторые некие курсы, на которых вы как бы
4: да.
3: преподаете. А, просто чтобы как бы...
4: Курсы называются взаимовымещение.
3: Курсы да. взаимовымещения.
4: Да.
3: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям да, и зрителям
4: да,
3: порекомендовать посетить
4: да,
3: эти курсы,
4: да,
3: потому что
4: да.
3: действительно жизнь
4: сиди
3: меняется.
4: Спокойно. Сиди, это извини. Сиди, я сказал.
3: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения
4: да.
3: в семье, на работе
4: да,
3: и так далее
4: да,
3: улучшаются
4: да,
3: очень
4: да,
3: сильно.
4: Да, да.
3: Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
4: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
3: А и сейчас у вас месячник скидок, правильно?
4: Ну, сейчас да, конечно.
3: 20% скидки все-таки, да.
4: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
3: А вот это я не удивлена.
4: Да.
3: Да. Наверное, страшно наказывали.
4: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
3: Коня.
4: Ну, коня ты, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
3: Вот наказывать. Я и говорю, что страшно.
4: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
3: Нет, у меня не было. Это мальчиковая игра.
4: Это... Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
3: Что вы и сделали?
4: Что я и сделал. Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
3: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
4: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
3: А, ну все, да, понятно.
4: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта. Я не сказал ничего.
3: Когда... Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
4: Да, да. Первый наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот тварь, блин!
3: Ну, вы же потом пришлось менять.
4: Я плевал в него просто.
3: Пришлось же менять потом.
4: А потом я поменял. Я
3: и наказали раз. Следующий?
4: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
3: Просто, да.
4: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
3: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
4: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная
3: начинка, да.
4: Трюфель, да. Конечно.
3: Георгий Александрович, скажите, да, и вы преподаете на курсах?
4: Я преподаю на курсе. Курс, так он и называется, «Вымещение и наказание».
3: Угу.
4: Вот, собственно говоря, это классика.
3: Классика,
4: знаете.
3: Да, да.
4: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
3: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
4: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
3: Ну,
4: люди
3: идут. Да,
4: люди,
3: да,
4: идут, я вам скажу, потому что людям нужна правда.
3: Правда. Угу.
4: Вот когда
3: у
4: сидит
3: вас
4: пиджак...
3: с пиджаком сейчас опять происходит, мне кажется.
4: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидя! Сидя! Хоу! Вот сейчас лучше.
3: Сейчас
4: уже.
3: Нормально.
4: Да.
3: Так вот,
4: да.
3: Ну что же,
4: да, пожалуйста, да.
3: Георгий Александрович, нет, да, а что
4: да.
3: же? Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
4: Ну,
3: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах, которые вы ведете.
4: Я очень люблю
3: да.
4: вас.
3: Да, спасибо, спасибо.
4: И животных.
3: Да, и животных,
4: Ирочка,
3: и детей,
4: вас,
3: да.
4: И животных.
3: А, да. Ну, да, ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет. И все-таки как-то полегче
4: да
3: становится. Ну что
4: не
3: же,
4: волнуйся.
3: А я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье,
4: да, да.
3: Вот, что пиджаки вас слушались,
4: да.
3: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись, да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович. С вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
2: Взаимовымещение.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по 2 малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
6: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
2: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
3: Берем за срочность. Фоменко

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да, да, да.
1: Не слово о баранах.
0: Не слово о баранах, конечно. Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите, говорите.
1: Я, ну, в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Вот это самое, понимаете, удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это, ага. Ведь многие не понимают, экстракт это не просто выжимка.
0: Да.
1: Просто выжимка. Да. Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Понимаете, вы должны тоже понять, да, что, ну, экстракт это выжимка такая, ну, как сказать, это всем выжимка. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Экстракт, к сожалению, один, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Ну, конечно, пример.
0: Да, приведите.
1: Ну, вот пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, вот представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Ну, во-первых, сам Хобот, вы знаете, эти трудные доставаемые вещи.
0: Это очень, да, трудно.
1: Вот смотрите, ну, мы как бы, вот, ну, как сегодняшняя фармацевтика. Ну, вы знаете.
0: Сегодня,
1: ну, просто, вот представьте себе, чтобы полноценный, вот просто, ну, просто.
0: Да.
1: Просто тюбик, вот, ну, просто даже баночку, базе вот этой вот.
0: Да.
1: Из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько не будет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: Ну что, действительно, но ведь у шмеля же хоботочек маленький,
1: конечно,
0: совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: А для того, чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да.
1: Конечно,
0: ну,
1: огромное количество.
0: Ну, хорошо, 100.
1: 1000?
0: Да, не 100.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой, боже.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Куда?
0: Природа?
1: Кто опыляет? Где? Как, да, природа реагирует на это?

0: 101.ru.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Машина времени.
1: Машина времени. Машина времени.
2: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
3: Доброго.
2: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас.
3: Да.
2: 10 минут всего.
3: Да.
2: Она пока что забирает, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее.
3: Да.
2: Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
3: Шаг
2: человечества. Шаг. Это больше, чем полет в космос.
3: Больше.
2: Я уверен.
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
3: Да.
2: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9.
3: Ну, конечно.
2: То есть я могу и на 2 минуты назад?
3: Можно.
2: И на 3 минуты вперед?
3: А я вам объясню.
2: А на 8 минут я могу?
3: Можно.
2: А на 9?
3: На 9 сложнее.
2: Но 10?
3: Лучше сразу 8 и 10.
2: А шаг через 2?
3: Вы
2: это связано с технологическими, так сказать.
3: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть.
2: Ага.
3: Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
2: Вот так вот.
3: На 9 очень сложно.
2: Очень сложно.
3: Очень сложно.
2: Вот какой у меня вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени,
3: да,
2: до 11 минут.
3: До
2: 11 минут туда
3: и
2: 11 минут обратно.
3: Да.
2: То есть
3: да,
2: увеличится.
3: Да.
2: Угу. Скажите, пожалуйста,
3: да,
2: я вот что хочу у вас,
3: да,
2: спросить. Люди путешествуют в будущее? Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
3: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
2: Больше.
3: На 10 минут прошлое. А я объясню. А я объясню. Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио.
2: Угу.
3: Фоменко фейк-радио. Угу. Мне очень нравится. Очень нравится. Угу. Особенно, когда вот эти вот... А, ну, потом расскажу. Угу. Да. Программа «Сексуальная революция» у вас есть.
2: Угу.
3: Ой, я с удовольствием. А я, знаете, с чем как бы это связываю?
2: Угу.
3: Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад?
2: Mm-hmm.
3: Они хотят оттянуть.
2: Продлить, так сказать,
3: удовольствие.
2: Скажите, пожалуйста, вы,
3: да,
2: не собираетесь,
3: да,
2: наладить выпуск машин времени,
3: да,
2: в портативном виде?
3: То есть, имеется в виду...
2: Ну, чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
3: Ну, согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но проще, когда человек покупает это устройство.
2: Mm-hmm.
3: Оно так и называется... Smart Ooms.
2: Smart Ooms?
3: Да, Smart Ooms.
2: Smart Ooms.
3: Да, Smart Ooms.
2: А где можно приобрести его?
3: И Машвре.
2: Машвре, но это комбинат.
3: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени.

0: за расчет, конечно, да, да, Маш, влияет.
1: Я просто хочу спросить, да, где приобретать?
0: Приобретать в Зюзино. Первое. Зюзино –
1: это ваш первый комбинат?
0: Это первый комбинат. Mm. Первый. Там выпускают эти портативные Smart Ums. Smart Ums Машвре. Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartumsmashvre.org. Oops.
1: О, да. Понимаю.
0: Вот, обязательно, обязательно. Так. Там есть пароль, там, ну, все, знаете, там вам
1: зарегистрировались.
0: Зарегистрировались, все.
1: Оплатили.
0: Оплатили.
1: Получили.
0: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же прием, первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10.
1: Проверяйте. Проверка. Гарантия? Просто... Гарантия?
0: Абсолютно гарантия. Угу.
1: Да. А сколько гарантия на аппарат?
0: 10 лет.
1: 10 лет.
0: 10
1: вот лет. Что я хочу, да, спросить.
0: Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, ну, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
0: Да, да.
1: Ну, потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Что хочу узнать.
0: Да.
1: Ну, и, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
0: А, да, да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много
1: обращений. Ну, то есть получается так, что, например, ну, вот человек просыпается утром.
0: Утром, да.
1: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
0: Не ахти, не ахти, да. Это у нас так и называется.
1: Уходит на 10 минут назад.
0: Да.
1: Засыпает снова.
0: Засыпает.
1: Просыпается и уже в нормальном.
0: И уже нормально.
1: Вот оно что.
0: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
1: Ахти и не ахти.
0: Да.
1: Вот об этом вы нам сейчас расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
2: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Короче, ага. Смысл вот в чем.
4: Да.
3: Битая лысь.
4: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
3: Конечно, я уже начал.
4: Это уже битая лысь.
3: Значит, да. наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
4: Да, где?
3: Ну, конечно, я еду.
4: Ну, еду, понятно.
3: Ну, конечно.
4: Ну,
3: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вы понимали,
4: да.
3: Очень-очень все свежее. И
4: ну,
3: поэтому,
4: да.
3: Почему? Потому что я еду каждый раз.
4: Каждый раз.
3: Вот
4: да.
3: Каждый раз еду. Да. Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
4: И, ну, итальянскими.
3: Разными. Ну, конечно.
4: Ну, естественно.
3: Итальянско-белорусскими.
4: Итальянско-белорусскими.
3: Вот. Ну, что можно сказать?
4: Да.
3: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
4: Репа?
3: Так, ну,
4: так.
3: Репа, значит, берете обычную итальянскую репу.
4: Так.
3: Вот. Ну, что такое битая лысьва вообще?
4: Вот, битая. Да, вот.
3: Битая лысьва, это понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете? Уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете? Тут очень важно, не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
4: Да.
3: Вы берете зеленую и черную репу.
4: Да, зеленую и черную.
3: Обе они итальянские.
4: Да, естественно.
3: На 4 порции вам потребуется 2 репы.
4: Они на пригорьях, да, где-то растут?
3: Ну, конечно, конечно.
4: В Пельмонте.
3: Угу. В Пельмонте.
4: Я понял.
3: Вот. Угу. Тесто.
4: Так.
3: Замешиваете тесто.
4: Так.
3: Замешивайте просто. Густо. Просто на воде.
4: Густо.
3: Муковода.
4: Да.
3: Муковода.
4: Не густо.
3: Да. Не густо. Значит, замешиваете и как бы месите.
4: Так.
3: И вот вы размешали. Нет, а репу уже взяли. И вот смотрите. Вот так. Я вам как бы говорю.
4: Да.
3: Нарезаете сырую картошку.
4: Ага.
3: Режете прямо в кожуре. Прямо режете кубиками. Вы видели, как я кубиками ее резал.
4: Ну, да вот я видел.
3: Пока мы с вами беседовали, я ее резал кубиками. Вот вы ее кубиками нарезали.
4: Да. Так.
3: И прямо со шкурой вместе.
4: Так.
3: И ее прямо в тесто.
4: В тесто. Ага.
3: Прямо в тесто вы ее кладете.
4: Так. Ага.
3: И мнете вместе с тестом.
4: Прямо как... Вкусно, даже уже вкусно.
3: Уже кубики как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
4: Уже вкуснятина какая-то, да?
3: Вмешиваются. А в это время почистите репу.
4: Так.
3: Почистите ее.
4: Так.
3: Я говорил, зеленые и черные.
4: Зеленые и черные, да, естественно, да.
3: Вот пополам. И еще раз пополам.
4: Два раза.
3: Еще раз пополам.
4: Ну, то есть это 4 получается.
3: Получается такое. Вот получается. А получается так.
4: Да.
3: А получается так. А что?
4: Вот как и у итальянцев.
3: Да, вот так вот разложили.
4: Интересно.
3: Разложили. И это в воду.
4: В воду все.
3: Да, в холодную.
4: Так.
3: Вот. В это время.
4: Да.
3: Подожгите газ.
4: Ну,
3: чтобы вода стала теплой и закипела уже.
4: Да.
3: Но не солить.
4: Да.
3: Не солить никаких ничего.
4: Ну.
3: Ничего.
4: Так.
3: Снова берете тесто и снова его...
4: Опять. Прямо...
3: Мнете его.
4: Вот так.
3: Но мнете... Нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно битый уже делаю.
4: А, это уже битый.
3: Вначале вы мнете. Вначале мнете. А потом начинается битая. То есть, условно говоря, когда уже репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
4: Да.
3: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать.
4: Пузырики.
3: Вы начинаете... Тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные
4: вставили,
3: начинайте прям бить.
4: Прямо.
3: И бьете.
4: Так.
3: Вот. После этого.
4: И лысьва.
3: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела. Прокипела репу. Вынимаете.
4: Так.
3: От кожуры очищаем.
4: Так.
3: Смотрим, очищаем.
4: Вижу.
3: И вкладываем в тесто.
4: О, как! Вот интересно.
3: И после этого все в духовку.
4: Все в топку.
3: Все. Да.
2: На газу готовим вместе.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности Люси.
2: Потомство.
1: Только сейчас узнал, что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Да, исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я и пользуюсь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Газу.
1: А вот скажите, гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет, ни в коем случае. Нет. Вообще, вы задумывались, вот смотрите, вот, например... Она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так у них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: Ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да?
1: А яйцо какое? А это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: Ага.
2: Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно раз увидела, что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, это фирма яичко, не то.
1: Потому что очень дорого.
2: Это не то, это очень дорого. Фирма яичко торгует гусиными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели, если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите, это вранье.
2: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко, он утверждает, что это абсолютное вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать. Мы их целуем. Целуем, да?
1: Ну, а можно так они маленькие?
2: Сладкую целуем.
1: Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немного.
1: Бывает, вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас было ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы, потомства, сигналы, да? Сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся. Подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем.
1: Так вы же говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только. Расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем причина вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы, наверное, уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да. Нам надо всем ходить на пятках. И тогда мы спасемся.
1: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал? Ждем?
2: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
2: Погладить.
1: Поцеловать.
2: Поцеловать обязательно. Пушистых.
1: Да.
2: Наших пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили радиослушатели?
2: Вы знаете, имаго. Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия,
2: это
1: так понимаю.
2: Стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: стадии? Как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое. Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово
2: уже.
1: Очень
2: приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101 рубль.
7: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
2: Ретро-охота.
3: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк, там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям и вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
2: Так.
3: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
2: А вот, ну, простите, мы, да, не очень поняли про вдуть косулю.
3: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан, понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца, наживца. То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение, просто, блядь, у этих самых, у охотников.
2: Понимаю, ну, у ретро-охотников.
3: Блядь, у ретро, конечно.
2: Ну, понятно, ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые,
3: да.
2: И вы охотитесь на пожилых животных.
3: Ну, мы пожили, и они тоже пожили. Вот это нас объединяет, вот это по-настоящему.
2: Ну, понимаю, да,
3: ты выходишь было... один на
2: и
3: один.
2: Есть такая мужская честность.
3: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. Это я считаю по-настоящему.
2: Я вот что хочу спросить. Да. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
3: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
2: Ну, я вижу, это прям оружие 602-го года.
3: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
2: То есть не просто какой-то наводил.
3: Ну,
2: да,
3: это... Ему 602 года. Вот ты...
2: Господи, ты сейчас... бог ты мой.
3: Просто ты сейчас
2: и
3: видишь.
2: Это оригинал.
3: Это оригинал.
2: Я просто... А вы... Это ж... Где же вы достаете такое?
3: Я тебе скажу. Это... старые, это датские еще, датские ходили на это, ага, охотники, конечно.
2: Ага, ага. Скажите, ну, а да, может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие,
3: да,
2: с раструбом?
3: Это, да какой там, это вообще, да ну, блин, не, да не, блин, я вам серьезно говорю, это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
2: Хлобыснула, да?
3: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
2: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
3: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
4: Ретро-охота.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101, are you? Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники.
1: Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра», у нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра. Да, соответственно, да. Ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
2: Да.
1: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
2: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
1: Ну, вот
2: заостряли.
1: Такой, да. У меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, он важен.
2: Да,
1: важен.
2: Да, да, конечно.
1: Грибок.
2: Был ли?
1: Был ли.
2: А как же?
1: Так.
2: А без грибка никуда.
1: Угу.
2: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
1: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
2: Глубок.
1: Глубок, получается.
2: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
1: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
2: Конечно, конечно. Естественно, да.
1: Боже мой, боже мой.
2: Да.
1: Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти.
2: Да, это были страшные люди.
1: И у меня даже, может быть, у меня вот как не у профессионала, но такой вот, вот возникает вопрос, а возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами.
2: То есть, вы,
1: ну,
2: смотрите в корень.
1: Господи.
2: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
1: Это же времена Рамзеса II.
2: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
1: Ах, господи, это еще раньше.
2: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах. На живых людях.
1: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок.
2: Конечно. Его как пересаживали, подкармливали, ухаживали за грибком. Да. Потом, перед тем, как идти в поход, как бы передавали воинам, насаживали на ногти. Да, конечно.
1: Да. И это было практически самым страшным оружием.
2: Да, грибковые войска.
1: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует, куда это все уходит. Вот казалось бы, зачем нам вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
2: Да.
1: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
2: Здесь все к месту.
1: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
2: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
1: Вооруженных сил.
2: Конечно.
1: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать.
2: А потом, извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады и идут
1: по
2: грибковые. Да-да-да, войска.
1: Войска. Господи, как же это должно быть красиво.
2: Это красиво.
1: А звук. Цак-цак-цак.
2: Цок-цок-цок.
1: Цок все-таки, да?
2: Я думаю, да. Нет, понимаете, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок-цук. Цок-цук.
1: Цок-цук.
2: Цок-цук.
1: Да. Ох ты, боже ты мой.
2: Конечно, меняется звук, да. Как бы вот этой вибрации ногтевой пластины.
1: А грибка, из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
2: Вымерли.
1: Господи ты бог ты мой.
2: Да.
1: героически себя положили, получается.
2: Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Все-таки были люди тогда. Я понимаю, вы все было
2: понимаете,
1: иначе.
2: Понимаете, у организма, который начинен грибком, угу. у него плохая очень сопротивляемость инфекциям.
1: Угу.
2: Любой сквозняк,
1: угу.
2: любой ветерок.
1: Угу.
2: И все, нету войска.
1: И да. то есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, да. историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у да. древнеегипетских войск,
2: да,
1: и,
2: да.
1: соответственно, и на ногтях, естественно,
2: конечно.
1: Не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
2: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
1: Так.
2: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы.
1: О!
2: Это, конечно, да.
1: Господи.
2: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
1: Додинастический.
2: Да.
1: Ну, вы знаете, давайте мы.
2: Зонтичные
1: так.
2: грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
1: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, да. все-таки как же они, как бы эти зонтичные грибы, они же, мы же их не употребляем в пищу.
2: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
1: О, простите меня, ради
2: да
1: бога.
2: Да вы что?
1: Как же
2: а
1: я...
2: все в Луи?
1: Ай-яй-яй.
2: Конечно. Ай-яй-яй. Да вы что? Да вы что?
1: Ну что ж, это и лисицы тоже то.
2: Лисицы зонтичные, конечно.
1: Господи.
2: Употребляй.
1: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с
2: это
1: древнеегипетскими
2: подарок.
1: Грибами.
2: Это о- подарок, пришедший ой. К нам из Древнего Египта.
1: Ох, ох, спасибо.
2: Да.
0: Исторические хроники. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Дорогие мои, золотые мои, ах вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой вашу презентацию.
1: Вы не спешите.
0: Не спешу, спешите. Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель сети салонов.
1: Да,
0: Бигуди.
1: Да. Уже сеть. На бигудях.
0: Называется «На бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо
0: интересно
1: это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм. Как интересно.
1: Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди, школьные бигуди и так далее. Даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только, ну, как-то у себя дома этим занимались несчастные женщины.
0: Ой, боже мой, господи.
1: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Ага. Слава тебе, Господи, да.
0: Да.
1: Вот. Да, так что...
0: Откуда пошло?
1: Как обычно пошло. Из семьи. Не могу сказать, что у меня много было приверженок.
0: Ну, все-таки бабушка ваша, вы говорили, что-то...
1: Да. Вот как раз бабушка.
0: Что у нее было?
1: Бабушки были такие, вот знаете, еще железные бигуди.
0: А у вас их много уже было бабушек?
1: С ворсом такой, с щетиной внутри.
0: Ага.
1: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой.
0: Так.
1: Я как-то...
0: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в коморке?
1: Да.
0: Вот расскажите.
1: Она почему-то пыталась это,
0: пряталась.
1: Пряталась, пыталась сделать это как-то тайно.
0: Ну да, потому что дедушка ее наказывал, говорите,
1: нет, дедушка ее совершенно не наказывал.
0: А что он делал?
1: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог.
0: А не по этому поводу это произошло развод?
1: Нет,
0: совершенно не по этому.
1: Так вот, и бабушка хотела это сделать как-то скрытно.
0: Так.
1: А мне наоборот попал как-то, я когда ее увидела в бигудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
0: Но у нее бигуди везде были.
1: Конечно, вся голова в бигудях.
0: И все, только голова?
1: Да, конечно. Вот.
0: Хорошо.
1: Вот. Поэтому
0: Я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше. И бигуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
1: Естественно, расскажу, да.
0: Да.
1: Так вот, собственно, это меня и поднатолкнуло на мысль, что, в принципе, бигуди на голове женщины...
0: Поднатолкнуло, как хорошо сказано.
1: Это, как это называется, это прелестно.
0: Это вторая же молодость.
1: Конечно. В этом есть такой шарм, женственность.
0: Кураж даже есть.
1: Да, конечно.
0: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск, это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто.
1: Это еще не полный набор,
0: называется
1: достаточно
0: вот
1: скромно.
0: Это модель,
1: скромно.
0: Как называется?
1: Нет, женщина, это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бигуди очень много всяких видов. Есть бигуди бумеранги.
0: Так.
1: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
0: Вот расскажите, что это?
1: Вот это буквально то и значит.
0: А и жидкие есть? Жидкие бигуди?
1: Жидкие пока еще нет.
0: Пока нет.
1: Есть бархатные бигуди. Есть коклюшки.
0: Коклюшки?
1: В конце концов.
0: А что это такое?
1: Термобигуди. Волшебные бигуди.
0: Да?
1: Да. И такие есть. Чего только нет.
0: Да.
1: А есть липучки-ежики.
0: Пучки-ежики?
1: Липучки-ежики.
0: Липучки-ежики.
1: Я вот как раз сейчас на вас смотрю и понимаю, что вот вам бы было это...
0: Да,
1: вам
0: правда?
1: Бы было очень хорошо, да. И я бы вас очень хотела зазвать к нам в салон, потому что вот пару ежиков, и
0: правда?
1: Это был бы совершенно другой вид, понимаете?
0: Это же у вас Пусинский. Малый Пусинский переулок, да?
1: Малый Пусинский переулок, ага. дом 10.
0: Дом, да. 10, дом очень 10. Хорошо, да.
1: Вот, так что разнообразие просто...
0: Просто море, да. Просто, я не, да, знаю, какое-то, я не знаю, как это называется, вот это буйство.
1: Да,
0: буйство,
1: да, да, да.
0: Буйство бегудей.
2: На бегудях. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now.
3: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх, туда, откуда шел тот странный зов, зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь.

0: запаху. Она же нюхает, в конце концов.
1: Ну, конечно, конечно.
0: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
1: Да, да, это очень, вот это очень, очень интересно.
0: Понимаете? Вот, мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
1: Понимаете, у нас...
0: Заносчив.
1: Вот. Заносчив.
2: Смотри-ка.
1: Понимаете, у нас фильм.
2: Ты видишь? Ну, извините. Да.
1: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
2: С чем?
1: Со взаимоотношениями.
2: Ничего подобного.
1: Кристины и Максима.
2: Ничего подобного.
1: С обретением их себя.
2: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
1: Я думаю, понимаете, что...
2: Где Ира?
1: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
2: А
1: не должна
2: происходить
1: никакого
2: сами?
1: Природного чуда. Потому что произошло природное чудо.
2: Стойте.
1: Она должна вместе
2: Бобика.
1: видеть. Она должна...
0: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобик, я говорю, остановите.
1: Остановите.
2: Катюшка.
0: Здесь есть. Врача зови. Ух, выноси ее.
2: А ноги?
0: Да просто неси.
2: А ноги?
3: Ох. Парапет времени.
4: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: 101.ru
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
3: Ничего страшного.
2: Сегодня они
3: ничего
2: находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» – программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия Бубнов.
2: Подождите, я вас прошу,
3: Ничего страшного.
2: Виталий, я прошу, ну вы же, ну, мы же с вами говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодосона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Вадух. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте. Угу.
2: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: ну,
4: вижу.
2: Подождите, Виталий.
3: Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
4: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
3: Она мне не дает.
2: Вы же давайте без личности.
3: Ну все. Она же не дает, смотри.
4: Корректно.
3: Да. Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов, что не устраивает вам уже запущенный проект?
4: Я
2: просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда в вкладывал. Но мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Так, я рада нашей встрече. Я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились. У меня такие вопросы. Вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого. Вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня слышите?
3: Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
3: не дает,
4: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Не дает.
4: Выслушайте меня, пожалуйста,
3: говорите.
4: Я еще не
3: она
4: закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
2: Вот,
4: это
2: кстати,
4: дайте мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зочным.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
2: Хочу, чтобы
4: я бы не смогла надеть фату.
2: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла надеть фату
2: Регина
4: в своем возрасте.
2: В своем возрасте. Вы замужем или нет? Вы были замужем?
4: Это не имеет отношения
2: вот,
4: к нашему
2: видите.
4: Сценарию и к нашему проекту.
2: Личное у вас становится впереди общественного.
4: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
2: Я на вашей стороне?
3: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
3: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
4: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
4: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
4: И порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там.
3: Как?
4: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале
3: как?
4: Бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
3: Никогда.
4: Да не нужны эти картины вовсе.
3: Если...
4: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
3: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
4: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
3: Не надо.
4: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
3: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
4: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд, ну вы подумайте, в маленькой квартире.
3: Никогда, я вам говорю.
4: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим.
3: Если Максим

0: заметил.
1: Это так очевидно. Ну? Да еще незамеченным слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну, так. Послушайте, это же многовато.
0: Нет.
1: Ну, многовато.
0: Да нет.
1: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов в глаза не видал.
0: Да, вы...
1: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
0: Не надо мне...
1: Ближе к реальности.
0: Дланью?
1: Чтоб слепая ее вычислила
0: засовывать...
1: и забрала у нее пистолет.
0: Никогда.
1: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
0: Ну,
1: кому?
0: Что?
1: Кому Седой раздает постеры от парка?
0: Да надо было читать.
1: Вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
0: Седой.
1: Как это можно снимать?
0: С какой?
1: Да пятая серия невероятно велика.
0: Не надо.
1: У вас там какая-то путаница просто вышла.
0: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз,
1: посмотрите, переворачивает. Я еще не все сказала.
0: Посмотрите внимательно,
1: переворачивает. Дайте мне продолжить, пожалуйста.
0: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себя вот так делали?
1: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть, хорошо с казино. Но дальше, дальше, опять чернуха. Вы такой концентрации.
2: Дорогие друзья,
1: опять
2: прошу,
1: лимон.
2: Регина Михайловна, одну
1: опять,
2: секунду.
1: Опять
2: Регина
1: нас...
2: Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Парапет времени». Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
0: Я вам говорю, вот это вот...
1: Да не надо перевязывать Кристине себе руки шелковым шнурком, не
2: надо. Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
3: Парапет времени. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Происки славы.
3: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек еще.
4: Вячеслав,
3: да, ну.
4: Вопрос.
3: Да.
4: Прямой.
3: Ну, пожалуйста.
4: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения у своего друга?
3: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
4: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого
3: способа я не вижу. Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то... сопоставляются.
4: Ну как-то, понимаете, как-то.
3: И зритель рыдает, Жора.
4: Ну, конечно.
3: Но вы же были на спектакле.
4: Но тетива ненависти, это очень сильное.
3: Особенно в финале.
4: Да-да, но финал страшный.
3: Ну, Вика же была на спектакле много раз.
4: Страшно.
3: Она рыдала. Уже после того, как она уехала.
4: А можно сказать так, что да. вы, так сказать, да. исполняя роль в тетиве ненависти,
3: да.
4: Вот Вальдемара же вы.
3: Да, Пустов. Вальдемар Пустов.
4: Да. да. Что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
3: Ах, Ирочка, Ирочка, ну, конечно. Я прошу прощения у Жоры, у Вики, у Господа, я не знаю. Ну, Жора, я
4: Георгий,
3: я прошу.
4: Вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки
3: ну,
4: что-то
3: все-таки надо
4: изменится
3: как-то...
4: в этой ситуации.
3: Не знаю, у меня все равно...
5: Сраное вранье!
3: Вот, пожалуйста.
4: Ну, подождите, но ведь...
5: Кривляка! Клоун!
4: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут.
3: Ну, уже 28-й раз нас приглашают.
4: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
5: С тех пор
4: да.
5: рука не подаваем. Все.
3: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
5: Пошел ты в жопу!
3: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что это такое?
4: Ну,
3: хорошо,
4: нет,
3: я
4: знаете,
3: иду.
4: Это...
3: Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
5: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
4: Георгий!
3: В жопу! Ай, Господи. Не, ну это...
4: Ну, мне кажется,
3: не, ну, так, ну...
4: дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива
3: да
4: ненависти.
3: Нет. Ладно, ладно, Ирочка, он вернется сейчас, он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает, он вернется, просто он сейчас сходит в туалет и вернется.
4: Я не знаю, понимаете, да. что я хочу вам сказать,
3: да,
4: Вячеслав?
3: Да, да, да.
4: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что
3: да,
4: самое главное,
3: да.
4: Я просто всей душой ну, болею вот, за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших
3: Жора,
4: отношениях.
3: И... ты пописал? Да.
4: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние прекрасные отношения между Славиком и Жориком. Я вместе со всеми слушателями вам этого желаю.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста,
3: спасибо,
4: пожалуйста.
3: Ирочка.
4: Очень вас прошу.
3: Да не волнуйтесь. Еще раз
4: хороших
3: говорю.
4: Хороших вам гастролей
3: спасибо.
4: В Австралии. Может быть, в Австралии что-то произойдет.
3: Да все ну, произойдет, вот все произойдет
4: важное,
3: в Австралии. Я уверен,
4: в Австралии,
3: соединятся,
4: наверное,
3: наконец.
4: Да. Слава и Жорик.
3: Два, да. Славик и Жорик.
4: Да, спасибо вам
3: спасибо.
4: Огромное. Спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С
3: пока.
4: Вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача
3: пока.
4: «Происки славы».
2: Происки славы.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101.ру.
8: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он Купидон, разведчик.
2: Здравствуйте,
1: Эраст.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А скажите, а вы только в мужчин стреляете?
2: Ну, почему?
1: Ну
2: как?
1: Знаю,
2: я же вам сказал, что я бы выстрелил в вас, если бы у меня за спиной, я бы взял бы с собой.
1: Вот такой вот интересный момент. Оторвемся от этих страшных случаев с этими пристрастиями.
2: И вишка.
1: Ну ладно, давай говори. Вам для того, чтобы произошел, так сказать, вот это, собственно, чувство вот этого.
2: Да, вот чувство.
1: Вам нужно попасть и в одного, и во второго, правильно?
2: Да, конечно.
1: И попасть в сердце и в сердце.
2: Конечно, поэтому.
1: А что будет, если, например, вот вы мне попадаете в сердце,
2: а ему в печень.
1: Да, вот что тогда?
2: Он начинает по вам сохнуть.
1: Нет, если я начинаю по нему сохнуть, а он просто начинает пить.
2: Нет. Ну, как сказать? Он начинает, он все равно начинает по вам как бы сохнуть, но вместе с печенью. То есть сохнет печень и он. По вам.
1: Это печально.
2: Ну что делать? Ну, у нас бывает, допускается, за это нас наказывает начальник.
1: Да вы что, и как вас наказывают?
2: Ой, я не хочу вам это раскрывать.
1: Тайна.
2: Это весело, очень весело. Пару раз было весело, когда меня наказывал начальник.
1: Я думаю, что достаточно сложно. Так такого милого и припухлого купидончика наказывать.
2: Спасибо, я не знаю. Прям меня сегодня закидали.
1: По припухлости.
2: Ну, все.
1: Хорошо. Серьезный вопрос. Расскажите нам о боях Купидонов.
2: Бои Купидонов, это проводится. Это с незапамятных времен.
1: Это Олимпийская ассоциация.
2: Это Олимпийская ассоциация. Бои Купидонов проводится уже, который век подряд.
1: Который век. Да, я не ошибаюсь, если скажу, что вы, по-моему, были бронзовым призером.
2: Я был бронзовый призер. Это
1: же все из-за вот этих 8 сопл. Если было 5, то, наверное,
2: если было
1: бы
2: 5 сопл, то да. Но дело не в этом. Все-таки, вы понимаете, учитывается попадание в печень. Вот то, что два раза я, как говорится, как по-вашему это, накосячил.
1: Да,
2: накосячил. Это смешно.
1: Да, прекрасно.
2: Ой, как смешно.
1: Ну, это заключение, дорогой раз. Скажите. Вы мальчик? А можете не отвечать, вы знаете?
2: Да.
1: Вы знаете, можете не отвечать.
2: А вы девочка? Мне понравилось.
1: Я на правах ведущей, я задаю вопросы, вы
2: отвечаете. Ну ладно, хорошо, если вы девочка, я мальчик.
1: Но вы очень милый мальчик.
2: Ну, спасибо.
1: Было очень приятно с вами познакомиться.
2: Спасибо
1: вам огромное за эти...
2: Любви вам, любви. Я обещаю, в следующий раз я вам расскажу.
1: Но мы будем вас ждать.
2: Вашу эту удивительную...
1: Я вам больше скажу. Да. Вас буду ждать не только я. Вас все всегда ждут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. До
2: свидания. Доброго.
1: С вами была Ирина Рыбладзе. Передача «Бои Купидонов». И у нас в гостях был Эраст Эль Граво. А теперь послушаем прекрасную музыку группы Бильбао.
0: Бой Купидонов. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, ну всю, весь мегаполис, насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, как бы поимка осьминога. Как его ловят, как его ловят три осьминога лова. Вот возвращаемся к этой, к этому вопросу. Да. Да.
3: Мы прервались на том, да, где третий осьминог.
2: Третий осьминог стоит с лопатой.
3: Бьет осьминог.
2: Он на берегу, как бы.
3: Он как бы по колено.
2: По колено. А, он стоит по колено.
3: Он должен по колено быть.
2: Вот он это, как-то одет специально.
3: Он поколенчески.
2: Поколенчески, да. Но он одет специально.
3: Он одет в отвлекающий.
2: В отвлекаю. А, осьминога нельзя же. Да-да-да, его надо отвлечь.
3: Конечно.
2: Потому что он уже поднимает. Насаженный.
3: А внутри, да, него второй.
2: Который. Второй, да, второй.
3: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
2: Вовремя дать
3: по голове.
2: По голове.
3: Но не осьминога лову, а осьминогу.
2: А, конечно.
3: Которого второй.
2: То есть тут они настолько друг с другом как бы срослись, что здесь надо не промахнуться.
3: Не промахнуться.
2: И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
3: Да.
2: После этого момента что происходит?
3: Осьминог отваливается.
2: Отключается.
3: Он отваливается.
2: То есть он соскакивает с насадки.
3: Такой звук чпок.
2: Так, фу. Вот так вот.
3: Фу.
2: Да, даже вот так вот.
3: Да.
2: Как интересно.
3: И попадает в сеть.
2: В сеть. Дальше.
3: Расставленную сеть.
2: Ну, естественно, там уже расставлена.
3: Которая захлопывается.
2: Так.
3: И его везут.
2: И его же дальше доставляют.
3: Транспортировка, логистика.
2: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
3: Практически.
2: Вы же готовите с пылу с жару.
3: Буквально час.
2: Час назад он, его только
3: плескал,
2: сняли.
3: Плескался.
2: Со осьминога лова его сняли буквально.
3: Да, плескался,
2: и он плескался.
3: Да.
2: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Ну, как их назвать? Когда они настолько это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
3: конечно,
2: это ваши клиенты.
3: Конечно. Кроме
2: конечно.
3: Того, вы практически угадали. Потому что губы обладают целебными свойствами.
2: Боже.
3: Верхняя губа.
2: Так.
3: Помогает от радикулита.
2: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
3: Ну, как
2: естественно. И в меню так написано.
3: Конечно.
2: Верхняя и нижняя.
3: Конечно. Верхняя чуть толще.
2: Чуть толще, конечно.
3: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
2: Чуть тоньше.
3: Она помогает.
2: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа всасывает.
3: Да, конечно.
2: Замечательно.
3: И как бы поглаживает.
2: Значит, вот вы приготовили верхнюю.
3: Да.
2: Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитают, верхнюю или нижнюю?
3: Зависит от возраста. Здесь, здесь возрастной порог. Те, кто...
2: Вот какой?
3: Ну, скажем, у нас, как всегда, 18+.
2: 18+, ну, естественно, конечно.
3: Да, потому что губы употреблять до 18.
2: Нельзя. Это очень...
3: Реестр, это
2: все. Да. Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете,
3: да? Да, ну что, только крюшон.
2: Только крюшон. Боже мой!
3: Соевый крюшон.
2: Держите еще раз. 5-5-5, да, мы так хорошо дотрагиваемся друг на друга с Геннадием. Да. Удивительно же, что все-таки только крюшон.
3: Только.
2: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
3: Он немножко расширяет.
2: Расширяет.
3: Смазывает.
2: Смазывает.
3: И изнутри массирует.
2: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
3: в лоно.
2: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
1: На газу готовим вместе.
0: Во всем виноват лососиный мусс. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Прямая трансляция. С вами Юрий Бурзон, и мы с вами находимся на 7-м съезде клоповодов. Это самое знаменательное событие года, потому что съезд проходит в Капино, именно в том самом Капино, где начинали клоповоды в свое время и добрались до таких высот, во Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 19 телекомпаний, все права у телекомпании. Вздох. Только Вздох имеет полное право на трансляцию. А мы сегодня, если вы сейчас прислушаетесь, с трибуны съезда выступает сам Волан Щукин.
3: Да, дорогие друзья, я хочу вам сказать, время пришло. Мы сегодня должны открыто смотреть правде в глаза. Что происходит сегодня? Что происходит сегодня, казалось бы, с таким историческим явлением, как жизнь клопа? Да происходит страшное. Сегодня их сравнивают с вампирами. Они вампиры. Где это видано? Пустить немного крови и уже вампир. За что такое клопу? Он не виноват. Веками клопы объединяли человечество. Были общим, единым целым с нашим телом практически. И сегодня вдруг появились некие силы, и я считаю, они прямо из-за рубежа целятся в нашу систему координат, указывая нам, как жить с нашими же клопами. На каком основании, хочу я спросить, сравнивают наших клопов с вампирами? Где это видно? Где это видно? Кому это сказано? Кто посмел? Нет! Нет! И еще раз нет! Клоп не вампир! Клоп — это часть человечества! Клоповодство тому яркий пример, дорогие друзья! И я хочу сказать, выступая сегодня с трибуны 7-го съезда, я, основатель движения клоповодства, Волан Щукин, говорю вам, скажи вампиризму «нет», скажи клоповодству «да». Спасибо за бурные аплодисменты!
2: Вы слышите сейчас, дорогие друзья, как поддерживает Волана Щукина съезд. Это действительно прорыв. Волан сказал самое главное. Нет вампиризму, да клоповодству. И давайте, клоповоды, объединяйтесь. За нами будущее. Клопы пойдут за нами. Мы прощаемся с вами. Не могу больше говорить. Я действительно, это очень волнует. До свидания, друзья.
0: Прямая трансляция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Поэзии.
2: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
4: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
0: Харлям.
2: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели, что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
4: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно? Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка.
2: Ага.
4: Как искорка родилась, вот и все. Ведь понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
2: Угу.
4: Все держится.
2: Угу.
4: Гладь от глади, понимаете?
2: Ну да-да-да.
4: Все же в мире слепляется.
2: Да что?
4: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
2: Ах, вот оно что.
4: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
2: Боже мой, боже мой.
4: Такова ее доля наша.
2: Вот ведь как.
4: Вот ведь как.
2: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит, как будто они даже немножечко вибрируют, что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
4: Ну, а вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
2: Да.
4: Ведь соты к соте.
2: Угу.
4: Одна к одной тянутся.
2: Ах, вот оно что.
4: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
2: Да, вот удивительно вы сейчас.
4: В соты вышли, в соты и уйдем. Вот оно такое.
2: Вот ведь оно как.
4: Конечно, лепятся друг дружки.
2: Лепятся.
4: А вы не многоженство шьете. Ну
2: нет,
4: что вы за человек такой,
2: господи. Нет, ну что вы,
4: Игнат. А вот сколько вместе бывает у нас.
2: Все
4: обнимутся в движении, все вместе обнимутся.
2: Да?
4: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
2: Ах, вот оно что делает.
4: Конечно, друг дружечки.
2: Ой,
4: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница.
2: Ну да, да, тоже.
4: Все же едино перед, как говорится, сотами.
2: Перед сотами, да, я понимаю.
4: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
2: Да,
4: как обнимемся,
2: да?
4: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
2: песенки?
4: И по 30 человек бывает прилипнет.
2: И поете песенки?
4: Что?
2: Да.
4: И что вы, господи?
2: Да что
4: вы,
2: да?
4: Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
2: Хороший, такое у нас. хороший.
4: Ну, конечно,
2: а вот
4: гимн,
2: у вас...
4: гимн, но все-таки.
2: Да. А вот скажите, у вас, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
4: Ну, так это ж все приезжие.
2: А, в этом смысле?
4: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
2: Ну да.
4: Они тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
2: Ага.
4: Да, из разных властей это всюду.
2: Ну да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
4: а
2: с вами,
4: понимаете,
2: смотрю,
4: ну что ж, вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
2: Ах,
4: тут
2: вот
4: у меня и Агнешка есть. И Светозар, тут все бывают.
5: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
4: Ой, много они. А я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
5: Да?
4: Что ж, я все на себя-то все.
5: Да все, конечно.
4: Бывает, отойду, как раз святые соты. Хоп, и так вот, как по мановению.
5: Да,
4: раз
5: да,
4: и Светозара
5: да. соединились, да?
4: С Агнешкой, раз они.
5: И раз и соединились.
4: И раз они у них, а у них время взялось.
5: Ага. Вот ведь как
4: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
5: Вот оно что.
4: Вот
5: то есть оно
4: живет.
5: Получается...
4: Вот как живет оно.
5: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
4: Ну что?
5: Ни в коем случае.
4: Ни в коем случае. Ну что? Это же все... Ой, антибактериально.
5: Ах, вот, понимаю вас.
4: Ну, конечно.
1: Харлям.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
7: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
8: Täällä Tora, minä hyvä krehen.
9: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and the Tora on the road, hei!
8: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
9: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
10: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
9: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
8: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
9: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевит, Билли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 9 января 1945 года.
3: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.
5: Дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Окулизм». «Окулизм». И в гостях у нас доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать». Он создал препараты «Слезы в порошке», «Глазной мусс». И сегодня, дорогой вы нас, Борис Степанович, да, вы делитесь с нами открытием. Да. Борис Степанович открыл сегодня явление под названием «Мозолистые веки». Да. Нас давно мучает эта проблема. Я уже говорил о том, что с годами глаза подсыхают,
6: да,
5: а веки продолжают хлопать, как говорится.
6: Хлопать и хлопать.
5: Как вот, мозоли натираются.
6: Конечно.
5: И веки становятся мозолистыми.
6: Как бы мы, получается, ртом мы шамкаем,
5: Ну, шапкость рта, это, так сказать, другая уже ипостась. А сегодня мы говорим о мозолистых веках.
6: Да.
5: Как лечить? Как сегодня лечить мозолистые веки? И надо ли это делать?
6: Надо. То есть мы как бы задались вопросом, а надо ли удалять? Надо ли нам удалять вообще?
5: Целиком веки?
6: Мозоль, да.
5: Или
6: конечно.
5: Мозоли на веках?
6: Нет, мозоли, конечно.
5: Мозоли на веках.
6: Да, есть.
5: Надо ли их удалять?
6: Надо удалять.
5: Mm-hmm.
6: Надо.
5: Я
6: надо. Отвечаю. Надо.
5: Надо.
6: Но за исключением трех случаев, когда ни в коем случае этого не надо делать. Знаете, какие это случаи?
5: Ну, знаете, я не стал бы сейчас, так сказать, гадать. Я...
6: Три случая.
5: В трех случаях не нужно.
6: Не нужно.
5: А в остальных нужно.
6: Мозоли удалять не нужно в трех случаях. Это проверено от и до вообще. Проверено.
5: Так.
6: Это три случая. Секс, наркотики, рок-н-ролл.
5: Удивительное дело. То есть, а если вот я хочу задать вопрос. Например, если я занимаюсь, у меня, предположим, мне... Не очень удобно об этом говорить. У меня, предположим, сегодня мозолистые веки. Мозоли есть навек. Но, вы знаете, я вот хочу у вас, как у доктора, спросить. Ну, предположим, если рок-н-роллом я занимаюсь, предположим, да,
6: как
5: то
6: давно?
5: Вот наркотики и секс,
6: да,
5: это, значит, не мое.
6: Понимаю. А я
5: что мне делать? Удалять?

0: это или хорошо?
1: Да ни в коем случае. Нет, конечно. Мы сейчас говорим только о глазах. Только об этом как бы уникальном явлении природы. Да? Так вот. Вот откинули секс и наркотики, и остался рок-н-ролл. Как давно вы занимаетесь рок-н-роллом?
0: Я любитель, вы знаете, я не профессионал.
1: Просто я понимаю, тем не менее, все-таки уже, скажем так.
0: 72 года.
1: 72, это уже все-таки.
0: Ну, как вы понимаете, же в рок-н-ролле год за три.
1: Да, тут если не больше.
0: Да.
1: Если не больше.
0: Да.
1: Я не беру становление.
0: Да, это бог с ним.
1: Да бог с ним со становлением. Вы знаете, давайте попробуем так. Малая толика мозолей может быть удалена. Малая толика. Вот вам я рекомендую.
0: Все.
1: Вот вы можете расслабиться, плечи опустить. Вот так. Вот, хорошо. Сейчас давайте я посмотрю внимательно. Еще лучше. А, тише, ну-ка, тише. Тише, встали. Вот, хорошо.
0: Да.
1: Вот стало лучше?
0: Да.
1: Вот видите?
0: Да.
1: А это я в данный момент сейчас психологически я удалил малую толику с ваших тех.
0: Скажите, так что мне теперь получается не покупать препарат слезы в порошке?
1: Нет. Пока. Я бы так сказать.
0: Еще
1: пока,
0: нужно,
1: пока,
0: да?
1: Пока, да.
0: А вот капать и мазать, простите, помазывать глазным мусом.
1: Ну, помазывать не надо. Я бы сказал, капать и мазать. Потому что это вообще... И это заложено
0: вот, вы знаете,
1: в природе.
0: К этому вопросу капать и мазать
1: да.
0: мы должны прийти.
1: Ну,
0: и
1: давайте.
0: Мы обсудим его сейчас с вами,
1: давайте.
0: Этот острый вопрос капать и мазать.
1: Давайте,
0: мы обсудим буквально через после короткой давайте. Паузы. После короткой давайте. Паузы, дорогие друзья, мы вернемся.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе.
4: Да.
3: Естественно. И у нас в передаче «Веселые сапожаты» с нами Дмитрий Замлязов. Сам Дмитрий Замлязов у нас. И мы остановились, сейчас наш разговор остановился на селедке.
4: Да.
3: Так вот, только ли Силантий питается селедкой? Или все остальные жители тоже?
4: Не знаю. Я, так сказать, слышал, что он...
3: Делится
4: с селедкой с ними. Угу. И, естественно, постепенно как-то налаживается у них быт.
3: Угу.
4: Поскольку уже прошло несколько лет, как они там.
3: Где воду берут они?
4: Воду берут, там есть специальная такая расщелина.
3: Расщелина.
4: Ну, это нормальная, как бы вот, природная такая расщелина.
3: Туда тоже канатка идет, я так понимаю.
4: Туда, да, к расщелине ведет канатка. Я провел и туда ее.
3: И канатка,
4: И на склоны, и затуманные, и на эту расщелину.
3: Затуманские, и затуманскую расщелину.
4: И на затуманскую расщелину. Там они берут воду, там нормальная питьевая вода, ее практически можно пить сразу же.
3: Практически сразу?
4: Сразу же, да. Причем говорят, что она лечебная.
3: Лечебная,
4: естественно, да.
3: Почему так много, может быть, желающих попасть?
4: Да, вы понимаете. И когда, я вам скажу, когда моют селедку этой водой, то что-то и с селедкой происходит такое интересное. Да. Что-то она становится как-то богаче.
3: Богаче минералами.
4: Поэтому вот я подумаю...
3: А селедку-то откуда берут? Селедку, на затуманских склонах.
4: Я понимаю, на затуманских склонах селедки нету, естественно. Селедку поднимают снизу, по канатке. Единственный, кто спускается вниз, это Силантий. Как вы понимаете,
3: Силантий, который, собственно, и добывает селедку.
4: Он добывает селедку, и, естественно, он любит селедку и ее добывает. Это нормально, так сказать, да? Вот. И он поставляет эту селедку наверх.
3: А как-то же успевает, я вот не могу понять. Потому что поток туда-сюда...
4: Бесконечный
3: поток.
4: Да, он почти, еле успевает
3: просто наловить селедку.
4: Наловить селедку, да. Но дело в том, что он уже постепенно, я предложил Силантию, как бы даже уже, может быть, организовать какой-то...
3: Какой-то тоже небольшой малый бизнес.
4: Какой-то малый бизнес.
3: Селедочки,
4: так и будет называться селедка минеральная.
3: Селедка минеральная, обогащенная минералами.
4: Обогащенная минералами селедка. Вот. Подумаем над этим, потому что это тоже вопрос малого бизнеса.
3: Малого бизнеса, слушайте, интересно. Вы тогда, получается, что вы укрупняетесь просто?
4: Мы укрупняемся. Немножечко, расширяемся.
3: Да. А врачи есть там на Затуманском склоне?
4: Врачи есть. Там есть три врача.
3: Три врача?
4: Да. Угу. Но они же и принимают роды.
3: И они принимают
4: роды? Да, они же акушеры.
3: Там я знаю, что...
4: Родилось уже четыре мальчика. Четыре мальчика.
3: Все Григории, правильно?
4: Там и все Григории, естественно.
3: Конечно.
4: Тоже любят селедку, кстати.
3: Уже?
4: Да.
3: Конечно.
4: Да,
3: нет, это нормально. Вот что еще хотела спросить. Я знаю, что про трех врачей я слышала. Знаю еще, что там иногда производится забор анализов, потому что там какие-то совершенно, особые условия.
4: Да, естественно, конечно.
3: Да. Правильно?
4: Правильно, да, правильно.
3: Да.
4: Я вам скажу так, мы будем открывать потихонечку, вообще, мы будем запускать туда и каких-то, может быть, червей.
3: Червей?
4: Да, лечебных.
3: Лечебные черви.
4: Лечебные черви. Чтобы там была, как бы, с одной стороны, лечебная селедка.
3: Лечебная селедка.
4: С другой стороны, лечебные черви.
3: Слушайте, ну это прекрасно. Это прекрасно. Воздух там изумительный.
4: Воздух потрясающий просто.
3: По сводкам, которые приходят из Затуманска. Там что-то невероятное.
4: Там немножко туманы как бы опускаются часто, но в этом есть своя прелесть. Как бы ты как бы над туманом.
3: И в то же время потом
4: туман рассеивается, и ты смотришь в это ущелье.
3: И опять-таки бывает
4: где
3: там...
4: плавают эти селедки, так сказать, сельди.
3: Да. Селедка бывает с дымком, а это селедка с туманцем.
4: А это с туманом.
3: С туманцем.
4: Такая, с туманцем затуманская селедка, так сказать.
3: Селедка.
4: Я даже думаю, может быть, и открыть там небольшой, так сказать, ресторан. Там,
3: ну, вообще было бы прекрасно. Представляете, как это вообще, как это изумительно.
4: Да,
3: люди
4: да.
3: на канатке поднимаются, а ресторан посещают, опускаются.
4: Да,
3: прелестно,
4: да.
3: прелестно. А через минуту вернемся к вам.
2: Веселые сапожата.
1: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Схизотураниус Дмитриева.
0: Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
5: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas sat

0: Леонардо.
1: Вновь наша удивительная рубрика «Лабиринт Леонардо», и со мной моя ведущая Маргарита Хлеб.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Маргарита Хлеб готова на все. И что сейчас? Что сегодня готова сделать Маргарита? Она готова отрегулировать что?
2: Термостат.
1: Термостат, как она говорит, это кукусик. И хрюкает даже. Ну вот, мы сегодня пригласили удивительного человека. Удивительного человека, он говорит на всех языках мира. И он может сделать все. Подбить маленькую эту, подскочить, чтобы перевернулась, ударить, хлопнуть ладошкой, может развести немножечко этой самой жижицы, может все сделать. Удивительный человек. И зовут его Петр.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Удивительный человек. Петр, я знаю, что вы умеете отрегулировать термостат так, как никто не может.
4: Да, это правда. Ну, это правда.
1: Расскажите нам.
4: Что рассказывать?
1: Мы с Маргаритой хотим знать, с какими термостатами вам доводилось встречаться?
3: DC-1635AB, ну, начиная с 1974 года, ну и потом H15, это самсунговский.
1: H15?
3: Да, но это из последних.
1: Ничего себе.
3: Ну и я могу сказать, что, конечно, BX, ну, с BX я работал мало.
1: Мало?
3: С BX я работал мало.
1: Почему?
3: Ну,
1: кукусик.
3: BX не возьмешь так просто. Ну, просто так его не возьмешь, потому что, ну, BX такая штука, ну.
1: Ну как? А когда? Ну, а когда вы, вот первый раз BX перед вами появился, вот вы его увидели, такой красавец такой, удивительный, он же еще на этих самых сделан, на, как они называются?
3: А?
1: Как называются они? На чем сделан этот
3: термостат? Я ходил.
1: Я понял. Так, Петр, Петр, возвратились?
3: Ну.
1: Хорошо. Смотрите, как у вас интересно. Смотрите, как у вас интересно. Вот вы сами.
3: А кукусик я хочу спросить, она.
1: А кукусик сейчас будет спрашивать. Кукусик, мы говорим сейчас с Петром, который готов вообще на все. Он готов отрегулировать термостат, и он должен просто сказать нашим радиослушателям, что надо в первую очередь сделать. Кукусик, вот тебе интересно это знать, нет?
2: Мне, конечно.
1: Да, тебе,
2: конечно.
1: Вот, видишь как.
2: И как вообще жизнь, как настроение?
3: Ну, я не развлекать вас пришел сюда. Вы задаете мне вопросы, я на них конкретно отвечаю. Что вам надо узнать,
2: ну, так, как же его отрегулировать в конце-то концов?
3: Ну, просто, я скажу вам простую вещь, что настоящий термостат не регулируется.
1: Yes, я так
3: вообще
1: и знал.
3: Вообще нерегулируемая ты конструкция.
1: Что? Ты слышал, кукусик?
3: Что тут объяснять-то?
1: Вот это парень.
3: Если вы не рубите, так вы тогда и не зовите нормальных людей.
1: Я сразу почувствовал.
3: Термостат не регулируется, это знает каждый ребенок. Каждый ребенок.
1: Вот это я понимаю, вот. Кукусик. Поняла?
5: Он специалист.
1: Да ты че, такой специалист? Обалдеть можно.
3: Вообще.
1: Супер.
3: Зря только время теряем.
1: Напрасно.
3: Короче, покупайте у нас термостаты. Пользуясь случаем, я хочу вас предупредить. Покупайте термостаты, потому что уровни будут холодные.
1: Спасибо вам большое. Вот этого я и ждал сейчас,
3: ну,
1: кукусик.
3: Все.
1: Уровни будут холодные.
2: А какими они должны быть?
1: Какими должны быть, кукусик? Об этом
3: теплыми.
1: Следующий.
3: Ну, теплыми, а будут холодными. Что тут объяснять?
1: Петр.
2: Да, ну, действительно.
3: Ну, ты живешь с отцом, с мужем, с кем?
1: Ну, отвечай, кукусик.
2: Как кукусик?
3: С отцом, с мужем, с кем?
1: С кем ты живешь, кукусик?
3: С этим, что ли, ты живешь?
1: Кукусик.
3: Нормально, скажи.
2: С термостатом?
3: Ну, это глупо. Просто скажи, с кем ты живешь?
2: Что?
3: С ним или с отцом, с мужем, с кем?
1: Она живет с термостатом.
2: А чем он?
3: Да?
1: Да.
3: Очень смешно. Ну и живи с термостатом.
1: Жизнь с термостатом. Подойди поближе.
0: Лабиринт Леонардо.
6: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о, постой.
7: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Нет-чип.
1: С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Валентин.
2: Да-да-да.
1: Он автоответчик.
2: Да-да-да.
1: Да, хотела спросить.
2: Да.
1: А женщины автоответчики бывают?
2: Женщины. Ну, вот вы знаете, чуть-чуть пока мы не двинулись здесь.
1: Не двинулись?
2: Да. Потому что я вам объясню.
1: Это странно.
2: Нет, я объясню. Как только мы вернули телефоны, за что горсеть отблагодарила нас, она сказала, боже мой, наконец-то появился смысл.
1: На этом вся благодарность закончилась. На этом вся благодарность закончилась.
2: Ну да, ну естественно.
1: Вы же понимаете.
2: Ну и даст, ну хорошо. Но мы вернули телефоны. То есть теперь они пришли к телефону, опять пришли в квартиры. Городские телефоны. Потому что рядом с ними подбегает автоответчик.
1: Причем, я так понимаю, не просто телефон, а вот именно вот...
2: Именно дисковые телефоны, да, потому что как бы, ну, это ведь... Это
1: ретро-стиль.
2: Это реликвия, это реликт, это определенный, так сказать, ретро, это раритет.
1: Да.
2: Все что угодно со словом «р».
1: Да.
2: Да, да, да.
1: Конечно.
2: Вот. Так вот, почему женщины пробовали?
1: Пробовали, да?
2: Да, женщины...
1: Это история с Оксаной была, да?
2: С Оксаной, да. Понимаете, в чем дело? Она как бы превратилась из женщины-автоответчик в женщина-насадка.
1: А что такое?
2: Ну, как бы она... ну, как вот насадка. Знаете, вот нас насаживают насадку...
1: на швабру.
2: На швабру. Вот, да-да, вот, например. Ну. Насадили ее на швабру. Ну, действительно. И она начинает трепаться. Ну, да. И вот получается, что вместо того, чтобы доложить конкретно, информацию какую-то, четко, да, скоординировать, сформулировать, начался обычный трёп насаженной женщины на швабру. Ну как, ну что это?
1: Что же это такое, да?
2: Ну
1: и
2: что
1: поэтому
2: это?
1: От Оксаны вы отказались?
2: От Оксаны мы напрочь отказались. Она перешла в другой совершенно стиль, в другой статус.
1: Какой?
2: Статус просто швабры. Она же женщина-швабра. Это нормально, она устроилась.
1: Она уборщица работает.
2: Она замечательно, да. Но она же
1: работает.
2: Она не просто уборщица, а просто женщина-швабра. То есть она вообще.
1: Метет просто.
2: Да, она все постоянно.
1: Все метет.
2: Все метет, постоянно.
1: Но это тоже работа.
2: Тоже работа, она нашла себя в этом.
1: Нашла себя, а потом
2: да.
1: Можно и мести и трепаться.
2: Да, может мести и трепаться. Так вот, а здесь треп невозможен.
1: Неуместен,
2: поэтому пока мужчины.
1: Пока только мужчины.
2: Пока мужчины. Причем мужчины ответственные очень.
1: Так я понимаю, они мало того, что ответственные, они очень спортивные.
2: Да боже мой, они должны быть спортивные. Они, так сказать, подтянутые, как космонавты.
1: А есть какая-нибудь специальная, так сказать, одежда? Вот как должен выглядеть автоответчик? Вот форма.
2: Посмотрите на меня.
1: Нет, ну а вы сейчас в форме?
2: Да. Это такая вот немножко...
1: Немного хаки.
2: Чуть-чуть хаки. Немножко
1: и
2: она...
1: понятная надпись.
2: Надпись, военизированная, как бы вроде.
1: Ну
2: и в то же время не обязывающая.
1: Да, не обязывающая, нет кричащего цвета.
2: Здесь нет погон, вы понимаете, специальных каких-то амуниций.
1: Нет.
2: Ничего такого. И в то же время это строгая форма.
1: Да.
2: Строгая, абсолютно.
1: А скажите,
2: да.
1: Вот если автоответчик, вот он живет с подселением же история.
2: Да-да-да.
1: А часто ли все-таки смена
2: происходит? Да-да-да, ротация происходит постоянно, потому что начинается привыкание.
1: Ну так мало того, что привыкание, а же вы говорите, что уже и
2: любовь
1: случается.
2: Любовь. И как только человек женится, автоответчик, все он меняется. То есть он уже, так сказать, не
1: автоответчиком
2: может.
1: Автоответчиком быть не может.
2: Не может, конечно. То есть он нашел семью, мы его все поздравили, все это прекрасно.
1: Но
2: мы говорим, извините,
1: до свидания.
2: Да, до свидания. Потому что вы использовали этот бонус.
1: Да.
2: Вот так скажем.
1: Он остается безработным, получается?
2: Ну, в какой-то степени...
1: Получается, только что человек женился, и все, и лишился работы. Это что ж такое-то, получается, а?
2: Ну, а Валентин, давайте об этом немножко, так сказать, надо подумать.
1: Подумать, да?
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Хорошо, мы об этом подумаем. А пока прервемся, и после паузы надеюсь, что Валентин нам расскажет.
2: Конечно.
0: Автоответчик. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Коромысло рыжеватое.
3: Но небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
5: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
5: Римазодин. Озноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
5: ООО «Одно здоровье».
6: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
7: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзо. Да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
8: Что, я?
7: Да, Зинаида. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
8: Да.
7: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
8: Сюда, да?
7: Сюда, говорите.
8: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Проработала на заводе уже 27 лет.
7: Да.
8: Да, что еще?
7: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
8: Да.
7: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
8: Не на вас смотреть можно.
7: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
8: Я начинал еще при Иван Федоровиче Пысине, номер 541-931-435.
7: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
8: У нас все, у каждого номера свои есть.
7: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
8: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
7: Да, хорошо. Ну да. Вот и расскажите, как у вас все начиналось? Как все начиналось?
8: Начиналось хорошо при Пысине, ты был отлично.
7: Ну да, да, да.
8: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты вот. Были отчетные, и все было.
7: Вот,
8: да,
7: вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
8: Нас не снимают, конечно, меня не снимают, потому что я там вишу, и давно, да. Уже лет 25 вишу.
7: Уже, да?
8: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
7: Ну почему? Вот расскажите, что произошло-то?
8: Господи. Ну что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
7: Так не волнуйтесь, я вас прошу.
8: Да кто не волнуйтесь, вы меня прямо из цеха забрали с митинга.
7: Ну хорошо, вот я и спрошу.
8: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали...
7: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
8: Надя, которая на Чернослой Ливии, значит, сидит она, значит...
7: Значит, Надя сидит, я перевожу.
8: Да, 243-513-925.
7: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так,
8: и Люся на яблоках сидит.
7: Так.
8: Это сейчас, подождите, я волнуюсь сейчас.
7: Ну не волнуйтесь, но номер...
8: 318-955-543.
7: Так,
8: это... Люся, это на яблоко сидит.
7: На яблоко сидит, так. И на грушах?
8: И на груш-холь сидит.
7: Оля.
8: Да.
7: Угу, так, так, так. Ну, хорошо.
8: Ну, вот.
7: Номер не обязательно. Не, это...
8: Оля, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
7: А,
8: ну,
7: хорошо.
8: Номер у Оли 712.
7: Так.
8: 955. 511. Оля.
7: Оля.
8: Оля груши.
7: Оля на грушах сидит. И вот, вот, и вот да. Что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы наконец встали на защиту?
8: Во-первых, да? У нас сменился директор, понимаете?
7: Сменился, да.
8: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете?
7: Постоянные...
8: Сейчас вообще без перерывов работаем.
7: А, у вас были постоянные обеденные перерывы?
8: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день.
7: Четыре раза в день.
8: Да, просто... а теперь вообще нет перерывов ни одного.
7: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
8: Только полдник и дает эфир с печеньем.
7: Вафли? Нет? Ну что вы, ей-богу. Ну, не, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
8: Не могу даже о вафлях этих говорить.
7: А, то есть противные вафли просто?
8: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
7: А, ну извини, ну я понимаю. Ну что?
8: Пришел новый директор, это Карен.
7: Расскажите.
8: Анисович Боев.
7: Карен Анисович Боев.
8: И все.
7: Боже мой.
8: Покатилось вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
7: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз, вот
8: что?
7: Вы скажете, была история. Вот вы...
8: Уклачится изюм, я вам уже говорил.
7: Ну да, вы укладываю коробочку.
8: Конечно, конечно.
7: Боже.
8: Вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
7: А что, мозоли...
8: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
7: Ну, естественно.
8: Он, понимаете, он не может быть мягким, это ошибка, это вообще обман.
7: А, это обман.
8: Конечно, он
7: вот,
8: сухой.
7: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм, это обман.
8: Да, да, прочим, брать да. Не нужно, не следует.
7: Не надо.
8: Ага. Так вот, а сухой изюм, нет, ну, конечно, уже, конечно, когда укладываешь,
7: ну,
8: и что?
7: Ну, естественно.
8: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
7: Ну, то есть, расслаивается, кожа расслаивается.
8: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
7: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
8: Ну, у нас стерильность абсолютная.
7: А стерильность?
8: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обрабатывают. Руки, ноги.
7: Ноги и руки?
8: Ноги?
7: А, ноги и руки.
8: Ноги и руки обрабатывают
7: очень
8: совершенно.
7: Очень хорошо. Зинаида, простите,
8: так вот,
7: ради бога.
8: Так вот.
7: Нет, ну...
8: Что?
7: Ну, я вас спрашиваю. Вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь. А мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: сектора.
1: Я все-таки хочу вернуться к очереди.
2: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
1: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
2: да.
1: Мне даже какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это они стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
2: конечно.
1: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
2: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
1: Положительная.
2: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот понимаете, вот случилось,
1: да.
2: И организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
2: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно
1: поэтому
2: еще, что...
1: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
2: я даже
1: туалетов,
2: знаю
1: кабины.
2: многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
1: туалет.
2: Знают, конечно...
1: Женский туалет.
2: Да. Просто
1: постоять в очередях в женском туалете.
2: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать,
1: понимаете? Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
2: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей
2: туалет.
1: Программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
2: а
1: что
2: может быть, и хорошо.
1: У нас очереди в женский туалет.
2: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, как сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
2: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, но они же агрессоры.
2: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
1: вы
2: сказать,
1: знаете, я даже думал,
2: пошла.
1: Что, может быть, все-таки объедините даже и мужской, и женский.
2: И уменьшить еще.
1: Нет, просто
2: тогда,
1: их объедините все.
2: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
2: А вы вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
2: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
2: А давайте сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
2: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
2: Конечно.
1: Ирина,
2: вот
1: это гениальная
2: нужно.
1: Идея. Всего да. сломать стенку между мужским
2: да.
1: и женским туалетом.
2: И все.
1: И люди объединятся.
2: И люди объединятся.
1: Все начнется.
2: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
1: вот.
2: Собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
2: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
2: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно. Да к черту эту Гюзель, господи.
2: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
2: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
1: год. А может, это был и знак?
2: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете.
2: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
2: Перестрадать
1: вот
2: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
2: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
2: На вот этих общественных туалетах.
1: Да, объединим мужской и женский туалеты. Ликвидируем неликвидируемое.
2: Правильно.
1: Вот.
2: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном. Да.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
2: И я вам пожелаю приятного
1: спасибо.
2: Аппетита
1: прямо
2: сегодня.
1: Подняли вообще все,
2: да,
1: что
2: да,
1: можно
2: да.
1: поднять.
2: Чтобы вы хорошенько поели,
1: подняли
2: подкрепились.
1: Подняли неподъемное.
2: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

0: Лектора. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
0: Закусить у дела.
2: Итак, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас в нашей студии. Программа называется «Закусить у дела». Действительно, как у закусить у дела. Это ведь программа сегодня посвящена исключительно людям, которые нервничают. Ну, так сказать, нервы вообще в нашей городской жизни, как мы знаем, вещь самая, так сказать, тонкая, самая ломающаяся, самая хрупкая, я бы сказал, самая невосстанавливаемая. И сегодняшняя наша программа «Как закусить у дела» исключительно для нервных. Натуропатия.
3: Да.
2: Натуропатия. Сегодня у нас в гостях психосоматолог Альгис Розегаускас.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Альгис.
3: Здравствуйте,
2: Альгис. Ну, я в преддверии, так сказать, вашего выступления, да. Предваряя, так сказать, ваше выступление, да. Хочу сказать следующее. Вы, как настоящий психосоматолог, предлагаете безлекарственное, качественное лечение психики.
3: Абсолютно.
2: Ну, и прежде всего...
3: Да, я выездной психосоматолог. Нет, нет и нет.
2: Что нет, нет?
3: Все нет. Но в то же время все да.
2: А что же тогда нет?
3: Ох, как я говорил выше, человек всеяден. Всеяден. Это и есть основа моей методы. Метода Альгиса. Так и называется книга. Вы читали книгу?
2: Ну, конечно, книгу я читал.
3: Да-да-да.
2: Прекрасное произведение.
3: Да-да-да.
2: Ну, в общем-то, вот что я хочу вас прямо сейчас сразу в лоб спросить.
3: Пожалуйста.
2: Люди в нашей сегодня городской жизни, сегодняшней, они, конечно, ужасно нервные. Они все время нервничают, вот они стоят в пробках, они открывают двери, вылезают, смотрят, что там происходит,
3: да,
2: а там ничего не происходит,
3: ну,
2: а у них ничего нельзя,
3: конечно,
2: все время гудят, нажимают на гудок автомобильных вот этих клаксонов. Это все ужасная психопатия, выскакивают травматические пистолеты, орут, стреляют, дерутся, что-то такое прямо. И это, конечно, все нервы.
3: Конечно.
2: Нервы.
3: Конечно,
2: это практически городской психоз.
3: Ну, дайте я теперь скажу.
2: Да.
3: Наконец. К чему я веду? Почему я сказал вам? Помните, я сказал нет, нет и нет. И как бы была пауза, вы сразу не поняли и спросили, почему нет? А я вам говорю, а все нет и все да. Это ведь основа моей методы. Ведь человек все время мечется между нет и да.
2: Нет, да, нет,
3: нет,
2: да.
3: Ведь он идет, и как вот он, вот он лифт, лифт сейчас откроется, и вот он думает, вот успеет он в лифт, нет или да. Да, и вот застревают люди. Да, да, да. И мы специально работали с застревающими людьми. У нас даже разработано, у нас своя...
2: И, ну, обычно в таких случаях врачи, обыкновенные врачи, наши современные, прописывают огромное количество средств.
3: Химия, конечно, химия. Нет,
2: ну,
3: нет,
2: там
3: нет.
2: Мы знаем и Цулпак, и...
3: Да.
2: Жетанден.
3: Питросан.
2: Питросан.
3: Вот это ужасно. Нет, он даже не Питросан. Он сначала был а потом стал Битросан.
2: Битросан.
3: Это еще хуже. Это хуже, потому что это выносит, ну, как сейчас,
2: вот
3: знаете,
2: это
3: молодежь.
2: Лукитрон.
3: А?
2: Лукитрон. Вот
3: Лукитрон, да. Это выносит мозг.
2: Угу.
3: Вы знаете, вот когда говорят, ой, вы мне выносите мозг, это вот молодежь. Так.
2: Ну, что делать?
3: Так вот, вы знаете, это лекарство.
2: Давайте сразу
3: да.
2: делу.
3: Да.
2: Мы не применяем никакого
3: мы работаем.
2: А человек психует. Вот
3: психует.
2: Он, предположим, психует. Все
3: да,
2: время.
3: Да, я вот
2: он
3: именно...
2: Психует,
3: именно
2: он набрасывает.
3: Вот,
2: он все время нервничает.
3: Вот смотрите, вот сейчас вы разволновались. Вот смотрите, вот вы сейчас сами... А я вам сейчас скажу, что вы знаете, с чем мы работаем? Простые удила. Конечно. Ложек. Господи, простая.
0: Закусить у дела.

Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив. В ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: Вы что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: На газу готовим вместе.
3: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
4: Я приманиваю буйвола.
3: Сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
4: На Суматру я, ну, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
3: Слушайте, а вы под заказ делаете буйвола?
4: Все под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете.
3: Ну, так вот, давайте, буйвол приманиваем. Приманен.
4: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Это смешно.
5: Виталий.
4: Ну ничего.
5: Виталий.
3: Итак, с чего нужно начать? Вот буйвол мертвый.
4: Буйвол мертвый уже.
3: Мы же не живого буйвола
4: выявили. Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
3: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
4: Ну, не целого буйвола.
3: Только ляжку буйвола.
4: Это ляжка, да. Ляжка, нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
3: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
4: Да.
3: Что у буйвола вкуснее?
4: Говори, Жан.
5: А огузок вкуснее, о чем говорить?
4: А я точно так и думал.

0: так и думал.
1: Значит, сегодня мы готовим буйвола, агузок буйвол. Агузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
0: Так, печечку надо уже
2: раздраконить.
0: Сейчас я открою.
2: Ты не переборщи там, Виталий.
0: Да, подожди, сейчас.
1: Давайте с чего начинать?
0: Вот, я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
1: Я просто хочу спросить, Виталий, вы начинаете с того, что вот перед вами агузок буйвола.
0: Да.
1: И он вами выбран, этот агузок. Сначала сам буйвол, потом его агузок.
0: Естественно.
1: Ну, вы же выбираете буйвола по агузку.
0: По агузку, конечно.

0: Давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи Скобода.
1: На газу готовим вместе.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
5: С нами легко.
6: Трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Харлям. А теперь скажите, велика ли ваша паства?
2: Почитай, все выхино. Оттуда пошло.
1: С самого, так сказать.
2: С самого выхину, да. Да.
1: Я вот что хочу у вас спросить. Вы знаете, что сейчас все стали увлекаться, так сказать, большим количеством разных течений, направлений, движений. Это можно, пожалуйста. Но вот ваше течение, власть прополиса, ну, вы знаете, что есть еще и другие течения?
2: Знамо, знамо дело, знамо.
1: Скажите, знаете ли вы, например, Игната Рябова, основателя движения «Святые соты»?
2: Вот ты я! Игнат! Игнат Истукан! С измальства, как бельмо, со своими окаянными сотами. Анафема ему, прополис ему в дым.
1: Подождите.
2: В дым.
1: Ну, надо понять просто, ну, чем отличается движение Игната, как вы его называете, Истукана, от власти прополиса, ну?
2: Ох, тяжко. Хорошо.
1: Ну вот, святые соты, чем отличаются от власти прополиса?
2: Истукан он. Он на чем? На чем он? Свое это... Фу ты, против дым ему, и все! Не хочу я про него! Не хочу! Он самый, что и не есть, шершень! Пойми, шершень! Знаешь, что такое шершень? Забирается в самый... Душу мнет!
1: Ну, то есть мы не можем понять, в чем разница, в принципе, да?
2: Разница огромная. Ну? Прополис — это сила, это вечность.
0: Харлям! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101, are you? Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хорошая. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, да, одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: Потому что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик. Вот, расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: что... Я думал, мужской разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: я понимаю. Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну, как Бабльмандепский.
0: Ага, вот-вот.
1: Ну, да. Пролив. Да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как что там за история была вот с дизелем? Вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну.
1: Там
0: все
1: нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как?
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабльмандепскому проливу.
0: Так, ну.
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну.
1: Ну.
0: И что?
1: Ну, я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель — это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью от... даже не спится.
0: Ага.
1: Если удали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот мы так красиво по Бабльмандепскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал.
0: Ну, как устал?
1: Устал.
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай. Ну, работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не, да, работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все,
0: да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское,
0: ну,
1: отношение.
0: Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но
0: вы,
1: мне,
0: да,
1: уже непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Нет, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это?
1: Это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем. Совершенно невозможно научиться.
0: А вот
1: с этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
0: Ну,
1: будет человек на дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как, у дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: И сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Уж ничего.
0: Но все-таки, вот вы знаете, вот про юнг очень хотелось бы. Вы с юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как вот что там?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает юнгу?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну, начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу говорить.
1: Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ты говоришь?
0: Ну вот, я и хочу спросить.
1: Ходят.
0: Ходят? Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать, они не плавают вообще, вот в этом смысле.
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу, ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что по мне не видно, что
0: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно, по вам, по вас, важно настоящий.
1: Борис, какой ты мудреный все-таки, а?
0: Не-не-не, все-таки.
1: Какой ты мудреный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да,
0: ну расскажите, вот вы как,
1: серьезно,
0: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить, что там с этим грачонком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его...
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, а другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества. Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы, напыление или сплавление, снаружи или внутри, гибкость или твердость, влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации Утюжин Виктор Алибастрович.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я тронут.
0: Спасибо.
2: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
0: Да.
2: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
0: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Да, вы можете вот прямо с первого пункта, прямо войти в это.
2: Конечно, да. Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
0: Это знамя наше.
2: Ну, в некотором смысле.
0: Да,
2: в некотором смысле,
0: да.
2: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
0: Нано-здоровье.
2: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
0: Да.
2: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их эти частицы зачастую и не увидишь.
0: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
2: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете, я просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
0: Да.
2: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность на более высокий уровень.
0: Так.
2: И самое главное.
0: Так.
2: Как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития оставались теми же самыми.
0: Какими?
2: Они и есть без презерватива.
0: Какими они и есть
2: как
0: без?
2: Как природа нам дала.
0: Природа нам дала. Да.
2: Не забывайте.
0: Конечно.
2: Она дала нам и не раз, и не два.
0: Да.
2: Она давала нам много, и все время давала, и дает, и еще будет давать.
0: Да.
2: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
0: Как?
2: Во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, размер.
0: Да.
2: Вот это вот, особенно у мужчин, конечно.
0: Мы говорим про мужчин.
2: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, абсолютно не, знаете, не
0: доходило до смешного.
2: Да, правильно. Ну, фантазийный.
0: Да.
2: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Ну, это же известно. Я знал человека, который сказал мне просто так в лоб, сказал 42. Понимаете?
0: Да, 42. Ну, так что не делается.
2: 42, ну что?
3: согласитесь.
0: Ну, так же не делается.
3: Размер 42. Ну,
0: зачем?
3: Ну, какой 42, у него может быть размер.
0: Так же не должно быть.
2: Вот. Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны.
0: Угу.
2: Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
0: Да.
2: И измерять. И в результате выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
0: То есть вы сейчас имели в виду...
2: Да.
0: А, да вы что?
2: Но!
0: Так.
2: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
0: Колеблется
2: и невелик, просто невелик.
0: Ну, я понимаю.
2: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
0: Так.
2: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные,
0: это,
2: их практически...
0: Это буквально прямо... Буквально,
2: конечно.
0: Да,
2: конечно.
0: Удивительно.
2: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
0: Если можно
2: намазывать или намазывать или напылять. То есть, примерно так, представим себе.
0: Да.
2: Вот вы одеваете обычный презерватив
0: да.
2: на вот. Свой, как говорится,
0: да.
2: на свой, на, ну, что у вас там есть.
0: Да.
2: Вот на
0: ну,
2: это надеваете.
0: Есть.
2: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
0: да.
2: или, ну.
0: Да,
2: или намазывать, так
0: сказать. Или намазывать.
2: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
0: Сегодня 22-е.
2: 22-е уже, но вот в пороге где-то 21-й заканчивается.
0: Вы что, конечно.
2: Вот, и
0: конечно.
2: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
0: да,
2: новейшие.
0: Да, да, да.
2: И тем более вот создание нанопрезерватива.
0: Да.
2: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
0: Да.
2: Вот обычный латексный.
0: Да.
2: Зачем он нам?
0: Зачем?
2: Зачем мы одеваем презерватив, потом
0: да.
2: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
0: Да,
2: ну, что это за глупость?
0: Это не серьезно.
2: Да что за глупость?
0: Уже не серьезно.
2: Уже, мы, понимаете, не можем. Конечно.
0: Ну, конечно.
2: И я сорвал этот
0: да
2: презерватив,
0: что?
2: Сорвал.
0: Так?
2: И тогда это открытие заработало как следует.
0: Так.
1: Сексуальная. Революция.
2: Вы покупаете...
0: Так.
2: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
0: Так.
2: Мы выпускаем баллоны трех видов.
0: Он гибкий?
2: Нет, подождите.
0: Ага, хорошо.
2: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
0: Так.
2: Так называемый. Баллон средний.
0: Да.
2: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
0: Баллон-гигант.
2: Баллон-гигант, да.
0: Да, баллон-гигант.
2: Кстати, ну. неплохое название.
0: Да.
2: Баллон-гигант.
0: Ну, вот, видите.
2: Вот, спасибо вам,
0: вот, подсказочка. Пожалуйста,
2: да.
0: подсказочка.
2: Очень приятно. Так ага. вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, да. конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
0: Конечно.
2: В вашей прям спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
0: баллон.
2: Баллон, который дачники используют на даче. И
0: все
2: и поставили. Вот вы его спокойно покупаете и ставите.
0: Да.
2: И вот у вас специальная насадка. Баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно. Да?
0: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
2: Да? Так вот в чем дело. Так я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
0: ага.
2: баллона-гиганта.
0: Да, да.
2: Вы его сами двигать не будете по спальне?
0: Нет, туда, да туда, нет, таскать, конечно.
2: Конечно. Ну, 20 литров.
0: 20 литров, это все-таки.
2: Это объем все-таки. Но да. это для страждущих, кто, так сказать, пользуется часто.
0: Часто, да.
2: Ну, я именно... ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
0: 4,
2: иногда 5
0: да,
2: раз.
0: Блин, ну, бывает.
2: Напыляет,
0: конечно.
2: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Мы должны
0: уже, находиться. Естественно.
2: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
0: Мы
2: да?
0: только о мужчинах.
2: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
0: Бывали ли?
2: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
0: Да.
2: Себя распыляете. Вы можете распылить его.
0: Да.
2: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот,
0: ну,
2: как,
0: ну,
2: уже,
0: да.
2: как говорится,
0: ну, да,
2: уже
0: да, да, да,
2: счастливый
0: да.
2: прыжок.
0: Да, да,
2: вот.
0: Уже.
2: И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
0: да.
2: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
0: да.
2: баллон-гигант,
0: и
2: открываете кран, и просто, у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете.
0: Удивительно.
2: Если вы вдруг ни с того, ни с сего находитесь в командировке.
0: Вот, кстати.
2: Такое может быть.
0: Да.
2: Может быть. И мы подумали об этих людях.
0: Так.
2: Баллон малый.
0: А, вот оно, вот
2: он
0: оно.
2: Он выпускается в трех версиях.
0: Так.
2: 50 миллилитров.
0: Так.
2: Его можно положить с собой вручную
0: кладь тамбур.
2: В самолет.
0: Тамбур.
2: Тамбур нет, но
0: нет,
2: самолет,
0: тамбур
2: да.
0: нет, но самолет.
2: Самолет, да.
0: Самолет.
2: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
0: Удивительно.
2: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
0: Да, пожалуйста.
2: Это же важно.
0: Ну, конечно.
2: Вы уж простите, я сразу все.
0: Нет, нет, вы такой прям, вы прямо удивительно.
2: Все.
0: Раскраснелись?
2: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
0: Это удивительно.
2: Вот. Да, ну, да. и программа у нас.
0: Да и программа у нас.
2: Итак, вы берете нано-презерватив.
0: Да.
2: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
0: Да.
2: Прямо на себя его, на свое вот это
0: да.
2: вот, что у вас там оно.
0: Достоинство.
2: Средних размеров.
0: Да.
2: Или, может быть, даже малых.
0: Может быть, и бывает.
2: Да, бывает такое,
0: бывает,
2: да.
0: Бывает, такое. Бывает.
2: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
0: да.
2: То если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
0: да.
2: Бывает такое, бывает.
0: Ну, бывает, бывает,
2: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть, да. Где он там спрятался у вас.
0: Да, да.
2: Вы
0: да.
2: На него, так сказать, распыляете,
0: да,
2: нано-презерватив.
0: Да.
2: Просто сверху, туда, где он должен быть.
0: Да.
2: Туда
0: напыляете. Вот,
2: где он
0: место,
2: должен
0: да.
2: быть, туда напылили. Туда
0: напылили.
2: Напылили. И уже спокойно,
0: уже.
2: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
0: И
2: вашей партнерше.
0: Да.
2: Вот, собственно.
0: Спасибо.
1: Сексуальное. Сексуальное.
4: Сексуальное.
1: Сексуальное.
4: Революция.
0: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
2: А вот я хотел вам как раз подарить сегодня вам вот этот
0: спасибо.
2: Вот набор, который
0: спасибо.
2: Называется «Малый, средний
0: да.
2: и большой».
0: «Баллон-гигант».
2: Да, да, «Баллон-гигант», да.
0: Да.
2: Подарить этот набор подарочный.
0: Набор. Да, да.
2: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
0: Какую?
2: Полностью пропадает сухость.
0: Ух ты!
2: Полностью.
0: Ух ты! Удивительно.
2: Вот.
0: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут, и вот мы
2: это касались... устройство наше, отечественное.
0: Да?
2: Да, и у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
0: А вязкость? Вязкость?
2: Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
0: да.
2: как говорится, ну, либо
0: да,
2: нет.
0: Да, да,
2: тут уже зависит, как говорится,
0: это
2: от,
0: природа.
2: От матушки.
0: Это природа, природа, природа, да.
2: Вот.
0: Да.
2: Одним словом, это наше родное,
0: угу.
2: наше собственное. Ну, и, соответственно, пожелаю всем
0: да.
2: Хороших утех.
0: Очень бы хотелось,
2: да,
0: скажите
2: утех.
0: Несколько слов, потому да. что нас слушают все сейчас.
2: Да.
0: Все прильнули
2: да.
0: буквально.
2: Да.
0: У кого?
2: Вот да. вашей этой программе, угу. вот этой вашей программе «Сексуальная революция», да. конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
0: Да.
2: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид
0: угу.
2: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
0: Да.
2: Да.
0: Как интересно.
2: Да. И там, ну, это секрет.
0: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
2: Я назвал название, но не сказал.
0: Нет. А вы какой прям?
2: Будьте готовы, да. Следующий раз, когда мы все
0: да,
2: вы,
0: да.
2: я надеюсь, вы пригласите меня.
0: Я вас позову.
2: Конечно,
0: позову.
2: Я расскажу о шторме.
0: Я,
2: итак,
0: да.
2: дорогие друзья, да, не да. забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
0: Тип-топ.
2: Да. Тип-топ.
0: И
2: в ту область, где у вас находится, так сказать,
0: да,
2: ваше
0: да, да,
2: главное
0: да,
2: обстоятельство, в котором
0: конечно,
2: все,
0: конечно,
2: в ту область мы и, так сказать, распыляем.
0: Удивительно.
2: Никаких намазываний.
0: Да, да, согласен.
2: Распыление.
0: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
2: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
0: Благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: До свидания.
0: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю,
2: да? Да.
0: Спасибо.
2: Вы чувствуете, как поднимается темп?
0: Поднимается темп, а
2: да.
0: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
2: Спасибо.
0: Я пойду, спасибо.
2: До свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
4: Сексуальное.
1: Сексуальное.
4: Сексуальное.
1: Сексуальное.
4: Революция.
5: Реклама.
6: Реклама.
4: Реклама.
6: На Фоменко Фрик Радио.
4: Минутка поэзии.
7: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
4: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
5: Деньги без денег.
0: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
2: Да-да.
0: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
2: Это я вас спрашиваю тоже.
0: Да.
2: Ну, зачем? Да, понимаете, сказать... деньги – это фетиш.
0: Да
2: деньги
0: –
2: это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
0: То есть, что вы предлагаете?
2: Я вам объясню.
0: Да.
2: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
0: Ну,
2: надо
0: ну,
2: признать. Так. У всех есть мобильный телефон.
0: Ну, конечно.
2: У всех.
0: Ну, конечно.
2: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
0: Так.
2: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
0: Ну, есть, конечно.
2: Конечно,
0: да.
2: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
0: Да, ну, естественно, конечно.
2: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
0: Какую?
2: У меня 100 тысяч рублей.
0: Ага.
2: На диктофон.
0: Все, только одну фразу?
2: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
0: Так, хорошо, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
2: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
0: Например.
2: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
0: Так.
2: Продавец отвечает, 300 рублей.
0: Так.
2: Понимаете, 300 рублей.
0: Так.
2: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
0: Угу.
2: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
0: Свой диктофон, да.
2: Продал пирожное за 300 рублей.
0: Так, так, хорошо, ну предположим.
2: Да, так, таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
0: Прибавлено.
2: У него 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
0: 700 рублей,
2: вот
0: да,
2: так,
0: совершенно верно.
2: Да? Так. Это полная цифровизация.
0: Полная.
2: Вы понимаете, куда мы идем?
0: Куда?
2: К полной цифровизации,
0: Господи,
2: таким образом.
0: Господи,
2: это
0: мой.
2: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
0: Вообще.
2: Конечно.
0: То
2: нет.
0: есть коррупция исключена.
2: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
0: Честь.
2: Все работает.
0: Все, удивительно.
2: Вы понимаете, как все просто?
0: Ведь вообще это
2: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и да. мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
0: Конечно,
2: вот
0: тем более в условиях...
2: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
0: Да.
2: Купил пирожное за 300 рублей,
0: да.
2: а продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
0: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
2: Например?
0: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
2: Ну, вы приходите,
0: да.
2: вы приходите, например, на работу.
0: Сеть закусочных.
2: А ваш работодатель, например, говорит.
0: Да-да-да.
2: Выдал зарплату.
0: Так.
2: 100 тысяч рублей.
0: Так.
2: Все. У вас уже 200 тысяч.
0: О, 200 тысяч.
2: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
0: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
2: А я записываю, получил зарплату.
0: Да, получил
2: Конечно.
0: Зарплату 100
2: Конечно.
0: Тысяч рублей.
2: Да, вот и все. Все
0: То
2: просто.
0: Есть полное доверие.
2: Полное доверие. Конечно.
0: Как?
2: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
0: Вы понимаете, что
2: это
0: вы...
2: все прозрачно.
0: Вы понимаете, что вы революцию
2: Конечно.
0: Совершили.
2: Конечно. Это экономическая революция.
0: Это экономическая революция.
2: Да? Деньги без денег.
0: Да. Егор Ростислав.
2: У вас деньги есть?
0: Есть.
2: Но при этом у вас их и нет.
0: Вроде и нет.
2: Вы понимаете как? Они есть и нет.
0: А они есть и нет.
2: А вы можете все покупать.
0: А я все.
2: Все можете покупать, продавать, все свободно.
0: Легко.
2: Все свободно.
0: Боже мой, вы открыли.
2: Просто, налог на дорожное строительство.
0: Налог.
2: Заплатить 5000 рублей.
0: 5000.
2: Вы говорите,
0: да.
2: заплатил налог на дорожное строительство.
0: Да.
2: 5000 рублей.
0: 5000. Потрясающе.
2: А там говорят, приняли налог.
0: Приняли 5000.
2: Налог. Вот и все.
0: И они вам верят,
2: естественно. И все верят. И мы верим друг другу.
0: Это здорово.
2: Это настоящая,
0: Егор Ростиславович,
2: настоящая свобода.
0: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
2: Спасибо.
0: До свидания.
5: Деньги без денег.
1: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
0: Крапчатый суслик.
8: пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
10: Турботай, Турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой? Да

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, joten...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
3: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
2: Спорт.
3: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
2: Финансы.
3: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. Передача «Шоколад». Напоминаю, кстати, что наши передачи вы можете слушать на всех и смотреть во всех социальных сетях, которые вы знаете. Фоменко FM. Набирайте и смотрите, и слушайте с удовольствием. Итак, у нас сегодня в гостях любимец женщин, потому что, да, мы очень любим шоколад, как мы знаем. А у нас в гостях шоколатье, известнейший шоколатье Петр Массерони.
1: Здравствуйте,
0: Петр, дорогой.
1: Здрасте.
0: А почему такая фамилия, интересно?
1: Ну, что такой вопрос? Ну, такая фамилия. Ну, потому что я итальянец.
0: Ну, итальянец.
1: В девятом поколении.
0: Это я знаю. А скажите,
1: вот
0: а может
1: так,
0: быть, как-то
1: сложилось.
0: Переводится, интересно, ваша фамилия?
1: Массерони?
0: Да, Массерони.
1: Ну, это, знаете, от нескольких слов. Во-первых, от пассировка.
0: Пассировка.
1: Да. Маскарпоне.
0: Маскарпоне.
1: Это сыр, да?
0: Да.
1: Пассируй сыр.
0: Пассируй сыр?
1: Да.
0: Боже мой, интересно.
1: Пассируй сыр.
0: Его можно пассировать? Вообще сыр.
1: Ну, конечно.
0: А почему же вы не стали сыром заниматься, а стали заниматься шоколадом?
1: А вот я хочу сказать, ну, мне в детстве привиделось, что у меня вообще в семье все занимались сыром.
0: Да, да, да.
1: А мне почему-то вдруг ни с того, ни с сего, когда захотелось, может быть, уйти немножко в сторону, что ли.
0: Да.
1: Ну, и я однажды, проходя по улице, почувствовал запах шоколада и подумал, господи, что это такое? Что это такое?
0: Дивное.
1: Да, почему такое вот неожиданное, такой запах? Ну, мы все знаем шоколад с самого детства, всегда.
0: Да, ну, конечно,
1: да. У нас, в Италии, ну что вы, господи, там шоколад-то, господи, на каждом углу.
0: Да.
1: Ну и я вдруг стал улавливать.
0: Да.
1: И чувствую немножко такой, знаете, немножко прогорклый.
0: Прогорклый. То есть не очень приятный?
1: Ну, прогорклый, но, знаете, не то, что неприятный, а вот завораживающий.
0: Завораживающий,
1: да. И вот я как завороженный пошел на запах. И зашел, так сказать, а там, прямо захожу, а там прямо, знаете, ну... Подгорел шоколад в... Ну, это было небольшое, маленькое кафе.
0: Кафешка,
1: господи.
0: Да.
1: Ну, и все, я захожу в комнату, и вдруг вижу, что все отвернулись,
0: а шоколад ты пригорел?
1: Подгорает шоколад. Ну, на плитке.
0: На плитке.
1: И от этого такое, понимаете, запах. Ну, я, конечно, я был маленький.
0: Да.
1: Ну, я говорю, конечно, посмотрите, у вас горит шоколад.
0: Да,
1: я же говорю, о, как прекрасно, спасибо, ты заметил. Чуть не случился пожар, вот и так далее.
0: Да.
1: Вот. Ну, и с тех пор я подумал, господи, надо же как-то вот...
0: Да.
1: Меня это как-то прямо меня это
0: увлекло.
1: Встряхнуло, понимаете?
0: Да.
1: Вот. Ну, и я стал заниматься шоколадом.
0: Вы стали заниматься шоколадом.
1: Да.
0: Скажите, вопрос...
1: То есть мне показалось, что это хорошая затея.
0: Это хорошая затея, да. И вы были правы. И вы были правы, если учесть вашу популярность, вашу известность, то, конечно,
1: да.
0: Вы были правы, что не стали пассировать сыр, как ваши родственники. Скажите, Петр, почему вас зовут?
1: А потому что у меня есть, так сказать, немножко русской крови, понимаете.
0: Подмешалось.
1: Немного.
0: А из-за этого вы так прекрасно говорите по-русски?
1: Да, это прабабушка.
0: Прабабушка?
1: Прабабушка занималась со мной. Я знаю, что родители все время были заняты, и бабушка была.
0: Пассировали сыр все время.
1: Ну, все время занимались сельским хозяйством, и здесь сыром.
0: Сыром, да.
1: Ну, вот. А я, естественно, был все время с прабабушкой, она очень хорошо говорит.
0: Да. Правильно я понимаю, что ваши родственники, которые занимались сыром, вы говорите, они сельским хозяйством занимались, они его прям выращивали. То есть это новый какой-то сыр, который был выращен на грядках буквально.
1: Ну, не так, не совсем так.
0: Не совсем так, да?
1: Где-то
0: то есть это
1: так,
0: уже легенды.
1: Так,
0: обросло легендами.
1: Это обросло все легендами,
0: да.
1: Конечно же. Но главное же не это, понимаете, я во время работы с шоколадом, я, кстати, вдруг открыл для себя важное.
0: Да, вот это интересно, да. Так.
1: Ну, вы знаете, выясняется, что шоколад в какой-то момент.
0: А вы знаете, вот вы рассказываете, что вы открыли именно важное, а мы ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу.
2: Шоколад. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
4: Ай, Богдан, кукастровецы! Кого не будем бояться? Ангел!

0: 101.ru
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Конечно, вы думаете, что с вами по-прежнему я, Ирина Рыбладзе, но это не так. Сегодня с вами Алла Бац. Да, вот именно на сегодняшней передаче я решила слегка изменить свое имя, фамилию, ну а почему бы нет? Тем более, что тема настолько необычна, настолько уникальна, что вот сегодня я Алла Бац. А у меня в гостях те люди, с которыми вы хотели поговорить. Аккуратнее, потому что они, можно сказать, как сказать, первопроход. Они открыватели, они первые в этой области, они совершают прорыв вообще в человеческом мировоззрении, в генетическом устройстве человека, во всем. Это вот сидит длинноволосый прекрасный человек, это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Вот, они попросили не называть их фамилии, ну, в силу понятных причин. Итак, они, как вы можете видеть, я надеюсь, что вы это видите, они беременны. Да, дорогие слушатели, зрители, они беременны. И вот первый вопрос. А зачем?
4: Вот, можно я отвечу?
3: Да, конечно, Григорий.
4: Дело в том, мы с моим школьным товарищем, я настаиваю на именно, подчеркиваю еще раз, что мы со школьной скамьи еще хотели забеременеть. Там кое-что не удалось, но просто это потом я расскажу. Мы за гаражами собирались и там вот хотели это совершить.
3: О, боже мой.
4: Да. Ну, знаете, в школе всегда.
3: Ну, наверное, обсуждали этот вопрос.
4: Мы обсуждали, да. Но кто-то курит за гаражами.
3: С мальчишками?
4: С мальчишками, конечно. Да, у нас нормальная мужская компания.
5: Дело в том, что это ведь основной посыл, ведь вот в чем. Я ведь, вот, например, если говорить обо мне, я когда услышал, что руководитель государства говорит о том, что у нас проблема с демографическим, так сказать, у нас демографический кризис в стране, и совсем падает рождаемость, и смертность выше, чем рождаемость. И мы подумали, надо облегчить женщинам, надо женщинам облегчить.
3: Облегчить все.
5: Долю облегчить. Но они все время, понимаете, они растят, рожают. А мужчины, как говорится, что мужчины сильный пол, которые могли бы, так сказать,
3: участвовать в процессе.
5: Да. И мы с Гришей решили, мы с Гришей, как говорится, Сашка и Гришка сделали со школы. Вот, и мы, значит, решили, приняли такое решение. И вот, и уже сегодня, посмотрите, наука шагнула далеко вперед.
3: Да.
5: Вот, и мы взяли на себя такую смелость и решили, так сказать, помочь нашему государству, ну и, во-первых, и сами, потому что это вообще, вы знаете, это ведь совершенно другое состояние. Вот я сейчас, например, уже точно понимаю, как что такое беременность. Вот
3: это же первая ваша беременность?
5: Это моя первая беременность.
3: Конечно. Да, ну удивительно.
4: И вот вы спросили, зачем?
3: Да, я спросила, зачем? Вот. Да, но я уже
5: получила
3: ответ.
5: Я еще раз повторю, что руководитель нашего государства сказал, что демография...
3: Я поняла!
5: И мы, конечно, помогаем таким образом. Снимаем, так сказать, с плеч наших женщин, снимаем ответственность, снимаем груз, облегчаем им жизнь. Понимаете?
3: Граждане, настоящие граждане нашей страны.
4: Саша токсикоз.
3: Подождите, но надо
5: что-то... Нормально? Я справлюсь. Мы справимся.
3: Конечно, я понимаю, что слушатели, зрители очень интересуют, ну, как сказать, техническая сторона дела.
4: Ну, я расскажу.
3: Что такое? Технической стороне, пожалуйста.
4: О технической стороне. Да. Это трудно, потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда рожают в кино, ну, мы не будем приводить западных...
3: Даже не про рожают сейчас говорю, я вот просто за процессе, да, беременею. Вот как это вообще получилось? Это же какие-то совсем новые...
5: У нас же полно места в мужском организме.
3: А, много полостей.
5: Выясняется, что у нас много разных полостей. Много-много-много всего. Есть куда разместить ребенка свободно совершенно.
3: Понятно. Но ведь там же как должно все как специально быть устроено, что питание шло.
5: Специально устроено, конечно.
4: Все нормально, природа сама.
5: Конечно.
4: Сама позаботится.
3: Вас ведь ведет вот этот вот замечательный врач...
4: Адуев.
3: Конечно. Вот светило наше.
4: Так он решился, чтобы мы, наконец, с Сашкой родили полноценных мальчиков, а мы рожаем мальчиков.
3: Да.
4: Вы же знаете, мальчики рожают мальчиков. И в этом есть у нас на сайте, вы знаете, беременных.нет.
3: Да.
4: У нас, вы знаете, это знаменитый сайт.
3: Ну, конечно,
4: там
3: да.
4: Там мы так и с Сашкой написали.
5: Ну, я не скажу, что он знаменитый, но просто вот у нас есть.
3: Адуев, Адольф Карлович.
4: Мы говорим спасибо, Адуев, что мальчики родят мальчиков. И это приятно. Ой, ты господи. Ну, да, толкается чуть-чуть. Да?
5: Ответственность действительно, да. Но вы знаете, я вот что хочу сказать, очень важно. Ведь мы, так сказать, беременнее, уже заранее зная, что, так сказать, как оно будет, как оно будет, мы всей палитры-то, конечно, ведь не знали бы.
3: Ну,
5: нам
3: конечно.
5: Казалось, вы знаете, как обычно кажется, что ты знаешь, а потом уже выясняется, что ты не знаешь. Вот, и, конечно, вот сейчас мы уже понимаем, насколько это глубоко. Во-первых, это уже другое у нас отношение к женщине.
3: Ну, конечно, меняется. Конечно. Ну, вот вы знаете, что мне кажется, что... А вот как вот, например, вот и вы идете по улице. Например, вы же друзья, вы со школы сами,
4: да,
3: ко мне,
4: нормально,
3: как вы сказали,
4: туда, ну?
3: Вот вы вместе встречаетесь, идете по улице там и так далее. Вот как...
5: Ну, я понимаю, да, ну, как люди реагируют. Ну, некоторые, основная масса реагирует. Вон, брюхо-то пивное нажрал. Вот так.
4: Ну,
5: вот
4: да,
5: так,
4: да, к сожалению. Они не понимают...
5: Ну, это культура.
4: Что это мы...
5: Отсутствует.
3: Кстати, а вы уверены, вот вполне ли вы уверены, что вы первые? Потому
4: да,
3: что...
4: Да,
3: точно?
4: Да, ну мы спрашивали. Мы
3: да?
4: спрашивали, конечно.
3: У кого?
4: У Адуева, естественно.
3: У Адольфа Яковлевича?
4: У Адольфа Яковлевича, конечно.
3: И он...
4: Потому что он спрашивал, да, конечно, он сказал, говорит, вы первые.
3: Вы первые. Нигде в мире
4: да.
3: никогда этого
4: только
3: не было.
5: Ну, вы можете набрать в интернете.
4: Ну, конечно,
5: там, конечно.
4: Вы помните, Белка и Стрелка, вы помните, полетели в космос, а мы
3: а
4: с Сашкой.
3: Гриша
4: а мы с Гришкой да. Сашкой.
3: Да,
4: и,
3: да, да.
4: И даже песню потом начал.
3: Скажите, какой сейчас у вас триместр?
4: Сейчас 10-й триместр.
3: Да, 10-й триместр.
4: Да, мы одновременно забеременели.
3: Угу.
4: Абсолютно. Ну, мы с Сашкой все делаем вместе.
3: Вместе?
4: Ну, конечно. Вот.
5: Ну, я вам объясню.
4: Да.
3: Так.
5: Дело в том, что из-за того, что, так сказать, мужчина впервые рожает, то это вот не 9 месяцев вынос.
4: Ну, конечно.
3: Ну, конечно. Вот я вот и позадумалась.
4: Поэтому
3: а
4: мы называем это триместрами, понимаете?
3: А сколько получается?
5: Ну, посмотрите, ну, как уже Гриша сказал, 10-й триместр.
3: Да.
5: 10-й триместр идет 30-й месяц.
4: Угу. Пошел 30-й месяц. И это самый трудный месяц, так нам Адольф и сказал.
3: Адольф Яковлевич.
4: Да. Адольф Яковлевич, да, конечно.
3: Да, что-то там, да, такое происходит?
4: Да, ну, немножечко, да.
1: Быть или не быть? Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио. 101
1: Рок. Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Да.
3: Ой, как здравствуйте. Приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
4: Процесс.
3: Это процесс.
4: Идет.
3: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
4: Сглатываете
3: и подхихикиваете.
4: Сглатываю все время.
3: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
4: «Крепчай».
3: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
4: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
3: Да, вы сглатываете, сглатывайте.
4: В нашей клинике выяснилось, что «Крепчай» крепит.
3: А, чуть-чуть... Закрепляет.
4: Закрепляет.
3: Вообще перистальтику закрепляет.
4: Да, с перебором.
3: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
4: Нет, я так понимаю. Есть некий сегмент, который продолжает
3: крепить.
4: Скрепить. И продолжает работать, скрепчая.
3: Ну, я понимаю.
4: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
3: Да, ну вы знаете.
4: Надолго.
3: Ведь, но немножечко.
4: Надолго.
3: Я вас понял.
4: Некоторые думают навсегда.
3: А некоторые боятся, что и...
4: Да? Навсегда, да.
3: Навсегда,
4: все,
3: навсегда.
4: Да.
3: А что делать? И знаете, это же крепатура.
4: Крепатура там страшная.
3: Страшная крепатура,
4: начинается.
3: Да?
4: Мы поэтому отказались.
3: Это же и поэтому отказали. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
4: Лучше «Здоровей».
3: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот, как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
4: Мне?
3: Да.
4: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
3: Ну?
4: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
3: Да ладно.
4: Известных человеку.
3: Боже мой, боже мой.
4: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
3: Столбики полыни.
4: Рыльца.
3: Рыльца?
4: Рыльца календул.
3: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
4: Да, да.
3: Можно я так буду говорить, Светланочка, да?
4: Ну да, конечно.
3: Ну вы сглатываете.
4: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
3: внимания. Я не буду просто обращать, да. Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
4: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
3: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
4: Да,
3: это
4: я заметила, вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
3: Да, да, до эфира,
4: так вот, понимаете, а зачем, если
3: не надо, просто можно сглатывать.
4: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни, то вы бы...
3: А почему бы и нет? А
4: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно
3: иначе. А почему бы нет? Я же могу.
4: Иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
3: Вот,
4: организм способен совсем напоить.
3: Напоить.
4: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
3: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
4: Только.
3: Сама, ага.
4: Дело в том, что я одна сейчас осталась.
3: А сколько врачей в клинике вообще?
4: Сейчас одна осталась.
3: Одна, да? Так и остались.
4: И каждый выдерживает.
3: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию через мгновение.
4: Да, да.
3: Хорошо.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
1: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
6: Сайта пока нет.
7: Классика в эфире.
8: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
9: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
10: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
7: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: И вот, наконец, мы возвращаемся опять в студию с нашим удивительным лаборантом. Со мной Владислав Шульпацкий. Я, конечно, Юрий Бурзон. А напротив нас с Владом
1: Цигит. Марат Красовский-Банич.
0: Марат Красовский-Банич.
1: Как говорится, профессиональный лаборант. Лаборант в четвертом поколении. Как любит говорить Марат, лаборант лаборанту рознь.
0: Да, вот что.
1: Дальше мы интересуемся. Вот что я хочу сказать. Вы, значит, с 9 до 11 утра у академика Рясова работаете. С 11 утра вы работаете у академика Лададзе.
2: Правильно.
1: А потом уже, так сказать, вы двигаетесь
2: к Кукштейну.
1: К Кукштейну с 13.30. Но я просто хочу вам задать вопрос. Разве это корректно?
2: Конечно, корректно. Абсолютно, абсолютно.
1: А вам не кажется это неэтичным? Вы работаете с одним академиком, потом работаете с другим академиком, потом с третьим, в конце концов.
0: Да.
2: Вы думаете, что это распущенность?
1: Мне кажется, да.
2: Лаборантская распущенность.
1: Лаборантская распущенность.
2: Нет, лаборантская распущенность, конечно, имеет вообще место быть вообще в наших кругах, в наших сферах.
0: Да, да.
2: Лаборанты бывают чудовищно распущенные, но ко мне это совершенно не относится. Понимаете, у меня давно это все заведено. Понимаете, что я сначала с этим, они совершенно не обижаются. И они даже говорят, и мне говорят, останавливают меня, говорят, Марат, тебе Кукштейну пора.
0: А, даже так?
2: Да, конечно. Конечно, потому что все очень серьезно друг к другу относятся, это три друга.
0: Ну да, они же три друга, Рясов,
2: три товарища.
0: Лададзе и Кукштейн.
2: Три товарища, конечно. Поэтому меня легко отпускают. И даже подгоняют, говорят, иди к своему Кукштейну.
0: Да, так обычно и говорят. Ну, а вот с Кукштейном, все-таки, что у вас с Кукштейном?
1: Нет, я хотел, подожди, минуточку. Все-таки, мне кажется, этика. Этика – это серьезный вопрос.
0: Давайте,
2: остановимся. Я очень серьезно к этике отношусь, Поэтому меня вы не можете заподозрить вообще каких-то этических нарушениях. Меня заподозрить вообще невозможно. Понимаете, я очень серьезно к этике отношусь, повторюсь. И я попросил бы со мной об этике вообще не говорить.
0: Даже так.
1: Хорошо.
2: Потому что есть какие-то вещи, а есть какие-то вещи.
0: Хорошо. Вот, например. Например, скажите, пожалуйста, вот что в академии, вот где вы, соответственно, трудитесь, что в академии самое для вас, вот, ну, как скажем, самое главное, вот, например, вот в академии, да?
2: Ну, смешной вопрос.
0: Ну-ка.
2: Ну, лаборатория, конечно.
1: Лаборатория, мой дом. Лаборатория, лаборант.
2: Мой дом.
1: Скажите, пожалуйста, а может быть, вот мне подумалось сейчас.
2: Да.
1: Может быть, вы сейчас ведь бегаете от академика к академику.
2: Ну, перебегаюсь, да, перемещаюсь.
1: Может быть, сделать наоборот? Может, вы находитесь в лаборатории. Вы известный лаборант, правильно? А академики к вам приходят. Приходят один за одним.
2: Слушайте, ну. Ну, это, конечно, соблазнительная идея, но... Понимаете, я боюсь как-то скиснуть в академии, в лаборатории, если я только там буду сидеть, сиднем, понимаете, с утра иду.
1: А то есть у вас, получается, меняется, за счет того, что вы меняете лаборатории с этажа на этаж.
2: Конечно.
1: Это, кстати, от Рясова к Лададзе, от Лададзе к Кукштейну.
0: Да.
1: Получается, что, в принципе, у вас такое движение, в принципе...
2: Ну, движуха какая-то, понимаете, должна присутствовать, понимаете, а то если сидишь в лаборатории, когда сидишь, когда какие-то вот срочные анализы, вот эти вот исследования, сидишь с утра до ночи и немножко там просто потерялся, понимаете? День, ночь, не поймешь.
0: И все-таки, вот хочется, Марат, задать вам вопрос.
2: А так с девушками хотя бы познакомился каким-то на этаже, понимаете? В буфет сходил, в столовую сходил.
1: А вы женаты, скажите, Марат?
2: Конечно, я женат.
0: Ну, с девушками знакомитесь.
2: Третий раз, да, но с девушками не перестаю знакомиться, потому что это важно для лаборанта, понимаете?
0: Ну, это естественно, да.
2: Свежесть, чтобы все время какая-то присутствовала в жизни, понимаете?
0: А что вот...
2: Творческая работа.
0: Вот все-таки вот с девушками, это все-таки у вас физика или химия? Вот как вы думаете?
2: Опять-таки, и физика, и химика, и химия, и даже и ботаника, даже чуть-чуть.
0: И даже чуть ботаника.
1: Вот я остро еще поставлю вопрос.
2: Давайте
1: даже острее, чем мой коллега сейчас.
0: Давай.
1: Вот все-таки, химия или физика, органика или неорганика, сперматозоиды или сперматозоиды. Простите.
0: Да. Но сделаем все-таки паузу.
2: Вот до такой степени острых вы хотите поставить вопрос, да? Сперматозоиды или сперматозоиды?
1: Ну, такой вот вопрос, например. Что выбрать, сперматозоиды или сперматозоиды?
2: Если выбирать между сперматозоидами и сперматозоидами,
0: да.
2: Надо выбрать. сперматозоиды, только в интегральном этом исчислении, понимаете?
0: Извините, нам мы обязаны сделать небольшую паузу.
2: Если вы меня понимаете, о чем я говорю, потому что я, может быть, наукообразно несколько говорю.
0: Наукообразно, конечно. Мы, конечно, наукообразно говорим, но...
2: Ну, бывает просто сперматозоид, а бывает, понимаете, сперматозоид в кубе. Усиленный.
1: Кубический.
2: Усиленный сперматозоид. Кубический сперматозоид.
0: Итак, друзья мои, мы делаем маленькую паузу и вернемся к кубическим сперматозоидам сразу через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Флора и фауна родной планеты.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
5: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Каменка Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
5: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
1: Здравствуйте.
0: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
1: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
0: Так.
1: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
0: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт?

0: внеземными цивилизациями.
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу и любовь.
0: Очень хорошо.
1: Первый контакт.
0: Да, пожалуйста.
1: Самый запоминающийся. Это был кальмар-андроидный карлик-хамелеон.
0: Так.
1: Он иногда водится в болотах. Я об этом слышала, но не думала, что встречу его там. Тем более меня пугали, что если он встречает человека, то преследует до полного уничтожения. Но все оказалось иначе. Ничего более ласкового, более чуткого, более понимающего я не встречала.
0: Простите, сразу вас немножечко направлю на одну мысль. Вы, когда общались с ним, во-первых, мы с вами еще поговорим обязательно о том, какой был язык у вас общий, но главное, когда вы общались с ним, вы чувствовали что-то родственное?
1: Конечно. Понимаете, ощущение, когда в тебя что-то заходит, остается, растет, перевертывается, а потом выпрыгивает.
0: Удивительно. Сейчас, наверное, все это почувствовали, и действительно, это я сам это пропустил через себя, хотя мне сложно вас понять, и вы же прекрасно понимаете, что вы отличаетесь от всех нас.
1: Я привыкла к тому, что меня никто не понимает.
0: А вот это
1: нормально.
0: Простите, вот когда...
1: Я
0: вот,
1: даже не обижаюсь.
0: Нет, я просто хотел, ни в коем случае я вас не хотел обидеть. Вы не подскажете мне, вот у вас какое-то удивительное такое... Ну, я даже не знаю, традиция, что?
1: Пульсация.
0: Это все время происходит?
1: Да. Особенно, когда я волнуюсь, начинаю пульсировать.
2: Back to the universe.
0: Простите, вот ваш второй контакт. Вы помните его?
1: Я помню все контакты.
0: Это хорошо. А второй контакт, кто это был, скажите?
1: Мужчина. Инопланетянин. Так.
0: Вы не подскажете, чуть больше раскройте, кто конкретно?
1: Лиловый шар.
0: Угу. Вот оно что. Скажите, пожалуйста, вы с лиловым шаром сколько провели времени?
1: Сложно вспоминать это, потому что это был самый длительный контакт.
0: Пожалуйста, да, поподробнее.
1: Мы провели вместе 7 дней.
0: 7 дней?
1: Безотрывно.
0: Вот что означало, что означает безотрывно?
1: Понимаете, лиловые шары, они как раз отличаются тем, что они вцепляются и не отлипают. Но желания освободиться нет. Напротив, есть желание проникнуть в этот шар, впустить в себя и заколыхаться.
0: Удивительно. Вот вы сказали сейчас это слово «заколыхаться», и я хочу сказать, что программа «Назад во Вселенную», она оперирует такими фразами. Заколыхаться. Я бы очень предложил вам, дорогие наши друзья, которые нас слушают, немножечко сейчас тоже заколыхаться вместе с Эльвирой и почувствовать эту пульсацию лилового шара. И немножко музыки.
2: Back to the universe.

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ।

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Для людей.
2: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя, она как бы, она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
3: Здравствуйте.
2: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
3: Ксения, пожалуйста.
2: Ксения, хорошо.
3: Да, будьте добры.
2: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
3: Да-да-да.
2: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
3: Да.
2: Вот. Ну, вот скажите, первый самый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Да. Вы

0: конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
1: По мере сил, по мере сил.
0: По мере сил, по мере сил. Так вот, да, вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
1: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
0: А у вас фирма?
1: Конечно, «Жиши письмо».
0: Жишеписьмо.
1: Жишепись.
0: Жишепись.
1: Жишепись, да. Ага. Жишепись.
0: А что это такое?
1: Ну, известное правило вам всем. Жиши.
0: Да, жишеписьмо.
1: Жиши через и.
0: Жиши через и.
1: Жаща, да? Через за.
0: Да-да-да.
1: Думали,
0: да.
1: Ну, как сказать, выбирая между жащапись и жишепись. Выбрали жишепись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
0: Жишепись, хорошо.
1: Хорошо, красиво. Да, мне там тоже понравилось.
0: Броско, просто.
1: Да и просто, очень просто.
0: Потому что
1: у нас очень грамотные сотрудники. Далеко не одна в фирме. А вы уже далеко не одна.
0: Далеко не одна. Но вы что? Вы возглавляете?
1: Я возглавляю, конечно. Я возглавляю.
0: Жишепись?
1: Жишепись, я главная в
0: жишепись. То есть вы номер один в жишепись?
1: Ну, да, я директор, да.
0: Вы директор жишепись.
1: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я, обязательно проверка через меня только идет.
0: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже? Да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
1: почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только что сказала, 16 лет.
0: Значит, я просто неправильно...
1: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
0: Раньше, да. Очень приятно.
1: Да, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикетные, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
0: Извините, Ксения.
1: Да-да,
0: пожалуйста. Чуть-чуть перебью вас. Вы же пишете и анонимные письма.
1: Ну,
0: вы
1: конечно,
0: пишете,
1: да. Но анонимные,
0: в общем,
1: да.
0: Вы пишете, естественно,
1: да. Нет, и это, конечно, да.
0: Как бы, но вы пишете и манифесты.
1: Но мы, понимаете, все. Мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
0: То есть вы сразу же пишете.
1: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, мы, конечно, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно, да.
0: Скажите, пожалуйста, как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, я не знаю...
1: У нас вообще все всегда оборачивается. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете?
0: Много работаем.
1: Если я вам так скажу, что раньше мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Не нужно доказать совершенно.
0: То есть доказательной базы вам
1: абсолютно
0: уже
1: не нужно.
0: Мы
1: отказались от доказательной базы. Нам не
0: видите,
1: надо.
0: Вы отказались.
1: Абсолютно.
0: Вы просто пишете пасквиль.
1: Просто все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
0: А вот скажите...
1: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит. Это новое. Но очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
0: Да я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Недавно директор Уртаршняш.
1: Уртаршняш. Это директор, но это такое, это достаточно мелкое дело.
0: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
1: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии. Пропали баллоны, 50 тысяч баллонов пропало.
0: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей, и тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
1: А зачем? Я еще раз повторяю. Мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
0: все,
1: совершенно
0: без
1: она без любовницы, конечно.
0: Я думал, что вы с ней встречались.
1: Конечно, понимаете, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
0: Да, я вас понимаю.
1: Конечно.
0: Конечно, это интересно.
1: Ну, конечно.
0: Но ведь в результате Тысин, Геннадий Михайлович.
1: Геннадий Михайлович Тысин, да.
0: Ванной ушел из жизни же.
1: Ну да, но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
0: А вы написали?
1: Да.
0: Вот в чем все дело.
1: Да, ну, конечно,
0: а он
1: да.
0: так, да, там было написано, да. что я ни в чем не виноват.
1: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
0: А, сразу?
1: Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
0: Да, согласен.
1: И нам хорошо заплатит.
0: Понимаю.
1: Ну, это все.
0: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
1: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
0: Вы сейчас еще пишете?
1: Да.
0: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
1: Да, вот прямо через секунду пишу, да.
0: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
1: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Но я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
0: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко в Преграде.
2: Для людей. Холим и лелеем натруженное. Фоменко в Преграде.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема, тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу? Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны. Потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна. У нас Изольда Тихоновна. Сегодня
3: Базова.
0: У нас Изольда
3: Базова.
0: Прекрасная Изольда Тихонов Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
4: Да?
0: Да, да. Александр Гайсун. Вот Александр работает в научно-исследовательском институте шершня.
4: Я все время. Я все время.
0: В институте шершня вы работаете.
4: Шершня.
0: Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
3: Мягкокрылых, точно, абсолютно, вы правильно сказали.
4: И вот про шершня я сразу могу сказать, такой хороший шершень прилетает.
0: Ну, подождите, Александр, мы не серьезно. У нас же серьезный сегодня разговор. Мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня у нас. У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
3: Да.
0: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, Изольда Тихоновна.
3: Да-да.
0: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
3: Конечно,
0: необходимо для того,
3: безусловно,
0: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
4: Это взаимосвязанные.
3: Это мне сейчас меня спросили.
4: Нет, как это вас
3: это
4: спросили?
3: Меня...
0: Подождите, подождите,
4: хорошо,
0: Александр.
3: Знаете, да, я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше. Опылял лучше цветы. А потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
0: Я вот что хочу спросить.
3: Да.
0: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля и пытаться перехитрить пчелу?
3: Это же очевидно, что...
0: А вы подождите, Изольда Тихоновна. Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
4: Да я понимаю.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно,

0: И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
1: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
0: Веселые сапожата.
2: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса укладчица.
3: Ну ладно, прям краса, коса, конечно.
2: Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
3: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
2: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
3: Как попало вообще вышло, неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо.
2: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
3: Да? Нет, неправильно.
2: Это не ваш номер?
3: Это не мой номер. Это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
2: Извините. Ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
3: 525-514-612-241.
2: А, все. Вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
3: К проблеме давайте вернемся.
2: К проблеме, да. Вот
3: я ради этого и пришла
2: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснели. Смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красные вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
3: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
2: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
3: 17, да.
2: Да, вы же 17 пришли?
3: 17 пришла.
2: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
3: и
2: тогда.
3: И Пысин тогда был молодой.
2: И хоть и Пысин такой молодой.
3: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший человек.
2: Да мужчина замечательно, да чудо.
3: Настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
2: И вернусь. Вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
3: Новый директор
2: пришел. Новый директор. Кармен Анисович Боев.
3: Кармен Анисович, да. Боев.
2: Он что сделал, во-первых?
3: Первое, что он сделал, отменил все обеденные перерывы, я уже сказала.
2: Да.
3: Перевел нас на вафельский фирм.
2: Ага.
3: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
2: Так.
3: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производством.
2: Ну.
3: Совершенно все просто.
2: Вообще, то есть все поломалось.
3: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
2: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
3: Нет, он мне нет.
2: Он перевел
3: меня,
2: вас?
3: Он меня перевел? Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот с этого все началось. За сахарный изюм, вот этот вот.
2: Ага.
3: Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
2: Ну, естественно,
3: потому
2: да.
3: что это просто нонсенс какой-то.
2: Ну, конечно.
3: За сахарный изюм.
2: Да.
3: Укладывать.
2: Да. Ну, хорошо. И что
3: кровь
2: дальше-то?
3: Себе, понимаете, разбивать
2: он,
3: все.
2: Он привел свою дочь.
3: Он привел свою дочь, да, привел свою дочь.
2: Да
3: не то, дочь, жену, понимаете?
2: Всех.
3: Всех привел. Мужа,
2: и
3: дочери.
2: И мужа, дочери.
3: Тоже это армянин, по-моему.
2: Саркис.
3: Да? Саркис, да,
2: ну, да, да,
3: да, да, да,
2: да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
3: Давайте.
2: Вы пришли
3: ему,
2: не
3: давайте.
2: Зря. Вы пришли не зря. Вы можете.
3: Я
2: не
3: надеюсь,
2: волноваться.
3: Что я не зря пришла.
2: Нет.
3: Он может и солидный, конечно.
2: И мы, значит, с вами будем звонить.
3: Потому что я в суд, значит, буду подавать, между прочим.
2: Вот.
3: Нет, на него.
2: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
3: да.
2: Дорогие мои друзья.
3: Чтобы он знал, что да так просто это не пройдет.
2: Да, привел свою дочь Розу.
3: Да.
2: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
3: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
2: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
3: Это такое понижение вообще.
2: Не волнуйтесь,
3: и унижение.
2: И унижение.
3: Человека.
2: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза.

0: пауза, и мы вернемся.
1: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
2: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
3: С нами легко.
4: Онлайн-радио. 101 ру.
5: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
6: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Высокие технологии.
3: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
4: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
3: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
5: Автомобильная промышленность.
3: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
6: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
3: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
7: Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
8: Лицензия 48-46-52-37-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-84-52-
1: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
2: Исповедь гусеницы.
8: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий. Программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание. Удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода. Он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
9: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня я презираю.
8: Ага.
9: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
8: То есть, ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, не окукливаетесь и окукливаться
9: и
8: не будете.
9: Не стану.
8: Удивительно, вот. Удивительно. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо это навсегда.
9: Да.
8: То есть вы собираетесь валяться и ползать, и
9: ползать, и перекатываться.
8: Бесконечное количество, да?
9: Да, да, да.
8: Угу.
9: И за нами будущее, я вам скажу, за мной потянутся.
8: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
9: Да.
8: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
9: Ну, в общем, да.
8: Он не стареет?
9: Не, абсолютно, абсолютно. Я эластично.
8: Mm-hmm.
9: Эластично. Mm-hmm. Одно яйцо у меня эластичное.
8: Mm-hmm.
9: Оно абсолютно.
8: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
9: Мать мою я знал, да. Mm-hmm.
8: И вот я хочу спросить, вашу мать. Вашу мать вы не спрашивали?
9: Вашу. Нет, мою мать.
8: Ну да.
9: Мою мать я не спрашивал.
8: Ну вот я и говорю, что вашу мать.
9: Мне сказали.
8: Вы не спрашивали, почему у вас одно яйцо?
9: А мне как сказали? Спроси твою мать, как. Почему у тебя одно яйцо?
8: Mm-hmm.
9: Я спросил, мать ничего не ответила и улетела.
8: Потому что она была бабушкой?
9: Она же была бабушкой.
8: Так, конечно, она уже забыла все, она же...
9: Она все...
8: Вы... Скажите, вот это, мне кажется, ведь тоже такая вещь. Абсолютно новая, чистая бабочкина память.
9: Это бабочкина, это
8: секунда. Бабочкина память это прямо синдром.
9: Она держится секунду.
8: Мне кажется, бабочкина память это синдром.
9: Бабочкина синдром,
8: да. Вы не хотите, так сказать, вот этого бабочкиного синдрома?
9: Не хочу, я хочу чувствовать. Я хочу, чтобы у меня была память. Мышечная память, гусеничная память, яичная память, может
8: вот
9: быть.
8: Вот оно даже.
9: Конечно,
8: так,
9: да? Ну, же. Ну, да. Скажите, яйцо пожалуйста, должно помнить все.
8: А где вот такой у меня вопрос? Да. Ну, вопрос такой прямо ну, острый.
9: Да.
8: Прямой.
9: Ну, пожалуйста.
8: А где у вас мозг?
9: Вот. Я знал, что вы сейчас.
8: Вот.
9: Я знал. Ну. У меня есть мужичок.
8: Да ладно?
9: Ну да, один. Сначала у меня было два мужичка. А потом выяснилось, что это один.
8: Ах, вот
9: да,
8: оно что.
9: Да, да, да. Они как бы, это получается как бы их был один большой мужичок.
8: А, да. Мозжечок вы имеете?
9: Ну, я так его называю, мужичок.
8: А на самом деле мозжечок.
9: Мужичок.
8: Ах, вот оно что.
9: А я его так ласково говорю.
8: Дорогие друзья,
9: мой мужичок.
8: Я хочу вам сказать, удивительное явление, когда перед нами живая гусеница, гусеница Олег среднего рода, и оно не превращается в бабочку.
9: Это неокукливаемо.
8: Неокукливаемо. Неокукливаемо. Да, да, да, да, да, да, удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочкина память, она ведь отсутствует, мы говорили об этом.
9: Да.
8: Да? А вот у гусеницы, получается, память есть.
9: Все помню. Да, я все помню. Помните, все от помните. Маленького, от как это?
8: От мала до велика.
9: От мала до велика. Как я по осоке катался, когда каталось я.
8: Каталось я.
9: Каталось я.
8: Каталась и я.
9: Да, по осоке, туда-сюда, туда-сюда. И сок-осоки, сок-осоки.
8: Сок-осоки.
9: Меня как бы веселил, бодрил.
8: А-ха.
9: Вы не пробовали сок-осоки?
8: Ну, нет, бог милый у меня,
9: ну,
8: как говорится.
9: Владик, ну,
8: вот. Да. Мы сейчас обсудим
9: давайте
8: это. Вернемся к вам буквально через минуту.
9: С удовольствием.
2: Исповедь гусеницы.
10: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

101 Are You? Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Заборием упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «ашбуа».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас.
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
1: Мир вам. Но вы иногда же вы бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самкой или самцом?
2: Мне похрену.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзоком. Зорзок — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзоком.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Веселые сапожата.
2: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
3: Я продолжаю, да, историю?
2: Да, продолжайте.
3: Так вот, у нас
2: историю.
3: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
2: Ага.
3: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, дезинфицировалась, да. Все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
2: Что такое?
3: Что у меня с пальцами-то происходит?
2: Растопыриваются, в смысле? Или...
3: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный.
2: Какой?
3: Изюм был.
2: В смысле, засахаренный?
3: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
2: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
3: работать
2: ужасно.
3: Работать невозможно слипшимися пальцами.
2: Ну, ты естественно, конечно,
3: вот
2: да.
3: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
2: Ну, я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
3: А что вы укладывали?
2: Ну, не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
3: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
2: Да.
3: Слипшимися пальцами работать невозможно.
2: Да, понимаю вас. Зинаид, скажите...
3: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами. У меня в крови был, весь изюм в крови потом.
2: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
3: Да
2: боже,
3: это ужас
2: мой.
3: Какой-то был, понимаете?
2: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... И коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
3: А какого хорошем?
2: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
3: Ну, с Пысиным только и было хорошее. И с девочками.
2: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
3: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
2: поздравляли
3: и
2: его,
3: мальчики,
2: да?
3: Любили Пысина.
2: И даже так. Мальчики любили.
3: Ну, потому что у нас и мальчики работают
2: так
3: на укладке.
2: А он и красавец был.
3: Ну, конечно.
2: Он же еще при оттепели
3: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
2: Ну, да,
3: в отличие
2: ну,
3: от
2: да.
3: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
2: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Вот, когда вы...
3: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
2: Ну,
3: у нас
2: да.
3: там был отчетный сбор, и
2: ну, да.
3: всех укладчиков, да,
2: все
3: конечно. Все
2: прям на ледокол...
3: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
2: Ага, и по конфетам тоже,
3: по
2: да?
3: По Барбарису, да, по лимончику.
2: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
3: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблока, кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
2: есть такие названия, да?
3: Конечно. Что, стратосферу не знаете?
2: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно.
3: Стратосферу? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
2: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, но как мы ее назвали.
3: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонина, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
2: Тонечка.
3: От всех других, да.
2: Я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
3: Конечно, да.
2: Она же тоже с вами висит там, да?
3: Тони, конечно. И, Тони, да.
2: И уже который тоже. Год висит, по-моему.
3: Который
2: да?
3: год висит вместе со мной рядом, а мы же рядом там висим.
2: Ну, вы рядом прям, практически.
3: Ну, конечно, вы же видели, вы бы заходили к нам.
2: Я
3: вот цех-то у нас.
2: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
3: Зайду, вы же заходили сегодня.
2: Нет,
3: уже.
2: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. Вот у вас там висят фотографии.
3: Фотографии.
2: В красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
3: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите.
2: Ну,
3: и
2: да,
3: в одном зале мы с ним все время встречаемся.
2: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
3: Ледокол Иван Пидов, естественно.
2: Да,
3: конечно.
2: Да, конечно. это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
3: Раз в год у нас там встречи происходят.
2: Раз в год, да. Вы знаете,
3: сделаем... А проблемы мы будем говорить о моей?
2: Зинаин, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички там какой-нибудь. Компотик, да? Или компотик вы не любите?
3: Вы мне еще кефир предложите.
2: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаин, и вернемся через мгновение.
0: Веселые сапожата.
1: Реклама

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
1: На газу готовим вместе.
2: Почему лысьва? Лысьва.
3: Вы вот понимаете,
2: это же старинное же, по-моему, да?
3: Ну, конечно. Вы должны же понять, что лысьва это только потому,
2: да,
3: что сама репа,
2: да,
3: она очищается после того, как она кипела уже.
2: Ага.
3: Потому что получается,
2: она как бы лысая.
3: Жизнь-то она уже прожила.
2: Уже
3: как бы она ее прожила.
2: И теперь
3: мы понимаем прекрасно, вот и все
2: у нее.
3: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били
2: лысого.
3: И вот мы его...
2: Удивительно.
3: И теперь сейчас проходит буквально каких-то 2-2,5 часа.
2: Вот на
3: 220 градусах.
2: Да.
3: Вот уже сейчас.
2: Да.
3: Вот уже сейчас. Посмотрите, вот мы
2: я
3: открываем.
2: Я вижу уже.
3: Духовку. Открываем. Открываем. Так. Давайте осторожнее,
2: Джованни.
3: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
2: Я
3: рассказываю о том, как делать итальянское, белорусское блюдо, битое лысьва. Сам себя представил.
2: Ну ничего.
3: А я не первый раз.
2: Я даже был
3: на телевидении.
2: Очень хорошо, правда?
3: Передача была? Ну, передача была кулинарная.
2: Хорошо.
3: Кулинарная называется «Печные схватки».
2: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
3: На канале... Т-8.
2: Т-8, я знаю, да, Т-8.
3: В 19:00 в пятницу выходит.
2: Да, я знаю.
3: Будет сейчас со мной передача.
2: Сейчас я буду смотреть.
3: Уж пользуясь случаем, отрекламировал себя. Ну вот,
2: да.
3: И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
2: Ну да, вот когда.
3: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
2: Да.
3: Какая задача?
2: Много.
3: А теперь, когда вы раскапываете тесто.
2: Ага.
3: Ну не ешь.
2: Нет, ага.
3: Находите там вот эту картофель.
2: А, вот она.
3: Вот она картофельная.
2: Вот давай.
3: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда в одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку картофель. И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте.
2: Сейчас.
3: И аккуратненько.
2: Как это волосатая, смотрите, какая.
3: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
2: Ой, как! Вы какие-то прямо у вас удивительные.
3: Ну, не прелесть.
2: Не прелесть,
3: понимаете?
2: Ну, потрясающе.
3: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италию и жили там,
2: так мы же никогда
3: обитые лысьи ничего
2: не
3: узнали. Понимаете, вот поэтому я и призываю всех
2: это
3: наших слушателей сегодня.
2: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
3: А вот вы добрый глаз. Почувствовали, да?
2: Да.
3: Понимаете, что ни капельки масла.
2: Ни капельки масла,
3: вот.
2: Это удивительно.
3: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
2: Только душа,
3: да.
2: Добрый глаз,
3: да.
2: И
3: да.
2: Битая лысьва.
3: Ну все.
2: Спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый
3: спасибо.
2: Человек.
3: Вы... Приходите к нам в ресторан в Каморке.
2: Давайте, я с удовольствием,
3: спасибо.
2: Я с удовольствием.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное.
3: В следующий раз, если можно будет, разыграем что-нибудь.
2: Что-нибудь разыграем обязательно.
3: Угу.
2: Да,
3: удивительно. Ужин на двоих.
2: Например, разыграем. Да.
3: Вот.
2: Хорошо.
3: А сегодня пойдем с вами.
2: Пойдемте.
3: Вот.
2: Итак, сегодня мы идем с Джованни в Каморку. удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо – битая лысва.
1: На газу готовим вместе.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
7: Hei veljet, kippis vaan!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
5: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
6: Инструкция применения 358874. Жуй.
7: Кури.
3: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
8: Мускус.
9: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Сегодня в программе «Мускус» Виктор Мускус.
10: Да.
9: Что неожиданно. Вот.
10: Да.
9: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно. Да. Мускус, это, кстати, его фамилия. Неожиданно. Он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это, так сказать, целое.
10: Это нормально.
9: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
10: Не будет вообще нифига. Что,
9: бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
10: Залепят.
9: Таком,
10: все залепит просто.
9: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
10: Нет, не летаю.
9: А поезда?
10: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
9: Потихонечку.
10: Я люблю, да, потихонечку.
9: Скажите, у вас есть семья?
10: Ну, есть.
9: Жена?
10: Собака. У меня собака.
9: Это вся ваша семья?
10: Да.
9: Ну, что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
10: Ну, и да.
9: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
10: Ну, я знаю.
9: С трудом работаю сейчас в студии,
10: знаю вопросы. Ну, а что делать? Меня только собака выдерживает.
9: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Нахрап и мускус.
10: Да.
9: Это близкие понятия?
10: Это сапоги братья.
9: Вот так, да? Нахрап и мускус.
10: Нахрап и мускус, два сапога.
9: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
10: Я, кстати, в сапога же пришел.
9: Я вижу.
10: Ну, есть.
9: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
10: Ну, я понял, да, я понял.
9: Вы ведь как оружие, по сути.
10: Ну, практически я и есть оружие, да.
9: Железный, как говорится, человек.
10: Головка.
9: Человек Вот. Да. Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
10: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить. Mm. И потом головка заезжает уже в цеха.
9: Угу. А она снабжается мускусом там?
10: Она снабжается мускусом.
9: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
10: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
9: Я вот хочу спросить.
10: И уехал, если, например, на барже.
9: Пули смазывать мускусом?
10: Ну, тоже можно, конечно. Но а там такая история, значит... Пуля пойдет неправильно.
9: Угу.
10: Пойдет
9: изменится
10: не та траектория.
9: Тяжести.
10: Да, да, да.
9: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
10: Мускус тяжелый такой.
9: Угу.
10: От
9: угу.
10: этого и тяжело, и глаза щипят даже.
9: Вот я хочу сказать...
10: Щипят глаза?
9: У меня сейчас просто... Я даже не открыл. Да, ну...
10: Ну, я понял.
9: Я, видите, работаю...
10: Прическа даже как-то
9: да.
10: съехала.
9: Да,
10: ну, да,
9: нервы. Как говорится.
10: Нервы.
9: Мускус, конечно, заставляет... Это даже не нахрап.
10: Ну,
9: если
10: да,
9: нахрап-то я еще выдержал бы, то... Мускус уже трудно.
10: Мускус трудно, естественно.
9: Глаза ест.
10: Ест глаза.
9: Ест, ест, ест. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
10: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
9: Все равно нет, да?
10: Все равно запах есть. Есть,
9: есть.
10: Запах, да, есть.
9: И это с самого детства так пошло.
10: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
9: Я вот что хочу спросить. Да. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
10: Я не закончил.
9: Потому что терпеть не могли мускус. Вы просто пожалели людей.
10: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
9: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
10: Да.
9: Это радует.
10: Ну, естественно. Вообще, хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
9: Ну, чтобы я побывал.
10: Конечно. Вам же понравится.
9: Ну,
10: там
9: в общем,
10: нормально.
9: Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
10: Есть.
9: Противогаз, например.
10: Ну, это чушь, это фигня.
9: То есть и через противогаз?
10: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
9: То есть у наших противников нет никаких шансов?
10: Ни шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет, мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
9: Я что хочу
10: по
9: спросить. Прежде
10: программе.
9: Чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий.
10: Да, ну
9: короткий,
10: я понял, да.
9: И сразу вернемся.
10: Давай.

0: 101.ru.
1: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
2: Гусь и бисер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, о которой мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
4: Привет, дорогой, привет, привет.
3: Ну, давно не виделись, во-первых.
4: Да-да-да.
3: Да, я вот уже дней пять, наверное, не был в вашем ресторане.
4: Да, мы ждем, мы ждем, мы ждем.
3: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина, сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
4: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает выполнять. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел. И, наконец, понимаете, я долго на самом деле этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. И я поняла, что, понимаете, нам с одной стороны даже нужна мелкая моторика. С одной стороны.
3: Мелкая моторика – это то, что чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
4: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки и деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение. Вот это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
3: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер», да. Соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да?
4: Да.
3: И развивающий.
4: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете?

0: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
1: Значит, вот какой у меня вопрос. Да. В вашем ресторане все маленькое.
0: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой. Да. Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Mm-hmm. Это ложечка большая для супа.
1: Mm-hmm.
0: Конечно, да. Mm-hmm. Вот эта вот вилочка. Mm-hmm. Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, mm-hmm. нет, нет. Для
1: десерта,
0: просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
1: Почти они невинные,
0: настолько
1: да?
0: маленькие. Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
1: Обалдеть.
0: Вот так вот, да, живем.
1: То есть,
0: да.
1: таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
0: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
1: Вот что, да. вот удивительно. Да. Этими маленькими вилочками,
0: да.
1: на маленькой тарелочке, с маленькой да. чашечкой,
0: да.
1: человек питается,
0: да.
1: да, питается, соответственно, у него... И порции, соответственно, маленькие.
0: Малюсенькие порции, маленькие.
1: Но очень
0: маленькие,
1: вкусные, маленькие. Правильно?
0: Невероятно вкусные.
1: Вот удивительно.
0: Но, опять-таки, такой маленький нюанс. Когда человеку, у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, шмат, понимаете, мясо.
1: Mm-hmm.
0: И что?
1: Mm-hmm.
0: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
1: Mm-hmm.
0: А когда малюсенький, он так будет смаковать,
2: Гусь и бисер. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
1: Да.
0: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
1: Ну да.
0: О муравьедном потомстве.
1: Ну да.
0: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев,
1: да.
0: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
1: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
0: Муравьедолавки?
1: Да. Муравьедолавки. Это лавки.
0: Международное слово «любовь».
1: Это международное. А когда мы общаемся, я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот вы знаете, мы с коллегами муравьедолав так и называем.
0: Да-да. А вот скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
1: да,
0: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
1: Нет, нет, не только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
0: Вот оно же.
1: Да. У муравьедов, кстати, это случается.
0: Ага.
1: Особенно у Эммануиловича.
0: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
1: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
0: И это, конечно же, вас и привлекает.
1: Конечно.
0: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен... полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
1: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
0: я
1: к муравьедам.
0: Я хочу спросить вот что.
1: Да.
0: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
1: Да, все-таки стайные.
0: Стая,
1: да?
0: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
1: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
0: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
1: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
0: Но двигаются всегда вместе.
1: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое как бы коммуна.
0: Теперь о питании.
1: Да.
0: Теперь
1: о питании. Да.
0: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
1: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
0: Вот одновременно.
1: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такого, знаете, чуть-чуть.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
1: да,
0: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
1: Ну, как же, да.
0: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
1: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
0: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, да.
1: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
0: Спасибо огромное.
1: Конечно,
0: спасибо вам огромное.
1: Конечно.
0: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов, как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными, как человеку перейти на питание. Все мы это, муравьиное питание, все мы это обсудили.
1: Конечно.
0: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьевском
1: перед
0: виде.
1: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьины маленькие какашечки.
0: Потрясающе.
1: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
0: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
1: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
0: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.
2: Изнутри. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до резни.

0: 15-50 кружев.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыр, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу. Но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась. Но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
2: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна Баскервилей, да.
0: Так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? Все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили,
0: прекрасную...
1: Убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете что? Там кто присутствовал на
0: кто?
1: Этих?
0: Ну, конечно, ну кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял.
0: Стрелял,
1: да. Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона, но он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсинов. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: а
0: уже
1: все
0: умер.
1: Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья, да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу. За эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются. На клыке.
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня.
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбал. Корупси-гумба. Кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпинская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпинская трясина 1, а это гринпинская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да. Сколько там? Сколько
1: от
0: там?
1: Линды. Да. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда. Да. Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых щенков.
0: Да, да, да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда,
0: да.
1: ну вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка орг. Да, да, да,
0: да. Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно.
1: И Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction.
0: Да. Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока еще.
1: Это потрясающий корм, он всасывается, он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример, отличный, да. Да. Мы запомним это название, скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, да. Трезор, дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: Не
0: слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень приятно. Всегда приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фрик Радио. Любовь на сервере.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог. Подождите, я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
2: Да.
1: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
2: Да.
1: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28, 11, нижний пробел, 996.
2: О!
3: Вот и все, конечно, все так просто, 997. Нижний пробел 997.
1: Вот.
3: Вот так просто говорим.
1: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
2: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
1: Я хочу задать вопрос. Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным не только нашу экономику, но нашу жизнь.
2: Да.
1: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
2: Да совершенно.
1: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
2: Мало того,
1: и уже... Мы понимаем, что человек нарушает.
3: Нарушает.
1: И это зафиксировано.
2: И жестко нарушает.
1: Жестко нарушает.
2: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
1: Да.
2: Не злоупотребляй звездочками.
1: Вот так.
3: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое...
2: Нижнее
3: подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
1: Ну, давайте теперь перейдем к оцифрованной любви.
3: Ну, давайте.
1: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
3: Ну-ка.
1: А вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, Гранит. Встретились глазами вы с красивой, потрясающей девушкой.
2: Интересно.
1: Как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
3: А я скажу вам. Очень просто.
1: WhatsApp?
3: Нет, никаких WhatsApp даже. Угу. Никаких WhatsApp. Просто сразу я просто твитну.
1: Ах, вот.
3: Да, я твитну.
1: А что вы твитните?
3: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97-15-85.
2: Козырек.
1: И вдруг.
3: Да.
1: То есть, а если девушка решает принять ваше
3: девушка, если
1: вот
3: готова.
1: Вот это смелое
3: это
1: предложение.
3: Смелое.
1: Могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
3: Ну, давайте.
1: Скажу, этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке. Конечно, вы же дали мне список.
3: Конечно.
1: Этот код означает...